Но ни один из нас не призван к изоляции, потому что тело Христа состоит из многих частей. Друг без друга они работают примерно так же, как пальцы без рук или мышцы без нервов. Бог напоминает нам о скрученной втрое нити, поскольку хочет видеть прочные связи между нами. Он хочет, чтобы мы собирались во имя Его. Ему важно наблюдать единственное и единое тело Христа, а не множество тел. Он желает, чтобы христиане обретали силу в тесных и прочных общинах. Пусть и этот выпуск передачи «От всего сердца» внесет свою небольшую лепту в формирование и созидание Церкви Христовой и принесет духовную пользу каждому из ее слушателей. А перед тем, как мы перейдем к вашим поздравлениям и сообщениям, послушаем песню в исполнении Алексея Каратаева «Я все с тобой пройду».

Уверен, многие из вас помнят, Библия говорит: «Итак, возлюбленные мои, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Даже самый хороший план не имеет смысла, если его не исполнить. Видение от Бога, дела, к которым Он нас призвал, слава, которую Он хочет явить через них – все это начинается в сердце, но не оканчивается там. Рано или поздно мы должны перейти к действиям. Мы становимся Божьими детьми через веру, но Его слугами через дела. Возможно, за всю свою жизнь мы так и не успеем воплотить в жизнь все свои по-настоящему хорошие намерения. У Бога есть для нас свои цели, и, может быть, в них не входит реализация всех без исключения хороших желаний. Хорошие побуждения нужно изливать в жизнь, а не только в мечты. Они даны нам, чтобы двигать нас к действиям, а не просто занимать наши мысли. Желание духовного человека – это всегда призыв к действию. Бог, творящий чудеса, призывает своих детей действовать. А вот последние несколько комментариев. Дорогие участники семейного радио, вам пишет Илья Мороз из Эстонии, из города Кохтла-Ярве. Мне 11 лет, я очень благодарен за ваш труд, да благословит и воздаст вам Бог. Вот Слава из Ихви пишет: «А в руках у Господа спокойно, только научитесь доверять. Даже если сердцу очень больно, на него нам нужно уповать». И текст Священного Писания, книга Исаии 12:2. «Вот Бог, спасение мое, уповаю на него и не убоюсь, ибо Господь – сила моя, и пение мое – Господь». А вот еще Олег из Белоруссии отправил нам пожелание: «Да направит Господь ваши шаги и наполняет сердце благодатью». И напоминает текст Писания из книги «Псалтирь». «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воной». Сердечно благодарим. А вот еще сообщение. «Здравствуйте, у Татьяны из Тартусской церкви «Время перемен» день рождения. Поставьте для нее песню «Поет мое сердце» в исполнении группы «Мелодия». Спасибо вам, Жанна из Эстонии». От всего сердца благодарим за ваши сообщения. Звонки, письма и посещения всегда ободряют нас в нашем служении. Делаем сейчас музыкальную паузу по просьбе Жанны. И звучит песня в исполнении группы «Мелодия» «Поет мое сердце» для Татьяны из Тартусской церкви «Время перемен».

А вы знаете невероятную историю пастора, которую Голливуд отказался включить в свой знаменитый фильм «Титаник»? Это случилось 15 апреля 1912 года, когда гигантский корабль под названием «Титаник» утонул в холодных водах Атлантического океана, забрав с собой 1517 человеческих жизней. Это был самый большой и шикарный корабль, построенный когда-либо человечеством. Его гибель стала одной из самых больших катастроф 20-го столетия. Но мало кто знает, что с гибелью «Титаника» связана история отважного пастора по имени Джон Харпер. Джон Харпер родился в городе Глазго, Шотландия, и был большим евангелистом своего времени, обратив к Иисусу тысячи людей. В возрасте 25 лет он уже стал пастором церкви, которая впоследствии за короткое время выросла до 500 человек. В 1912 году Джон получил приглашение проповедовать в знаменитой церкви Муди в Чикаго. Поэтому 11 апреля он сел на «Титаник» со своей 6-летней дочкой, чтобы плыть в Америку. На этом непотопляемом корабле находились крупные бизнесмены, знаменитые семьи Британии и другие важные лица. Джон с самого начала начал ходить по кораблю и разговаривать с людьми об Иисусе. Вечером 14 апреля, когда большинство людей танцевали в бальном зале и играли в карты, Джон положил свою дочь спать и начал молиться.

молиться. В 11:40 «Титаник» столкнулся с айсбергом, и корабль, получив пробоину, начал медленно тонуть. Когда пассажиры осознали реальность всего происходящего, на корабле началась паника. Услышав звук сирены, Джон разбудил свою дочь, закутал ее в одеяло и поднялся на верхнюю палубу. Видя все происходящее, поцеловал дочь на прощание и передал ее члену экипажа, который посадил ее в спасательную шлюпку. Джон понимал, что, скорее всего, он больше никогда не увидит свою дочь. Свою спасательную жилетку он отдал стоящему рядом пассажиру, тем самым не оставив себе ни единого шанса на выживание. У Джона не было времени на размышления, поэтому он начал быстро евангелизировать бегающих в панике людей. Очевидцы рассказывали, что видели молодого человека, подходившего к людям и задававшего им один и тот же вопрос: «Твоя душа спасена?» Когда «Титаник» начал уходить под воду, Джон прыгнул в холодную воду Атлантического океана. Схватившись за обломок от корабля, пастор начал подплывать к людям и задавать им все тот же вопрос. Посреди этого хаоса и криков он направлял людей к Иисусу. Через несколько лет после этих трагических событий в канадском городе Хамилтон на служении одной церкви мужчина по имени Аугулия Вебб рассказал интересное свидетельство. Тогда, в ледяных водах Атлантики, когда он барахтался в воде среди криков и стонов людей, один мужчина крикнул мне издалека: «Твоя душа спасена?» Я ответил ему, что нет. Тогда в ответ он прокричал: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и ты получишь спасение». Именно там, и именно в тот момент я примирился с Богом. Скорее всего, Аугулия Вебб – последний плод пастора Джона Харпера. Эта история напоминает нам, что мы не знаем, когда призовет Господь и каким образом мы сможем послужить Ему. Как важно быть готовым исполнить повеление своего Небесного Отца. «Дай нам, Бог, прожить жизнь так, как когда-то молился Иисус. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить».

Джеймс Харрисон сделал свое 1173-е окончательное пожертвование. В прессе его называют человеком с золотой ручкой. Его пожертвование крови оценивается Австралийской службой крови Красного Креста спасением почти 2,5 миллиона детей. Особенно важно то, что кровь Харрисона содержит высокую концентрацию специальных антител, используемых для инъекций иммуноглобулином антирезус D. Иммуноглобулин является специальным препаратом, который предоставляется беременным женщинам с отрицательным резус-фактором, чтобы защитить их детей от гемолитической болезни, которая может быть смертельной. Каждая ампула иммуноглобулина, когда-либо созданная в Австралии, имеет в ней Джеймса, говорит Робин Барлоу, координатор программы. Возможно, наиболее поразительная история Харрисона заключается в том, что когда Харрисону было всего 14 лет, ему самому потребовалась операция на груди и большое переливание крови. Поскольку Харрисон был так благодарен донорам, которые спасли его собственную жизнь, он тогда чувствовал себя вынужденным продолжать платить за это, делая частые пожертвования крови после достижения 18-летнего возраста. В 1999 году Харрисон получил австралийскую медаль почета в знак признания его необычайных усилий и щедрости. История Харрисона – замечательное напоминание о том, что трудности, с которыми мы сталкиваемся, могут когда-нибудь принести необыкновенное благо и показать нашу благодарность за то, что нам дано. Вот еще одно сообщение от наших радиослушателей. Поздравляем Николая Киселева с юбилеем. День рождения у него 26 апреля. Желаем благословений Божьих и пожелания из Библии. Больше всего хранимого храни сердце твое. Поздравляют родные и друзья. Поставьте, пожалуйста, в подарок песню «Тебе за все слава» в исполнении группы M-Worship.

Объединенная Церковь Христа в США подарила душевный покой людям по всей стране, погасив более 100 миллионов долларов медицинского долга, что является очень актуальной темой для граждан Соединенных Штатов. Последнее пожертвование церкви было для города Бакаи в штате Аризона в размере 33 миллионов долларов, в результате чего общая сумма пожертвований двухлетней кампании достигла 104 миллионов долларов. В знак выражения любви более 10 тысяч семей в 70 округах Огайо, Аризоны получили письма с сообщением о том, что их медицинские долги были оплачены. Они получили письма, в которых говорилось, средства, которые погасили этот долг, были щедро предоставлены Объединенной Церковью Христа. Независимо от того, кто и где вы на жизненном пути, вам рады в церкви. Бог любит вас и прощает ваши долги. Мы призываем вас помнить, что главной целью этой инициативы была не благотворительность, а благовестие, сказала одна из лидеров служения Трейси Блэкман. На самом деле Священное Писание напоминает нам: «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Дай нам Бог через Евангелие, добрые дела и слова надежды направить еще многих людей к Иисусу Христу, чтобы еще одна душа познала радость прощения, свободы от бремени, а также принятия в семью Божьих детей. Еще одно поздравление. Церковь «Время перемены» Старту поздравляет Татьяну с днем рождения. Поставьте для Тани песню в исполнении Петра Бальжика «Где ты прекрасная, светлая, ясная». Сердечно благодарим. Уже по просьбе церкви звучит еще одно музыкальное поздравление в адрес Татьяны.

А вот невероятная история прощения. Выжившая узница концлагеря усыновила внука фашистского коменданта. 80-летняя Ева Мозес Кор простила всех, кто когда-то принес ей страдания и боль, включая фашистов. Женщина даже приняла в свою семью Райнера Хесса, внука Рудольфа Хесса, оберштурбанфюрера СС, коменданта концентрационного лагеря Освенцим, в который ее вместе с семьей депортировали в 1944 году. Теперь для Евы Райнер как родной внук. Ева вспоминает, как ее вместе с сестрой-близнецом Мириам затолкали в машину и вскоре перевезли в концлагерь Освенцим. Там Ева потеряла родителей и двух старших сестер. Сестер предоставили в качестве подопытных кроликов для проведения экспериментов со смертельно опасными вирусами доктору Йозефу Менгеле, известному впоследствии как «Ангел смерти». Но им чудом удалось выжить. Сестры были одними из тех пар близнецов, которым удалось выжить и дождаться освобождения солдатами Советской Армии в январе 1945 года. Десятилетия спустя Ева получила от 49-летнего Райнера письмо. Чему учат нас эти истории? Тому, что истинное прощение возможно, когда два сердца, кровоточащих и страдающих, открываются навстречу друг другу, когда их боль становится общей, она дает им возможность исцелиться вместе. Не случайно в молитве Господней есть фраза «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». А апостол Павел призывает верующих в Ефесе: «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Прекрасное пожелание нашему следующему участнику программы «От всего сердца». Светлана Старикова прислала сообщение из России. Мир вам! Передайте, пожалуйста, привет Анне Стариковой и всем, кто ее окружает, а также привет моим сестрам Свете Бабарыкиной, Галине Фроловой, Ирине Кезиной и всем, кто слушает семейное радио. Поставьте, пожалуйста, песню прославления «Мой Иисус Спаситель».

А вы знаете, кто считается апостолом Китая и кто принес Евангелие в эту страну? Хадсон Тейлор родился 21 мая 1832 года в семье верующих христиан в Англии. Его отец был аптекарем и проповедником, а семья жила в атмосфере веры и служения Богу. Несмотря на это, сам Хадсон в юности долго сопротивлялся Божьему призыву. Лишь в 17 лет, читая христианскую литературу, он глубоко пережил Божью любовь, обратился к Господу и вскоре понял, что его призвание – стать миссионером в Китае. С этого момента Тейлор начал серьезно готовиться к будущему служению. Он изучал китайский язык, осваивал медицину, оставил комфортный дом и поселился в бедном районе, чтобы научиться жить скромно и полностью доверять Богу. Он помогал нуждающимся, часто сам испытывал недостаток, но видел Божью верность во всем. Эти годы стали для него важной школой веры, укрепив его характер и научив упованию на Господа. В 1853 году, в возрасте 21 года, Хадсон Тейлор отправился в Китай. Путь был долгим и трудным, но через 6 месяцев он прибыл в Шанхай. В Китае он столкнулся с бедностью, войной, нехваткой средств и трудностями в отношениях с другими миссионерами. Тем не менее, он посвятил себя служению китайскому народу, жил среди китайцев, носил их одежду, изучал язык и старался стать близким для народа, которому проповедовал Христа. Тейлор совершал поездки во внутренние районы Китая и был глубоко потрясен тем, что миллионы людей никогда не слышали Евангелия. После нескольких лет служения он вышел из миссионерского общества, которое имело долги, и продолжил трудиться, полагаясь только на Божье обеспечение. Несмотря на все трудности, через его служение начали обращаться первые китайцы, а его вера становилась все крепче. Позже Хадсон Тейлор основал миссию внутреннего Китая. Его целью было донести Евангелие до тех провинций, где еще не было христианских миссионеров. Он вдохновлял других посвящать жизнь этому делу, призывая к полной вере в Бога, готовности к жертвам и любви к китайскому народу. Благодаря его молитвам и настойчивости в Китай начали приезжать новые миссионеры, а работа миссии быстро расширялась. Хадсон Тейлор был человеком глубокой молитвы. Он верил, что Божье дело совершается Божьими средствами, поэтому во всем полагался на Господа. Даже переживая тяжелые потери, смерть сотрудников миссии и другие испытания, он не терял доверия Богу. Его любовь к китайскому народу оставалась неизменной, а вся жизнь была примером смирения, верности и полного посвящения. К концу жизни основанная им миссия насчитывала сотни миссионеров и множество миссионерских станций по всему Китаю. Весной 1905 года Тейлор в последний раз посетил Китай, которому посвятил свою жизнь, и 13 июля отошел в вечность. Китайские христиане назвали его «благодетелем Китая», потому что через его труд тысячи людей услышали благую весть. Жизнь Хадсона Тейлора стала ярким свидетельством того, как Бог может использовать человека, полностью доверившего ему свою жизнь. Анна из России присылает весточку. Спасибо за полезные размышления. Передаю привет семьям Никитиных и Петровых. Желаю бодрости и радости в этом дне и Божьих благословений. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Новое вино» «Вольный ветер». Спасибо.

Псалмопевец Давид говорит: «И поможет им Господь, и избавит их, избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают». Что значит уповать на Бога? Это значит верить, что Его Слово – истина. Он избавит тех, кто призывает Его имя. Это значит обращаться к Нему в трудные времена. Молитва – это сильнейшее оружие. Но главное, это значит, что нельзя уповать на самого себя, на других людей, на мудрость этого мира и на какие бы то ни было человеческие методы самопомощи. Нужно учиться уповать на Бога и только на Него. Что вы делаете, когда приходит беда? Если вы похожи на большинство верующих, то вы, очевидно, придумываете план действий и просите Бога его благословить. По своей милости он может так и сделать, но обычно он хочет предложить нам лучший путь. Когда Бог называет себя нашим прибежищем, он просит, чтобы мы не полагались на другие источники защиты. Если вы больны, прежде всего признайте, что никакие лекарства не подействуют, если Бог не будет вашим целителем. Если вы поссорились, прежде всего признайте, что никакие ваши слова не изменят сердце другого человека, если его не изменит Бог. А если у вас финансовые затруднения, помните, прежде всего признайте, что никакое повышение зарплаты вам не поможет, если не поможет Бог. Признав все это, постоянно взирайте на Него, следуйте Его указаниям, но помните, что ваша цель – это Он Сам, а не просто облегчение своих страданий. Бог избавляет тех, кто признает свою беспомощность и уязвимость, но Он не станет помогать тем, кто воспринимает Его помощь как добавку к собственным усилиям. Поговорка «На Бога надейся, а сам не плашай» совершенно не соответствует Библии. Бог помогает тем, кто осознает свою беспомощность и приходит к Нему на Его условиях. Если вы хотите, чтобы Бог был вашим прибежищем в трудные времена, необходимо на Него уповать. Избавление приходит от Него и ни от кого больше.

0: слава Богу за время, которое мы могли побыть в общении друг с другом. Надеюсь, каждый мог вынести для себя что-то полезное и ободриться духом. Просто еще раз вспомните, что мы являемся частичкой славной Церкви Христовой. Он наш Спаситель и Господь. А нам предоставляется уникальная привилегия послужить Ему во время нашей земной жизни. Не упустите свой шанс. Живите для Христа. Познавайте Его волю и претворяйте ее в жизнь с Божьей помощью. С вами был Алексей Мюллер и еженедельная программа «От всего сердца».
1: Дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность лично поздравить ваших любимых, друзей и родных.
2: Вы можете позвонить и оставить поздравление на номер автоответчика 7-384-388, а также текстовое или аудиосообщение на Viber, WhatsApp или Telegram. Плюс 372-51-99-90-90.
1: Не упускайте эту возможность сделать приятно вашим близким.

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть Эм А. Мейндерс Ван Вурден «Женщина с книгой». Часть 25. Бегство к границе Тибета обещало стать тяжелым переходом через дикие высокие горы. А сколько времени потребуется, чтобы Красная Армия пришла и туда? На следующий вечер молодые студенты опять разложили географическую карту и вместе помолились, прося Господа указать им, кто должен пойти в отдаленную горную деревню, чтобы принести туда Слово Божие. Через два дня внутренний голос убедил Глэдис в том, что должна пойти она. Она рассказала об этом студентам. «Как вы, мама Глэдис, вы в эту далекую горную деревню? Но это же тяжело! Я пойду туда, куда Господь меня посылает», — спокойно ответила она. Глава 21. Бог, который творит чудеса. Прежде чем Глэдис Эльверт начала путешествие в незнакомую горную страну Тибета, молодые христиане собрались для молитвы. Глэдис порадовалась их искреннему стремлению к распространению Царства Божьего в этой части Китая. Молитва и пожелания благословения этих молодых людей долго еще звучали в ее сердце. В первые дни путешествие было легким, стояла приятная погода. По дороге она везде встречала приветливых, простых людей, которые охотно ее слушали. Ее убеждали в том, что язык тибетцев значительно отличается от китайского. Это так и оказалось. Но в каждой деревне находился кто-нибудь, хорошо понимавший по-китайски и готовый служить переводчиком. Вечерами, найдя в горном селении ночлег, она беседовала с жителями о Слове Божьем. Повсюду она старалась убедить людей в том, что надо читать Библию. И так как большая часть населения была неграмотна, она побуждала тех счастливчиков, которые умели читать, к чтению Слова Божьего другим. В некоторых поселках ей показывали брошюры со стихами из Библии. Много лет тому назад эти места посетил миссионер, который беседовал с людьми и раздавал религиозную литературу. С тех пор миссионеры больше не появлялись, и никто не был в состоянии объяснить стихи. Глэдис серьезно задумалась. Должна ли она оставаться в этом районе, чтобы проводить с людьми библейские уроки, или следовать дальше? Нет, она не может остаться. Ей надо продолжать свой путь. Место, указанное молодым человеком на географической карте, находится дальше, гораздо дальше, высоко в горах. Каждое утро она просила переводчика служить ей гидом до следующей деревни. Оттуда переводчик возвращался домой, а она находила нового переводчика и гида на следующий день. Таким образом продолжалось ее путешествие до Це. Там Глэдис, по провидению Божьему, нашла приют на двое суток у приветливой семьи, принадлежавшей к маленькой группе христиан. Когда она осведомилась у местных жителей о дальнейшей дороге в горы, все в один голос сказали: «Дальше идти невозможно». «Но мне надо идти», — ответила Глэдис. «Дальше дороги нет», — объяснили ей. «Есть лишь нехоженные тропы. Там конец света». Но это не могло остановить миссионерку. «Конец света так не выглядит», — сказала она. «Мне надо дальше. Я должна следовать по своему пути». Жители горной деревни лишь покачали головой. По их лицам скользнуло мрачное выражение. «Может, эта женщина не в своем уме? Кто решится путешествовать по бездорожью в этом суровом горном краю?» К Глэдис подошел врач-китаец и попытался удержать ее от осуществления столь сомнительного плана. «Может ли ваш Бог требовать от вас совершить столь опасное путешествие одной?» — спросил он. «Если он мне поручит нести туда его слово, я должна идти, и он меня сохранит», —
— спокойно ответила женщина. «Ну что ж», — сказал врач, — «в таком случае мой долг — сопровождать вас в этом путешествии. Кроме того, мне очень хотелось бы увидеть тех людей, ради которых вы переносите столько испытаний, согласно воле вашего Бога». Доктор Хуан заготовил несколько пакетов с пищей, которые два тибетца несли в плетеных корзинах на палке-носителе. Во время путешествия доктор Хуан беседовал с Глэдис о Слове Божьем. Оказалось, что он член маленькой группы христиан в Це. Однако его знание Библии очень ограничено, и его духовному опыту не хватает глубины. Но он умеет и любит читать. Через несколько часов, утомленные долгой ходьбой, они остановились немного отдохнуть на склоне горы. Носильщики готовили обед, а доктор Хуан рассказывал Глэдис о своих религиозных проблемах. В христианском учении для него было еще столько непонятного. Но так как доктор Хуан был образованным человеком, у них возникали интересные и запоминающиеся беседы. В тех случаях, когда Глэдис не удавалось убедить доктора Хуана словами, она вручала ему свою книгу, чтобы он сам смог прочесть и обдумать некоторые тексты. Доктор Хуан намеревался через 5 дней вернуться в свою деревню. Но твердость веры Глэдис в то, что они встретят людей, которым должны принести Слово Божие, произвела на него такое глубокое впечатление, что он решил путешествовать с ней дальше. В глубине души он считал своим долгом сопровождать эту женщину и защищать ее в суровой гористой стране. Все дальше, все выше путешественники забирались в горы. Они беседовали со всеми людьми, встречавшимися им на пути, и выяснили, что никто из них никогда не слышал о Господе Иисусе, Сыне Божьем. В 10-й день путешествия тропа закончилась под склоном горы, где они переночевали в грязной избушке. Весь следующий день они тащились вдоль склона, где уже не было тропинки. Во всей округе не наблюдалось ни малейших признаков человеческого присутствия. Носильщики вернулись в свою деревню. Они не осмеливались идти дальше, решив, что достигли конца света, где живут боги, и где им запрещено появляться. Доктору Хуану и Глэдис самим пришлось нести тяжелый багаж, пробираясь среди каменных глыб по крутым склонам. К концу 11-го дня Глэдис почувствовала, что у нее иссякают силы. Идти дальше она уже не могла. Где им спать эту ночью? Где им в этой пустыне найти пищу? Глэдис упала духом. Правильно ли она выбрала путь? Эту ли дорогу указал ей сам Господь? Она почувствовала себя ужасно одинокой. Единственный ее спутник — это доктор Хуан. Но кто он? Она даже не знает его как следует, ведь они познакомились с ним лишь несколько дней тому назад. Правда, до сих пор он был ей огромной поддержкой. Доктор Хуан пошел вперед, чтобы разведать местность. Он искал новую тропинку, но все никак не находил. Глэдис остановилась и ждала его. В одиночестве она устало прислонилась к скалистой стене. В ее душе все росло сомнение. Не слыша больше шагов, идущий за ним Глэдис, доктор Хуан возвратился. Он с удивлением взглянул на худенькую, хрупкую женщину, прежде казавшуюся такой мужественной, лишенной страха и сомнения. Она стояла у скалистой стены и большими, испуганными глазами пристально смотрела на суровый, непроходимый склон. От отчаяния и безысходности по лицу ее текли слезы. «Доктор Хуан, поставим багаж и помолимся», — попросила она. Положив узлы на землю, они встали на колени. В короткой молитве Глэдис изливала весь страх своего сердца и умоляла: «Господи, милостивый Бог, помилуй нас. Ты видишь нас здесь. Ты знаешь, как плохо наше положение. О, Господи, дай нам пищу и приют на ночь. У меня уже нет сил. Господи, помоги нам». Доктор Хуан слушал внимательно. Он уловил в ее молитве сомнение и страх. «Неужели это она,
маленькая женщина с большой верой. Тогда он начал молиться и спокойно высказал свое желание. «О Господи, Боже, вышли нам навстречу того человека, которого ты хочешь, чтобы мы встретили, чтобы мы смогли рассказать ему о Господе Иисусе и о пути к спасению. Сегодня мы еще никому не могли свидетельствовать о тебе, но ведь ты послал нас сюда с особенной целью. Господи, покажи нам, где найти того человека, которого ты по своему святому плану намеревался благословить». Пораженная этими словами, Глэдис почувствовала стыд. В то время как она беспокоилась о своих нуждах, этот врач заботился о деле Царства Божьего. «Споем гимн?» — спросила Глэдис через минуту. «Да, давайте споем», — согласился доктор. И вот они сидели и пели. Разреженный горный воздух понес их голоса вдаль, очень далеко. Они пели один гимн за другим, прославляя Господа, и их души обретали новую силу. Вдруг доктор Хуан вскочил. «Вон там тот, кто нам нужен!» — воскликнул он. Глэдис не успела ничего спросить, как он уже убежал. Она осталась сидеть одна, вновь почувствовав себя очень неуютно в этой

0: Ясно. Воля Божия заключается в том, чтобы мы пошли дальше. Идемте, поторопимся, — сказал он.
1: — А наши узлы? — спросила Глэдис.
0: — Пусть лежат здесь, ведь тут нет никого, кто бы мог их украсть. С трудом поднявшись на ноги, Глэдис стала медленно карабкаться вверх по склону. Все выше и выше. Добравшись вслед за доктором Хуаном до вершины горы, она увидела прислонившегося к скалистой стене ламу, тибетского священника. Глэдис с удивлением посмотрела на доктора Хуана. Она знала, что ламам запрещен всякий контакт с женщинами. Им нельзя с ними говорить и даже находиться в их обществе. Доктору Хуану и Глэдис Эльверт было известно, что тибетским ламам, хотя они и стремились к святости, нередко недоставало внутренней силы победить грех. Поэтому они старались избегать соблазнов. Отсюда и один из строгих монастырских законов — абсолютный запрет говорить с женщиной. Вот о чем подумала Глэдис при первой встрече.
1: «Вы ему сказали, что я женщина?» — поинтересовалась она у доктора.
0: «Да, но он пригласил вас к себе, переночевать в монастыре». На минуту Глэдис заколебалась. В какие сети они могут попасть? Почему тибетские священники пригласили ее в свои освященные здания? «Здесь нет никакого другого места, где можно остановиться», — объяснил доктор. Лама заметил сомнение Глэдис. «Мы ждали вашего прихода, чтобы вы рассказали нам о том Боге, который любит грешников», — сказал он.
1: Глэдис в изумлении взглянула на него.
0: «Да-да, мы вас ждали», — повторил лама. Глэдис почувствовала, как затрепетало от волнения ее сердце. «Значит, он и есть тот человек, которому они должны принести Слово Божье». Без дальнейших разговоров лама тронулся по узкой тропинке вдоль склона горы, и они последовали за ним. Тропинка вилась вокруг вершины горы к югу, и внезапно перед ними открылся совершенно другой пейзаж, так что у Глэдис захватило дух. Она едва могла поверить своим глазам. Тот склон, по которому они забрались, был пустынен и угрюм, весь усыпан каменными глыбами. А на другой стороне раскинулись отлоги и холмы, пышно поросшие травой и ярко цветущими виноградными лозами. На вершине холма находилось величественное здание Ламаистского монастыря. Красота пейзажа умиротворила душу Глэдис. Но когда они подошли ко входу в монастырь, ее страх возвратился. Они вошли внутрь, и огромные ворота за ними закрылись. «Да, выйдем ли мы когда-нибудь?» — со испугом подумала маленькая женщина. —

Общество ламаистских священников встретило их с необыкновенной почтительностью. Глэдис проводили в маленькую комнату. Монахи доставили туда множество вещей, чтобы ей было как можно приятнее. Они принесли одеяло из тигровой шкуры, подушки, воду для омовения и освежения. Одно за другим подавались блюда тщательно приготовленных деликатесов. Выходя из комнаты, они пятились, чтобы не показать ей своих спин. Это была высшая форма вежливости. Все казалось просто сном. После тяжелого подъема по скалистым склонам Глэдис чувствовала себя уставшей. Она решила было прилечь на диван, но в дверь постучали двое мужчин с вежливой просьбой последовать за ними. Во внутреннем дворе к ним присоединился доктор Хуан. Вели их через целый ряд внутренних двориков, пока они не вошли в огромный двор. Там, на специальных подушечках для коленопреклонения, покрытых кокосовыми листьями, сидели ламы, благочестиво скрестив руки и наклонив головы. Их было около 500.

0: гостей подвели к двум пустым подушечкам в середине полукруга. Сердце Глэдис неистово колотилось от напряжения. Что ожидают от них ламы?
1: «Мы гости», — шепнул ей доктор Хуан.
0: «Говорить должны мы.
1: Спойте сначала гимн».
2: «А что мне спеть?» — взволнованно шепнула Глэдис.
1: «Это не важно. Что хотите?»
0: Дрожащим голосом она начала петь написанный американским миссионером гимн «Чудесная свобода». После пения последовала мертвая тишина. Начал говорить доктор Хуан. Он рассказал о самой важной в мире книге «Слове Божьем». Он говорил о грехе и о Спасителе, который родился в хлеву Вифлеемском. Потом он рассказал, почему этот Спаситель, Иисус Христос, Сын Божий, умер на Голгофском кресте.
1: «Теперь спойте еще раз», — попросил доктор Глэдис.
0: Она опять запела, на этот раз более уверенно. Это был гимн по Псалму 99. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас. И мы Его, Его народ и овцы паствы Его. И мы Его, Его народ и овцы паствы Его».
1: «Вы можете рассказать им об этом псалме», — посоветовал доктор.
0: Глэдис начала говорить. Она излагала суть так же просто, как раньше в беседах с погонщиками ослов в трактире Янчена. 500 лам неподвижно сидели на своих подушечках. Их лица не были видны для посетителей, так как они сидели, склонив головы.
1: «Но почему же никто из них не говорит? Почему никто из них не движется, не дает знак, что это собрание закончено?»
0: Когда Глэдис закончила рассказывать, доктор Хуан опять начал говорить.
1: «Спойте еще раз», — попросил он.
0: Она снова спела и рассказала о псалме. Потом опять заговорил доктор Хуан. Ламы все еще неподвижно сидели и слушали.
1: «Но не может же все это продолжаться всю ночь!»
0: Силы Глэдис Эльверт были на исходе, и она шепнула доктору Хуану.
1: «Я не могу говорить больше. Еще пара минут, и я упаду в обморок».
0: «Тогда закончим сейчас же», — ответил доктор Хуан. Он встал, и она последовала его примеру. Вряд ли осознавая, где она находится, Глэдис, шатаясь, пошла за ним через большой двор. Позже они узнали, что по ламаистской традиции гости должны встать первыми в знак окончания собрания. Значит, из вежливости ламы часами слушали своих посетителей и должны были сидеть неподвижно, пока говорили гости. Глэдис подумала, что наконец она сможет отдохнуть в маленькой комнате для гостей. Но опять ей помешал стук в дверь. У двери стояли двое священников.
3: «Госпожа, если вы не слишком устали, не согласитесь ли вы рассказать нам побольше?» — почтительно спросили они.
0: «А войти в мою комнату вам позволено?»
3: «Позволено, если войдем вдвоем».
0: Войдя в комнату Глэдис, они очень внимательно слушали все то, что она рассказывала им из Библии. Потом они ушли. Через несколько минут пришли двое других. И так продолжалось до глубокой ночи. Ламы задавали одни и те же вопросы. «Объясните нам, как и почему он умер? Скажите ли, действительно ли Иисус может любить грешников?» Глэдис заметила, что у этих людей нет никакого сомнения в том, что Бог – Творец земли. Они не сомневались в рождении Иисуса от Девы Марии. Для них чудеса, которые Он сотворил на земле, не подлежали сомнению. Главное, что необычайно сильно поразило их, было чудо Божьей любви грешникам. История смерти Христа на кресте Голгофа наполнила их души почтением и благоговением перед Ним. На следующее утро, когда ламы только собирались в храме,
2: доктор Хуан и Глэдис могли обменяться опытом ночных разговоров. Доктор Хуан сказал, что и в его комнату приходили священники с просьбой рассказать о Слове Божьем. Об их пребывании в Ламаистском монастыре Глэдис позже написала в письме. «Здесь мы встретили людей, на самом деле жаждущих истины и древней, чистой истории чудесного плана Божьего об избрании и спасении грешников». Путешественники решили остаться еще на несколько дней, чтобы поговорить с ламами. И целую неделю, едва освободившись от своих монастырских обязанностей, монахи приходили к ним с просьбой рассказывать дальше о Слове Божьем. Наконец, доктор Хуан и Глэдис решили, что на следующее утро они должны уйти. В этот последний день Глэдис получила приглашение от главного ламы. Она до сих пор еще не видела его. Рядовые ламы были родом из Китайско-Тибетской пограничной области, и многие из них говорили по-китайски. Но Глэдис предположила, что настоятелем такого большого монастыря должен быть только тибетец. Как же нам преодолеть языковой барьер, если он не говорит по-китайски? — подумала Глэдис. Группа ламаистских священников молча проводила ее в апартаменты своего настоятеля. Там, на сказочно раскрашенной подушечке, сидел главный лама. Продолжение повести «Женщина с книгой» вы услышите в следующей передаче. Продолжение следует.

0: эфире программа
1: «Слова любви». Плод молитвы – глубокая вера. Плод веры – любовь. Плод любви – служение. Но чтобы молиться, нужна тишина, тишина сердца. Душе нужно время, чтобы отойти ото всех и помолиться. Молиться устами, молиться глазами, молиться всем телом –

0: Сотворенный Богом человек был в мире с Творцом, с собой и с окружающими. Но этот мир был потерян, когда человек отвернулся от Бога. Библия описывает, как грех уничтожает мир. Этот мир можно восстановить, но мы не можем это осуществить собственными руками. Бог проложил для нас путь к миру.
1: Иисус Христос, единственный Божий Сын, был послан к нам на землю, чтобы забрать наши грехи. Он сделал это, позволив людям распять Его. Из-за этой жертвы появилась возможность получить мир, внутренний мир, мир с окружающими нас людьми и мир с Богом.
0: Хотите больше узнать об этом? Свяжитесь с нами по номеру телефона +372 51 99 90 90 на Viber, WhatsApp или Telegram +372 51 99 90 90.

Шалом, дорогие, рад всех приветствовать на канале «Говорим о Боге». Очень приятно быть вместе в общении. Сегодня хочу поговорить с вами на один очень, мне кажется, важный отрывок для нашего с вами времени. Вот, если вы служитель, если вы несете особенную ответственность в теле Христовом за то, чтобы опекать других, то я думаю, что это такое слово, которое вы можете потом взять и применить уже непосредственно в общении, которое у вас есть. Если вы не являетесь таким вот душепопечителем, пастором, проповедником, но у вас есть та самая община, частью которой вы являетесь, обязательно подкрепляйте этими словами веру братьев и сестер. Мы с вами в серьезнейшей духовной, я бы даже сказал, беспрецедентной ситуации мировой. И давайте поговорим об этом после молитвы. Отец Небесный, спасибо, что слышишь молитвы наши, учишь, как нам обращаться к Тебе по вере. Спасибо, что сохраняешь нас посреди испытаний и пробуждаешь нас к тому, чтобы доверять тому, что все Твои слова будут исполнены. И мое желание, Господь, увидеть, что весть Евангелия продолжает распространяться и укрепляться, и достигает душ человеческих, чтобы они спасались, потому что Ты чудесный Бог, и именно таким вот образом Ты хочешь спасать людей, чтобы люди узнавали, что Ты пожертвовал Своим Сыном, что вот эти все войны, все это, конечно, для нас, людей, ужасно, но то, что Ты сделал ради того, чтобы мы узнали о Твоей любви, чтобы мы поверили в Твою любовь, чтобы мы укрепились в Твоей любви, об этом помоги нам постоянно говорить людям. Какие бы ни были красноречивые или некрасноречивые, помогай нам просто сказать то самое Евангелие, которое спасает душу именно в эти времена. Это так важно, Господи. Пробуждай нас к этому, пускай Твой Святой Дух наполняет в нас ревнованием о деле Твоем и сотвори в нас ловцов-человеков, чтобы мы научились быть вот этими ловцами, которые знают, как поступать в тех или иных обстоятельствах, кому стоит говорить, а кому нет. Даруй нам, Господь, сегодня развлечение, даруй нам мудрость, даруй нам Твой мир в сердца и ясность в мысли. Господи, помоги нам быть бодрствующими, участвующими в Твоем деле. И мы не хотим слишком много заботиться о том, что нам есть пить, во что одеться, но хотим прежде всего взыскать Царство Твоего, правды Твоей, чтобы воля Твоя совершилась здесь на земле через наши и молитвы, и наши действия по благодати и силе Твоего Святого Духа. За все Тебя благодарим, наш любящий Бог и Отец, и благослови Твою Церковь, укрепи и пробуждай нас от нашего собственного и эгоизма, и комфорта к тому, чтобы труд Твой был совершен во славу Твою. Аминь. Ну, в общем-то, тема, которую хочу затронуть, она написана в эта история, фактически, в Евангелии Луки. И в 18 главе есть такие вот важные, то, что называется, притчи. Я хочу вам прочесть слова, которые сказал Господь, и Лука записал. Это с 1 стиха 18 главы. «Сказал им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Вот эта тема, которую я хочу фактически с вами поговорить, о настойчивости в вере.

Да, тут вступление к этой притче. Он, Лука нам говорит, что это притча о том, что должно всегда молиться и не унывать. Некоторое время назад я делал изучение для себя в вопросах молитвы. Потому что тема молитвы всегда должна быть одной из центральных тем учения. Если христиане, ученики Господа научены молитве, то, в принципе, мы с вами имеем хорошую духовную полноценную жизнь. Если мы не научены молитве, то, в принципе, наша духовная жизнь, она больше эмоциональная, а не наполненная Святым Духом. Поэтому здесь вопрос. Если мы с вами выстраиваем молитвенную жизнь как некие ритуалы, то однозначно вот эти все ритуалы, они абсолютно будут пустые. И молитвы, как ритуалы, они становятся малозначимыми. Молитва всегда вовлекает и сердце, и разум. И в молитве всегда мы не выкладываем Господу наши хотелки, не требуем от Него исполнения наших желаний, а в молитве мы исследуем Божью волю. Мы представляем себя в жертву живую, и в ответ мы должны будем по замыслу Божьему получить какое-то божественное действие благодати. Это может быть какой-то ответ в мудрости, какое-то откровение знания. Это может быть какое-то действие, сопровождающее нашу жизнь. То есть дальше Господь Бог своей благодатью будет открываться нам. Но написано, я все время вам напоминаю, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. То есть мы с вами в молитве как раз и упражняемся в смирении. Это один из самых важных условий, одно из самых важных условий для того, чтобы вообще наша духовная жизнь развивалась. Поэтому, когда мы с вами изучаем тему молитвы, мне нравится вообще изучать эту тему, потому что она с разных сторон раскрывает нам те основы взаимоотношений, которые Господь хочет не просто заложить, а на которых Он выстроит в нас вот это смирение. Понимаете, это все касается того, что сердце наполняется смирением, да, разум наполняется кротостью. Мы с вами перестаем находиться вот в этом положении какого-то там беззащитности и одновременно стремлении доказать себе и другим, что мы что-то значим. Смирение, оно помогает нам принять вот славу Божью, а кротость помогает нам удерживаться от каких-то эмоциональных импульсов. Мы доверяем Богу, и в этом как бы сила нашего с вами духовного отношения с Отцом Небесным. И разные аспекты молитвы Господь открывал ученикам. И в данном случае, да, мы говорим о том, что молитва, которая должна всегда, как апостол Павел, да, всегда молитесь, да, всегда благословляйте, всегда благодарите. То есть вот такое постоянное действие, сопровождающее нас в течение всего дня и весь день, потом перетекая там в недели, в месяцы и дальше в года. То есть мы должны научиться быть всегда в молитвенном таком состоянии. И второе, здесь Господь говорит не унывать или не сдаваться, то есть не останавливаться, или, как я сегодня назвал эфир, настойчивыми нужно быть в молитве. Это важно. Господь желает, чтобы мы с вами были настойчивыми в молитве. Как это сочетается со смирением? Как через настойчивость проявляется кротость? Ответ может быть в, допустим, давайте посмотрим на секунду Евангелие Матфея и посмотрим отрывок из 6 главы, да, где Господь говорит о молитве. Говорит о том, что мы стучите, и вам отворят, да, ищите и найдете. И дальше он призывает вот к этой вот настойчивости, да, стучите, ищите, и вам отворят, и вы будете услышаны. То есть вот это вот постоянное присутствие того, чтобы мы все время находились вот в таком вот настойчивом, внутреннем таком мобилизации, да,
Мы с вами, вот я часто использую этот термин, начиная с 22 года, духовная мобилизация. То есть человек, который по-настоящему воодушевился на какое-то дело. Вот он как бы оставил все свои, то, чем он наполнялся раньше, вдохновлялся раньше, у него были какие-то свои цели, интересы, задачи, там, я не знаю. Но пришло другое время, и человек отложил все прошлое ради того, чтобы в новом времени, в новом этапе вот фактически реализоваться. Мобилизация – это когда все ресурсы, все силы, все навыки и прочее, что есть у человека или там организации, страны и так далее, они направляются на решение конкретных вот задач или того, что происходит в конкретной вот сфере. То есть мобилизация там экономики, да, нужно обязательно все ресурсы там таким образом распределить, чтобы экономика улучшилась, да, там. Почему мобилизация? Потому что есть элемент какого-то вызова или есть кризис, есть что-то, что требует дополнительных усилий, да, то есть не спокойная, размеренная жизнь, а что-то пришло не так, и требуется мобилизация. Война, да, это понятное дело, это что-то совсем неправильное, и чтобы закончить войну, нужно как раз полностью мобилизовываться. Давайте немножко в этом контексте поговорим. Когда мы с вами хотим закончить войну, обычно наше душевное состояние говорит, надо просто все сложить руки и, что называется, ничего не делать. Да? То есть это так наименьшее сопротивление. Да? То есть вот это один способ закончить войну. Я перестаю сопротивляться, и война заканчивается. Другой способ закончить войну – это пересилить силу. И вот интересно, когда мы с вами читаем, например, отрывок из Евангелия Луки, где Господь говорит о том, что сильный, чтобы у него похитить его имущество, нужно, чтобы пришел более сильный и связал сильного. И тогда можно будет похитить имущество. И Господь это учит в контексте, что как раз он пришел, чтобы похитить у дьявола человека, душу человеческую, потому что дьявол через грех овладел душами людей, и для того, чтобы выпустить

вернулся после своего полного и окончательного осуждения. Он хотел бы отправиться туда вместе со своими трофеями, которые он приобрел через искушение, но мы оставили искушение. Мы перестали искушаться вот его фактически фантазиями о том, как быть как боги. Мы признали, что есть один Бог, мы признали, что есть одна Божья слава, мы признали, что есть одно Божье откровение, мы признали, что есть одна божественная жизнь, и мы знаем, что это жизнь в Сыне Божьем Иисусе Христе. Мы прославили Сына Божьего, и мы сказали: «Иисус, мы принадлежим Тебе, потому что Ты выкупил нас. Мы принадлежим Тебе полностью, поэтому владей нами, и пусть Твоя воля исполнится через нас». И когда мы вошли в этот завет веры, мы сказали наше исповедание, и мы стали вместе с нашим Господом, мы уже вместе с Ним, Он уже не против нас, и, в общем-то, нет Он против нас обвинителя, который бы мог бы обвинить. Дьявол хочет обвинять нас, но его обвинения, они не состоятся, потому что защита нашего Спасителя, она превосходит все. И я возвращаюсь к той самой мысли, что Он сильнейший, который пришел для того, чтобы победить сильного. То есть Господь не показал нам своим примером, что чтобы закончить войну с дьяволом, нужно просто принять условия дьявола. Наоборот, Иисус показал нам, чтобы закончить войну с дьяволом, нужно быть еще сильнее, чем он. Нужно быть исполнителями воли Отца. И тогда, когда ты исполняешь волю Отца, лукавый бежит от тебя. Апостол Иоанн это понял. И в первом письме, которое он адресовал всей церкви, это фактически соборное письмо апостола Иоанна, он понял это и написал в 5 главе, что дети Божьи хранят себя, и лукавый не прикасается к нему или к ним. То есть мы с вами должны увидеть, что мы духовно мобилизованы для того, чтобы силами Святого Духа, силой благодати мы могли бы противостоять дьяволу и не сдаваться. Вот эта вот настойчивость, вот это вот постоянное стремление, да, искать, стучать и всячески располагать свое сердце к тому, чтобы получать от Господа силы. Вот это то, о чем Господь нам говорит в этой притче. Он рассказывает нам о ситуации, что вот неправедный судья и вдова. И все, конечно, мы задаемся вопросом, как в конце притчи получилось, что Иисус сравнивает праведного, чистого, святого Бога с неправедным судьей. Но ответ очень простой. Написано: «Господь, хотя и медлит». Вот это самая для нас сложная фраза «Господь медлит». Это констатация факта. Этот факт нам не всем неприятен. Мы все хотим, чтобы Господь был близок и действовал сразу по нашей просьбе. Но Господь нам говорит, что вот Он расположен не спешить. Он расположен действовать по отношению к нам как бы замедленно. Мы можем вспомнить истории, которые рассказывали ученики, да, когда Петр идет по водам, и он начинает тонуть. И только после того, как он воздвал Господу, да, «Господи, помоги», тогда Господь протянул свою руку, вытащил Петра. Почему Иисус не сделал это раньше? Почему нужно было ждать этого вопля, который Петр адресовал Иисусу? По той же самой причине. Господь желает, чтобы вера была настойчивой. Чтобы мы свои ресурсы, свое желание быть с Ним полностью реализовывали. Еще раз я скажу. Желание быть с Ним. Многие из нас, когда мы говорим о мобилизации, вы, может быть, представляете себе мобилизацию, там, я не знаю, вы должны как-то вот, ну, больше чего-то делать, например, больше благовествовать или больше, там, я не знаю, каких-то других дел, которые вот вы откладывали на потом, но вот сейчас я мобилизовался, я делаю дела. Я хочу предложить вам другой ход мысли. Я чем больше изучаю Писание, тем больше понимаю, что этот ход мысли, он и есть то, что нам Господь вкладывает Святым Духом. Все остальное – это то, что производит наш суетливый разум. Наш суетливый разум всегда хочет отвлекать нас на действие. Это, ну, фактически особенность непокорного разума. Если хотите, мы можем потом об этом

тоже говорить, почему христианский мир всегда производит какие-то вот, ну, свои идеи о том, как нужно служить Богу, как нужно угождать Богу, как нужно там молиться, и продаются в наше время, все маркетируется, весь маркетинг, да, производятся конференции, курсы, книги, семинары, и все, что вы хотите, все это потом создает всю такую инфраструктуру. То, что пришел сделать для нас Господь, это намного важнее, я надеюсь, мы все согласны, чем то, что хочет произвести наш разум. Господь пришел для того, чтобы образовать между нами и собой близость. Он сказал: «Я хочу быть в вас, чтобы вы были во мне». По сути дела, это то, что из себя представляет христианство в замысле Иисуса Христа. Если мы сведем все к одному предложению, что такое христианство глазами или исповеданием Христа? Христос скажет: «Я основал свою церковь, я глава». Точка. Все. Я хочу быть в этом доме. Я хочу реализоваться в этом доме. Это мой замысел, это мой проект. Я основатель церкви. Когда мы с вами смотрим на христианскую церковь сегодня, то мы понимаем, что основателей у церкви больше, чем сам Иисус Христос. Мы с вами видим, что столько много разных названий, имен и исповеданий, что прям целый балаган, да, что называется. Где главенство Христа? Где вообще вот это переживание, что Христос, Он пришел, чтобы образовать во мне, в каждом из нас, Он пришел образовать вот свою церковь, свою обитель, свое присутствие? Чтобы это происходило, нам нужно как раз быть мобилизованными. Я думаю, что вот эта вот настойчивость или мобилизация веры заключается в том, чтобы мы настойчиво искали близости с Ним. Вот эта вот притча вот этой вдове и судье, она как раз с этого угла очень хорошо становится понятна. Иисус говорит: хотя Господь медлит, но Он знает, как защитить. Но когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? То есть, другими словами, вы подвергнетесь испытаниям. У вас будут очень сложные времена, в которых вам нужно будет много чего переживать. И вам будет казаться, что присутствия Божьего нет. Вам будет казаться, что Господу нету дела до вас. Вам будет казаться, что вы... как бы в этом шторме, и в этом шторме нету никакого избавления и нету никакого просвета, вы просто все больше и больше погружаетесь в этот мрак. Настойчивы мы в молитве? Мобилизованы ли мы к тому, чтобы... к чему? Вот если мы делаем вот это последовательное изучение, вывод, к которому я пришел, я просто вам сразу говорю вывод. Вывод очень важный. Мы близки с Господом, и Господь близок с нами. То есть вот этот вывод, он не банальный, он не очевидный. Он, с одной стороны, очевидный, потому что, вы понимаете, об этом в выводе написано. С другой стороны, он становится жизненно необходимым для нашей веры. Когда мы мобилизовываемся духовно, мы должны понять, что мы мобилизовываемся не для каких-то дел, не для того, чтобы там... мы мало благовествовали, благовествовать еще больше, или там мы много благовествовали, но мы хотим утроить наши усилия. Нет, мы хотим еще больше укрепиться в близости со Христом, потому что когда Он придет, Он хочет найти веру в нас, веру, что Он желанный, веру, что Его ждут. Веру, что Ему доверяют, несмотря на то, что в трудных обстоятельствах вроде бы как Его присутствие не просматривалось. Вот об этом Господь говорит в этой притче, что духовно мобилизованные братья и сестры, духовно мобилизованная церковь, церковь, которая наполнена настоящей верой, это церковь, которая, ну, фактически фокусирует свое внимание и душу на том, чтобы быть близкими со Христом. Он глава. И, возможно, вот обстоятельства
ну, сложнейшие. Возможно, вопросы нашей физической безопасности или еще чего-то, да. Но вы должны для себя в душе очень так вот глубоко вместе со Святым Духом, что называется, поговорить. Вы склонны идти на компромисс для того, чтобы в этом мире оставаться в зоне комфорта, в этом мире оправдать свое существование, доказать другим что-то? Или вы готовы идти по этому пути послушания, который приводит вас в единство со Христом? Я надеюсь, что ответ будет второй, что вы хотите пройти по пути послушания и быть в полноте единства со Христом, потому что именно это желает нам Господь. И я хочу еще одну мысль в этом контексте вам преподать, что называется. Мы с вами много разговариваем на тему восхищения Церкви. У нас с вами эта тема восхищения Церкви проходит, ну, фактически параллельно всем нашим разговорам. Надежда Свалюк постоянно говорит одну и ту же фразу греческую, которая звучит как «Маранафа» – «Господь грядет». И эту фразу я слышу не только от нее, я слышу эту фразу еще от одного дорогого мне брата, который все время в общении напоминает эти слова. И вы знаете, я хочу, чтобы мы эти слова говорили все больше друг другу, потому что эти слова, они как раз и определяют, живем ли мы верой, вот той самой настойчивой верой, духовной верой, мобилизованной верой. Действительно ли мы верим в возвращение нашего Господа за Церковью? Возвращение Господа за Церковью – это не какая-то богословская доктрина. Я уже не раз говорил с вами, что идея восхищения Церкви – это не богословие, там, я не знаю, относящееся к предвеликой скорби, в середине великой скорби или поствеликой скорби. Мы с вами не должны вообще в этих категориях вот загружаться. Это богословские категории, которые, опять же, рождены не смиренным разумом, а разумом таким вот превознесенным, горделивым, разумом, который хочет все расставить на свои места. Мы люди, мы любим систематизировать. В принципе, это то, как наш мозг и работает. Да, мы составляем, мы берем информацию, мы ее систематизируем, и на основании этой систематизации делаем какие-то выводы и продвигаем наши идеи. Христос, когда говорил с учениками, Он не создавал ученикам опциональные варианты богословия. Он говорил учения, Он давал обещания. И учения, и обещания направлены на одно, чтобы у учеников была близость с Ним. Он желал только одного, чтобы вот упование живое было в каждом, кто принимает Его благодать. И мы с вами понимаем, я надеюсь, что дьявольский замысел в том, чтобы главенство Христа подвинуть, чтобы вместе со Христом правил кто-то еще. Например, мама Мария. Она должна успешно справляться со своей частью, да, что бы там ей не приписывали. Какие-нибудь религиозные чины должны быть вместе со Христом и направлять движение Церкви. Какие-то религиозные обряды могут быть вместе со Христом и каким-то образом влиять на то, что будет творить голова, да? То есть мы с вами понимаем, что разум человека приводит к тому, чтобы вот единство и целостность, главенство Христа было бы все время преуменьшено в пользу чего-то человеческого. Это серьезное идолопоклонство. Это серьезно то, о чем апостол Иоанн говорил: «Дети, храните себя от идолов». И идолопоклонство – это как раз то, что превозносится наравне с Богом. И вот все, что превозносится наравне, заменяет, отодвигает главенство Христа.
И поэтому у нас сегодня столько много версий христианства, потому что все эти версии, они представляют главенство Христа вместе с какой-то там традицией, православной, католической, протестантской традицией, вместе с учением таким-то, таким-то и таким-то. И если вам это все интересно и важно, ну, я не могу ничего выразить, кроме как, наверное, сочувствия, потому что Соломон предупреждал, что от огромного избытка знаний в конечном итоге у человека может случиться какие-то последствия, да, это может быть, ну, разные, он писал, последствия от избытка знаний. И вот то, что говорил нам Господь, и то, что говорили ученики, это, в общем-то, не про знание, а про познание, да, то есть это обретение близости со Христом. Евангелие и учения апостольские, они направлены именно на это, чтобы главенство Христа, оно было не просто задекларировано, но чтобы оно обрело, ну, как бы окончательное проявление в послушании нас с вами посредством Святого Духа. То есть невозможно быть под главенством Христа, угашая Святого Духа. Невозможно быть в послушании Христу, игнорируя то, что производит Святой Дух. Мы должны это хорошо для себя понимать. Но дьявол, в свою очередь, он это понимает очень хорошо. Он знает, что фактически сила Нового Завета – это не в том, чтобы люди что-то там для себя узнавали, как интеллектуальное, философское, религиозное знание, а в том, чтобы люди не обретали вот эту вот силу Святого Духа. Поэтому все, что делает лукавый, он делает с одной только целью – поставить преграду нашей с вами вере для того, чтобы мы просили Духа Святого Отца Небесного. Когда вы, я надеюсь, после сегодняшнего моего такого призыва, начнете сами читать отрывки из Евангелий, где Иисус учит о молитве, вы увидите. Вы, например, вспомните отрывок, где Господь говорит, что кто из вас, отец, если придет ребенок, будет давать одному вместо хлеба камень или змею, да? Он говорит, так же и Отец Небесный. Если вы, говорит, будучи злы, можете даяние добрые дела детям своим давать, тем более Отец ваш Небесный может не мерой дает Духа Святого просящему Него. Снова Духа просящему Него. Просите и получите, обретете. Вот эта вот настойчивая вера, она должна быть направлена на то, чтобы в нашей жизни было больше действия Святого Духа. Близость со Христом гарантируется тем, что Отец дает Духа Святого. И когда мы с вами соединяем одно, другое, третье в такое единое красивое ожерелье на шею, мы с вами можем сказать очень важное. Дьявол хотел бы фактически обессилить нас, чтобы наша вера перестала быть действующей, чтобы мы не думали об обещаниях Божьих. Я хочу провести еще одну небольшую, но важную параллель. Когда мы читаем с вами ветхозаветные, особенно исторические книги, мы замечаем, что еврейский народ фактически приобрел практику сомневаться в Божьих обещаниях. Но мы с вами понимаем, что эта практика, она создана или проявлена в Эдемском саду, когда вопрос, который был задан лукавым, он фактически дает нам ответ на все его тактики. Он говорил Еве, правду ли сказал Бог? То есть это вопрос, в котором есть семя сомнения. Мы с вами понимаем, что сомнение, когда оно посажено, оно будет разъедать веру. И почва, в которой больше сомнений, уже не произведет семя веры. Берегите себя. Обратите внимание на притчу о сеятеле, которую Господь говорил, да, о том, что семя Божьего Слова, оно опускается в душу или сердце человека, и если сердце не готово, то, в общем-то, дьявол очень быстро это слово ворует. Да? Или если слово чуть-чуть, там сердце чуть-чуть затронуто, но все равно оно не может произвести, в нем нету силы, чтобы это семя укоренилось. Укорененное семя может принести много плода. По сути дела, мы видим, что Иисус говорит, дьявол, он очень активно пытается лишить веру силы,
Так вот, чтобы была настойчивая вера, эта вера должна быть направлена на стяжание, на приобретение Святого Духа. И когда мы с вами приобретаем Святого Духа, мы с вами обретаем близость с Господом. А близость с Господом, в свою очередь, это одно, другое, третье. Близость с Господом, оно говорит нам с вами о Его обещаниях. Так вот, восхищение Церкви – это обещание. Это не богословие. Это не рассуждение с учениками о том, возможно, невозможно, когда или как. Это стопроцентное обетование. 12 глава Иоанна, там написано, Иоанн говорит слова Господа. Иисус сказал: «Я иду в дом Отца Моего, в доме Отца Моего обителей много». Но начал он с того, что не смущается сердце ваше. «Верьте в Меня, верьте в Бога и в Меня верьте». То есть он как бы указывает на то, чтобы у учеников была вера. «Я иду в дом Отца». Много места там. Даже если было не так много, я бы все равно бы сказал, иду приготовить вам место. И когда приготовлю, я вернусь за вами, чтобы вы были там, где я. То есть, фактически он говорит, я вернусь, чтобы вы были в доме Отца Моего. И так как мы все еще в этом мире находимся, мы еще не водворились в доме Отца, мы понимаем, что это обещание еще не исполнено. Это обещание адресовано всем ученикам, по всему историческому, что называется, ландшафту. Надо верить в это обещание. Но из-за того, что Господь медлит, да, притча, о которой мы начали, Господь медлит, происходит сомнение. Потихонечку вместо мобилизации и постоянного такого вот призыва друг к другу «Маранафа» появляются рассуждения. А почему медлит? А может быть, это значит не то, что мы раньше думали. Мы раньше думали, что он придет. А может быть, это такая аллегория, что он придет. Может быть, он не придет. Может быть, он имел в виду, что... И дальше начинается рассуждение. Может быть, надо нам пережить великую скорбь. Может быть, нам не надо переживать великую скорбь. Может быть, апостол Павел неправильно понял. Он же не был с Иисусом в тот момент, когда Иисус это говорил. Может быть, Павел хотел избежать проблем. То есть, наступает время сомнений. И как мы с вами прекрасно понимаем, сомнения атакуют веру, но помимо того, что они атакуют веру, они создают другую базу. Помните, как лукавый действовал в Эдемском саду? Нет, вы не умрете, но вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот что происходит. В церкви появляются мыслители, в церкви появляются религиозные философы, в церкви появляются богословы, которые начинают рассуждать не для укрепления моей веры, не для того, чтобы я еще больше искал близости с моим Господом, а начинают рассуждать для другого, начинают говорить, что наши мысли помогут тебе избавиться вот от этой детской зависимости, наивности. Наше знание, наше богословие, оно поможет тебе быть более зрелым и, соответственно, менее таким инфантильным по отношению ко Христу. Ты будешь, как мы, рассуждать на уровне нашего познания. И вот это то, что мы должны с вами абсолютно отвергать. Когда приходит... Неважно кто, неважно, как они выглядят внешне, неважно, какие у них регалии. Важно другое, что если они не говорят нам «Маранафа», для того, чтобы мы все могли сказать «Аминь и аминь», «Гряди скорее, Господи Иисусе», «Церковь и невеста говорит, приди». Точнее, «Дух и невеста говорят, приди». Вот это то, что мы должны всегда напоминать друг другу. Если мы исполняемся Духом Святым, если мы мобилизуемся в нашей вере, если наша вера, она утверждается в такой духовной настойчивости, если мы понимаем, что наша цель нашей веры, да, это главенство Христа, обретение близости с Ним, то тогда Его обещание, что Он придет за нами, это обещание. Неважно, как это обещание нами будет рационализировано. Мы не можем рационализировать обещания. Мы, как только мы начинаем рационализировать обещания, мы становимся на путь, ну, например, того, как делал Авраам. Мы помним, да, рационализировав обещания, он послушался указаний своей жены, да, и то, что он сделал, повлекло огромные последствия, и его вера не выросла.
но выросло другое, выросли дела плоти. И вот что происходит сегодня, я думаю, со многими. И самое главное, с чем я хочу завершить. Иисус говорит, когда Он придет. Он не говорит о втором пришествии. Весь контекст этой притчи – это то, что нужно быть настойчивым, даже если Бог медлит, даже если вот в наши трудные времена не произойдет Его вот возвращение за Церковью, но когда-то оно произойдет. Вот когда оно произойдет, найдет ли Он веру на земле? Мы с вами сейчас создаем очень важное такое понятие, как духовное наследие. Что я имею в виду? Наше исповедание, если оно соотносится и совпадает в унисон с тем, как апостолы его донесли, что Господь придет, заберет свою церковь, восхитит нас от зла. Не сказал когда, но бодрствуем и ждем каждый день. Это помогает нам сохранять себя вот под главенством Христа, от соблазнов вот этих всех религиозных всяких мыслителей, богословов, традиционалистов и прочего. Мы устремлены не к тому, чтобы делать какие-то дела, а мы устремлены к тому, чтобы быть в послушании самому Господу. Это значит укрепленные в молитве, это значит утвержденные в Его Слове. Это значит постоянно занимающиеся тем, чем Господь нам поручил заниматься. Кому что дано, всякая благодать, она от Господа, и каждый должен служить тем даром, который есть. Нельзя соревноваться друг с другом этими дарами, нельзя постоянно завидовать или, наоборот, уничижать те или иные проявления благодати. Мы все должны быть в полном смиренном мудре относительно того, что и кто производит, через кого что производит Господь. И когда мы с вами имеем такую настойчивую веру, то мы оставляем после себя очень важное свидетельство, что и в нашем поколении были люди, которые доверились Христу и верили в Его обетование, имея вот эту детскую веру, наивную веру, веру, без которой невозможно войти в Царство Небесное. Вот если мы с вами оставляем вот даже после себя такое вот свидетельство, то тогда, получается, мы помогаем другим, кто будет уже после нас, верить такой же верой и оставлять такое же свидетельство. Но если наше поколение начнет слишком сильно сомневаться, а у нас на самом деле появляется такой шанс, умножение беззакония, Иисус предупредил, что когда умножится беззаконие, во многих охладеет любовь, а претерпевший же до конца спасется. Вот когда мы с вами видим, что умножение беззакония происходит, еще больше будьте настойчивы в вашей вере и ищите главенство Христа в вашей жизни. Еще больше стремитесь к тому, чтобы ваша вера, она была в угождении Господу. Потому что без веры угодить Господу невозможно. А верой мы познаем нашего Господа. Через веру открывается нам та самая великая благодать, которая проявляется к смиренным сердцам и кротким разумам. То есть не создавайте себе богословие, а познавайте и в сердце, как пишет апостол Павел, вселиться в Христу сердца, чтобы в сердце Христос вселился в вас, и чтобы вы получили разум Христа, чтобы мы с вами знали, что такое разум Христа. Да, это исполнение Божьей воли, и это потрясающая радость. Друзья, вот, наверное, на этом я хочу завершить как хотите, называйте это. Скорее всего, просто такой, знаете, как разговор, как от сердца. Я действительно верю, что это то, что нужно нам сегодня, больше, чем любой другой разговор, когда мы с Алиной говорили о том, что какую тему-то взять. И я сказал, ты знаешь, есть одна только тема, которую, я думаю, нам нужно ее повторять. Эта тема как раз вот в том, чтобы наша вера была живой, действенной, да, настойчивой верой, чтобы мы представили себя как достойная невеста
ожидающую нашего Спасителя. И не важно, какие обстоятельства, и не важно, что Господь медлит, но мы с вами знаем, что Он неизменен. Мы с вами верим в Его обетование, и мы не будем уподобляться Израилю, который всегда во все поколения сомневался в обетованиях Божьих. Мы не будем уподобляться христианам, которые опираются на традиции или создают богословие для того, чтобы разъяснить что-то. Мы будем стоять, как христиане, принимающие обетование жизни вечной во Христе Иисусе, и этим обетованием мы будем жить. И в этом обетовании мы получаем дар благодати Святого Духа, и через это обетование у нас с вами открывается настоящая духовная сила, которую уже дьявол не может преодолеть. Искуситель не может преодолеть тех, у кого есть такая вера. Мы стоим духовно и мобилизованные, и лукавый к нам не прикасается. Наша битва нам понятна, наши действия осмыслены, наша дисциплина исполнена, и Господь прославлен. Так, комментарий. Марина пишет. Так, Марина пишет. Веру каждый ожидает от своих учеников. Веру, какую ожидает от своих учеников Господь, она может так отличаться от той веры, какая могла сформироваться у кого-нибудь из христиан. Такая привычная, удобная, но какая может так далеко увести от учителя? Это хорошее замечание, и это очень важное замечание. Смотрите, дьявол, он, естественно, формирует свою веру. Да? То есть из Эдемского сада мы видим, что здесь все очень просто. Человек не перестает быть верующим. Просто он начинает верить во что-то другое, чем в Слово Божье. Да, и апостол Павел сказал, если кто-то вам будет говорить иное Евангелие, которое, в общем-то, и не Евангелие вовсе, то будет проклятие. По сути дела, и он это говорил ученикам в церкви, там, в регионе Галатии, он это говорил тем, которые сначала как бы перед ними был, как Павел говорит, как будто бы перед вами был распят Христос. Настолько вот все у вас было... ну, эмоционально, ярко и все остальное. А потом пришли иудействующие и начали говорить, слушайте, ну вы, конечно, хорошо, что вы поверили, что Иисус – это Мессия, но если вы не обрезываетесь, если вы не вступаете в завет Моисеев, то, в принципе, у вас нету правильной, полноценной веры, вы не знаете вот того, что Бог дал еврейскому народу. И они начинали говорить про еврейский народ и превозносили народ, и его опыт, его знания, и в конечном итоге соблазнили этим опытом и этим знанием неутвержденные души галатийские. Да? И Павел поэтому вступился за них и обличил ну, фактически всю дьявольскую силу вот этого лжеучения. В наши времена вот это лжеучение, оно имеет те же самые корни, да, это вот обольстить людей, например, православную церковь. Мы уже там тысячелетия на этой земле. Разве этого недостаточно, чтобы считать, что это действительно дело Божье? Да? То есть мы там имеем уже столько много и традиций, столько много. Это же все и есть дело Божье. Наша церковь и мы и есть дело Божье. Без нас, в общем-то, и дела Божьего не существует, типа того. Конечно, человек, который верит во Христа, но слышит такое и видит перед своими глазами всю вот эту помпезную, религиозную, фактически соблазны, он соблазняется, он не может противостать. То есть противостать вот этой вот огромной махине религиозного воздействия возможно только в одном случае. Это отвернуться и признать то, что Христос, вот Христос, Он в Евангелии. Вот Христос, который снял с себя величие божественное, снял с себя всю вот это достоинство царское и пришел в этот мир в облике человека, то, о чем Павел пишет в послании к филиппийцам, да, и был послушен до смерти и смерти крестной. То есть Христос, который не в славе, а Христос, который в послушании. И вот христиане – это те, которые в послушании. Да? Христиане – это те, которые следуют за Христом, имея вот это благоухание послушания.
Они не, мы не с вами не должны хвалиться ничем человеческим. Вот там, я принадлежу такой-то церкви, такому-то обряду, у меня такая-то религиозная общность. Это наша с вами социальная группа защиты и наша с вами некая социальная похвала или идентификация. Но если мы теряем одно, другое, третье, самое главное не потерять близость со Христом, правда ведь? И поэтому, когда люди действительно слышат о вере во Христа, но их затягивает в какой-то вот этот вот водоворот или их опутывает какая-то сеть либо религиозной традиции, либо сектантской какой-то мысли и образа жизни. Все это соблазняет молодые души, то, о чем Павел говорит, да, что это для молодых это большая, большая беда. Поэтому нужна сильная вот эта вот божественная близость. Как люди могут отказаться от влияния религии? Только в одном случае, если есть близость со Христом. А близость со Христом возможна только через нас с вами. Есть еще, говорит Алиночка, комментарии, и я с удовольствием посмотрю. Это у нас комментарий. Марина пишет, искать, просить, стучать – это бесконечный процесс. И то понимание, какое появляется, чем ближе ученик приближается к Отцу, тем более стук в дверь к Господу еще настойчивее необходим, чтобы воля Бога, согласно главенствующей, буквально во всем для ученика Христа. Аминь. В принципе, Господь ищет вот этих доверительных отношений, да, то есть ему не очень важно, чтобы люди верили. Потому что вера, она, как я уже сказал, из Эдемского сада видно, что человек, он верит либо в Слово Божье, либо в какие-то соблазнительные мысли дьявола. Но в отличие от вот этих всяких богословских представлений, почему важно понятие завета? Потому что завет – это как раз проявление доверия. Это нечто, что, с чем мы связаны с Богом. И Бог связывает нас не историей «верьте в меня», а Он связывает нас историей «доверьтесь мне». И вот когда мы доверяемся Ему, тогда мы видим духовное изменение нашей жизни, и физическое изменение нашей жизни, и материальное изменение нашей жизни. Все это происходит от доверия Господу. Поэтому чем больше мы с вами действительно направлены на доверие, и мы понимаем, что в этом суть завета, тем меньше мы будем соблазняться идеей веры. Тем меньше мы будем соблазняться идеей богословских рассуждений. Я так вот как бы негативно говорю про богословские рассуждения, но только с одной причиной. Потому что я понимаю, опять же, на истории из Эдемского сада, что знание – это соблазн. Людям кажется, что если мы о чем-то поговорим, что-то обсудим, в этом мы приобретаем какую-то, ну, какую-то ценность. Из Евангелия мы видим, что совсем по-другому все происходит. Ценность приобретается не через то, что мы что-то узнали, обсудили и приобрели какое-то нечто познание. А ценность, она становится тогда, когда мы понимаем, что близость со Христом намного важнее, чем все остальное. Как вот Иисус говорил ученикам, которые пришли и сказали: «О, мы такое проповедь Евангелия совершали, бесы нам повиновались, исцеления происходили, мы видели столько много проявлений сил Небесного Царства». И Господь сказал: «Ну, это, конечно, все здорово, но не радуйтесь этому, радуйтесь, что ваши имена записаны в книге жизни». То есть вот это вот желание Господа перенести фокус внимания с нас на Него. Вот что Он очень хочет. Он знает, что самый главный соблазн – это человек, который думает, что он Господь Бог. Конечно, ни один из нас не думает, что вы, я, мы, господа Боги, но в своей-то жизни. Там, где действительно вот эта вот потаенная сфера нашей души. Действительно ли мы говорим своему сердцу: «Иисус, ты мой Господь и мой Бог»? Если так, то проявляться это будет через доверие. Проявляться это будет через послушание. А декларироваться это может, как Господь учил на примере ветхозаветных отношений. Да, вы декларируете это все, но сердца ваши далеки от меня. То есть вот этот вопрос сердца, он никогда не
уходит с повестки дня. И поэтому Иисус и задает этот риторический вопрос, которого я начал. Когда придет Господь, Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? 18 глава Луки, 8 стих. Найдет ли Он веру на земле? Я бы очень хотел, чтобы мы все сегодня сказали: да, Иисус, в моем сердце есть доверие Тебе. В моем сердце есть желание, чтобы Ты был моей главой всегда, чтобы моя жизнь была соединена с Тобой. Давайте завершим этим. Господь, благодарим, что Ты устроил в нас такое удивительное, то, что Ты назвал церковью, собранием верующих, собранием тех, кто доверяет Тебе. Вселяйся в нас, освобождай нас от дьявольских сомнений, соблазнов и сетей, и помогай нам, Господь, все время стучать, все время быть настойчивыми в нашей вере, чтобы мы все время искали, чтобы мы никогда не останавливались, доверяя, что даже если ты и медлишь, ты знаешь, как защитить, ты знаешь, как благословить, ты знаешь, как обеспечить. И в этом наше будет доверие. Мы не знаем ответов на все вопросы. И ты не собираешься нам давать ответы, ты собираешься давать нам твоего Духа, который есть сила Божья ко спасению. Благослови нас, чтобы мы противостали искусителю и увидели радость встречи с Тобой. И наполняй нас Твоей жизнью. И как все в Слове Твоем говорят, Дух и невеста говорят, приди, так и мы, Господь, сегодня в единстве Духа говорим: приди, благослови и наполни нашу жизнь еще больше упованием живым на Тебя. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с нами, с нашими семьями. Благословит Господь народы, в которых мы, надеюсь и верю, верные свидетели, в Израиле, в Украине, в России, в Соединенных Штатах Америки, везде, где церковь Его присутствует. Пусть мы будем сильной невестой, чистой невестой во славу нашего Спасителя. И не будем смешиваться со всей этой религиозной грязью, это грязью Вавилона, да, то есть понимаете, что это настоящее вино, разлитое по всему лицу земли, и мы не должны из него пить, у нас другое вино, вино, которое сам Господь дал нам для очищения нашего. Пусть Господь благословит, и до новых встреч, всем шалом!

0: Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 757-я встреча у нас с вами сегодня. И в нашем путешествии мы возвращаемся к песне «Песни», 5 глава, 6 стих. Перед нами романтическая история, это история любви Соломона и Суламиты, царя израильского, который выдал себя за пастушка, и девушки из горной страны, из бедной семьи. Она из тех мест, где жили потомки Ефрема, колена Ефрема. И вот она попадает в Иерусалим, и город Иерусалим, и роскошь царского дворца, и поклонение в храме, и богатство, и пиры, и все это производит на нее огромное неизгладимое впечатление. Мы помним, что Соломон приходит за ней, чтобы позвать ее за собой. И действительно, без приглашения Соломона, без призвания Соломона, она не может прийти к нему. И вот она приходит, она отвечает на этот призыв, он влечет ее, она бежит за ним, и начинается их совместная жизнь. Но тут интересная история, потому что в 5 главе он снова зовет ее. «Я сплю», читали мы во 2 стихе, «а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». Вы помните, в предыдущих главах мы читали «Влеки меня, мы побежим за тобою». Это тоже был призыв. И тогда эта девушка отвечает на призыв. А вот сейчас она даже не захотела открыть дверь. Она вообще не захотела встать, она не захотела пачкать ноги, которые только что вымыла. Да, в царском дворце, и даже в царском дворце, скорее всего, был земляной пол. И вот вставать ей, конечно, уже не хотелось. Представляете, какая картина перемены, которая произошла в человеке? К счастью, перемены лишь временные. Мы с вами сегодня это увидим. Но это также картина современной церкви. Церкви зачастую не выходят за пределы зоны своего комфорта. Вот им так удобно. Они не хотят пачкать ноги. Они потеряли общение с людьми. Но тут есть еще одна важная вещь. Они потеряли также общение с Господом Иисусом. И я думаю, что это тоже одна из тех лисиц, о которых мы говорили, читая 2 главу книги «Песнь, песни». Помните, мы говорили про лисиц, которые проникают в виноградники, лисицы, которые угрожают нашей душе, лисицы, которые угрожают нашей с вами христианской жизни. И вот этих лисиц тоже нужно побеждать силы Святого Духа. Однако возлюбленный не просто ушел. Я думаю, кстати, то, что он ушел, было сделано для нее, для того, чтобы научить ее. Но дело в том, что, уходя, он оставил свой запах, свой великий и великолепный аромат, оставил на двери. «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира». «Из перстов моих мира капало на ручки замка». Я думаю, что это все-таки его мира. Это то, что он оставил. Он напомнил ей о своем присутствии. Он не стал ломиться в эту дверь. Она не пускает. Но он решил просто оставить свое присутствие, оставить свой след. И тогда она понимает, что произошло. Я думаю, что к этому моменту она по-настоящему проснулась. И вот 6 стих. «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». Да, в такие минуты общение с Богом оказывается прерванным. Когда мы с вами непослушны Богу, общение с Богом прерывается. И знаете, я думаю, что многие христиане сделали две неприятные и совершенно недопустимые вещи. Во-первых, они огорчили Святого Духа тем грехом, который присутствует в их жизни. Или огорчили, или даже продолжают огорчать. Во-вторых, они угашают Святого Духа своим непослушанием Божьей воли. И в результате этого ломается наше общение с Богом. Оно разрывается. Это не значит, что мы теряем спасение. Я знаю, что некоторые христиане полагают, будто из-за греха в жизни мы можем потерять спасение. Но тут другой вопрос. Если мы не чувствуем этого греха, если Дух Святой не обличает нас, если мы ничего по этому поводу и не делаем, возможно, что спасения у нас и не было. Однако бывают ситуации, когда в жизни христианином продолжается грех, и христианин с этим грехом ничего не делает, хотя испытывает укор, испытывает обличение Святого Духа. Дух Святой обличает, а мы ничего по этому поводу не делаем. Нет, мы не теряем спасение, но мы теряем радость нашего спасения. Слушайте разницу. Это, кстати, не значит также, что мы теряем присутствие Святого Духа. Апостол Павел говорит об этом так, что мы запечатлены Святым Духом. И не огорчайте Святого Духа, которым вы запечатлены на день искупления. То есть это печать, которая стоит на нас. Мы уже запечатлены или запечатаны Святым Духом. То есть это не то, что мы сейчас его огорчим, и он от нас уйдет. Нет, здесь совершенно другое. Знаете, один человек мне как-то сказал, вы часто говорите о реальности Христа в нашей жизни, а вот я эту реальность не ощущаю. Я достаточно давно к тому моменту знал этого человека, и я мог сказать ему правду, я мог сказать ему все, что есть, совершенно конкретно. Я сказал, смотри, ты сейчас находишься за пределами Божьей воли. В твоей жизни есть грех, это грех, в котором ты не раскаиваешься, это грех, в котором ты даже не хочешь раскаиваться. Ты стремишься к тому, что противно Богу. Ты делаешь то, что противно Богу, и ты это знаешь. И тогда он задумался, он говорит, ну да, пожалуй, так оно и есть. Вот от этого теряется и радость общения с Богом. Он остается верующим человеком, но начинает задаваться вопросом, а где Бог? Почему Бог от меня отвернулся? Это не он от тебя отвернулся, это ты от него отвернулся, это ты ушел в совершенно другую сторону. Но вот и здесь невеста потеряла общение со своим женихом. Обратите внимание на две вещи. С одной стороны, он оставляет знак своего присутствия, с другой стороны, он на какое-то время, и мы с вами уже в шестой главе узнаем, что только на какое-то время отходит от нее. Ну, а сегодня, если вы живете за пределами Божьей воли, вне Божьей воли, то вы, конечно, не теряете таким образом свое спасение. Однако, знаете, вы очень многое упускаете, вы очень многое теряете в этой жизни. Вы упускаете пленяющее, настоящее, радостное, подлинно увлекающее, в хорошем смысле увлекающее общение с Богом. Он остается вашим Богом, он остается вашим Спасителем. Вы попросили у Него прощения, вы пришли к Нему. И сейчас Он обличает вас. С одной стороны, вы получаете эти муки обличения, с другой стороны, вы теряете то общение, которое Он мог вам дать. Зачем вам это? Зачем продолжать жить в такой ситуации? Читаем дальше. Девушка идет искать его. Встретили меня стражи, обходящие город. Избили меня, изранили меня. Сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Вы знаете, было небезопасно ходить тогда по Иерусалиму ночью. Особенно женщине, особенно молодой женщине и особенно богатой женщине. Кстати, задумайтесь, насколько мы бессильны, если мы пытаемся самостоятельно устроить свою жизнь. Вот сами без Бога. Понимаете, друзья, даже в христианской жизни, и тем более в христианской жизни, нельзя жить просто на энтузиазме. Например, есть у меня один знакомый, он хороший человек, даже неплохой христианин. Но у него есть две проблемы. Во-первых, у него начисто отсутствует чувство такта. Во-вторых, он очень любит свидетельствовать о Христе. И как-то была такая история. Они приглашали в церковь людей на праздник, приглашали гостей. По-моему, было Рождество или Пасха, я уже сейчас не помню. И пришло много людей, которые в церкви раньше не бывали. А у этого моего знакомого такой довольно брутальный вид. И он подходит к одному из вновь прибывших, одному из гостей. А тот гость такой щупленький, такой худенький дядечка. И этот мужик, да, он христианин, он настоящий, хороший, верующий христианин. Он подходит и говорит: «Слушайте, а вы готовы сейчас встретиться с Богом?» И дядечка просто испугался. Вот он дрожал. Мне потом рассказали о том, как он дрожал. Это еще лучший вариант, это еще лучший ответ. Бывает и хуже. Некоторые люди при встрече с этим моим знакомым начинают раздражаться. Мы с ним как-то сидели, пили кофе, и он говорит мне: «Слушай, да, сегодня такое противостояние Евангелию». Но я ему сказал тогда вот что. Да, противостояние, конечно, есть. Но ты знаешь, оно, возможно, далеко не такое сильное, как тебе кажется. Многое сегодня зависит от того, как мы представляем Евангелие. Помните, как Иисус говорил с женщиной-самарянкой у колодезя? Он не пытался ей что-то впарить, он не пытался сделать что-то сам. Напротив, он просил пить у нее. То есть он, будучи Богом и человеком, дал ей возможность проявить инициативу. Он позволил ей ему послужить. А уже потом он предлагает нечто такое, в чем она заинтересована, в чем она нуждается. Причем он подходит к этому разговору очень мягко, очень плавно. Ей кажется, что она нуждается в том, чтобы не ходить к колодцу за водой. Именно с этого он и начинает разговор. Так и у нас происходит –

0: в Библии мы с вами видим об этом противостоянии, но оно не такое, каким кажется некоторым из нас.
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
0: Возвращаясь к нашему тексту, тут противостояние из достаточно необычного или неожиданного источника. «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня». Стражи должны были сторожить город Божий, должны были охранять Иерусалим и должны были помочь этой девушке. Но они избили ее, они изранили ее, они обокрали ее. Ей тяжело, ее не защищают те, кто должны бы ее защищать. Кстати, опять-таки, похожая ситуация бывает и в церквах. Проповедники, пасторы — это люди, которые нуждаются в защите, люди, которые нуждаются в поддержке. И хорошие церкви — это такие, в которых вокруг пастора собирается группа единомышленников. Это церковный совет. В некоторых конфессиях их называют старшими братьями или служителями. Вот хорошо, когда церковный совет поддерживает своего пастора. Да, он может ему указать на какие-то ошибки, да, он может дать ему советы, но в случае возникновения конфликтной ситуации совет готов поддержать его. Зачастую, однако, бывает не так. Зачастую церковный совет, старшие братья, руководители церкви начинают выступать против своего пастора, особенно когда возникает конфликтная ситуация. Кто-то из членов церкви сказал: «Ой, наш пастор проповедует слишком жестко. Как-то это, ну, слишком неудобно бывает слушать. А знаете, братья дорогие, я же денег в церковь много приношу. Если так будет продолжаться, я приносить деньги в церковь не буду, по крайней мере, в таком количестве не буду». Церковный совет, как ему кажется, из лучших побуждений, начинает защищать церковь, при этом нападая на пастора. И пастор приходит на встречу церковного совета, ему говорят: «Ты слишком сурово проповедуешь, смягчи свой тон». И пастор не знает, что ему делать, потому что люди, которые должны были бы защищать его, должны были бы стоять рядом с ним, встают к нему в оппозицию. Оппозиция зачастую приходит от тех, кто должны бы нас защищать. Но дальше происходит еще кое-что интересное. Одно дело — стражники. Другое дело — следующая встреча, которая происходит у нашей героини, это встреча с дочерьми иерусалимскими. 8 стих. «Заклинаю вас, дщери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви?» Она говорит: «Если вы встретите возлюбленного, скажите ему об этом, скажите ему, что я изнемогаю от любви». Она не получила защиты при встрече с этими стражниками. Она надеялась на защиту, но защиты нет. А дальше следующая встреча с дочерьми иерусалимскими. И что будет там? Она просит их о защите. Она обращается к ним. Она говорит: «Если вы встретите моего возлюбленного, скажите ему». И вместо того, чтобы поддержать ее, они задают ей достаточно, как им кажется, невинный вопрос. С другой стороны, вопрос, который мог бы показаться неприятным, но с третьей стороны вопрос, который позволяет ей на расстоянии признаться в любви своему возлюбленному. Вот их вопрос, это 9 стих. «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейший из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?» Переводя на современный язык, они говорят фактически следующее: «Все мужики одинаковые, и нечего тебе убиваться. Твой возлюбленный не лучше любого другого

0: Теперь давайте на минуточку остановимся. Вы помните, что история песни-песни — это аналогия отношений между Христом и Церковью. И также аналогия отношений между Богом и человеком. Так вот, один из вопросов, которые часто задаются, звучит так. Кто же такой этот ваш Иисус? Почему вы считаете, что Иисус лучше других? Поверьте, что скепсиса сегодня много. И зачастую христианская церковь не отвечает на этот скепсис. В результате даже церковь Христова начинает фактически воспринимать Иисуса Христа как просто одного из людей. И, кстати, с этим многие согласятся, даже неверующие люди. Они скажут, да, это хороший человек, это вполне себе дядечка такой, как пела когда-то Мария Магдалина в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда». «He's a man, he's just a man». Он мужчина, он просто мужчина. В любом случае, Иисус Христос кажется этим людям просто человеком. На самом же деле, это одна из самых противоречивых и самых обсуждаемых личностей в истории. Ну, например, готовы ли вы спорить о том, кто такой Юлий Цезарь? Ну, хотя бы, кто он, герой или негодяй? Я думаю, что ожесточенных споров на эту тему не будет. Историки могут поспорить, да, честно говоря, им это уже тоже неинтересно. А вот о Христе спорят еще как. Уже 2000 лет спорят. И еще спорить будут. Однако, как только мы упоминаем Иисуса Христа, люди встают на одну из двух сторон. Бог так устроил. И даже Пилат был вынужден принять решение. Он думал, что он уйдет от ответственности. Он думал, что ему удастся омыть руки. Но не получилось. И в древних символах веры провозглашается, что Иисус распят при Понтии Пилате. Он оказался участником этого распятия. Да, Понтий Пилат, тебе так и не удалось умыть руки. На самом деле ты принял решение. Ты просто не хотел в этом признаться. Христос заставил тебя, Понтия Пилата, принять решение. Даже если этого тебе совсем не хотелось. Ты думал, что ты судья, а оказалось, что ты под судом. Ты думал, что он твой подсудимый. А все вышло совсем наоборот. Но прочтем еще раз вопрос дочерей иерусалимских. Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных? Прекраснейшая из женщин. Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Чем же он лучше? Может быть, он просто один из религиозных лидеров? Ну вот на одной сцене Магомед, Махатма Ганди, Будда, Иисус Христос, ну и еще куча других, кому что нравится. Однако скажу вам вот что. Тертуллиан когда-то рассказывал, что ранние христиане готовы были умереть, только чтобы Иисус Христос не был поставлен на одно поле с языческими божествами Римской империи. Они не хотели поклоняться какому-либо образу, в том числе кесаря, потому что их возлюбленный принципиально отличается от всех остальных. Он принципиально лучше. Вот этот вопрос о том, что, может быть, поставить Иисуса Христа рядом с другими божествами, этот вопрос решала еще ранняя церковь. Ранняя церковь совершенно четко, с полной убежденностью сказала «нет». Задумайтесь об этом. Ведь у ранних христиан были все возможности избежать суровых казней, избежать этих наказаний. Их не бросали бы в цирке на съедение диким животным, если бы они только сказали, что Иисус — это просто один из богов. Но но они не готовы были так сказать. Чем возлюбленный твой лучше других? И вот невеста дает на это ответ. И ответ этот будет очень и очень суровым и очень четким. Она не пытается сказать, что он такой же, как все. Нет, конечно. Возлюбленный мой бел и румян. Лучше 10 000 других. Кстати, это не значит, что вот если 10 000, да, вот он лучше, а 100 000, тогда он не лучше. А в данном случае, конечно, лучше 10 000 других означает лучше всех других. Читаем дальше. Причем она выдает тот факт, что она его очень хорошо знает. Голова его чистое золото. Кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающихся в молоке, сидящих в довольстве. Щеки его цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его лилии источают текучую миру. Руки его золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его, мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой. И вот кто друг мой, дщери Иерусалимские. Она знает его целиком, она описывает его сверху вниз, и потом в 16 стихе возвращается к его устам. Уста его сладость, и весь он любезность. Кстати, только что ведь он от нее ушел. Он оставил ей знак своего присутствия, и он от нее ушел. Но она не обижается на него, она не обвиняет его, она принимает его. В этой ситуации неправа была именно она. И здесь она описывает его до мельчайших деталей, до мельчайших подробностей. Очень хорошо знает она своего возлюбленного. Друзья дорогие, если вы сегодня хотите свидетельствовать о Христе, то вам надо знать его как можно лучше и как можно ближе. Вот чем лучше, чем ближе, чем детальнее вы его знаете, тем проще вам будет нести свидетельство о нем. Вот тогда вы с подлинным энтузиазмом, с великой любовью и ревнительностью будете говорить о нем. Он самый человечный человек. Мы об этом уже говорили. При этом он не просто человек, он больше, чем человек. Он и Бог, и человек. Он был испытан во всем, но не согрешил. Он приходит и в нашу жизнь 21 века. И здесь он совершенно уместен. Но и тогда, и в его время, над ним смеялись. Его не понимали, его не принимали. Его пытались оклеветать, его предают. Петр сначала не позволяет ему омыть себе ноги, а потом настаивает, чтобы в очищение были включены его руки и голова. Ему задают глупые вопросы. Его унижают, но с другой стороны ему поклоняются. А он говорит: «Не бойтесь». И признается им в любви. Он называет их, непонятливых учеников, своими друзьями. Он заботится о них даже тогда, когда они совершенно безосновательно обвиняют его. И вот во всем этом он действительно лучший. Перечитайте Евангелие. Не один раз, несколько раз. Начните, пожалуй, с Евангелия от Луки. Кажется мне, что к нашей современной цивилизации оно как-то ближе других. Потом увидите и другие. Перечитайте снова сначала до конца. наслаждайтесь Христом. Уста Его сладость, и весь Он любезность. Знаете, у сегодняшней молодежи есть такое выражение. Я его не очень люблю, но в данном случае оно предельно точно описывает ситуацию. Выражение звучит так. «Ты лучший». Это выражение порою совершенно бездумно. Девушка говорит своему молодому человеку, которого зачастую почти не знает. Наша героиня знает своего царя. Она может ему это сказать. Зачастую это говорят, совершенно не зная. А вот готовы ли вы сегодня сказать Христу: «Господи, Ты лучший»? И это слово «лучший» все большими буквами. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

0: Сегодня понедельник, 4 мая.
1: Обратная связь очень важна для нас. Ваши сообщения, письма и звонки вдохновляют нас для дальнейшего служения.
2: У нас мама болела, и у нее случилось так, что отказали ноги. И она, ну, лежала просто в кровати, да. Но мы жили в отдельных квартирах, и вот чтобы ей не было так скучно и грустно, чтобы она слышала человеческий голос, я оставляла ей это себе на радио и на ночь, потому что она не могла его достать. И вы знаете, такое чудо произошло, когда мы пришли на следующий день, и она встала и пошла. И вот точно знаю, что было такое что-то, что Господь коснулся и поднял ее.
1: Свои отзывы вы также можете присылать нам на автоответчик, Viber, WhatsApp и Skype или записаться прямо на радиостудии в Нарве или Ихве.
3: Радио Эли. О вере, надежде, любви.

0: На семейном радио Эли
1: лучшие мысли человечества. Для глупца общество других глупцов несравненно приятнее общество всех великих умов вместе взятых. Артур Шопенгауэр. Вероятностное знание – вот предел человеческого понимания. Цицерон. Кто пустым делам придает важность, тот в важных делах окажется пустым человеком. Катон Старший.

печаль твою я слышал.

0: Тебе нужно проснуться? Включай семейное радио.
1: Это утренняя программа «Будильник».
0: Для всех, кто хочет хорошо начать свой день. Просыпайся с нами.
2: Доброе утро, дорогие! Доброе утро всем, кто проснулся! Доброе утро, кто давно уже не спит, и для кого 7 утра и 1 минута кажется уже полднем. Доброе утро всем, кому тяжело просыпаться в этот прекрасный день, понедельник, 4 мая 2026 года. Доброе утро всем, кто уже бодр и весел, и кто настроился на прекрасную новую неделю, первую неделю мая 2026 года. У микрофона Арина Висолаускас. Я приглашаю вас к утренней программе «Будильник» на волнах медиа Элин. Буду сопровождать вас, буду с вами, пока вы собираетесь в школу, на работу, пока одеваете своих детей, пока пьете свой кофе. Позвольте мне быть рядом с вами и общаться, и делиться мыслями, и насыщать, наполнять это утро общением друг с другом. Ведь мы созданы для общения, мы не созданы для одиночества. Буду с вами, Арина Висолаускас, из Тартусской студии медиа Эли на протяжении ближайших 3 часов, если Господь нам позволит. Представьте, 2026 год. Мир меняется быстрее, чем мы успеваем обновить приложение в смартфоне. Искусственный интеллект пишет тексты, соцсети диктуют правила, а мы все еще задаемся вопросом, где во всем этом Бог и как вообще о нем говорить. Ну и наша сегодняшняя тема, тема всей утренней программы «Будильник» – это Евангелие в джинсах. А почему в джинсах? Потому что весть о Христе не должна быть заперта за тяжелыми дверями храмов. Она должна быть там, где мы – в кофейнях, в офисах, в комментариях, под постами и в простых разговорах на кухне. И вот мы в этом эфире попробуем рассмотреть такие темы. Нужно ли цитировать Библию наизусть, чтобы тебя услышали? И как быть христианином в цифровом мире, не выглядеть при этом странным? И главное, как передать суть любви Бога человеку, который уже разочаровался во всем. Мы не будем как бы учить друг друга проповедовать, мы будем делиться опытом, мы будем передавать свой опыт, мы будем передавать то откровение, которое Бог нам дал в плане вот проповеди Евангелия. Будем просто вместе учиться свидетельствовать своей жизнью, словами и своей искренностью. Присоединяйтесь к нашему чату по номеру плюс 372-51-99-90-90. Это WhatsApp, Viber и Telegram. Также работает чат в YouTube, где уже Светлана нам пишет. Ариночка, с добрым благословенным утречком. Привет из Риги. Да благословит Господь вашу семью обильно. Спасибо большое, Светлана, и вам прекрасного дня. И благословений, тоже наполнения, мудрости во всех решениях, которые нужно вам прислать. Анна также пишет: «Доброе утро». И Анна с нами тоже. Доброе утро, Анна. Тоже хорошего-хорошего дня, прекрасного настроения, успехов в делах. Можете тоже поделиться вот на нашу тему эфира, если есть минутка, секундочка даже, минутка, наверное, это много. Каким образом вот сейчас, в 2026 году, проповедовать Евангелие? Как вы это видите? Как проповедь Евангелия облечь в джинсы, если можно так сказать, для того, чтобы она была понятна и ясна тем, кто живет сейчас в этом современном мире. Итак, можно с нами общаться в комментариях в Ютубе, как уже это сделала Светлана и Анна. И также можно писать в Вайбер, WhatsApp и Telegram и делиться своими мыслями на сегодняшнюю тему, а также заказывать музыкальные композиции, передавать приветы друг другу и наполнять этот эфир жизнью, потому что когда мы все вместе, жизни больше. Каждый из нас приносит жизнь и наполнение этому эфиру. Ну а прежде чем переключусь на первую песню этого эфира, несколько слов о погоде. Сегодня 4 уже мая, извините. 4 мая, понедельник, и сейчас в Тарту плюс 12, по ощущению плюс 11. Представьте только, неделю назад, когда я вела эфир, по ощущениям было минус 12. Вот действительно так. А сейчас уже плюс 12 и по ощущению плюс 11. Вот так быстро меняется у нас погода. Днем сегодня в Тарту будет переменная облачность. Облачность после 3. Возможен кратковременный дождь, но он будет кратковременным. И температура воздуха сегодня днем достигнет максимальных значений плюс 19. В течение дня ветер будет 3-4 метра в секунду и после 12 усилится 8-10 и к вечеру уже 13 метров в секунду. Ну что, уже время послушать первую музыкальную композицию этого часа. Кстати, вот после нее мы немножко поговорим о том, как вот молодежи проповедовать или нести Евангелие, и затем будет детская передача. Так что ребята могут уже просыпаться и готовиться к детской передаче. Ну а сейчас с нами Руслан Т. с песней «Как скажет Бог».
3: Severe weather warning. A major storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

7:10. У нас приходят сообщения. Доброе утречко, пишет Светлана. Прислала открытку красивую. Спаситель с нами в каждом новом дне. О нас заботится, о нас переживает. Он очень любит нас, хранит везде все нужды наши и тревоги знает. Нам нужно лишь учиться доверять ему свои заботы и волнения, учиться отдавать и уповать. И в помощь его верить без сомнения. Спасибо большое, Светлана. Красивая тоже открытка с цветами, с кофе. И также нам написала и Анна. Ответ на наше размышление рассуждает вместе с нами. Проповедовать можно через соцсети. Выставляя свои фотографии, можно добавить христианскую музыку или надпись. Этим можно поделиться своими мыслями. Спасибо. Спасибо, Анна. Да, здоровские заметки, замечания такие современные. Продолжаем. Вы тоже можете делиться, вот как вы используете свои соцсети или какие-то другие, может быть, методы на работе, может быть, для того, чтобы поделиться Евангелием. Ну и вот по поводу одноклассников, да, это для школьников, для тех, кто идет в школу, там, может быть, в садике постарше детки. Проповедь Евангелия одноклассникам, она эффективная, начинается с личного примера. Вот самое эффективное – это личный пример, самое лучшее, что использовать, да. Живите по-христиански, это честно, будьте честными, добрыми, прощайте. Этим самым вы вызовете интерес. Люди будут спрашивать, детки ваши будут спрашивать, одноклассники, а почему ты вот простила, почему ты не ответил, как все отвечают, там, не плюнул во след, не обозвал. Вот. Будьте готовы объяснить свою веру, не стесняясь. Поддерживайте дружеские отношения, показывайте любовь, а не только слова. Основные принципы и шаги – это жизнь, это проповедь, да, то есть поступки говорят громче слов. Ваше поведение, отсутствие злобы и готовность помогать могут стать самым сильным свидетельством. Также искренняя дружба. Не стоит сразу набрасываться с проповедью, станьте настоящим другом, который поддерживает, и тогда вопросы о вере возникнут естественно. Смелость и готовность к вопросам. Не стыдитесь своей веры. Апостол Павел говорил, что Евангелие – это сила Божия для спасения. Нужно быть готовыми объяснить, почему вы верите. Используйте примеры из Библии или логические доводы. А еще можно приглашать на молодежные или детские встречи. Это отличный способ познакомить друзей с христианской средой. Делитесь личным опытом. Рассказывайте, как Бог помогает вам в учебе или в сложных ситуациях. Ну вот еще одно, приглашайте к обсуждению, не навязывайте, а предлагайте обсудить смыслы жизни, например. Но важное, конечно же, молиться за своих одноклассников, чтобы Бог открыл их сердца. И важно и самому изучать Библию, потому что как ты будешь свидетельствовать и рассказывать своей веры, если ты не изучаешь Библию и не знаешь примера оттуда. Вот. Нужно хорошо знать Писание. И последнее, что стоит помнить, это что результат зависит от Бога. Наша задача – сеять семена любви и истины, оставаясь верным христианином в школьной среде и быть примером.

0: Ну что, мы продолжаем эфир песни, конечно же. «Это Бог» называется песня. И затем детская передача будет в нашем... Нет, «Это Бог» будет после передачи, да. Сейчас будет песня «Иона и Кит». Это многим, многим любимая песня «Иона и Кит». И затем детская передача и песня «Это Бог».
1: Детский контент, которому мы доверяем.

0: истории. Мудрецы с Востока покинули царский дворец. Они были разочарованы. Они искали рожденного царя Иисуса в царском дворце. Они пришли поклониться ему и показать всем, что и для них он повелитель. Но в Иерусалиме они его не нашли. Уже стемнело, когда они вышли из города.
1: Почему царь Ирод выглядел таким обеспокоенным?
2: И зачем ему нужно было точно знать, когда появилась звезда?
1: А вот и она, та самая звезда, которая показала нам, что родился царь иудейский.
0: Мудрецы из Вавилона очень обрадовались, когда снова увидели звезду. Представьте себе, звезда двигалась на небе перед ними, указывая им путь в Вифлеем. Они вошли в город, и там звезда остановилась прямо над одним из домов. В том доме находились Мария, Иосиф и младенец Иисус. Там они поселились, когда закончилась перепись населения, и все приехавшие на перепись возвратились домой. Поиски мудрецов подошли к концу. Они нашли то, что искали. Войдя в дом, они увидели Марию, Иосифа и младенца Иисуса. Они воочию увидели царя, посланного Богом. В изумлении они преклонились перед Иисусом и поклонились ему. Они хотели, чтобы он был их царем и царствовал в их жизни. Ребята, а стал ли Иисус вашим царем? Вы послушны ему? Вы позволяете ему вести и направлять вас в жизни? Для нас с вами нет ничего прекраснее в этом мире, чем идти за Иисусом, как за нашим царем. Мудрецы отдали всю свою жизнь Иисусу. Они принесли ему дары в знак благодарности — золото, дорогие ароматы, фимиам и ладан. Это были дары от них вечному царю. Но самый прекрасный дар, который мы должны ему принести, — это наши жизни. Кто отдает всю свою жизнь Иисусу, тот получит большую награду.
3: До новых встреч, ребята!

7:25 минут, детская передача прошла. Добро пожаловать всем, кто только присоединился. И хорошего дня всем детям и их родителям, которые идут в школу, в садике, в ясельке. Пускай у вас будет хорошее настроение и хороший такой день, прекрасный, наполненный. Светлана пишет: можно, пожалуйста, послушать песню «Поет мое сердце», исполняет группа «Мелодия». Да, хорошо, поставим эту песню, Светлана, здоровская песня. Будем слушать вместе. Ну, а сейчас несколько слов о погоде. Сегодня, 4 мая, в Тартуге, откуда мы вещаем, я уже сказала, что будет до плюс 19, но переменная облачность и после обеда возможен дождь кратковременный. Посмотрим в других странах. Сначала в Нарве, где главная студия. В Нарве сейчас плюс 9, по ощущениям плюс 11. Переменная облачность, да, плюс 17 к вечеру поднимется температура. Но после 3 тоже возможен кратковременный дождь. Завтра в Нарве плюс 16, переменная облачность и без осадков. Сейчас мы смотрим в Риге. В Риге сейчас плюс 12, по ощущениям плюс 10. Днем будет... Посмотрите на эти цифры. Днем в Риге ожидается до плюс 22. Но переменная облачность. Тоже возможен вечером кратковременный дождь, но все равно это очень тепло. Плюс 22 в Риге сегодня. В Вильнюсе сегодня плюс 22, плюс 24. Мы идем южнее, это очень чувствуется. Ясно, без осадков. Возможно, малая облачность, но осадков не ожидается. Плюс 24. Но все, кто живет и гостит в Вильнюсе, сегодня погреются. В Киеве тоже 24, ясно. К вечеру переменная облачность и без осадков. И посмотрим еще в Минске погоду. Ясно сегодня, в Минске тоже плюс 24, без осадков. В мае, 4 мая, отмечают День зелени, или, как иногда переводят, День зеленых насаждений. Вот император Сёва, он и... с ним и связывается вот это название праздника, потому что у него была такая сильная любовь к живой природе. И вот в соответствии с Конституцией Японии император был позиционирован как символ государства и единства народа. Ну и интересно тот факт, что во время поездок императора по стране устраивались весенние фестивали посадки деревьев и осенние спортивные фестивали. А те недолгие часы, когда позволяло деловое расписание, император посвящал изучению морской биологии, растений, животных и опубликовал многочисленные труды в этой научной области. Ну и, конечно, смысл Дня зелени для новых поколений стал стираться, поэтому в результате изменения закона вот этот день стал днем Сёва, который по-прежнему праздничный и выходной. 4 мая отмечается этот день. И возможно, что День зелени – это единственный в мире национальный праздник, отдыхая в который японцы не придают значения его смыслу. Они просто вот не связывают этот праздник уже с императором, и они просто отдыхают. Просто в этот день, в начале мая вообще страна поистине утопает в зелени и цветах. Вот, и данные сообщают, что лесные парковые массивы занимают 70% территории Японии. А нам нужно помнить, что это все-таки островное государство, и это очень много. Видно, что заботятся о природе действительно в этой стране. К этому дню роскошные деревья белые и розовые сакуры уже отцвели и в древней столице Японии Киото, и в нынешней метрополии Токио. Там и там уже цветение закончилось, но есть очень много других деревьев. Но цветение сакуры продолжается, так оно закончилось в Токио, но оно продолжается в других северных префектурах, на острове Хонсю и на острове Хоккайдо. Там еще сакура сейчас цветет. Японцы очень любят это солнечное время года и непременно используют благодатный случай отдохнуть всей семьей или даже дружеской компанией в парке, у моря, в горах или в горячих источниках. Вот такой день зелени сегодня в Японии. Ну, у нас тоже много уже зелени, хотя, конечно, цветение только еще начинается, входит в свою силу, но все-таки отдохнуть и сходить с друзьями, например, вечером погулять тоже можно, особенно смотря на прогноз погоды, который нам ожидает очень хороший теплый день. Так, ну что, смотрим, есть ли еще у нас какие-то
Вы тоже можете писать сообщения, можете заказывать музыкальные композиции. Это очень обогащает наш эфир. Вот Светлана заказала песню «Поет мое сердце». Я сейчас ее поставлю в эфир для всех нас. А вы, пожалуйста, тоже можете заказывать свои музыкальные композиции, которые вам нравятся. Так, смотрим. Группа «Мелодия». Вот эта песня. И она звучит для вас, Светлана, также для всех наших радиослушателей. Ну, а я тоже буду рада вашим сообщениям и вашим заказанным музыкальным композициям. Сейчас посмотрю, нет ли еще каких-то сообщений, чтобы я их не упустила. Так, пока нет новых сообщений. И здесь смотрю тоже, да. Ну, Светлана, все, звучит ваша песня тогда, «Поет мое сердце» в исполнении группы «Мелодия». А эфир продолжается сегодня, 4 мая. Радуемся наступлению прекрасного весеннего, третьего весеннего месяца. Пишите, заказывайте музыкальные композиции, и пускай ваше утро будет наполнено светом.

поговорим сегодня о том, как проповедовать Евангелие в 2026 году. Наше название эфира «Евангелие в джинсах», то есть вот как по-современному проповедовать Евангелие людям. Вот на эту тему мы будем сегодня говорить, разные тоже, может быть, мысли, опыт. И вот один человек, который вот делится своими мыслями, сейчас скажу его имя, он пастор, Аарон, и он делится своей мыслью такой, что каждый Аарон Халварсон, главный пастор церкви Community Bible Church в Уоллете, штат Канзас. И вот он делится своими наблюдениями по поводу вот проповеди Евангелия. Сорняки рода анса отличаются. У меня нет данных или доказательств, подтверждающих это утверждение, но личный опыт свидетельствует о том, что сорняки в Канзасе особенно опасны. И будучи неопытным домовладельцем и измученными родителями маленьких детей, мы с женой наблюдали, как каждое лето на нашем газоне разрастались сорняки и появлялись бурые пятна. И вот мы задавались вопросом, в чем же главный секрет выращивания здоровой травы? После нескольких проб и ошибок, я думаю, мы нашли секрет выращивания травы, которым с удовольствием и бесплатно делюсь. Вот он. Мы его полили. Мы посеяли много семян, засыпали их землей и соломой, чтобы закрепить, а затем регулярно поливали. Уверен, что эксперты и рекламщики скажут, что я много упускаю, но обильная посадка и регулярный полив, похоже, являются простыми и необходимыми ключами к выращиванию здоровой травы. Подобно тому, как мы часто чрезмерно усложняем секрет выращивания здорового газона, мы часто чрезмерно усложняем и то, что необходимо для здорового духовного роста. Или, вернее, кто необходим для духовного роста. Проще говоря, рост – это дело Божье. Все зависит от него. Церковь в Коринфе упустила эту истину. Разделение терзало общину, потому что верующие заявляли о своем духовном превосходстве благодаря своему предпочтительному служителю. Одни следовали за Павлом, другие за Аполлосом, третьи за Кифой. Все были убеждены, что их личная преданность любимому лидеру жизненно важна для духовной зрелости. Они неправильно понимали ключ к духовному развитию. И вот Павел пишет, чтобы прояснить ситуацию и выделить самое важное. «Я посеял семена, Аполлос поливал его, а Бог взрастил его». Возможно, Павел проделал первоначальную работу по распространению семени Евангелия в Коринфе. Возможно, Аполлос последовал за ним и поливал словом. Но рост был Божьим. Сам Бог является ключом к духовному здоровью, потому что рост – это исключительно его работа. В чем заключается секрет этих выдающихся личностей, которые так ускользают от нас? Программа служения? Стиль риторики? Философия лидерства? В чем ключ к духовному росту? И вот Павел развеивает мифы о знаменитом служителе. Да, Аполлос был одаренным оратором, и он внес огромный вклад в развитие церкви. Да, Павел был преданным человеком Божьим и сыграл важную роль в распространении Евангелия в Коринфе. Но не их гений способствовал созданию церкви. Рост церкви был делом Божьим. Можно сказать, что практически одаренные лидеры были практически не нужны. Согласно 1 Коринфянам, ни сажающий, ни поливающий ничего не значит, но только Бог, который взращивает. Это смиренная оценка. Мы можем казаться весьма впечатляющими, стоя рядом с нашими собратьями-служителями, но по сравнению с живым Богом мы – ничто. Перед Богом мы все совершенно не нужны. Наша ничтожность подчеркивает греховность коринфского разделения. Она также показывает, насколько мы ошибаемся, когда считаем, что рост церкви зависит от наших дарований. Проще говоря, это даже можно назвать идолопоклонством. Мы свергаем Бога с его престола и занимаем пьедестал для себя, думая, что являемся ключевым элементом. Это не значит, что мы не стремимся быть полезными. В Писании много говорится о труде для Господа и об использовании данных нам даров и ролей. Однако Священное Писание никогда не позволяет нам путать такое управление с идолопоклонническим самовозвеличиванием. Мы всего лишь слуги, полностью зависимые от Бога жатвы. Он необходим для роста, а не мы.
Ну, вот здесь вот в свете нашей темы сегодняшней, да, про Евангелие, как доносить, как говорить о Боге в 2026 году, да, это один такой из ключевых моментов, это смирение. Да, смиренно доносить о Боге, смиренно говорить о Боге в 2026 году, понимая, что моя роль здесь, это как роль кувшина. Ведь кувшин, он ничего не делает для того, чтобы быть наполненным дорогим маслом каким-то или же какими-то отбросами. Да? Решает хозяин, чем наполнить кувшин. И вот наша самая главная задача – это держаться за Иисуса, держаться за Господа нашего, чтобы Он наполнял нас. И тогда из нас будет выливаться Он, Его благая весть. Тогда у нас будет мудрость, как рассказать Евангелие. Тогда смирение придет, потому что мы будем понимать, что это не я спасаю. Я только изливаю то, чем наполнен, чем Бог меня наполнил. Вот один из ключевых таких тоже моментов в свете сегодняшней нашей темы, как доносить Евангелие в 2026 году, это то, с чего нужно начинать, наполняться Господом Иисусом. Каждое утро, каждый момент, если чувствуешь, что вот есть момент рассказать Евангелие, найди секунду, чтобы сказать: «Господи, благослови». Наполни, помоги излить не себя, не свою мудрость, а тебя, твою мудрость. «Людям нужен Бог». Следующая музыкальная композиция звучит в нашем эфире. Вы тоже можете активно участвовать в нашем эфире, делитесь вашим опытом. Может быть, кто вам рассказал Евангелие, как вы это услышали, как вам это легло на сердце, почему это... Вот много раз вы, может быть, слышали о Боге, а именно вот этот момент, в этот раз оно задело, зацепило в самую глубину вашу. Пишите номер Viber, WhatsApp и Telegram плюс 372-51-99-90-90. И в YouTube есть трансляция на страничке «Медиа Эли». И там тоже в комментариях можно писать и заказывать свои песни. Будьте активны, и наш эфир будет еще больше наполнен жизнью и общением друг с другом. «Людям нужен Бог». Следующая музыкальная композиция в исполнении Натальи Нестерчук. Нестерук, простите.

У зонтика, который уже давно стал незаменимым аксессуаром современных граждан, весьма необычная история. Считается, что изобрели это устройство в Древнем Китае, но его имели право носить только очень состоятельные люди. Первые зонтики обладали большим весом, примерно от 1,5 килограмма, но все равно иногда модники отдавали за них целое состояние. Ну а родиной складного зонтика считается законодатель мод, блистательный Париж. Именно здесь была изобретена эта модификация аксессуара в 1715 году. Предприимчивый фабрикант Мариус внес практичные новшества в привычный дамский зонтик. Зонт, который предложил публике Мариус, уменьшился в размерах, а при этом стал более простым в обращении и легким. Не говоря уже о стоимости, такое изделие смог приобретать более широкий круг потребителей. В день рождения складного зонтика модные дизайнеры с удовольствием устраивают показы новых моделей, демонстрируя публике свои таланты. Иногда это превращается в настоящее шоу, на котором блистает во всей красе совершенный со всех точек зрения и незаменимый аксессуар, приобрести который может сегодня каждый желающий. Итак, сегодня день рождения складного зонтика. Так что, если вы пользуетесь зонтом, в самый раз сегодня с ним обращаться еще более уважительно. Ведь сегодня его день рождения. Кстати, вот да, у нас старт в Нарве сегодня ожидается небольшой дождь. Возможно, зонт сегодня в этом поможет. Но я перестала пользоваться зонтом, когда появились дети, потому что вести коляску и нести зонт было очень неудобно. Поэтому вместо зонта у меня теперь капюшон. Ну и еще сегодня один день, это день собачьего счастья. И в честь него вот такое небольшое стихотворение для наших таких, для всех, у кого есть свои любимцы. Собачьего счастья нет проще на свете. Июньское утро и велик в кювете, лужайка и фрисби, лохматые уши, и полдень горячий в тенечке под грушей, и мячик, и даже соседская кошка. По лужам носится в сентябрьский дождь, как большой поросенок испачкаться, впрочем, позволить помыть себя, брызгаясь очень. А вечером теплый камин и ботинок, ладони хозяина в сетках морщинок. Ведь счастье собак обитает, по слухам, в лучистых глазах настоящего друга. Пусть поет моя душа, следующая музыкальная композиция. Пусть действительно ваши глаза светятся счастьем. Пусть Господь поможет преодолеть все, что мешает этому счастью лучиться и искриться в ваших глазах. Пусть Бог разведет руками тучи, если они сгустились над вашей головой, и покажет себя, свою любовь, явит себя вам, чтобы ваши глаза снова засветились счастьем.

когда такие бодрые музыкальные композиции по радио, я часто не лишаю себя удовольствия попрыгать вместе с малышом или самой даже попрыгать, потому что это тоже бодрит и пробуждает. Это одна из возможностей проснуться наряду с холодным умыванием или с... просто зарядкой тоже. Просто попрыгать под такую бодрую композицию — это такая радость. Еще если ты можешь подпевать, да, это придает тоже сил, придает хорошего настроения.

0: Дорогие, у нас 8 часов утра. Уже ожидается новости Радио 4 «Светского мира». Будем слушать и также молиться. А сейчас несколько таких фактов из мира природы. Знали ли вы, что голуби буквально видят магнитное поле Земли благодаря квантовым процессам в глазах? И ученые до конца не понимают, как это работает. А осьминоги способны переписывать собственный генетический код в реальном времени, адаптируясь к окружающей среде. Ни один другой вид на Земле так не умеет. Аксолотли могут заново отращивать мозг, сердце и спиной мозг без рубцов, словно ничего не произошло. Да, у нас здесь в Тарту есть такой научный центр, ну, для детей, ну, для всех, кто хочет уходить. И там есть в таких аквариумах живут аксолотли, очень интересные животные. Там вот именно вживую я их впервые и увидела. И вот думая о том, что они могут отращивать себе части тела, это, конечно, удивительное Божье творение. Ну а слоны общаются через вибрации Земли на расстоянии до 20 километров. Чувствуют их через лапы. Они скорбят по умершим и даже проявляют поведение, похожее на похороны. Креветка-богомол видит до 16 цветовых каналов, а у человека, сравните, их всего 3, а у креветки 16. И также креветка-богомол бьет с такой силой, что создает температуру, сравнимую с поверхностью Солнца. Медуза Туритопис дохрни вообще умеет обнулять свое старение и начинать жизнь заново. Теоретически бесконечно. Вот какой из этих фактов вам кажется более такой впечатляющий? Какое животное, вот, исходя из этих особенностей, впечатлило вас больше всего? Делитесь, пожалуйста, этим своими эмоциями тоже в комментариях на нашем канале в Ютубе «Медиа Эли». Комментарии к нашей трансляции сегодняшнего эфира. Приветствую всех, кто к нам присоединяется в Ютубе и на радиоволнах. И через наш сайт mediaeli.ru. Там тоже можно нас слушать постоянно, не только прямые эфиры можно там слушать. WhatsApp, Viber, Telegram у нас есть также. Плюс 372-51-99-90-90. Пишите. И какое животное, голубь, осьминог, аксолотль, слоны и креветка или особенная медуза вас особенно впечатлили своими такими способностями. И также поделитесь, что именно вас тронуло в том Евангелии, которое вам кто-то из людей рассказал? Почему именно вот этот случай произвел на вас такое вот... вы так вот отреагировали, что вот начали задумываться и уверовали в Господа. Это будет очень интересно для всех нас, потому что мы тоже проповедуем Евангелие, и нам хочется, чтобы это Евангелие было услышано. Вот. И когда мы делимся друг с другом свидетельствами, когда делимся общей верой, это и укрепляет веру, это и помогает нам также дальше идти и проповедовать Евангелие менее... страшась, что ли, да, потому что иногда бывает и страшно, иногда бывает и мы теряемся, и думаем, что никому это не нужно. На самом деле, давайте помнить, что мы только инструменты, мы сосуды, и если мы начинаем что-то делать, Бог умножает эти усилия, и Евангелие будет услышано. Может, и в этот раз, но в другой раз, вспоминая вашу проповедь, ваше свидетельство, он примет решение в пользу Бога. Ну, а сейчас новости Радио 4, затем этим самым мы переходим во второй час нашей утренней программы.
1: Вторник, 8 часов, в эфире новости ЕРР, в студии Игорь Журьяри. Здравствуйте. На следующий вторник, на 12 мая, запланированы переговоры по зарплате на следующий год между работниками сферы образования и профильным министром. По словам главы профсоюза учителей Рейма Вольтри, несмотря на то, что действующее правительство неоднократно обещало, что зарплата учителей должна составлять не менее 120% от средней по стране, от слов к делу политики так и не перешли. Вольтри подчеркнул, что даже если цель к 2027 году не будет достигнута, важно не ухудшить положение учителей по сравнению с началом 2023 года.
2: Все, конечно, зависит от того, каким будет предложенный компромисс. Лично я считаю, что в идеале необходимо учитывать позиции учителей. Хотелось бы видеть, чтобы данные обещания действительно выполнялись, чтобы мы достигли поставленной цели к 2027 году. Но даже если этого не удастся добиться в полной мере, важно хотя бы сохранять ситуацию, при которой положение учителей не станет хуже по сравнению с началом 2023 года. Какие меры предпринимаются? придется принимать, если разумного соглашения достичь не получится, будет зависеть от хода переговоров и готовности самих учителей. Однако очевидно одно: если экономическая ситуация остается сложной, то сокращение инвестиций в образование – это путь в никуда. Это не улучшит экономику, а наоборот, может лишь усугубить ее состояние. Поэтому образование точно не та сфера, на которой стоит экономить или проводить сокращения.
1: Сегодня в Эстонии стартует 20-е по счету военное учение «Весенний шторм 2026». В разных фазах маневров с 4 мая по 1 июня примут участие подразделения вооруженных сил таких стран, как Великобритания, Германия, Дания, Испания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, США, Украина, Финляндия, Франция, Чехия и Швеция. В учениях будут задействованы кадровые военные силы обороны, военнослужащие срочной службы, резервисты. В общей сложности почти 12 тысяч человек. До, во время и после учений на дорогах общего пользования Эстонии и северо-востока Латвии участится движение военных колонн. В воздушном пространстве активизируется военная авиация. Спецкомиссия Риги Когу по контролю за госбюджетом обсудит сегодня на открытом заседании план энергетической компании «Элеринг» по строительству газовых электростанций в различных регионах Эстонии, которые к 2030 году должны обеспечить стране полностью автономный режим электроснабжения. По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, ситуация в энергетической системе создала явную потребность в плане действий, который определил бы, какой должна быть структура системы энергоснабжения Эстонии в долгосрочной перспективе. Заседание комиссии начнется в 13:15, и за его ходом можно будет проследить посредством трансляции в интернете.

0: Ну, а у нас все неизменно. Все по традиции. Прогноз погоды сразу после выпуска новостей. Напомню только, что утренняя программа продолжается на Радио 4. Сегодня уже 4 мая. И по-прежнему у микрофонов Дина Прусакова и Петр Сушков. Хейли Холла за пультом.
1: Доброе утро. В эфире программа «Будильник».
2: Музыка, информация, факты. Для всех, кто хочет легко начать свой день.
3: Утренняя программа «Будильник» на волнах «Медели» продолжается. У нас на часах уже 8 часов и 4 минуты. Сегодня 4 мая 2026 года, понедельник. И погода у нас, старт у микрофона Арина Висолаускас. Да, вы это, кто смотрит в Ютубе, уже видит, кто слушает, тому напомню. И сегодня 4 мая в Тарту у нас будет сейчас плюс 12, по ощущению уже плюс 15. Днем будет до плюс 19 градусов. Сейчас с утра ветер довольно-таки слабый, до 4 метров в секунду. После обеда, где-то после 12, начнет усиливаться от 8 до 14 метров в секунду. Довольно-таки уже будут сильные порывы ветра к вечеру. И, возможен маленький кратковременный дождь уже ближе к вечеру. Но температурные показатели будут составлять примерно до плюс 19 градусов. Так что довольно-таки тепло. Ну и если вы вечером планируете там, возвращаться с работы, просто учитывайте, что возможен небольшой дождь. Я продолжаю эфир на тему «Евангелие в джинсах. Как говорить о Боге в 2026 году?» И мы сейчас подошли к такому острому вопросу. Знаете, есть такая фраза: «Проповедуйте Евангелие всегда, и если нужно, используйте слова». Мы часто думаем, что благовестие – это когда кто-то стоит на сцене с микрофоном или раздает листовки у метро. Но правда в том, что в 2026 году, как и прежде, я бы сказала, да, основной, самой громкой проповедью становится наша жизнь. Люди вокруг нас могут никогда не открыть Евангелие, они могут не зайти в церковь, но они каждый день читают, в кавычках, нас. Как мы реагируем, когда нам хамят в пробке? Честны ли мы в отчетах перед начальником? Умеем ли мы искренне сочувствовать, а не просто ставить лайк под постом о беде? Сегодня мы говорим о том, что наша жизнь – это единственное Евангелие, которое прочитают некоторые наши знакомые. И если наши слова говорят о любви, о поступке, о равнодушии, то никакие джинсы, современные термины не помогут. Группа «Набат» исполняет для нас песню «Верую». Пускай она нам тоже напомнит то время, когда мы уверовали, когда нам проповедовали, когда мы ответили на эту проповедь «Да». «Да, Господь, я тоже верую». Очень сильная композиция. И пусть наши сердца наполнятся вот этим теплом, и мы вспомним вот эту первую любовь, которая нас захлестнула, и вернемся к ней, если вдруг чувствуем, что вот огонь любви как-то гаснет, затухает. Верую, верую, Господи, верую.

8:10. Мы продолжаем утреннюю программу «Будильник». Сегодняшняя тема «Евангелие в джинсах. Как говорить о Боге в 2026 году». И мы пришли к тому, вот, к тому моменту, что главное – это быть проповедью своей жизнью, чтобы мы проповедовали своей жизнью. Это самое важное, это самое основное, что должно нас наполнять. То есть самое, с самого утра наполняться тем, что потом будет из нас выливаться на протяжении всего дня. Сейчас несколько слов о бесплатных мероприятиях или каких-то событиях в Эстонии с сайта poliana.ee. В Нарве проходит неделя Европы. Начинается она сегодня, 4 мая. Будет проходить языковая мастерская «Привет, Европа». Это для школьных групп. И затем в 16:00 выставка «Вкусная Европа», в 16:30 мастер-класс по приготовлению бельгийских вафель и затем европейский киносеанс. Фильм «Господин Бахман и его класс» и обсуждение фильма и кофе-пауза. Все это будет проходить в Нарвской центральной библиотеке, и каждый день будет много мероприятий. Я только озвучила на сегодня мероприятия, а также каждый день будет проходить интересная, например, вот завтра тема «Молодежь и возможности Европы», в среду «Европейская культура и языки», в четверг «Цифровая Европа», в пятницу «Европейские истории и ценности», в субботу «День Европы для сообщества». Вот так что очень много интересного. Присоединяйтесь к «Неделе Европы» в Нарве. И также «Время молодых» с художником Владимиром Копыловым. Сегодня, 4 мая, в 18:00 в рамках рубрики «Время молодых» приглашают всех интересующихся на встречу с нарвским креативным художником Владимиром Копыловым. Он работает в уникальном авторском стиле «Каллиграфия деконструкция». Вот, и проходить это будет на русском языке, вход свободный, место проведения улица Пушкина, 8. Вот столько много интересного можно посетить у нас, да, то есть, ну, главное интересоваться. Так, что еще мы посмотрим? Тут Нара очень активна. Ну, вот, например, в музыкальной школе Лоснамяя будет проходить курс электронной музыки для молодежи тоже с 11 до 18 лет. И вот можно поучаствовать вот в этом курсе электронной музыки. Я думаю, это очень интересно, вообще здорово. Так, что смотрим мы, где с собой иметь сменную обувь, и можно даже вот выбирать группу понедельник, среда, какое удобное вам время. Надо участвовать, надо обязательно участвовать. Столько много возможностей, просто

Мы там тоже встречаемся с людьми, и наша проповедь, она будет явна. Наша жизнь будет явна. Будем знакомиться, проповедовать, приглашать на наши мероприятия. Тоже будем активны в этом. Вот я всегда удивляюсь, почему на этом сайте мало мероприятий церковных. Для себя взяла на заметку. Надо сюда тоже. Сюда можно, кстати, любое мероприятие поставить в Эстонии, которое проходит. И это будет тоже явно видно. Это одна из возможностей проповедовать Евангелие. Анелли исполняет следующую музыкальную композицию «Без тебя». И затем мы встречаемся с ведущими передачи «Библия говорит» с Алексеем Коломийцевым и Николаем Пастуховым. И тема сегодняшней передачи, сегодняшней встречи – «Как Библия смотрит на вертикаль власти в церквях». Сразу после песни в исполнении Анелли «Без тебя».

0: Миром драгоценные, перед тем, как задать вопрос пастору Алексею, хочу сказать, что у него есть телеграм-канал, и каждый день он публикует там ежедневные чтения Библии, которые называются «Год с царем». Это ежедневное рассуждение по Евангелию от Матфея. Это ресурс, который поможет вам ответить на многие ваши вопросы. Подписывайтесь. Ссылка на канал будет в описании под этим видео. А теперь я приглашаю к разговору Алексея Алексеевича.
1: Приветствую вас, друзья дорогие. Спасибо, Николай, за эту очень ценную информацию. И мы переходим к нашему вопросу.
0: Вопрос от Алексея из США. Сегодня очень распространено видение церкви как корпорации. При этом существует жесткая вертикаль власти. Кто кому подчиняется. Система наказаний за вольнодумие. Как на это смотрит Писание?
1: Очень хороший вопрос, и в действительности этот вопрос касается природы церкви, как она создана Иисусом Христом, и важно понимать, помнить, каким образом церковь создана для того, чтобы правильно понимать свое место в церкви и свою ответственность перед телом Иисуса Христа. Значит, прежде всего, церковь – это не корпорация. Церковь – это организм, живой организм, созданный Иисусом Христом и строящийся Святым Духом. Послание к Ефесянам, 2 глава, там 20 стих и дальше говорится о том, что церковь стоит на основании апостолов и пророков новозаветных, Иисус Христос – краеугольный камень, и Дух Святой созидает или встраивает каждую душу в этот святой храм в Господе. Вот это то, что мы видим ясно сказано. Кроме того, много других мест, которые говорят о продолжающемся действии Святого Духа, формирующего церковь. То есть церковь – это прежде всего сверхъестественное соединение человека и Бога в душах спасенных людей, объединенных совместным действием Святого Духа. Дух Святой действует в каждом из нас, и Он соединяет нас друг с другом, и мы взаимно можем воздействовать друг на друга, укрепляя и, в общем, созидается Святой Храм Господи. Вот это основа христианской церкви. В этом суть. Церковь Христова живет не приказами начальников, не программами, которые могут разработать руководство, не так называемым видением. Нашей церкви видение вот такое. Церковь Иисуса Христа развивается под действием Святого Духа через Божье Слово на основании святой жертвы Иисуса Христа, принесенной за нас на Голгофском кресте. Вот это нужно помнить. Теперь, кроме этого, мы видим, что Господь Иисус Христос создал определенную структуру церкви. Написано в Ефесянам 4 глава, в 11 стихе. И Он, то есть Иисус Христос, поставил апостолов и пророков Нового Завета. Мы читали о них во 2 главе, в 20 стихе. И дальше сказано «евангелистов и пастырей и учителей». То есть Он поставил евангелистов, пастырей, учителей, для того, чтобы мы могли снаряжать святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть при всем этом, когда мы говорим, что это работа Святого Духа, церковь не хаотична. Это не значит, что здесь полная анархия или, как некоторые говорят, демократия. То есть это люди проголосовали, и они хотят что-то сделать. Нет, эта работа регулируется структурой, установленной самим Иисусом Христом. Есть служители, есть пастыри и учители, которым Бог дал дарование. У них есть определенный уровень зрелости, который больше, чем у остальных. И они с этим поручением от Бога, с этой позицией, на которую поставил их Господь, они занимаются конкретным делом. Посмотри, это дело – снаряжать святых на дело служения – для созидания тела Христова. Как они это делают? Через то, что они помогают каждому христианину прийти в уровень мужа совершенного, в познании Сына Божьего, в меру полного возраста Христова. То есть мы, служители, отвечаем за то, чтобы люди в церкви могли познавать Христа больше, наполняться им сильнее и отображать его точнее в своей жизни. Это нужно для них прежде всего, потому что это лучшее, что они могут иметь в своей жизни. И это нужно для церкви, потому что это делает их эффективными созидателями тела Иисуса Христа. И дальше в 16 стихе сказано, что из Иисуса Христа все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя любви. То есть это предполагает участие всех людей в жизни и развитии церкви. И вот здесь многие люди не совсем понимает это. Вот смотри, мы уже отметили, что это духовный процесс, движимый Святым Духом, в результате которого, который действует через Божье Слово на основании Евангелия Иисуса Христа, и в результате которого церковь растет. Церковь растет только в результате действия Святого Духа. И духовный, и количественный. То есть это не, церковь не растет в результате наших корпоративных решений. Невозможно. Только Дух Святой может это сделать. При этом этот процесс не хаотичен, а организован. Он направляется более одаренными людьми, которых Господь поставил для того, чтобы взращивать всех остальных и позволять всем остальным взаимно созидать друг друга в общем росте, возрастании в теле Христова. То есть мы можем сказать, что это работа дела Духа Святого, направляемая пастырями, служителями, которых Господь избрал. И заметь, как вот эта идея, она совершенно далека от корпорации. То есть здесь совершенно иные вещи. Это духовная природа. И вот здесь многие люди пытаются, когда мы говорим «направляемое», вот здесь они пытаются применять разные варианты, некоторые известные в мире. Ну, например, некоторые говорят о корпоративной идее, что здесь есть корпоративное руководство, менеджмент, вот, и есть все элементы корпоративной жизни. Многие люди именно так и думают. И это совершенно неправильное мышление. То есть мы сейчас здесь планерки, эти все отчеты, все процессы, в которых функционирует корпоративный мир. Это абсолютно корпоративный мир, построен совершенно на других принципах. Или же другие говорят о том, что нет, это демократия. И мы должны все здесь сделать так, что все мы вместе решаем, и каждый голосует. Нету ни одного, ни другого в Священном Писании. То есть жизнь церкви, она может принимать различные формы в разных местах. И нам нужно быть очень чуткими к тому, чтобы понимать. Ну, например, вот буквально перед тем, как мы начали эту запись, у нас была встреча руководства нашей церкви, и там диаконский комитет принес нам вопрос о том, как правильно подойти к установке нового кафедра. Какую идею вообще выбрать? И мы им говорим, братья дорогие, это ваша ответственность. Мы не будем выбирать карпет. Это мы здесь не корпоративный офис, который решает эти вещи. Мы только вам скажем, что у нас вот такие возможности, и у нас есть общая идея. Подберите что-то такое, что было бы более выносливо и было бы соответственно тому, что происходит в церкви. И мы полностью отдаем это им, они сами это решают. То есть вопрос, который стоит здесь, это наша церковь на данном этапе, и мы, когда подходим к этому вопросу, мы думаем не о том, какое же правильное решение найти здесь, а мы думаем о том, как это решение, оно поможет нам в достижении общей цели роста церкви и не будет мешать этому. Ты можешь за карпет поругаться и вместо того, чтобы приблизиться ко Христу, удалиться от Него. Или же ты можешь иметь карпет немножко хуже, чем он максимально возможный был бы, допустим. Но зато сохранить мир и вместе поддерживать друг друга немножечко больше в нашем поиске Иисуса Христа и жизни. То есть вот это главная мысль. Поэтому, когда говорят о вертикали власти, о всяких... Ну, Писание говорит, повинуйтесь служителям, наставникам вашим, послание к евреям. Писание говорит так. Но это не говорит о том, что я как наставник, я буду выбирать теперь карпет. Это не говорит о том, что я как наставник буду выбирать, сколько вам инструментов должно играть в оркестре. Или я буду micromanage какие-то вещи. Я как наставник, мы как пастыри, мы определяем духовную составляющую жизни церкви. И тогда, когда люди восстают против этой духовной составляющей, когда они разрушают единение церкви, когда они что-то приносят такое, что блокирует достижение этой цели, вот здесь мы проявляем власть, здесь мы запрещаем, здесь мы говорим в соответствии с тем, что Господь поручил нам. Этого нельзя делать, этого не будет здесь, по причине того, что мы отвечаем перед Богом. Но как ты замечаешь, что это совершенно далеко от корпорации и от вертикали власти.
0: Ну, вот система наказания, да, говорит, за вольнодумие. Вольнодумие – это вообще не библейский образ мысли.
1: Вот смотри, когда речь идет о вольнодумии, то, скорее всего, здесь мы имеем дело с более широкой проблемой, которая уходит своими корнями в том, что, скорее всего, руководство церкви, оно не создало атмосферу, обстановку, которая бы направляла людей к единению в главном и позволяла им иметь разные точки зрения во второстепенных вещах. И когда этого нет, то тогда и будут, знаешь, искушения, и они часто есть, искушения каким-то образом регулировать все эти вещи. Но в данной ситуации, ну, на мой взгляд, это более системный сбой в общем подходе к устроению церкви.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Дорогие друзья, напоминаю вам о полезных функциях Ютуба. Ну, во-первых, включите колокольчик для того, чтобы не пропускать ни одной нашей передачи. Также отправьте ссылку на это видео в ваши групповые чаты. Пусть ваши друзья также узнают об этой истине Евангелия. А на сегодня все. Храни вас, Господь, дорогие. До новых встреч.
2: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Это программа.

дорогие, продолжается утренняя программа «Будильник», 8 часов 35 минут. Давайте будем честными, все мы когда-нибудь проваливали свою веру. Бывало ли у вас такое? Вы только вчера рассказали коллеге о Божьей любви, а сегодня сорвались на него или и на нее из-за не вовремя сданного отчета, да, или за опоздание какое-то, или все знают, что вы христианин, но увидели вас в момент, когда вы поступили, мягко говоря, не по-христиански. И вот в этот момент внутри звучит голос: «Ну все, ты все испортил. Теперь они никогда не поверят в твоего Бога». Но так ли это на самом деле? Можно ли все исправить? Давайте попробуем такой план действий. Как превратить провал в победу? Не делайте вид, что ничего не произошло. Худшее, что может сделать христианин, это включить режим святого после того, как он явно обижался или что-то нарушил, или вообще не показал себя как христианином. Люди видят фальшь за версту. Игнорирование ошибки дискредитирует веру больше, чем сама ошибка. Сила фразы «я был неправ» очень мощная. Знаете, какая проповедь самая сильная в мире? Это когда христианин подходит и говорит: «Слушай, вчера я поступил ужасно. Я сорвался, и это не оправдывает мою веру. Пожалуйста, прости меня. Я еще только учусь жить так, как учит Христос». Ведь Евангелие – это не весть для хороших людей. Это хорошая весть для грешников, которым нужен Спаситель. Когда вы признаете ошибку, вы признаете, показываете, что вам тоже нужна Божья благодать. Это делает вас своим, живым человеком, а не картонным персонажем. Если ваш поступок нанес ущерб, исправьте его делом. Верните, помогите, загладьте вину. Проповедь делом после провала словами – это высший пилотаж искренности. Ну, вот такие мысли на сегодняшнее утро, на нашу тему, тему, которая называется «Евангелие в джинсах. Как проповедовать Евангелие и говорить о Боге в 2026 году». Мы говорили о том, что самая главная проповедь наша – это проповедь делами, нашей жизнью, и чтобы наши слова не расходились с делами. Также мы говорили, что можно просто помогать, можно становиться другом и затем проповедовать Евангелие. Можно, нужно наполнять свой сосуд, чтобы было из чего черпать, да, что говорить. Нужно изучать Библию, потому что отвечать библейски мы не сможем, если мы не знаем эту Библию, если она не находится в нашем сердце. И самое важное – это тесные и близкие отношения со Христом, потому что только через Него, как вот мы, да, слышали из передачи Библии, говорит, да, только Святой Дух производит действие. Наша задача – служить, делать, но если мы делаем все это без Святого Духа, то не будет соответствующего плода, потому что Святой Дух взращивает церковь, Святой Дух взращивает людей, человека, нас тоже. И поэтому нам так важно близкие отношения со Христом, молитвенная жизнь, духовная жизнь внутри, когда никто не видит. Тогда, когда мы выйдем наружу, к людям, тогда эта тайная духовная жизнь станет явной. Так, смотрю на комментарии, если еще новые сообщения, комментарии или заказанные песни. Вы, кстати, можете это делать, можете заказывать музыкальные композиции по теме или просто которые у вас на сердце сегодня, по вашему настроению, передавать приветы, делиться своими воспоминаниями, как вам кто-то проповедовал Евангелие, и для вас это было таким чем-то новым, чем-то особенным, да, пожалуйста, делитесь. Ну, а мы слушаем следующую музыкальную композицию «На скрижалях сердца», она называется, и затем еще будет коротенькая передачка «Ларец христианской мудрости». Жду ваших сообщений, заказов песен, пожалуйста, будьте активны, если есть минутка, секундочка, сделайте это, чтобы и ваш день был наполнен теми песнями, той песней, которую вот сейчас вам очень хочется услышать.

8:44. Однажды к старцу пришли с вопросом, не знаю, утром или вечером, но пришли. Такой вопрос задали. Почему Господь создал заповеди такой высоты, что мы постоянно падаем? Неужели Он не знал нашей немощи? Старец ответил историей о высокой калитке в крестьянском доме. Хозяин строил ее так, чтобы она была выше человеческого роста. «Но зачем она такая неудобная?» – спросили люди. И он объяснил. «Когда я возвращаюсь домой уставший, с низко опущенной головой, я упираюсь в эту калитку лбом, и она заставляет меня поднять глаза к небу, выпрямить спину и войти в дом с достоинством, а не рабом, смотрящим в землю». Так и заповеди. Господь знает, что по нашей немощи мы уткнулись взглядом в пыль земных страстей, сгорбились под тяжестью обид и страхов. Высокая планка Евангелия дана не для того, чтобы мы разбивали об нее лоб в отчаянии. И тем более не за тем, чтобы запить горе вином, а чтобы мы, наконец, перестали сутулиться. Исполнение заповедей – это не экзамен на профпригодность или профнепригодность в рай, а распрямление нашего позвоночника, возвращение нам царского образа. Падая, мы познаем свое непотребство, но само стремление встать и коснуться небес уже есть действие благодати. Прими спину, родной. Хозяин ждет нас стоящими во весь рост, а не ползающими.

Вот такие мысли, да, иногда бывает так сложно, иногда бывает так, так и кажется, что я недостоин того, чтобы проповедовать Евангелие. Но ведь проповедь Евангелия – это не проповедь о нас. Это проповедь о том, кто привлек нас, кто любит нас, кто любит тех, кому вы и проповедуете тоже. Да, и это, об этом стоит помнить. Это проповедь не о моих достижениях, не о том, какой я классный, какой я красивый, хороший. Это проповедь о том, что я нашел источник тепла, света и добра. Я нашел источник чистоты. Я нашел то место, куда я могу прийти, это крест, оставить там все свои беды, все свои боли. И затем встать и пойти всем рассказывать, что, знаете, есть такое место, есть крест, где я нашел спасение, там и вы найдете спасение. Поделитесь, пожалуйста, друзья, был ли у вас такой случай, когда ваше извинение за плохой поступок стало началом духовного разговора с человеком? Да, можно поделиться этим, да, что вот, да, можешь просто сказать, да, у меня был такой случай, да, вот я извинялся, а человек спросил, а вот почему или что, или как-то вот пошла такая духовная. Может быть, просто вспомните, был ли такой случай, когда вы извинялись за плохой поступок или за какую-то оплошность, и это стало началом проповеди Евангелия. Слушаем песню на английском языке и размышляем именно об этом, о том, что иногда даже через нашу немощь прославляется Бог.

0: Ларец христианской мудрости.
1: Смотри, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Это слова Священного Писания. Тема нашей сегодняшней встречи замечательной. На интернет-сайте одной молодой женщины я прочла такие слова. «Мне хочется просто быть любимой, кем-то замечательным». Будем откровенны, не того ли хочется и всем нам? Чувствовать любовь и заботу кого-нибудь замечательного. Тот, кто наилучшим образом для этого подходит, это, друзья, Иисус Христос. В проявлении беспримерной любви Он оставил Небесного Отца и пришел на землю младенцем, рождение которого мы празднуем с вами каждый год. Затем, прожив совершенную жизнь, Он пожертвовал собой ради нашего спасения, поскольку справедливость требовала смертного наказания за наши грехи. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, а 3 дня спустя Бог Отец воскресил Его из мертвых. Когда мы каемся и принимаем дар спасения, Христос становится нашим Спасителем, Господом, Учителем и Другом. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Если вы еще, друзья, ищете того, кто любил бы вас, я думаю, что поиск окончен. Иисус любит вас больше, чем на то способен любой человек. Разве это не замечательно? Помните и не забывайте, самое великое чудо – это то, что Бог любит нас.
2: На сегодня все. Закрыв ларец христианской мудрости, будем ждать новой встречи, чтобы узнать что-то новое для своей души. Передача подготовлена на студии семейного радио Эли. До новых встреч, благословенно!

0: Да, вот так и надо звать друг друга ко Христу, да, друг, пойдем со мной. И четко знать, куда мы зовем людей, чтобы не исказить истину, чтобы не рассказать ее неправильно, чтобы не прибавить туда вот своего чего-то, да, чего мне хотелось бы. Но честно и чисто говорить, куда нас зовет Христос, к небу. И иногда нам хочется так приукрасить истину, приукрасить Евангелие, чтобы оно было более привлекательно, более желанно, да, знаете, как это делают неполезный торт, а потом его так украшают, чтобы всем захотелось его съесть и не задумываться, что он не полезный. Вот. Так вот, Евангелие не нуждается в украшении, оно само по себе прекрасно. И главное знать вообще, о чем мы проповедуем. Марк Аврелий когда-то сказал: «Жить каждый день так, как если бы он был последним. Никогда не суетиться, не быть равнодушным, не принимать театральные позы. Вот совершенство характера. Наша жизнь – это то, во что ее превращают наши мысли». И вот мы возвращаемся к этому, да, что для себя понять, да, Слово Божие призывает нас быть готовыми дать отчет о своем уповании, то есть о своей надежде. Во что я верю, на что я надеюсь, когда я верующий, когда я проповедую Евангелие. Вот для начала нам нужно самим понять вообще, во что я верю. Для того, чтобы истинно и честно проповедовать Евангелие, нам нужно понимать вот это, да, и жить этим. Это Христос должен быть нашей жизнью. Не просто мы должны много знать о нем, потому что можно много знать о том, как приготовить еду, но никогда не браться за это. И если ты возьмешься, у тебя ничего не получится. Почему? Потому что ты никогда не практикуешь это. Ты знаешь теоретически, можно выучить. Почему везде там в профессиях есть не только теория, есть и практика. В любой профессии всегда есть практика. Потому что теория, она тоже важна, но без практики она мертвая, она не принесет никакого изменения. Ни в человеке, ни вокруг него. Вот, поэтому очень важно и практиковать то Евангелие, о котором мы проповедуем. Сейчас новости светского мира, и мы с ними вместе входим во второй час, в третий час, где будет встреча с нашими утренними гостями.
1: Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных его темах. Сегодня в Эстонии начинается крупнейшее в этом году международное военное учение «Весенний шторм». Спецкомиссия Риги Когу по борьбе с коррупцией сегодня проведет открытое заседание, на котором обсудят продажу прав на добычу сланца. Минувшую ночью украинский беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы, всего в 6 километрах от Кремля. Подробнее об этих сообщениях и темах, других новостях по нашей стране и за рубежом, а также о погоде в Эстонии в предстоящие сутки в этом выпуске. Сегодня в Эстонии стартует почти месячный цикл военных учений «Весенний шторм 2026», в которых в пиковый период примут участие более 12 тысяч эстонских и союзных военнослужащих. Как отмечает пресс-служба сил обороны, хотя в основном маневры пройдут в южных уездах Эстонии, также на северо-востоке Латвии, жители Идавирума также ощутят масштаб маневров. Это связано с активным использованием авиации почти над всей территорией Эстонии и передвижением военных колонн по дорогам общего пользования. Главной целью учений в этом году станет отработка оборонительных операций в условиях конвенциональной войны. В план маневров интегрированы современные вызовы, с которыми столкнулись военные в последние годы, в том числе уроки войны, начатой Россией против Украины. В начинающихся сегодня маневрах задействованы подразделения из 17 стран-партнеров, включая США, Великобританию и Украину. Учения завершатся 1 июня. Спецкомиссия Риги Когу по борьбе с коррупцией сегодня проведет открытое заседание, на котором вновь обсудит продажу прав на добычу сланца, а также формирование и прозрачность условий сделки. По словам председателя комиссии Анастасии Коваленко-Кылвард, комиссия начала обсуждать формирование решения о продаже принадлежащего концерну «Эйсти Энергия» разрешения на добычу сланца на шахте УУС «Кивиуили» в середине апреля, чтобы выяснить обстоятельства сделки между «Энефит Индустри» и «Виру Кемиан Групп». Речь идет о решении, в результате в результате которого государство отказалось от 2/3 месторождения, запасы сланца, в котором оцениваются более чем в 100 миллионов тонн, и которого хватило бы на 30 лет, сказала Коваленко-Кылвард. Доход от продаж концерна «Эйсти Энергия» в первом квартале составил 566 миллионов евро, увеличившись на 8%, а операционная прибыль до вычета обязательных платежей составила 119 миллионов евро с годовым ростом в 5%. Подробности в сюжете Анастасии Петерсон.
2: Более высокие цены на электроэнергию в январе и феврале позволили производить ее с большей прибылью. И на рынок, помимо возобновляемых источников, вышли также сланцевые энергоблоки, сообщила финансовый директор «Эстэнергия» Марлен Там. Общий объем выручки составил 566 миллионов евро. Более половины этой суммы приходится на рынке за пределами Эстонии, Латвию, Литву и Польшу. В категории «другие рынки» в основном отражены продажи жидкого топлива на мировом рынке, поэтому выделить конкретные страны невозможно. Финансовый результат был сильным. Операционная прибыль до вычета обязательных платежей за квартал составила 119 миллионов евро. Почти половина прибыли приходится на электроэнергетический бизнес. Существенную роль сыграли очень холодные январь-февраль, что увеличило потребление электроэнергии и позволило нарастить ее производство. Помимо возобновляемых источников, на рынок вышли и сланцевые энергоблоки, которые в остальное время в основном простаивают. Enefit Industry запустил новый завод по производству масла и движется в сторону более эффективного производства. От жидкого топлива мы заработали 11 миллионов евро. В целом квартал для этого направления был достаточно сложным. В начале года цены были низкими, что затрудняло получение прибыли. С марта начался иранский конфликт, который повлиял на рынок так, что цены на жидкое топливо выросли. Это, в свою очередь, повысило и цену реализуемого нами сланцевого масла, что позволило выйти на прибыль. В итоге за квартал 11 миллионов евро. Председатель правления «Эстэнергия» Андрус Дурейко отметил, что, несмотря на высокие цены на сланцевое масло, ситуация на мировом рынке остается сложной. Поскольку наше топливо используется как компонент судового топлива, а не в чистом виде, задержки в поставках других компонентов создают для нас логистические сложности. Даже при высоких ценах нестабильность поставок влияет на циклы продаж. На какой стадии находится строительство новой газовой электростанции «Эстэнергия» в Нарве, расскажет Андрус Дурейко. Мы рассчитываем, что газовая электростанция начнет работу в июне 2028 года. Это означает цикл строительства примерно в 2.5 года. Сейчас мы наблюдаем глобальную тенденцию. По всему миру активно строят газовые турбины и газовые двигатели, во многом из-за бума дата-центров. По этой причине цепочки поставок остаются очень напряженными, что может привести к задержкам и росту стоимости строительства новых газовых станций. Это и есть главный вызов. Куда ни посмотри, сегодня везде строят газовые электростанции.
1: Зарубежная информация. Минувшей ночью украинский беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Пострадавших нет, службы работают на месте происшествия, написал он в телеграм-канале. По данным портала МАШ, удар пришелся по жилому комплексу «Дом на Мосфильмовской». Беспилотник врезался в него около часу ночи. В результате попадания в одну из квартир на 36-м этаже выбило стены трех комнат. Часть фасада рухнула на машину, стоявшую рядом с домом. Осколки стекол и обломки стен разлетелись на десятки метров. Как посчитал портал «Астра», расстояние от поврежденного дома до Кремля составляет около 6 километров. Позднее Собянин сообщил о перехвате силами противовоздушной обороны еще двух дронов, летевших на Москву. Погода. Сегодня в Эстонии ожидается переменная облачность. По многим регионам пройдут дожди, возможны грозы. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Северной Эстонии. Вечером осадки уменьшатся, облачность поредеет. До полудня ветер юго-восточный, южный 2-8 метров в секунду. После полудня усилится. Юго-западный ветер до 5-10, порывами 15, местами до 21 метра в секунду. Вечером ослабеет. Температура воздуха в течение дня от 13 до 19 градусов тепла в Южной Эстонии до плюс 25.
3: Подробнее об этих и других событиях дня на портале rus.drr.
4: Программа «Будильник» – это прекрасная возможность
5: с самого утра узнать свежие новости,
4: послушать музыку,
5: получить полезные советы,
4: поразмышлять над Библией и помолиться,
5: передать привет и заказать песню.
6: Программа «Будильник» на радио «Эли».
2: Thank you.
0: Друзья, когда мы говорим о проповеди, мы часто представляем себе золотые купола или строгие залы. Но сегодня наши гости доказывают, чтобы встретить Бога, иногда достаточно просто свернуть с трассы и зайти в обычную брезентовую палатку. Палаточное служение – это не просто миссия, это Евангелие на ветру, это проповедь в пыли дорог, это христианство без стен и пафоса. Интересно, почему люди иногда охотнее идут в палатку, чем в здание? Мы об этом сегодня поговорим с нашими утренними гостями. Сегодня с нами на Zoom-линии Юлия и Герман Андреевы. Здравствуйте, доброе утро.
7: Доброе.
8: Отлично. Доброе утро всем.
0: Вмещайтесь в камеру. Вот. Отлично. Здорово. Скажите, пожалуйста, как вот остаться христианином, когда твою церковь пытается унести штормовый ветер? Я приветствую вас. Первый вопрос вообще, что вас повлекло вот в это приключение, да, вот у вас на заднем плане эти палатки, в которых вы постоянно проводите миссионерские какие-то служения. Что вас увлекло, выдуло из такой стационарной церкви? Где вот этот момент был, когда вы приняли для себя, это мое служение, я хочу там служить? Пожалуйста, кто из вас первый возьмется?
8: Это было 25 лет назад, когда нас пригласили первый раз на палатку евангелизационную в город Мардо под Таллином. И мы вкусили вкус этой жизни, потому что спасение душ и проповедь Евангелия чисто, без всяких прикрас, это действительно совершенно другое.
7: Палатка была старая, брезентовая, с дырками. А город Мардо, он как бы на берегу и как бы немножко на горе. И однажды пришел сильный ветер, и мы там примерно полночи под дождем держали за эти столбы, за веревки, чтобы не улетела палатка. И в один прекрасный момент ветер так дунул, что прямо над нами порвался купол, мы увидели небо. И для нас это было даже как-то еще что-то таким пророческим, что мы увидели небо вот в таком деле.
0: Ну вот вы сказали, 25 лет назад, это большое количество времени, да, то есть это четверть века, а вот в 2026 году палаточное служение, насколько оно еще актуально? Или это просто по привычке, или вы видите, что и сейчас палаточное служение тоже, оно актуально, оно имеет место быть? Вот есть ли какие-то изменения в этом палаточном служении, на ваш взгляд, вы как практикующие служители?
8: Конечно, да, есть, ведь не только люди идут в ногу со временем, изменяются, но и палаточное служение немножко трансформируется, становится как-то современнее. Допустим, сегодня уже не используются брезентовые палатки. Мы уже сами изготовляем палатки из материала ПВХ, который сам по себе очень красивый и красочный. Поэтому и все изменяется, и палаточное служение изменяется.
7: Ну, в разных регионах по-разному. Последние 4 года мы ставили палатки в странах, на Балканах. Румыния, Болгария, Албания, еще что-то, Черногория, кажется. И в некоторых таких странах там не надо делать такую рекламу в соцсетях и все, потому что люди живут еще немножко в таком социальном, как бы, не знаю, как выразиться. Пока палатку ставишь, кругом собираются дети, все смотрят, всем интересно. И когда первый вечер фестиваля, открытие фестиваля, уже много людей, потому что, сами жители уже разнесли молву кругом, то здесь у нас в Эстонии это по-другому. Здесь нужна реклама, здесь нужно работать через социальные службы и так далее.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, как людей, которые уже 25 лет в этом служении, в чем особенность или, вот, по-современному сказать, фишечка, да, палатки? Почему люди охотнее все-таки приходят в такую палатку, нежели в обычную стационарную церковь, которая постоянно на месте, там все время какие-то мероприятия проходят? Вот в чем эта особенность, на ваш взгляд?
7: Давайте пальцы загибать. Во-первых, это... пальцы не видно, да. Во-первых, это не нейтральная территория. Это не территория церкви. Например, многие русскоязычные, предположим, человек считает себя православным, а нужно идти, его зовут в какую-то протестантскую церковь. Для него уже какая-то психологическая преграда. А палатка на улице, где-то в центре города, в доступном месте, привычном месте, то она как бы на нейтральной территории. Это в некотором смысле мы, верующие, выходим из стен наших церквей и идем в этот мир. Поэтому люди, даже просто проходя мимо, например, в Астрахани мы, ну это давно было, делали палатку, а кругом девятиэтажные дома, такой спальный район. Такой, а там вечер наступает очень резко, южная территория, и так темно становится очень резко, а палатка хорошо подсвечена, хорошая музыка, хорошая молодежная группа была, прославление. И у нас каждый вечер полная палатка, хотя мало рекламы, потому что это привлекает. То есть, во-первых, доступное место, нейтральная территория. Во-вторых, у людей ассоциируется все-таки палатка, такой шатер, что что-то клоуны приехали какие-то, какой-то цирк, что-то интересное. Люди заходят посмотреть. А потом мы рекламу делаем, стараемся такую, ну... Мы только внизу пишем там слово «священнослужитель», а так клоуны, музыкальные группы, фестиваль. Вот в Нарве у нас будет называться фестиваль семьи, семейный фестиваль. Да, такие нейтральные как бы вещи.
8: Ну и чтобы... в конце концов люди же любопытные, поэтому вот эта фишечка, стоит палатка, они не знают, что они мимо идут, они заходят, и мы так с ними знакомимся, и раскрываются люди.
7: А потом в течение дня внутри палатки, ну, разные проходят мероприятия. Вот у нас будет в Нарве примерно в 9 утра завтрак с другом. Вот, когда мы будем приглашать 50 человек, ну, разных каждый день. Они будут получать продуктовые пакеты, они придут на завтрак, мы приготовим, поставим столы. На самом деле палатки будут в Нарве стоять две. Одна большая на 2.

0: Завтрак с другом и вечерний фестиваль. И мы везде делаем молитву покаяния, призываем людей помолиться. У нас на этих завтраках людей больше молилось вот первый раз в жизни, чем на вечерних фестивалях. Потом будет детская программа в 12 часов, да, Юль?
1: Вот, да, поэтому палатка также развивается, как и современные технологии. Завтрак с другом мы не делали 20 лет назад. Эта идея пришла, вот, наверное, лет 10, может, назад, 15. Mm-hmm. И мы видим ее успех. Люди, знаете, в сегодняшнее время хотят на самом деле общения. И даже вот вчера у нас был выезд на природу, и больше половины людей у нас, подростки, были неверующие. И мы видим, насколько им хочется общения. Действительно, люди скучают. Они сами того не знают, но когда они попадают в эту среду, где с ними начинают разговоры, вот евангелизация эта палаточная, то их это цепляет.
0: Там двое ребят бегали, кричали: «Это лучший день в нашей жизни!» Ну, мы поставили баню, тоже сделанную из ПВХ-материала. Баню, лодка, костер. И было интересно. И вот на палатке будет тоже такое движение, детская программа. И потом основной вечерний фестиваль, где приглашаются разные служители. Мы Андрея Кочкина ожидаем. Вот для тех, кто давно верующий, это очень, так сказать, известная личность. Разные коллективы, с Финляндии команда, и с Нарвы, с наших церквей, участвуют 6 церквей города. И поэтому будет... Поэтому он и называется фестиваль, то есть разные выступления, разные номера, и клоуны будут на сцене, которые будут с детишками играть. И поэтому это интересно. Помимо фестиваля вот основного, будет еще молодежная программа.
1: Да.
2: Угу. Ну, если мы переходим уже к фестивалю, я хотела, конечно, спросить вас о самом палаточном служении, но вижу, что время, да, у нас поджимает. Вот именно этот фестиваль, о котором мы сегодня говорим, с 16 по 21 июня он будет проходить в Нарве. Нарвитяне, они увидят, конечно, что палатки будут ставиться, но мы заранее уже объявляем об этом, чтобы люди готовились, чтобы люди не удивлялись, знали, приглашали. Вот немножко вы уже сказали про завтрак. Мне это интересная тема. Вот вопрос, а как вы будете приглашать? То есть это будут какие-то пригласительные специальные или как, на каком основании люди будут приходить, ведь может прийти не 50 человек.
1: Но мы определенно заранее сделаем количество пригласительных. И вот кого мы лично знаем, на самом деле у нас есть возможность обратиться в социальный департамент, и они дадут нам эти контакты. Но по факту мы видим, что мы сами справляемся. Вокруг нас есть эти семьи, с которыми мы когда-то работали, когда-то им что-то сказали. И видим, что они есть желание. И мы убеждаемся, что они придут, даем этот пригласительный. То есть мы работаем с этой семьей.
0: Не только мы, наша община, но это и другие церкви, которые еще участвуют.
1: Да, допустим, у нас есть 50 приглашений, 50 продуктовых наборов, от этого мы ориентируемся, делим это количество и зовем вот эти семьи. Но не так, что, знаете, отдали приглашение и все, забыли. Нет, это более серьезная работа.
0: В конце завтрака вот по этому приглашению человек получит продуктовый пакет.
2: Угу. То есть это будет не только чаепитие, там какой-то завтрак, бутерброд, но
0: да,
2: это будет
0: там еще... продуктовый пакет человек получит. И...
2: Ну, как мы понимаем, что должно быть и Евангелие. Что будет на завтрак в плане Евангелия?
0: Ну...
1: Пока они сидят за столами, на сцене спокойная музыка, что-то там, знаете, как в ресторане сидят. Вот. Наша задача — познакомиться с ними поближе. То есть обязательное условие — за столом должен быть человек, который их ведет. Обращает внимание на сцену, то есть немножко понимает, что здесь происходит, он верующий, и начинает дружить с ними. Может, это тот близкий человек, который их пригласил, знакомый это. А на сцене идет спокойно программа, кто-то поет, кто-то свидетельствует, говорит.
0: Вот эти и утренние завтраки, и детские служения, это также является такой предрекламой вечернего фестиваля. Мы через это приглашаем на вечерний фестиваль. На вечернем фестивале каждый вечер один из служителей будет делиться посланием, там 15-20 минут, и призыв к покаянию. На завтрак с другом тоже есть короткое послание и призыв к покаянию. Но мы через все эти мероприятия, более мелкие, обращаем людей, их направляем на вечерний фестиваль.
2: Угу. Раз вы такое большое мероприятие, вы сказали, что несколько церквей задействовано, могут ли кто-то из людей просто вот

0: попроситься к вам в команду, у кого сердце зажглось тоже, они, может, хотят там вот за этим столом посидеть, да, пообщаться с людьми, или, ну, чем-то вообще помочь, там, убрать, я не знаю, помыть, потому что всегда, наверное, рук не хватает. Каким образом, приглашаете ли вы еще в команду людей, если ли вакантные места, и если да, то как это сделать?
1: Вакантное место директора занято уже.
2: Конечно, если кто-то хочет служить, это всегда здорово. В палаточном служении очень много возможностей служить, и человек каждый найдет себе место.
1: Да, если кто-то хочет найти применение себе, своим дарам, талантам, то обращайтесь к нам, вот, может быть, наш телефон где-то прочтут, высветят.
0: Можно его и сказать звуковым, потому что не все смотрят нас в Ютубе, да, что я не стала печатать, поэтому.
2: Угу. Скажите. Мой телефон 56-213-570. Вы можете связаться по любому способу, вайберу, ватсапу, телеграмму, и можете написать, можете наговорить, что угодно.
0: А также в Фейсбуке Юлю можно найти, да, да, да. Тоже Германа. И...
2: Юлия Андреева, да.
1: И вы... Герман Андреев. Угу. У тебя моя фамилия.
2: Да?
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот, может быть, есть какая-то история покаяния или изменения жизни из вашей практики палаточника? И вот эта история греет ваше сердце больше всего и как-то поддерживает в моментах, когда кажется, что нет сил больше дальше служить. И вот вы вспоминаете эту историю, и она вас поддерживает.
1: Ну, вот у меня очень такая история, когда мы в Бурятии, в городе Улан-Удэ, проводили палаточный фестиваль. Это уже... До этого мы за год провели маленький фестиваль в одном маленьком городе Кабанске, и церкви понравилось, и на следующий год мы уже спланировали большой, уже в столице, в Улан-Удэ. И наш друг Ингемар со Швеции, он в Нарве тоже будет служить, он рокер, ну, на мотоцикле. И вот наш друг, он прилетел со Швеции туда, в Улан-Удэ. Он, можно сказать, половину всех расходов покрыл палаточного фестиваля, а проводить евангелизации требует денег, это, ну, за все отвечает серебро. Вот. Но местные церкви так и не нашли ему переводчика. Ему проповедовать, вот первый день фестиваля, человек приехал, оплатил ему проповедовать, а переводчика нету. И вот он немножко в раздражении, вот ходит по городу, молится в русскоязычном городе, там бурятский язык русский, но никак не шведский, не английский. И вот он ходит, ходит и слышит, как английскую речь, какая-то женщина кому-то что-то рассказывает. Оказывается, женщина переводчица, она работает переводчицей, сопровождает двух иностранцев. И Ингемар к ней подошел, а можно это самое, можете мне помочь? И он ее нанял. Нанял, и она его переводила. И вот в этот первый день фестиваля, когда она переводила его проповеди, она стояла на сцене, она подбирала слова, потому что многие наши слова не христианские, а она таких по-английски не знает, как перевести на русский. И в концу проповеди, когда Ингемар уже призывал к покаянию, она прямо на сцене разрыдалась, заплакала. Она покаялась прямо там. И сейчас она прихожанка церкви, по-моему, «Слово жизни» в Улан-Удэ. Вот такая история замечательная.
0: Это удивительно. Вот я уже второй раз слышу, как вот переводчики уверуют. У меня тоже есть знакомая здесь в армии спасения. Она тоже ее наняли, и она уверовала. Сейчас теперь служитель уже много лет. Это правда удивительно. Это просто как Бог действует. Еще так нашел, да, в середине города, просто так.
1: Да, это, историй я... много, и ну, даже не все мы их знаем, потому что ну, для нас палатка – это время такого труда. Мы все в труде. В одном городе мы ставили большую палатку на 800 мест, привозили с братом скамейки нам на большой машине, разгружали и смотрим, палатка стоит, сестры так около палатки так агрессивно молятся, сатана пошел вон там. Я думаю, что они там с палатки, какого сатану выгоняют? Я зашел, смотрю, голый мужик стоит. Мужик стоит голый и вот так рычит, рычит прямо, одержимый, бесноватый, и сестры молятся. Ну, я-то брат, я же я сразу уехал. Вот. Ну, мы уехали, у нас большой труд. Вечером, когда я уже стоял на сцене, я проповедовал, и я смотрю, этот одержимый человек сидит в первом ряду, одетый, со здоровым лицом, с глазами ясными, рядышком с ним пастыра, у него хороший костюм пастыра ему купили. Вот так вот. Я не знаю, как это, что произошло, освобождение, но вот это вот так вот.
0: Угу. Слава Богу. Юлия, может быть, ты хотела бы тоже поделиться чем-то?
2: Для меня, наверное, то, что греет сердце больше всего, всегда после палаточных служений, после любых евангелизаций, когда люди верующие становятся смелее, дерзновеннее и идут в народы. Я вижу, что они становятся такие смелые, что даже в магазине могут подойти к кому-то. И через какую-то помощь они начинают служить этим людям. Вот это мне нравится, когда церкви преображаются и становятся такими реальными сосудами, через кого, ну, кого Бог использует, чтобы Царство Божие распространялось, чтобы люди не сидели в стенах церкви и выходили вот на улицы. Идя до магазина, ты можешь говорить людям, вообще помощь предложить, да что угодно.
1: Не, ну вообще во всем нужно здравомыслие, водительство Духа Святого. И, ну, не так просто направо-налево, как бисер перед свиньями, но Господь направляет конкретным людям.
2: Да, когда есть дерзновение у людей, они просто смелые в этом.
0: Угу. Ну вот я, например, вижу тоже вот эта тема, Юля, которую ты затронула, я вижу, что у многих людей страх перед людьми, но у верующих людей страх перед, ну, какой-то вот, я не знаю, как это объяснить или даже назвать, не знаю, какое название, может быть, не страх, стеснение, или не хочется навязывать свою веру, или еще что-то, вот... Что бы вы сказали тем, кто вот хочет вроде бы служить Богу и понимает из Библии, он видит, что я призван идти и нести Евангелие, но вот они боятся выйти из церкви, из зоны комфорта, встать со своего стула, наконец, да, хотя бы даже просто на месте засвидетельствовать, уже начать хотя бы с этого. Что им посоветовать? Как бы ободрить людей и сказать, что, ну, как бы уже пора? Уже пора.
1: Ну, мы не можем сделать это сейчас в рамках вот этих, осталось несколько минут. А вообще мы совместно с другими евангелистами каждый год у нас проходят миссионерские школы. В Болгарии, в Испании, в Москве, сейчас там невозможно. В Эстонии было два раза. Сейчас не могу вспомнить, ну, во многих регионах мы, палаточные евангелисты, нас, не знаю, может быть, человек 30, может быть, больше, с разных стран, с разных регионов, из разных церквей, из разных союзов, но у нас сердце за Евангелием, мы, так сказать, стоим. И вот мы проводим миссионерские школы, и в этих миссионерских школах обязательно практика. И мы вместе с людьми с этими выходим на улицы, мы где-то выставляем аппаратуру прямо на улицах, проповедуем. Мы учим брать разрешение у властей города на... Не везде можно вот так вот выйти и поставить. Иногда, как и у нас в Нарве, нужно получить разрешение.
2: Но я бы сказала, что если этот человек действительно хочет, он хочет лично сам или потому, что ему говорят идти служить на улице, евангелизировать, кому-то проповедовать. Если ему говорят, но ему внутри этого нету, не надо это делать. Надо поступать по духу, по своему убеждению, не то, что кто-то тебе говорит. Но если у него есть сердце, и он хочет этого, то пусть найдет человека, который рядом будет с ним. Иисус отправлял по двое, пусть пойдет вместе с кем-то.
1: И это... Да, у нас прямо на палатке, вот на этой, у нас будут организованы две или три команды.
2: Ну, две, наверное, посмотрим.
1: Две команды, которые пойдут на улицы с флаерами, с христианской литературой, они будут и приглашать, и молиться за людей. И там одна сестра, скажем так, специалист в этой теме с Чехословакии должна приехать.
2: Ну, она уже не приедет.
1: Уже не приедет. Хорошо, других Господь пошлет.
2: Поэтому нужно делать то, что в своих силах, и попробовать. Но не всем дано, как Герман уже сказал, не надо думать, раз идти я не могу на улице, значит, со мной что-то не то. Значит, Господь тебе дал другие дары и таланты, да, которые ты можешь реализовывать в теле Христа.
1: Каждое утро на палатке мы будем начинать с молитвы для верующих, и после этой молитвы у нас будет такой небольшой разбор полетов, кто пойдет на улицы, кто будет тем заниматься. И если вы хотите найти себя в чем-то, вы можете приходить на палатку утром, это, я не знаю, в 9 или во сколько утра там будет.
2: Да, в 9.
1: Вот. Ну и помимо того, что Юлечка сказала, телефон, скажи еще раз.
2: 56-213-570.
1: Да, свяжитесь с нами, и мы найдем применение вашим талантам, а они обязательно у вас есть.
0: Спасибо большое, да, это было очень вдохновляющее утро. Прям я так подумала, что осталось-то времени не так уж много, чуть-чуть больше месяца всего лишь, да, чтобы Бог благословил вас тоже и команду. И пускай люди присоединяются, да, вот вы слышали, дорогие, объявляли номер телефона, или можете в Фейсбуке найти Юлю и Германа и связаться с ними, и тогда, может быть, это будет ваш первый шаг в народ, в люди, или вы просто увидите, как Бог через вас может действовать, это вас вдохновит расти духовно. Спасибо вам большое, благословение. Я надеюсь, что мы еще будем делать какие-то репортажи тоже с фестиваля самого, потому что это очень вдохновляет и ободряет. И
2: это было бы здорово.
1: Да, можно репортажи прямые делать прямо с фестиваля. У нас неоднократно ребята из Таллина, с радио эстонцы, они прямо на фестивалях выставляются со своей аппаратурой и ведут репортажи.
0: Да, это прекрасно было бы, да. И людям это, кто не может приехать, да, кто издалека тоже поучаствовать, помолиться и побыть в этой атмосфере, атмосфера праздника, атмосфера Евангелия. Спасибо большое. Напомню, что с нами сегодня были из Нарвы наши гости, организаторы палаточного фестиваля, семейного фестиваля Family Fest, который будет проходить в Нарве с 16 по 21 июня. С нами были Герман и Юлия Андреева. Присоединяйтесь к команде, молитесь за команду. Если вы не чувствуете побуждения идти в народ, вы можете молиться всегда. Это можно сделать на любом месте, поддержать и присоединиться к большой команде, к армии молитвенников, чтобы люди приняли Евангелие, чтобы жизни людей менялись.
1: Да, добро пожаловать.
0: Да, с Богом. До свидания.
2: Будьте благословенны.
1: Богом.

0: Мы встречались с утренними гостями, но у меня гости не переводятся. У меня новая утренняя гостья. Это Кристина. Доброе утро, Кристина. Так, тебя не слышно. Включи, пожалуйста, вот тут. Ага, во.
1: Доброе утро.
0: Отлично. Придерживай его. Он у нас немножко в обмороке бывает. Да. И сегодня Кристина у нас не просто так, она тоже поделится, потому что тема у нас Евангелие в джинсах, то есть Евангелие, современное Евангелие, как доносить Евангелие в современном мире. И вот мы Кристину поспрашиваем, потому что она у нас такая представитель современного поколения. Кристина, вот когда ты говоришь в школе, в училище, что ты христианка, или в школе, может быть, были такие ситуации. Какое обычное лицо было у твоих одноклассников? Вот что, как они реагировали, их реакция на это?
1: Если смотреть о том, что было в школе, то в школе была очень неоднозначная реакция, потому что, все как-то считали это странным. И сейчас, когда я перешла в профтех, получается, там все реагируют очень даже хорошо.
0: То есть нет такого, что удивляются или пугаются тебя?
1: Нет, все, с этим вообще нет проблем.
0: Ты можешь постоянно его придерживать, чтобы он не убегал.
1: Да.
0: Сейчас мы тебя прикроем, вот так, а то тебе солнце в голову, да? Что такое? Пригласили и слепят.
1: Зато погода хорошая.
0: Да, погода здоровская. Значит, сейчас уже, когда ты постарше, и твои одноклассники постарше, они лучше реагируют, так нормальней.
1: Да, как будто бы, знаете, уже привыкли к такому, не знаю.
0: Они крутят у виска или не говорят, ой, слушай, сумасшедшая какая-то.
1: Не-не-не-не-не. Такого нет, да? Нет, все хорошо с этим.
0: Хорошо. А было ли тебе когда-нибудь по-настоящему стыдно или страшно признаваться, что ты верующая? Вот в какой-то, может быть, ситуации, компании?
1: Возможно, это было как раз-таки связано с практикой. Я же сейчас тут это, на практике. И когда я об этом говорила, я не знала, как отреагируют люди, появится ли у них какое-то отвращение, возможно, ко мне или что-то такого. Но рассказала, и все, наоборот, как-то стало хорошо. То есть лучше, чем было.
0: А вот что провоцировало эти разговоры о вере? То есть просто это был за столом, за чаем какой-то разговор? Или они спрашивали тебя?
1: Сначала это была просто моя мысль поменять место практики, а потом, когда я уже разговаривала с женщиной, она у меня спросила, что да как, почему все вот так вот, и я ей рассказала. Вот. Но отнеслись к этому нормально.
0: Хорошо. Не стали тебя из-за этого притеснять там или что-то?
1: Нет,
0: как-то боялась?
1: Наоборот, как-то даже разговорилась там с людьми и стало все в порядке.
0: Лучше отношения даже стало, да? Атмосфера лучше. Ну да, это иногда меняет атмосферу, когда ты заявляешь, что я христианка. У меня тоже такое было, что люди, с кем я работала, очень сильно ругались матом, и я в какой-то момент просто попросила, что, пожалуйста, можно при мне не ругаться? Ну что, я верующая, это меня очень как бы ранит, царапает, а мы там 8 часов в день находимся, то есть это очень много. И они приняли это и перестали. И даже друг друга отдергивали, если кто-то забывал, что там, Арина тут, пожалуйста, тут не ругайтесь, уже за меня. Меня защищали уже они друг перед другом. Отлично. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, как проповедовать и не стать изгоем? Или вот такой странный тут старым парнем, или странной девчонкой, с которым никто не хочет сидеть за одной партой? Вот, можешь же так проповедовать, что все перестанут с тобой знакомиться. Вот как ты говоришь так, что к тебе отношение меняется в лучшую сторону? Как ты считаешь, что в этом важно, что особенного в твоем заявлении, что ты христианка, что люди не изменяют свое отношение в плохую сторону?
1: Скорее всего, для начала надо самому к этому относиться посвободнее, то, что знать, что не все люди будут тебя за это осуждать, и тогда уже можно будет спокойно проповедовать и рассказывать, потому что если ты будешь внутри чувствовать замкнутость и страх, то люди будут это чувствовать, и они будут думать то, что вот, ты сам боишься, и это чувствуется, но при этом ты стараешься что-то говорить, то есть сначала надо перестать самому бояться. Тогда будет куда проще.
0: И, наверное, не стыдиться того, что ты верующий.
1: Да, да, да.
0: Если ты стыдишь, что ты верующий, тогда как ты заявишь об этом? Ясно. Хорошо, спасибо, Кристин. Ну что, давай еще один вопрос про соцсети. Твои соцсети — это твоя проповедь или там ты другая? И как ты считаешь, нужно ли постить цитаты из Библии, чтобы считаться верующим в сети?
1: Если так.
0: Вспоминай как бы о своей соцсети.
1: Если посмотреть на мои соцсети, у меня в основном природа. Поэтому, я не знаю, это, скорее всего, никак не... Ну, это, возможно, в какой-то степени говорит о любви Бога в плане природы, но я никак не афиширую это тем, что это как бы любовь Бога и вот такие как бы вещи. А если смотреть... Какой там была вторая часть вопроса?
0: Нужно ли постить цитаты из Библии, чтобы считаться верующим в сети?
1: Можно же и без этого как-то, не знаю. Можно постить, но это не всегда будет значить, что ты верующий человек. Потому что, если так посмотреть, то и некоторые люди, которые особо в Бога не верят, они могут что-то выставлять, связанное с Богом. но напрямую это никак не будет к этому относиться. Но можно.
0: То есть на данный момент ты не считаешь нужным, что в сети нужно выставлять что-то христианское, чтобы проповедовать, пока у тебя нет этого?
1: Не, ну да, потому что это будет странно. Ты не веришь в Бога, но при этом ты что-то выставляешь, связанное с Богом.
0: А ты, если ты, то вот про тебя говорит, ты говоришь, что у тебя нет ничего такого христианского, только природа. Почему? Пока ты не считаешь это нужным. Или почему? Или просто не было такой оказии?
1: Возможно, я пока что либо как-то боюсь это официально именно как-то показывать в соцсетях, потому что там у меня очень много разных людей. И вот, наверное, вот этот страх, то, что как отреагируют люди, да, вот немножечко такого еще присутствует.
0: Интересно, что когда ты вот говоришь, на практике ты заявила это перед взрослыми, в училище, да, ты тоже не боишься, а вот в соцсетях страшно, интересно.
1: Это, ну, это как-то... Потому что люди в интернете, а в интернете люди, они могут говорить все, что угодно, и это может как-то влиять на тебя тоже, как-то воздействовать на тебя немножко, поэтому...
0: То есть надо научиться банить людей, тогда не будет страшно.
1: Наверное, да.
0: Когда тебе не будет страшно сказать, а, в черный список, и все, и тогда человек уже, ну, что сказал, ну, спасибо за ваше мнение, до свидания, и все.
1: Ну вот,
0: хорошо, ну что, послушаем песню «На одной волне», да, мы учимся быть на одной волне с теми людьми, кому мы проповедуем, и затем еще у нас есть немножко времени пообщаться с Кристиной и узнать, как же живет молодежь и как она проповедует Евангелие в современном мире.

0: продолжаем говорить о Евангелии, о современном Евангелии, или Евангелии в современном мире. Мы общаемся с Кристиной, моей гостьей. Вот следующий такой у тебя вопрос, такой провокационный. Как ты думаешь, Иисус вел бы сегодня блог в ТикТок или Рилс? И если бы да, то о чем были бы его ролики, на твой взгляд?
1: Почему-то мне кажется, что да. Не знаю почему, но, наверное, потому что это сейчас популярно, и больше людей из этого могли бы как-то уверовать, поверить в Бога. Скорее всего. Если бы он вел, то, скорее всего, это были бы какие-нибудь видео с его, с его проповеди, с его рассказов ученикам, людям, которые в него верят, для того, чтобы созывать новых к себе людей. Или это были какие-нибудь короткие такие видео в ТикТоке, там, где, не знаю, может быть, он бы показывал что-нибудь, что он сотворил. То же самое природа. Или... Насколько, возможно, разные бывают люди, но как же все они между собой связаны, потому что их создал Бог. Вот. То есть что-нибудь, возможно, такое было бы.
0: Интересно. Здорово, я прям представила себе, как это было бы красиво. Так, считается ли лайк под христианским постом за проповедь, на твой взгляд? Вот если вот проповедь я посчитала, мне такая она понравилась, и я такая раз лайкнула, и, ну, другие же тоже увидели, что я лайкнула. Считается ли это за проповедь, что вот, ну, все, я могу себе поставить галочку, что я сегодня проповедовала Евангелие, больше не надо?
1: Да навряд ли, не знаю. Это было бы очень странно, потому что, ну, ты просто поставил лайк, но ты сам с другими людьми этим не поделился. То есть если ты бы сам потом пошел, написал бы человеку, вот, я увидел такую классную проповедь, там говорилось о таком-то, тогда, я думаю, это считалось бы за проповедь. А вот так просто поставить лайк, и вот другие люди видят, о, ну он лайкнул, значит, это что-то про Бога. Все. То есть это как-то...
0: Наверное, это не совсем серьезно, да?
1: Это детский подход. Несерьезно и как-то вообще не очень.
0: Ясно. То есть надо что-то личное тоже добавить, да?
1: Да, надо рассказать, возможно, кому-то. Вот я посмотрел такую классную проповедь, там говорилось о вот таком-то. Иди тоже посмотри, очень интересно. Тогда, возможно, да. А так, что так...
0: Ясно. Скажи, Кристина, что в твоем поведении больше всего выдает в тебе христианку? Думала ли ты об этом? Что в твоем поведении, в тебе самой? Например, что ты не ругаешься матом, да, ты не списываешь или списываешь, не знаю, ты заступаешься за слабых. Да, вот замечали ли твои друзья, что ты реагируешь на проблемы не так, как все? Задавали ли они вопрос, почему? Почему вот твоя реакция не как у всех? Были ли такие ситуации?
1: Скорее всего, это связано с тем, что я общаюсь чаще всего с людьми, с которыми другие люди отказываются общаться по каким-то своим причинам. Возможно, он как-то выбивается из общества или что-то вот такого. То есть я, наоборот, стараюсь общаться больше с теми, с кем никто не хочет разговаривать. Вот. И начинаю дружить с этим человеком, помогать ему как-то. И в некоторых моментах даже рассказывать ему о том, что вот, в церковь хожу, ты можешь тоже со мной пойти. Сейчас у меня идет такой момент, когда я стараюсь одного человека к нам в церковь пригласить, и вроде бы немножко получается.
0: Какие-то шаги сделаны, да?
1: Да. Потихонечку.
0: Ну, интересно, что и тебя тоже пригласил Леон, да, в церковь?
1: Да.
0: Тебя с Машей тоже так же. Я хожу в церковь, пойдемте с нами. Он был в таком возрасте, когда он вообще не стеснялся еще этого, подростковым тяжелее, а тогда это было. То есть, как бы тебя пригласили, и теперь ты других зовешь
1: да,
0: тоже.
1: Да, стараюсь как-то.
0: А как ты думаешь, выдает ли тебя вот твое именно, ну, то, как ты живешь, что ты христианка? Видно ли по тебе, что ты христианка вот в плане твоей жизни ежедневной? И вот как здесь были примеры, да, что там плохие слова там или что-то, какие-то еще действия?
1: Списывать я списываю. Без этого, мне кажется. Пока
0: это
1: что
0: можно вычеркнуть?
1: Да. Да я не знаю, честно. Я как-то, возможно, не задумывалась об этом. Но...
0: А как ты думаешь, должен ли человек, христианин, как-то выделяться?
1: Наверное, он должен быть более добрым и более правильным с какой-то стороны. То, что у него не должно быть, возможно, каких-то вредных привычек в плане плохих вредных привычек. Вот, ну и самый такой момент, который я чаще всего замечаю, это когда собираешься в христианских компаниях, перед тем, как покушать, они всегда молятся. Это очень непривычно. Возможно, вот в этом. Они могут молиться в любом месте. То есть случилось что-то, они молятся, и они этого не стесняются. Вот, скорее всего, вот этот момент и будет показывать то, что человек христианин.
0: Он не стыдится своей веры.
1: Да.
0: Он так живет. Для нас, у нас есть хороший пример, это Борис, да, наш общий друг,
1: да,
0: который не стыдится своей веры нигде, так что люди начинают стыдится, что они неверующие. Он верует так, что остальным стыдно, что я неверующий. Мне кажется, это тот, ну, такой маяк, на который можно ориентироваться, да, что
1: да.
0: Настолько быть, ну, потому что ведь люди, которые матерятся, они не стыдятся того, что они матерятся. Они матерятся так, что там хочется убежать оттуда, там, на весь район слышно. Им не стыдно. А почему тогда нам нужно стыдиться своей веры, да, это точно. Так, ну что, еще задам тебе вопрос, не переживай. Как ты думаешь, трудно ли быть светлым, когда все вокруг хейтят друг друга или обсуждают учителей, или осуждают учителей, да, можно так сказать, вот в компаниях там у вас, в студенческих?
1: Честно?
0: Да.
1: Очень. Потому что ты на них смотришь, и вот ты стоишь и думаешь, присоединиться к ним сейчас или сказать «нет, ребята, я в таком участвовать не буду». И потом, если ты им так скажешь, то у них может появиться какое-то такое ощущение «вот, почему она вот так вот, мы вот так вот, это как-то странно». Некоторые могут даже перестать общаться, я думаю. Вот, поэтому тяжело.
0: Угу. Трудно не сливаться с толпой.
1: Да, тем более, когда ты подросток, ты хочешь, ну, есть такое желание подстраиваться под других подростков, которые вот такие вот, ну, темки плохие будут. Вот, поэтому да, тяжело.
0: Дай бог себе сил все-таки не сливаться, да, чтобы опять же не стыдиться своей веры. Да, что если вера это как бы... Она светлая, она не несет в себе. Ты сама сказала, что должны отличаться люди, да? Угу, да, спасибо за честность, ты молодец. Скажи, пожалуйста, что ты чувствуешь, когда ты жестоко накосячил? Это такой современный жаргон, конечно. Ну, например, соврала или обидела кого-то. А все знают, что ты ходишь в церковь. Да, хочется спрятаться или хочется извиниться? И вот как ты можешь объяснить христиану, что... Ой, другим людям или друзьям, что христиане — это не святоши, а те, кто тоже ошибаются, и тем, кто тоже нужно спасение и прощение.
1: Хороший вопрос. Я не знаю.
0: Ну, первая половина, да? Что ты чувствуешь, когда ты накосячила? Да,
1: я думаю, если бы даже я не верила в Бога, то мне все равно было бы очень стыдно, потому что я сама по себе такой человек, который, если как-то обидит человека или что-то ему скажет не то, ему, ну, мне потом очень стыдно и как-то неловко. Поэтому я бы пошла извинилась, я бы не уходила от человека, я бы подошла, извинилась, поговорила бы с ним и объяснила бы, почему я могла сделать так, и пообещала бы, что я так больше не буду делать, mm-hmm. чтобы не случалось таких ситуаций. Вот, а...
0: А если вот перед, ну, перед теми людьми, друзьями, которые знают, что ты ходишь в церковь, ну, сами они еще как бы... Ну, и ты вот что-то такое сделала. Вот как объяснить, как... Ну, я не знаю, объяснить, почему я христианка, но все-таки сделала вот такой ляп.
1: Я, наверное, бы объяснила это тем, что Бог создал нас всех такими, что мы все можем ошибаться или делать что-то не так, но главное это признать. И главное — извиниться перед человеком. То есть не оставлять это. Ну, я сделала тебе плохо, иди там это.
0: Угу.
1: А
0: само
1: я,
0: пройдет.
1: Да, я пойду там дальше своей христианской дорогой.
0: Угу.
1: То, что надо объяснить то, что люди все ошибаются, и то, что это нормально. Никого не создавали идеальными.
0: Угу. Тогда зачем ходить в церковь?
1: Для того, чтобы становиться идеальным.
0: Ясно, вернуться к тому образу Божьему, да? Угу. Спасибо большое, Кристина, это было классное утро. Ты можешь немножко вздохнуть, расслабиться. Вот, наша утренняя программа «Будильник» заканчивается, подходит к своему завершению. Сегодня 4.05.26, красивое какое число. 4.56, да, и сегодня понедельник, прекрасный день, чтобы продолжить жить или начать что-то новое. Да, я приветствую всех, кто к нам присоединился, и прощаюсь одновременно, потому что мы заканчиваем свой эфир. Благодарю всех, кто заказывал музыкальные композиции, кто делился своими мыслями на нашу сегодняшнюю тему. А мы говорили сегодня о Евангелии в джинсах, о том, как проповедовать Евангелие в 2026 году. И мы говорили о том, что в первую очередь нужно наполняться самим, чтобы было из чего уделять. Нужно молиться и читать Слово, потому что иначе ты не можешь передавать то, чего ты не знаешь. Второе, это чтобы твоя вера была жизненна и она была честная, да, то есть чтобы не было фальши, не было обмана, не было такого, что я знаю, как хорошо, но жить я буду по-другому, но тебе буду проповедовать, как знаю. Да, то есть и говорили о том, что наша жизнь — это самая лучшая проповедь, и если мы живем, как верим, то мы уже проповедуем. Это уже наша проповедь. Желаю вам благословения, чтобы наша жизнь, она все ближе и ближе подходила к тому, о чем мы читаем в Слове Божьем, чтобы мы строили на свою жизнь на Христе, и чтобы наша жизнь устояла в любых переживаниях, в любых сложностях. И вот последний вопрос Кристине, прости, не дала тебе расслабиться. Если бы у тебя было 30 секунд, чтобы рассказать лучшему другу о Боге, что бы ты сказала ему? 30 секунд.
1: Бог всего создал тебя для того, чтобы спасти. И то, что Бог любит каждого человека. Наверное, это звучало бы именно так.
0: Ага, отлично. И то, что я тебе так внезапно задала этот вопрос, это придало естественности, натуральности, то действительно это было бы так. Ну что, утренняя программа «Будильник» для вас провела Арина Висолауска. Со мной была Кристина. Мы также встречались с гостями Юлией Германом Андреевыми. И все мы вам желаем прекрасного дня, хорошей недели. И если Господь даст, до встречи через неделю. С Богом. До свидания. Можешь сказать до свидания.
1: Всем пока-пока.
0: Заканчиваем песней «Реал Иванны». Она поет нам о том, что она тоже искуплена, как и мы, и как каждому Бог хочет искупления и жизни вечной.

0: Эстонии 10 часов утра.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире выпуск христианских новостей. У микрофона Алексей Мюллер. Сначала коротко о главных событиях. В Индии проверяют финансирование христианских миссий и готовят ужесточение закона. Большинство евангельских христиан в Британии настороженно относятся к христианскому национализму. В США анонсировали национальное молитвенное служение. А фильм «Jesus Freaks» рассказывает о вере и внутреннем кризисе современного поколения. Подробнее об этом. Власти Индии одновременно усиливают контроль за иностранным финансированием и расследуют возможные нарушения, связанные с христианскими организациями. Эти процессы вызывают обеспокоенность у религиозных лидеров и правозащитников, которые говорят о рисках для гражданского общества и свободы вероисповедания, сообщает христианский мегапортал InVictory. В стране обсуждается новый законопроект, который может значительно ужесточить контроль над иностранным финансированием некоммерческих и религиозных организаций. Поправки к закону, внесенные в парламент в марте этого года, предусматривают возможность передачи государству активов организаций, если их регистрация аннулируется или не будет продлена. Христианские лидеры, а также представители других религиозных и общественных организаций резко раскритиковали инициативу. По их словам, закон может позволить государству брать под контроль школы, больницы и благотворительные учреждения, созданные на пожертвования без достаточных юридических процедур. Представители церкви отмечают, что большинство лишений лицензий в последние годы связано не с мошенничеством, а с техническими нарушениями. При этом, по данным правозащитников, значительная часть организаций, потерявших право на иностранное финансирование, связано с христианскими инициативами. В Великобритании опубликовано новое исследование, которое показывает отношение евангельских христиан к политике, обществу и так называемому христианскому национализму. Опрос провел Evangelical Alliance UK. Согласно данным исследования, большинство евангельских верующих считают, что христианство сыграло важную роль в формировании страны. 85% опрошенных уверены, что именно христианские ценности помогли сформировать демократию и политическую культуру Великобритании, сообщает InVictory со ссылкой на Evangelical Focus. Почти 94% респондентов согласны с тем, что у христиан есть данная Богом ответственность влиять на общество, участвовать в обсуждении важных вопросов и вносить свой вклад в развитие страны. Эта позиция, как отмечают исследователи, уходит корнями в историю, когда верующие активно выступали за социальные реформы и моральные изменения. Отдельное внимание в исследовании уделено отношению к христианскому национализму, идеи, которая соединяет религию и политическую власть. Несмотря на то, что половина респондентов считает, что христианство должно иметь более заметное влияние в политике и обществе по сравнению с другими религиями, большинство все же настороженно относится к таким тенденциям. 64% опрошенных заявили, что их беспокоит рост христианского национализма. В США 17 мая готовится крупное религиозное событие. На Национальной аллее в Вашингтоне пройдет масштабная встреча под названием «Rededicate 250». Организаторы ожидают тысячи участников со всей страны. Главная цель – призвать американцев вновь обратиться к Богу накануне 250-летия основания США. Мероприятие станет частью общенационального празднования, посвященного годовщине подписания Декларации независимости. Программа рассчитана на целый день. Утром участники соберутся на молитву у здания Капитолия, а завершится все вечерним концертом с музыкой и выступлениями. Пастор Роберт Джеффрес из Первой Баптистской Церкви в Техасе сравнил предстоящее событие с известной христианской конференцией, которая собрала более 80 тысяч молодых людей и стала важной частью движения Jesus Movement. Тогда проповедовал известный евангелист Билли Грэм. По мнению Джеффреса, новое мероприятие может быть не менее масштабным. Новый христианский фильм «Jesus Freaks» с участием Кевина Сорбо, известного христианам по циклу «Бог не умер», пытается ответить на растущее духовное недовольство среди молодых людей и вновь привлечь внимание к теме духовного пробуждения. Картина, снятая режиссером Ниной Мэй, основана на реальных событиях и рассказывает историю молодой пары, чьи жизни радикально меняются во время движения Иисуса в 70-х годах, сообщает христианский мегапортал «Инвикторис» со ссылкой на The Christian Post. В отличие от многих подобных фильмов, действие перенесено с привычной Калифорнии в восточное побережье США, во Флориду. Сейчас фильм уже доступен для просмотра на платформе Faith Channel. По прогнозам синоптиков, в Эстонии облачная с кратковременными дождями погода. В некоторых местах возможны дожди с грозами. В Северной Эстонии осадки будут более интенсивными. Ветер от 2 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 5 до 15 градусов тепла. В последующие дни ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, в Южной Эстонии до плюс 25 градусов. На этом у меня все. Я рассказал обо всех ключевых новостях на сегодня. С вами был Алексей Мюллер. Я желаю вам благословенной трудовой недели.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на волне семейного радио.
1: Мы знакомим вас с передачами, которые вы услышите сегодня, в понедельник. В 10.15 – 3 минуты для Библии. В 10.25 – рубрика «Продолжение следует». В 11.00 – Русское христианское радио представляет передачу «Выбор». Полдень приглашаем юных радиослушателей на передачу «Детские истории». В 12.20 мы услышим очередные главы из Ветхого и Нового Заветов. В 12.40 Библия говорит. В 13.00 в эфире аудиокнига о молитве.
0: В 2 часа дня ознакомим вас с последними христианскими новостями.
1: В 14.15 – ларец христианской мудрости. В 14.30 – повтор утреннего интервью. В 15.00 – молитва по просьбам радиослушателей из писем и сообщений. В 15.45 – передача «Капля росы». В 16.00 – программа передач на сегодняшний вечер. В 16.10 – по страницам Библии.
2: В 17.00 литературная передача «Продолжение следует».
1: «Женщина с книгой. Повесть о жизни и труде английской миссионерки в Китае Глэдис Эдвард». Читает Арина Висолаускас. В 17.45 повтор передачи «Три минуты для Библии». В 18.00 приглашаем всех вас на молитвенную беседу в прямом эфире из Нарвы. В 19.00 студия «Откровение» представляет передачу «С песней по жизни». В 19.40 «Голос мучеников». Ровно в 20.00 ждем юных радиослушателей на передачу «Детские истории». В 20 часов 20 минут чтение Библии, Ветхого и Нового Заветов. В 20.40 передача «Библия говорит». В 21.00 вас ждет выпуск христианских новостей. В 21.15 повтор передачи «Продолжение следует». В 22 часа блок передач Трансмирового радио. А завершит нашу программу в 23.45 повтор передачи «Ларец христианской мудрости».

Библия. Ветхий и Новый Заветы. 66 книг, 1189 глав. Ее писали 40 человек, 1600 лет. Но автор один – Бог. В течение года вы узнаете о 365 важных стихах Библии на 7 раз.

нарисовали в его сознании некоторую другую картину. Ну а кто знает, может быть, действительно они ошиблись. Может быть, она спит. Потому что Иисус сказал, она не умерла, но спит. В этот момент люди, которые плакали, вопияли, они начали смеяться. Я думаю, что это показало и их искренность. Не все там плакали искренне. Но меня привлекает сегодня другой момент. Очень часто в нашей жизни, как в служении Христа, происходит именно то, что случилось у Него. Когда мы делаем шаги веры, когда мы слушаемся Господа, и мы понимаем, что нам надлежит сделать, это не обязательно вызывает восхищение и уважение других. Мы можем встретить смех, надсмешки или угрозы. Люди могут сказать: «Ты глуп» или «Ты невежественен», «Ты не понимаешь ничего». Но мы видим, Иисус не остановился из-за этого. И Он исполнил то, что надлежало сделать. Он воскресил дочь начальника синагоги. Это очень важный момент для нас, когда мы сталкиваемся с вызовами веры, и ее не воспринимает никто. Остаться верными Богу. Это был стих дня о вере. Читайте Библию и оставайтесь с Богом.

0: Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 26. Наконец, доктор Хуан и Глэдис решили, что на следующее утро они должны уйти. В этот последний день Глэдис получила приглашение от главного ламы. Она до сих пор еще не видела его. Рядовые ламы были родом из китайско-тибетской пограничной области, и многие из них говорили по-китайски. Но Глэдис предположила, что настоятелем такого большого монастыря должен быть только тибетец. Как же нам преодолеть языковой барьер, если он не говорит по-китайски?» — подумала Глэдис. Группа ламаистских священников молча проводила ее в апартаменты своего настоятеля. Там, на сказочно раскрашенной подушечке, сидел главный лама. Затаив дыхание, Глэдис пристально смотрела на тонкое, очень красивое лицо ламы. Его окружали слуги, которые очень внимательно следили за малейшими желаниями господина. Отличаясь изысканностью речи и жестов, они служили ему с благоговением и преданностью. К удивлению Глэдис, лама заговорил на литературном китайском языке, так что она свободно его понимала. По китайскому обычаю, он долго расспрашивал ее о положении дел. Наконец, Глэдис осторожно поинтересовалась: «А почему вы допустили меня, иностранную женщину, в свой ламаистский монастырь?» В комнате на минуту воцарилась тишина. Глэдис едва посмела продолжить: «Почему вы разрешили мне беседовать со своими священниками?»
1: «Это целая история», — неспешно ответил лама. «Я вам расскажу, что произошло».
0: На склонах гор вокруг нашего монастыря растет лакричник, корни которого мои ламы собирают и продают в город. Несколько лет тому назад, когда мужчины, нагрузив урожай корней на ослов, поехали вниз, в долину, они встретили в одной деревне мужчину, который держал в руках какие-то листовки. «Кто хочет?» — кричал он. «Читайте вот это и слушайте весть Евангелия. Каждый грешник может получить прощение. Кто обратится и уверует, получит спасение, блаженство и вечную жизнь. Если вы хотите побольше узнать об этом Евангелии, приходите на евангельское собрание в доме миссии». Ламы, пораженные его словами, взяли одну такую листовку и принесли в монастырь. Главный лама показал Глэдис потрепанный кусок бумаги, прикрепленный к стене. На нем были написаны слова из Евангелия от Иоанна. «У нас в монастыре все уже много раз читали эти слова», — сказал главный лама. «А те, кто не умеет читать, снова и снова просили, чтобы им прочитали, пока эти слова не запечатлились в их сердце. Больше такой бумажки ламы не приносили. И лишь из этой мы узнали, что существует Бог, любящий грешников». Окруженный слугами и монахами, главный лама с благоговением прочитал Глэдис слова, написанные в листовке: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Прочитав эти важные слова, лама продолжил свой рассказ. «В следующем году, когда наши мужчины опять увезли урожай корней вниз в город, я им поручил разобраться, где живет этот Бог,
1: который любит грешников. Но за 5 лет им так и не удалось ничего узнать. Тогда тот лама, который принес в монастырь листовку со стихом из Библии, дал в монастыре торжественный обет, что он не вернется, пока не узнает больше об этом Боге. Вместе с другими ламами он совершил долгое путешествие по горам и, наконец, добрался до городка Ланчжоу. Остановив одного из прохожих, они задали ему тот самый вопрос: «Не знаете ли вы, где живет Бог, который любит мир?» «О, да!» — ответил тот. «Идите прямо до высоких ворот с 3 иероглифами — вера, надежда, любовь. Входите туда, там могут вам рассказать об этом». Обрадовавшись, они пошли в указанном направлении и дошли до маленького миссионерского пункта китайской внутренней миссии, где задали свой вопрос китайскому благовестнику. Тот рассказал им, сколько мог, и дал по 4 Евангелия на их родном языке. С горячим желанием разделить это со всеми священниками, они поторопились обратно в монастырь. И вот все вместе мы прочитали Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Лама на минуту замолк, потом проникновенным голосом продолжил. «Мы верили, что все написанное — истина, но многое было еще нам непонятно. Один стих из Евангелия показался нам особенно важным. Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Поэтому мы верили, что в один прекрасный день к нам придут вестники, получившие это поручение, чтобы рассказать нам побольше об этом чудном Боге. Единственное, что нам оставалось, это ждать и быть готовыми к приему этих вестников, как только Бог их к нам пошлет. И так мы ждем вот уже 3 года с тех пор, как мы получили Евангелие. Ждем с нетерпением, ибо стремимся поглубже проникнуть в смысл Евангелия. На прошлой неделе 2 лам, отправившись на холмы собирать дрова, услышали пение. «Это вестники, которых мы ждем», — предположил один из них. «Так поют только те, кто знает Бога», — сказал другой. Один лама побежал обратно в монастырь и сообщил нам о доброй вести, чтобы мы здесь, в монастыре, подготовились к приему долгожданных вестников, а другой пошел вам навстречу на склон горы, чтобы вас приветствовать. Вот почему мы сделали все для того, чтобы принять вас как можно лучше». Последовала немая тишина. Глэдис была настолько растрогана, что отвечать не могла. Как дивно пути Божьи! Он хотел использовать ее в качестве одного из своих вестников. Теперь она поняла, почему ламы так радостно встретили ее, спустились вниз по опасному скалистому склону и сопроводили ее по крутой тропе к монастырю. На следующее утро доктор Хуан и Глэдис должны были уходить. Они не спрашивали лам, поистине ли обратились они теперь, после слушания ее рассказов о благодати. Миссионеры принесли в монастырь Слово Божие и рассказали о нем на месте, указанном самим Богом. Принесет ли это плоды? Они не знали. Плоды этого визита надо оставить провидению Бога и труду Святого Духа. Но в одном они не сомневались. Благая весть должна была преподаваться, и имя Господа Иисуса Христа должно было провозгласиться жаждущим душам на этом месте, так высоко в горах Тибета. Миссионеры пустились в обратный путь, и вскоре цветущие холмы, где ламы собирали корни лакричника, сменились суровыми и безлюдными склонами.

Спустя короткое время после чудесной встречи Глэдис Эльверт с ламаистскими священниками, коммунисты из Китая перешли границы Тибета. В своем крайнем неприятии веры в божественное верховное существо они полностью разрушили монастырь. Но ламам удалось заблаговременно покинуть его. 500 лам, облачившись в одежду тибетских крестьян, рассеялись среди сотен тысяч беженцев на китайско-тибетской границе. О некоторых из них стало известно, что они нашли мир с Богом, веруя в Иисуса Христа. Попав в лагеря беженцев, несколько из этих бывших лам стали христианскими проповедниками. Среди убегающих от коммунизма они распространяли Евангелие своего Спасителя, как семя на ветру. Лишь Он один знает, где это семя упало в подготовленную добрую почву. В одном из писем Глэдис написала об этом следующее. «Только в вечности мы узнаем результаты моих трудов во время самой чудесной недели моей жизни, которую я провела во время визита в Ламаистский монастырь, расположенный высоко в Тибетских горах, точно в том месте, которое указал на географической карте один молодой китайский христианин. Да, у нас действительно Бог, который творит чудеса.

Глава 22. Верен до смерти. После посещения Ламаистского монастыря надо было возвращаться. Доктор Хуан намеревался сопровождать мисс Эльверт в течение 5 дней, но вот уже 17 дней прошло с начала их путешествия. Его жена и дети, наверное, беспокоились, и так они поспешили назад, в Ц. Из города Ц Глэдис немедленно поехала дальше, туда, где жили молодые студенты-христиане и ежедневно молились о благословении ее труда. Сколько было радости, когда они опять встретились. Глэдис Эльверт рассказала своим молодым друзьям о том, что их молитвы были услышаны Богом. Она смогла донести Слово Божие до ламаистских священников в высокогорном краю. Желая поблагодарить за это Господа, она попросила одного из студентов прочесть 125-й псалом. «Уста наши были полны веселья, и язык наш — пения. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними! Великое сотворил Господь над нами!» Мы радовались». Когда студент дошел до слов «Возврати, Господи, пленников наших», у него в горле застрял комок, эмоции были слишком сильны. Все молчали. «Давайте вместе встанем на колени и помолимся о своей теперешней нужде», — предложил другой юноша. Они встали на колени. Студент опять прочитал этот стих как молитву. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень». После короткого молчания все вместе повторили эту молитву. «Возврати, Господи, пленников наших, сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Наступила тишина. Все оставались на коленях. Один из мальчиков начал молиться об охране Божией. Из этой молитвы Глэдис узнала, что во время ее путешествия Красная армия достигла китайско-тибетской границы и скоро объявится в этом краю. Молитвы, по очереди высказанные молодыми студентами-христианами, были впечатляющие. «О Господи, дай мне силу свидетельствовать о Тебе до самой смерти!» — помолилась одна девушка. «О Боже, помилуй меня, я к смерти не готов! Прости мои грехи, Господь Иисус, помилуй меня!» Плакали и умоляли другие. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни!» Прозвучал другой молодой голос, спокойно и утешительно. «Господь Иисус, если нам суждено умереть за имя Твое, пошли нам смерть, которая станет семенем новой жизни для других, еще не познавших Тебя!» Молился следующий. Время летело, но никто не обращал внимания на часы. Казалось, будто они остановились. В душах молодых людей появилось ощущение того вечного мира, который когда-то обретут праведники.

В один из последующих дней в бюллетене евангельского миссионерского пункта было напечатано объявление о том, что требуется благовестник, готовый служить переводчиком для тысяч китайских беженцев, ежедневно прибывающих с севера, чтобы, отдохнув в городе, отправиться дальше в поисках более безопасного места жительства. Студенты-христиане сообщили об объявлении Глэдис, которая сразу решила взять эту миссию на себя. Несколько следующих недель она при поддержке своих молодых друзей совершала интенсивный миссионерский труд среди беженцев, многие из которых еще никогда не слышали ни о единственном истинном Боге, ни о Его святом законе, ни о Евангелии Иисуса Христа. Казалось, что Дух Божий действует чудесно и сильно. Миссионеры сеяли семя Евангелия, а услышанное Слово Божие, как острый лемех, глубоко вспахивало сердца слушателей. Открывались скрытые грехи, со слезами признавались перед Богом и людьми в нечистоте, краже, лжи и других проступках. Среди больших групп беженцев разрасталась волна покаяния. Это было похоже на особенное излияние Духа Божьего, который шел по долине духовной смерти, касался душ, давал осознание вины и побуждал к признанию в грехах и к совместной молитве. Люди искали друг друга, чтобы вместе молиться, словно овцы, направляемые рукой пастуха. Под руководством Глэдис Эльверт горстка молодых христиан несла весть о благодати и примирении в Господе Иисусе Христе. Сознавая свою вину, души рождались свыше, и в группах беженцев звучали хвалебные гимны и свидетельства во славу Божию. Слухи об этом распространялись и побуждали многих к размышлениям о вечном спасении. Образовывались новые молитвенные группы. А сколько было тех, кто в уединении молил Бога о личной благодати, прежде чем придет великая скорбь. Это длилось несколько недель. Стало очевидно, что Господь благословил деятельность миссионеров. А если действует Бог, кто его остановит? Глэдис написала об этом так. «Казалось, будто мы возвратились к временам первых христианских общин. Мы стали свидетелями чудного излияния Святого Духа. Позже я поняла, что Бог через Твое особенное действие хотел дать нам силу для того, чтобы пережить грядущее испытание и объединить всех обездоленных под водительством великого пастыря Иисуса Христа». Словно неудержимый цунами, китайская армия генерала Мао ворвалась в город. Коммунистическая партия немедленно взяла под контроль университет, служивший пристанищем 500 студентам-беженцам. Каждому из них вручили бланк. Им велено было заполнить его, ответив на целый ряд вопросов. Глэдис достала такой бланк, чтобы узнать, какие сложности могли доставить ее молодым друзьям-христианам вопросы. Некоторые из них были трудными. На некоторые ответить было почти невозможно. Как, например, «От чего умерла ваша бабушка? Сколько детей было у вашего дяди? Сколько денег было у вашего дедушки, когда он умер?» В этих вопросах не было ни слова ни о религии, ни о политических взглядах. Но к концу списка, когда множество бессмысленных вопросов должно было утомить и запутать опрашиваемого, внезапно вынырнул наиважнейший вопрос. «Каково ваше личное отношение к новой власти? Если вы голосуете за новое правительство, то поставьте кружок. Если вы против нового правительства, поставьте крестик». Что им ответить на это? Голосовать за новое правительство – это значит соглашаться со всем тем, что будет делаться, выполнять все приказы новых властей. Голосовать против – значит оказаться изгоем. Тогда нельзя будет устроиться на работу, придется проводить жизнь в нищете и в вечном страхе. В последние месяцы большинство студентов приняли христианскую веру. Когда они были больны, за ними ухаживали в маленькой миссионерской больнице. И многие из них признали авторитет Слова Божьего. Они впитывали его и пели гимны и псалмы.
Некоторые из них свидетельствовали о своей личной вере. Что ответят эти молодые люди на вопросы анкеты? После вручения и проверки 500 бланков оказалось, что 300 студентов поставили кружок, а 200 – крестик. Контролеры Красной Армии выглядели раздраженно, на их лицах появилось жестокое выражение. Собрали студентов, поставивших кружок в знак согласия с новой могучей партией и подчинения ей. «Вы правильно заполнили бланки, для вас есть работа», – объявили им. Работа заключалась в том, чтобы согнать 200 студентов, проголосовавших против правительства, и подвергнуть их телесным наказаниям. Вздрогнули 300 молодых людей. Так вот каков результат их подчинения партии. Как они могут согнать своих товарищей по учебе и жестоко обращаться с ними?

Весь следующий месяц продолжались издевательства над непокорными студентами. Потом снова раздали анкеты с предложением ответить на вопросы. К крайнему изумлению партийных контролеров на этих раз оказалось меньше бланков с кружками и больше с крестиками. Началось расследование. Наконец обнаружилось, что студенты-христиане каждое утро собираются на молитвенный час. Лекции в университете начинались в 9 часов утра. Студенты собирались в 8, чтобы вместе позавтракать, а час до завтрака студенты-христиане собирались группами для чтения Библии и молитвы, чтобы получить силы для дня новых испытаний. Обнаружив это, представители новой власти стали делать все возможное, чтобы срывать молитвенные собрания. Молодые христиане решили собираться еще раньше, но и эти собрания были обнаружены. Коммунисты были настроены решительно. «Этим сборищам и молитвам будет положен конец», — заявили они. Молодых христиан взяли под стражу на 3 месяца, во время которых на них пытались оказать давление самыми жесткими методами. Мама Глэдис умоляла сторожей разрешить ей свидание со своими молодыми друзьями, но разрешения не давали. Не было никакой возможности наладить контакт с ними. Глэдис трепетала при мысли о будущем этих молодых людей. Некоторые из них были еще новорожденными младенцами. Они приняли Иисуса как своего Спасителя лишь несколько месяцев тому назад. Единственное, что и оставалось, это молиться о том, чтобы, несмотря на все испытания, их вера не пошатнулась. По истечении 3-месячного срока всех китайских беженцев и жителей городка согнали на рыночную площадь. Прибыв туда, они увидели, как под стражей членов Красной гвардии и милицейских патрулей на площадь были приведены студенты-христиане.

Продолжение повести «Женщина с книгой» вы услышите в следующей передаче. Продолжение следует.

0: Внимание! Объявление!
1: Если служение радио Эли приносит вам благословение, поддержите нас материально и молитвенно.
2: Наш расчетный счет в СБ банке ЕЕ 64 10 10 22 02 84 41 42 24.
3: Наш расчетный счет в Шведбанке ЕЕ 37 22 00 22 10 73 23 17 66.
2: Получатель Радио Эли МТУ. Пояснение, пожертвование.
1: Дополнительную информацию о том, как поддержать служение радио, вы найдете на нашей странице в интернете radioeli.ru.

0: в Эстонии 11:00. Истории и свидетельства от Русского христианского радио.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор», и я ведущая этой программы Наталья Чернякова. Сегодня мой гость Егор Бабинцев.
2: Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте, Егор.
2: Уважаемые зрители.
1: Я сегодня более бодра, чем обычно. Я хочу соответствовать своему гостю. У меня настроение сегодня более такое энергичное. Но видя перед собой 17-летнего молодого человека, у меня, естественно, возникает мысль, что он нам сегодня расскажет. Но так или иначе, я все равно понимаю, что того негатива страшного, который бывает в жизни, сегодня не будет. Поэтому я сегодня оптимистична. Но хочу сказать еще одну вещь, Егор. Наша целевая аудитория, часть которой составляет молодежь, она немножечко обделена. Здесь бывают чаще всего зрелые мужи, женщины, прошедшие сложный путь. Я прямо вся во внимании. Судьба. Егор Бабинцев, 17 лет, член церкви Дом Отца.
2: Знаете, на самом деле, в моей жизни было то же самое, хоть мне всего 17, но я успел тоже пережить вот эту пустоту, и хотел бы как раз сегодня рассказать о том, как я себя чувствовал, и о том, что выход есть из этой ситуации. Я обычный мальчик, я родился в обычной семье, у меня родители не были алкоголиками или наркоманами, я не был обделен вниманием родителей, меня всегда любили, холили, лелеяли, но моя мама, она верующая. Она приняла крещение в 2006 году, по-моему, когда мне было 4 года, и все остальное время она воспитывала меня в Боге, по крайней мере, старалась так делать. Мой папа тоже уверовал и принял крещение, но потом эта суета, вот эта вся бытовуха, она его увлекла обратно на темную сторону, если можно так сказать. То есть он изменился после крещения, а люди вокруг него, его друзья, коллеги, они все остались старыми, и это его смутило. На самом деле я тоже переживал такой этап в своей жизни, но я к нему вернусь чуть позже, потому что нужно рассказать предысторию. Я уверовал в 16 лет и принял крещение чуть больше года назад, 4 сентября. Теперь эта дата как мой второй день рождения для меня. У меня день рождения 7 сентября, а крещение 4. И я прошел такой не очень длинный путь по сравнению с другими героями этой программы, но мне есть что рассказать на самом деле. Я ходил в церковь, как и все дети, ходил в воскресную школу. В воскресной школе я был... Не хочу, конечно, хвастаться, но я был самый эрудированный, потому что у нас дома было две детских Библии, они были разные, то есть обе с картинками, но в них были разные тексты. Я прочитал обе из них, и я был очень эрудирован по историческим вопросам, то есть я знал, кто такой Самсон, знал, что он делал, где он был, и прочее. И поэтому в воскресной школе я всегда тянул руку, отвечал, меня всегда хвалили. Я вроде был достаточно открытым, ну, я был стеснительным на самом деле, но иногда, конечно, открывался, и из меня прямо потоками лилась эта информация. Всем все рассказывал, всем все объяснял, всех всему учил. И в школе я тоже был отличник. Я закончил школу с красным дипломом, у меня все пятерки, но на самом деле внешне все кажется просто прекрасным, но внутри меня была такая вот... маленькая козявка, которая меня донимала, была вот эта пустота. Я понимал, что у меня ничего в жизни плохого такого не происходит. У меня нет никакой грусти, печали, тоски и прочего. У меня все отлично. В школе у меня успехи. Дома у меня все прекрасно. Я прихожу, мама меня любит, папа меня любит, все меня любят. Но я чувствовал, что что-то вот не то. И я пытался закрыть эту пустоту. Сначала... В мою жизнь пришла нецензурная лексика, потому что все вокруг так разговаривали, и я тоже начал так разговаривать. Какое-то время меня мучила совесть. Я думаю, меня, может быть, Бог обличал, скорее всего. меня мучила совесть, но потом я ее начал глушить, я думал, ну, я же не постоянно, не как сапожник через слово, а я только в самых экспрессивных моментах. То есть вот это самая популярная сейчас такая отговорка для самооправдания. Но, слава богу, что я уберегся от алкоголя и сигарет, потому что я не знаю, почему так произошло, но я всегда понимал, что вот алкоголь и сигареты – это то, ну и наркотики, понятное дело, это то место, куда вот не стоит соваться, просто не стоит. А, вот, слава богу, что не попал я в этот омут, меня туда не затянуло, но затянуло меня в другое место, в компьютерные игры. Я играл дни напролет, играть я начал, когда мне купили компьютер. Я копил деньги со дней рождения и прочих праздников. И потом поехал с папой в Москву. Мы с ним купили компьютер с рук. Я поставил его и начал играть. Игры были совершенно разные, но у меня было четкое понимание, что вот в этих играх я ищу какую-то командную работу. То есть я играл в какие-то шутеры и прочие игры, в которых играют команда на команду. И я хотел вот этого командного взаимодействия, командной работы. Я смотрел на профессиональных игроков, как они играют, насколько у них четкое взаимопонимание и общение друг между другом. Я слушал их разговоры в голосовом чате в то время, когда они играют. У них четко отработана стратегия. Они могут сказать просто вот одно слово, и они сразу понимают, по какой стратегии они будут играть всю эту игру. Ну или весь раунд более конкретно. Мне хотелось этого командного взаимодействия, я пытался его найти, но даже в компьютерных играх люди этого не хотели. Им просто хотелось вот играть, получать это моментальное удовольствие, и все. Я даже специально учился играть, то есть я заходил на различные ресурсы, постоянно читал, каким-то занимался, если можно это назвать, самообразованием в этой сфере. Играл я очень много, я специально просыпался в 5 часов утра, чтобы перед школой успеть поиграть. И так получилось, что когда я заканчивал 9 класс, я понял, что начинается новый этап в моей жизни, что все поменялось. У меня есть дядя, он бизнесмен, и он очень давно интересуется темой саморазвития, то есть какого-то тайм-менеджмента, самоорганизации и прочего. То есть он очень много книг читал на эту тему, и я понял, что мне нужно к нему обратиться. Я попросил его посоветовать мне парочку книг, и он посоветовал мне одну книгу про тайм-менеджмент. Она построена не как сборник советов, а как обычная книга с повествованием, в конце каждой главы приводятся какие-то уроки. И я думаю, что на самом деле Бог мне подкинул эту книжку, потому что она, с нее начались все изменения в моей жизни, все кардинальные изменения. Я начал ее слушать, это была аудиокнига, и я в тот же день понял, что мне нужно удалить все мои игры. Я послушал ее и понял, что эти игры меня до добра не доведут.
1: С чего ты это понял?
2: Ну, в этой книге очень много говорилось о тайм-менеджменте, потому что она, собственно, по нему и была, и там говорилось о том, что такие вещи, как телевизор, компьютерные игры, они очень много крадут времени, которое можно пустить в более продуктивное русло.
1: То есть, так или иначе, вопрос организации,
2: да,
1: времени своего.
2: Я не знаю, почему вот у меня появилась эта мысль, что мне нужно быть более организованным, но в моей жизни вот всегда были поиски чего-то такого, того, что мне нужно. Я никак не мог этого найти. У меня было очень много друзей, которые занимались совершенно разными вещами, но это была просто обычная молодежь, которая, как и все, выпивала, как и все тусовались. Mm-hmm. Очень много было аморальности в нашей вот этой среде, что и меня, в принципе, тоже зацепило. Но на самом деле я сейчас оглядываюсь назад и понимаю, что это моя жизнь, она была, в принципе, как у обычного подростка. То есть ничего особенного в ней не было. Она была даже, может быть, чуть лучше. То есть в ней не было алкоголя, не было сигарет. Я еще и был, как модно сейчас говорить, зожник.
1: Угу.
2: Все был за здоровый образ жизни. Это сейчас тоже в моде.
1: Да.
2: И непонятно на самом деле. Я сам не понимаю, почему я захотел поменяться. Но я чувствовал, что что-то вот внутри меня...
1: Должно быть что-то еще.
2: Да, внутри меня была эта пустота, которую так хотелось чем-то заполнить. И поскольку я был рос в семье верующих родителей, с верующими родителями, то есть я знал о том, что можно прийти в церковь и попросить помощи.
1: Расскажи, пожалуйста, в этом месте, почему ты это знал, знал в 15, в 16, почему ты этого не знал в 13, в 11, тогда, когда тебя привлекли всякие непотребства. Понимаешь, для меня это очень важно даже лично. А уж сколько там людей сидит по ту сторону камеры, которым это так важно. Это и суть тебе подобная, это и родители таких, как ты. Почему, в конце концов, в 6 лет не решил, что так я автоматически пойду за мамой?
2: Я все время считал, что мне рано. Когда заходила речь о крещении, например, когда мне было 13 лет, просто говорили о том, что вот тот-то, тот-то крестился. Я думаю... Нет, ну, наверное, мне еще совсем рано, я вот 18 лет крещусь, где-нибудь вот там, когда созрею.
1: А ты чего-нибудь искал, искал? У тебя было представление, что мама что-то спрятала от тебя? Наверняка в этом мире надо что-то досмотреть и потом уже пойти навстречу Богу.
2: На самом деле, я доверял ей, и я видел, что она изменилась после того, как прошла «Открытое сердце». И я понимал,
1: это курсы?
2: Что...
1: Это что?
2: Это семинар по душепопечению, на котором как раз душепопечитель помогает человеку раскрыться и вытащить наружу все, что его гнетет, все, что ему мешает развиваться, жить дальше, и все, что ему мешает прийти к Богу. Я проходил уже этот семинар где-то в 14 лет, но тогда я ничего не понял. То есть мы каялись, мы молились, и я понимал, что да, да, вот Бог меня простил, ну все, я пойду. И дальше на каком-то этом энтузиазме у меня получалось какое-то время жить праведной жизнью, а потом все вокруг то же самое. И я опять скатывался вот в ту же жизнь, которая у меня была до этого. У меня не было понимания, что это все касается лично меня. То есть для меня это все-таки была на тот момент вера родителей, вера мамы. То есть я тянулся за ней, и в какой-то момент она уже перестала на меня так сильно.
1: Правильно сказал, я доверял и шел просто по правильному пути, да, соглашался на это.
2: Да, но... я знал, что мама для меня плохого точно не хочет.
1: Но ты не представляешь, какую ты важную сейчас вещь сказал, даже не для эфира, а для пастора-учителя, для проповедника, который с душами работает, на энтузиазме. Ты сказал, я на энтузиазме. Ты знаешь, сколько людей на энтузиазме молится? К Богу подходит на энтузиазме. Потом выходит из церкви, энтузиазм проходит.
2: И все гаснет.
1: Наверное, это не сегодняшняя наша тема. Все-таки, что такое на самом деле встреча с Богом, а что такое эйфория? Это очень важно. Ты просто для себя об этом подумаешь, а сейчас продолжишь свой рассказ.
2: И я шел за ней дальше. Она ходила в церковь, я ходил вместе с ней. Но потом она уже перестала иметь на меня такое влияние. И она звала меня в церковь, она говорила, ну, поехали. А я говорил, нет, мам, я сегодня не хочу. И она не давила на меня. Она понимала, что все-таки силком в церковь тащить не стоит, но она все равно старалась меня как-то туда завлечь. То есть она, ну как же так, ну нужно же пойти. И на самом деле меня очень часто, когда я не ходил в церковь, до определенного момента, где-то до 15 лет, если я пропускал церковь, меня мучила совесть. Было внутри вот это обличение, что я плохо сделал, что я не пошел. И были моменты, когда я хотел не пойти, а потом в последний момент что-то внутри меня вот так вот выходило наружу, и я понимал, что нужно идти. И я говорил, все, подождите меня, я еду с вами. Сейчас я оденусь и поеду. Но потом это все прекратилось. То есть это все погасло, и я перестал ходить в церковь. Где-то год, наверное, я в нее практически не ходил. То есть в воскресенье я занимался своими делами обычными, сидел за компьютером, играл в игры, делал уроки, все, что как бы обычные люди делают в воскресенье. Но потом, когда я начал читать эту книгу по тайм-менеджменту, я начал менять свою жизнь. То есть я убрал из нее игры, причем это все было еще не мотивировано приходом к Богу. То есть... Я не думал о том, что Бог хочет, чтобы я не играл в игры. Я думал о саморазвитии. То есть как думают и все. Я думал о том, как мне стать лучше, как мне стать сильнее, быстрее, выше, зарабатывать деньги, как-то упорядочить свою жизнь. Было вот это желание принести порядок, чтобы все было ровно по полочкам разложено. И я начал читать эту книгу, слушать эту книгу. Достаточно быстро я ее прослушал, она короткая была, за пару дней. И я понял, что мне нужно что-то поменять. Записался на бесплатный вебинар по программированию, то есть реализовал то, что я давно хотел сделать, но никак мне не хватало времени, не хватало желания. И когда я немножко поизучал эту отрасль, я понял, что я хочу этим заниматься. Я хочу, чтобы моя дальнейшая жизнь, моя работа была связана с этим. И на волне вот этого вот подъема я очень часто общался со своим дядей, который на самом деле сыграл очень большую роль в моем становлении как христианина и как личности. И в один прекрасный момент, когда мы с ним общались, он предложил мне такую идею,

0: чего я не мог достать, чего я не мог понять, но я знал, что оно есть. И я решил, что мне нужно еще раз пройти открытое сердце. Я пришел в церковь, где проходил этот семинар, пришел к своему душепопечителю, и мы начали проходить ту же самую программу, которую я проходил 2 года назад. Но у меня было такое ощущение, что это совершенно другая программа, потому что мы вытащили действительно все, что было у меня внутри. Все, вот все эти чувства я себя ощущал ненужным, брошенным на протяжении вот всей своей относительно взрослой жизни, то есть где-то с 13 лет и до 16 лет, я чувствовал, что я бесперспективный, что я ничего не могу сделать, что я ни на что не годный, ничего у меня не получится. Несмотря на то, что я был вроде как неплохой парень, то есть по оценкам других людей. Я был отличник, я хорошо учился, у меня были какие-то перспективы, но чувствовал я себя по-другому. И мы поняли, что это в большинстве своем из-за влияния моего отца. Это очень распространенная ситуация, на самом деле. Я смотрю на своих друзей, знакомых, и у многих эта ситуация повторяется. Отец пытается как-то повлиять на ребенка. Он хочет, чтобы ребенок вырос умным человеком, сознательным человеком, состоятельным, чтобы он был таким, каким не смог стать его отец. Но поскольку многие отцы не знают, как подступиться к своим детям, они выбирают старый проверенный метод – унижение. То есть они считают, что... Опять-таки, это не их вина, потому что когда-то это все происходило и с ними. То есть мой дед говорил моему отцу то же самое, что мой отец говорил мне. И неизвестно, что мой прадед говорил моему деду. Я не знаю, когда это все началось, но это продолжается уже очень долго. То есть весь наш род, так скажем, это происходит. И он пытался как-то меня образумить, как он считал, путем унижения. То есть он постоянно говорил мне, что да вот, ты все время играешь, ничего у тебя не выйдет, ничего у тебя не получится, ты вообще ни на что не годный, и давай как-то берись за голову. Он думал, что это сработает. Но в итоге он просто насадил внутри меня такое количество внутренних этих комплексов и ложных убеждений о себе, что я считал себя просто недостойным жизни.
1: Расскажи немножко из этого семинара, что работает, все-таки больше работает. Вот сейчас буквально рядом в противовес тому, что отец говорил.
0: Мы говорили много о Божьей любви. Мы говорили о том, что Господь любит каждого, несмотря на его ошибки, несмотря на то, как он выглядит, как он действует. Даже когда человек грешит, Бог все равно его любит. И это как раз было просто полной противоположностью того, что я ощущал дома. Дома я думал, что если я ошибаюсь, значит, меня не любят. То есть мне нужно быть более успешным, чтобы меня больше любили. Это касается именно моего отца, потому что мама все-таки более лояльно к этому относилась. Но опять-таки я хочу сказать, что я говорю это не для осуждения его, потому что у него также есть свои внутренние причины поступать таким образом. И я ни в коем случае не обижаюсь на него и не виню его в том, что произошло. Просто то, что произошло, уже произошло.
1: Егор, и то, что ты там услышал, и если соединить это с твоим возрастом, тебе 15 лет или 16 год, да?
0: 16
1: лет. Конечно, это было время для покаяния. Кто уйдет от такого? Кто захочет это бросить, узнав? Вот как раз, просто наша программа имеет пределы, вот как раз сейчас скажи, что в это время, что после этого происходило. Ты очень доступно, очень открыто рассказал о подростке, вообще о подростке. Вот, а теперь, когда ты эту весть, не евангельскую, даже не то, что Христос умер на кресте за нас, пролил кровь, ты сказал, Он любит. И что произошло между вот этой вестью и крещением твоим?
0: Я прошел этот семинар «Открытое сердце», и мы вместе с моим душепопечителем вытащили наружу все, что таилось у меня в душе, все, что заставляло меня чувствовать себя так, как я сказал ранее. И потом мы начали молиться, каждый день обсуждать Библию, читать какие-то места из Писания.
1: Прямо индивидуально с тобой работали?
0: Да, специально мы с ним
1: переписывались. Расскажи об этом месте. Наверняка сейчас кто-нибудь сидит и думает, где это? Где это происходит? Что за церковь? Что за семинар? Кто душепопечители?
0: Это душепопечителя зовут Анатолий Павлович Сенковец.

0: Это благословенный человек. Я просто благодарю
1: это
0: Бога.
1: Это Москва, за... Одинцова?
0: Это... Он на самом деле ездит по разным церквям. Угу. То есть...
1: Но в Москве?
0: И в Москве, и в Одинцово. То есть так. Он считается как бы вторым пастором нашей церкви.
1: Дом отца.
0: Дом отца Одинцова, да. И он всегда открыт к другим людям. То есть мы направляем к нему как раз людей, которым нужна вот такая помощь, которые понимают, что что-то их гнетет внутри, что-то внутри у них засело, и они не могут понять, что не могут сами это вытащить.
1: Ты вскоре принял крещение? Убежденно?
0: Да. В июле я прошел этот семинар в конце июля. Потом какое-то время, вот этот месяц я молился, я читал Библию. И в один из дней, это было уже 1 сентября, ну, в конце августа, в начале сентября, насколько я помню, 1 сентября, я молился в ванной, и тут я понял, что Христос меня любит. Это такая вещь, которую постоянно рассказывают в церкви. Нам говорят об этом вот чуть ли не каждое служение, о том, что Бог всех любит, Бог всех принимает. Но до этого это для меня было абстрактным понятием. То есть Он любит не меня, Он любит всех. То есть я считал, что Он любит всех, да, это правда. Но тут я вдруг понял, что Он действительно любит меня, несмотря на то, что у меня была с Ним вражда.
1: И ключевое слово «меня».
0: Да, именно «меня». Именно меня конкретно. Я также понял, что он любит и других людей, несмотря на то, какие они ему могут причинить, какую боль, то есть как они его оскорбляют, как они его на него ропщут, как они говорят о том, что он несправедливый.
1: Да.
0: И он все равно любит их и прощает их, и все равно посылает им эти благословения, которые все равно появляются в их жизни. И я хотел немножко заметить по поводу вражды с Богом. Я не сказал о том, что вот это время... Перед прохождением этого семинара у меня была очень сильная война. Вот реально война с Богом, потому что я видел несправедливость. Я видел, что вокруг происходит. Я видел политику. Я видел даже своих друзей. И у меня был просто закономерный вопрос, который не мог не появиться. Почему у него есть, а у меня нет? Чем я хуже? Почему мой друг может себе позволить там носить одежду... То есть вся одежда, которая была на нем, стоила 80 тысяч рублей. И я думаю, почему они могут себе это позволить, а мы не можем?
1: А вообще, почему в мире перестановка такая ценностей происходит?
0: Почему так? Вот почему люди, которые не заслужили, получают, а которые заслужили, не получают ничего? В то же время я обращал внимание на политику, потому что сейчас молодежь очень много интересуется политикой, и я в том числе интересовался. И то, что сейчас происходит и в нашей стране, и в других странах, оно ужасно, ужасное впечатление на меня производило. То есть меня прямо это все подавляло. Я каждый день изучал эти политические новости, и я видел, какой кошмар происходит. И я просто не понимал, почему так. Почему это происходит? Я заряжался этим с самого утра, наполнялся вот этими политическими новостями, и потом ходил и целый день терроризировал свою семью. И вот эта вражда с Богом, я смог побороть эту вражду с Богом, и когда я начал молиться, я понял, я начал плакать, я начал благодарить Бога за то, что Он любит меня, за то, что Он любит всех людей, всех, кто обижал меня, всех, кто обижал Его, всех убийц, всех маньяков, тиранов и прочих. Он их просто любит, как маленьких детей. И после этого моя жизнь изменилась. Я в тот же вечер после этой молитвы, я написал своему душепопечителю о том, что вот так произошло. Я почувствовал, что Бог меня любит, лично меня, и на меня сошло это откровение. И он спросил меня, ты готов сделать этот шаг, следующий шаг в отношениях с Богом? Он имел в виду крещение, и я сказал ему, да, я готов. Это было в субботу, и на следующий день я пришел в церковь, и пастор нашей церкви сказал мне, ну что, ты готов креститься? Я говорю, да, я готов. И он спрашивает меня, когда ты... Мы можем это сделать во вторник. Я говорю, хорошо. Во вторник мы поехали, и меня крестили. И после этого моя жизнь стала совершенно другой. Совершенно. Я просто все, что было до этого, все стерлось. Я стал реально другим человеком.
1: А знаешь, Егор, естественно, дальше могла бы быть целая большая тема. Но время нашей программы подошло к концу. А именно о расстановке в церкви. Что там происходит? Что там делают люди? Что ты там видишь? Там святость, может быть. Люди, может, ходят с такими нимбами все. Или еще какие-то вещи. Но я спрошу такой вопрос, который больше принадлежит очень молодому человеку. Как ты себе видишь в церкви? Все равно вот из того, что ты рассказал, не реализоваться в церкви. Будешь ты трижды бизнесменом даже, да, будешь зарабатывать деньги. Но такие люди, как ты, суть лидеры, они не смогут просто так приходить и выходить. Прихожане и выхожане, да, они не смогут этого.
2: Тут я полностью согласен.
1: Тут и духовный какой-то аспект, получив так много, хочется отдать. Тут и вопрос личностный. Ты на задворках не будешь. И это очевидно, и это ясно. Что ты, в принципе, видишь для себя?
0: На самом деле, у меня уже есть подходящее служение в церкви, на которое меня, можно сказать, помазали. Это молодежный лидер.
1: Так.
0: Но поскольку в нашей церкви сейчас она только развивается, и из молодежи там только я, то у меня есть шутливое прозвище «Молодежный лидер без молодежи».
1: Так.
0: И на самом деле, возможно, я вижу себя не столько молодежным лидером, сколько душепопечителем. Потому что после открытого сердца я могу анализировать сердца людей. Я вижу, что происходит в их жизни. Я пытаюсь как раз распутать этот клубок, который когда-то распутал мой душепопечитель, клубок в моей жизни.
1: Ты просто на себе знаешь ценность этого процесса.
0: Да, я понимаю, насколько это важно. Насколько важно объяснить человеку, что это все неправда. Что все, о чем он думал до этого, все, кем он себя считал, кем он себя видел, все это неправда.
1: Но ты понимаешь, что для этого, я уже молчу там о каких-то личностных качествах или о каком-то развитии, насколько человек должен быть выше духовно, в принципе, тех, кого он учит. Работа огромная предстоит. Тебя это пугает или, наоборот, это блестящий путь, который тебя привлекает?
0: Я еще пока не могу понять, какие-то аспекты меня пугают, какие-то вдохновляют, да. Но я понимаю, что больше Бог из моей жизни не исчезнет. Никогда. Вот что бы я ни натворил, что бы я ни наделал, я всегда буду помнить о том, что Он со мной.
1: Куда мне идти? Ведь у тебя глаголы вечной жизни.
0: Аминь.
1: Спасибо тебе большое, Егор. Понятно, что будет много молодежи. И понятно, что будет много молодежи, запутавшейся в век вот этих технологий компьютерных, и поменялись ценности. Люди ушли в то, что они себе представляют, от того, что есть на самом деле. Совершенно в веревочку запутываются мозги. И дай тебе Бог желание, дай тебе Бог ведение, Божьего ведения, чтобы работать с такими людьми. Спасибо тебе большое за время, которое ты нам уделил. И сейчас напомним всем. В эфире была программа «Выбор». Я ведущая этой программы Наталья Чернякова. И мой гость сегодня, один из самых юных гостей, которых видела эта студия, Егор Бабинцев из церкви «Дом Отца». Заходите на наш канал, слушайте больше наших программ. Всего вам доброго, Егор, и тебе. До свидания.
0: До свидания.
3: Истории и свидетельства от Русского христианского радио.

0: Почему стоит присоединиться к большой семье слушателей Радио Эли?
1: Я начала слушать радио 15 лет тому назад. Я узнала, слышала от верующих, и я сразу же пошла и купила радио. Я слушаю семейное радио круглосуточно. Конечно, больше всего нравится, когда проповедники и служители служат в Духе Святом. Слушая семейное радио, возрастаю духовно и физически. Я желаю и призываю, и молюсь для того, чтобы многие еще познали, чтобы они также могли услышать и спастись. Поэтому нам, как верующим, нужно дорожить временем, чтобы не уклониться, не отстать от Господа, а приблизиться, познать Его, исполнить волю Его, чтобы встретиться с Ним не со слезами, не с пустыми руками, а принеся плод, прославляя Господа нашего.
0: Если вы хотите поддержать служение семейного радио, то сделать это можно молитвенно и финансово. Информацию можно найти на сайте radioeli.ru.

0: В Эстонии уже полдень. Об этом говорят и часы семейного радио.
1: Привет, ребята! Давайте послушаем увлекательные истории. Мудрецы с Востока покинули царский дворец. Они были разочарованы. Они искали рожденного царя Иисуса в царском дворце. Они пришли поклониться ему и показать всем, что и для них он повелитель. Но в Иерусалиме они его не нашли. Уже стемнело, когда они вышли из города.
2: Почему царь Ирод выглядел таким обеспокоенным?
3: И зачем ему нужно было точно знать, когда появилась звезда?
2: А вот и она, та самая звезда, которая показала нам, что родился царь иудейский.
1: Мудрецы из Вавилона очень обрадовались, когда снова увидели звезду. Представьте себе, звезда двигалась на небе перед ними, указывая им путь в Вифлеем. Они вошли в город, и там звезда остановилась прямо над одним из домов. В том доме находились Мария, Иосиф и младенец Иисус. Там они поселились, когда закончилась перепись населения, и все приехавшие на перепись возвратились домой. Поиски мудрецов подошли к концу. Они нашли то, что искали. Войдя в дом, они увидели Марию, Иосифа и младенца Иисуса. Они воочию увидели царя, посланного Богом. В изумлении они преклонились перед Иисусом и поклонились ему. Они хотели, чтобы он был их царем и царствовал в их жизни. Ребята, а стал ли Иисус вашим царем? Вы послушны ему? Вы позволяете ему вести и направлять вас в жизни? Для нас с вами нет ничего прекраснее в этом мире, чем идти за Иисусом, как за нашим царем. Мудрецы отдали всю свою жизнь Иисусу. Они принесли ему дары в знак благодарности — золото, дорогие ароматы, фимиам и ладан. Это были дары от них вечному царю. Но самый прекрасный дар, который мы должны ему принести, — это наши жизни. Кто отдает всю свою жизнь Иисусу, тот получит большую награду. До новых встреч, ребята!

0: На сімейном радио Эли.
1: Лучшие мысли человечества. Не тот мужественен, кто лезет на опасность, не чувствуя страха, а тот, кто может подавить самый сильный страх и думать об опасности, не подчиняясь страху. Константин Ушинский. Счастье человека где-то между свободой и дисциплиной. Иван Павлов. Ежели ты хорошее сделаешь с трудом, труд минется, а хорошее останется. А ежели сделаешь что худое с услаждением, услаждение минется, а худое останется. Михайло Ломоносов.
2: Музыка на семейном.

0: Представляем вашему вниманию чтение книги Библии «Ветхий Завет».
1: Четвертая книга царств. Глава 23. «И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета этого, написанные в книге этой. И весь народ вступил в завет. И повелел царь Хилкии первосвященнику и вторым священникам и стоящим на страже у порога вынести из храма Господнего все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль. И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному. И вынес Астарту из дома

0: Господнего за Иерусалим к потоку Кедрон, и сжег ее у потока Кедрон, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, и вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы от Гевы до Версавии, и разрушил высоты перед воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса, градоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот. Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвеннике Господнем в Иерусалиме, а пресноки же ели вместе с братьями своими. И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. И отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу перед входом в дом Господен, близ комнат Нифан-Мелеха Евнуха, что в Фаруриме, колесница же солнца сжег огнем. И жертвенники на кровле горницы Ахаза, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Манассия на обоих дворах дома Господнего, разрушил царь, и низверг оттуда, и бросил прах их в поток Кедрон. И высоты, которые перед Иерусалимом направо от Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавитской, и Милхому, мерзости Аммонитской, осквернил царь. И изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими. Также и жертвенник, который в Вифиле, высоту устроенную Иеровоамом, сыном Навата, который ввел Израиля в грех, также и жертвенник этот, и высоту он разрушил, и сжег эту высоту, стер в прах и сжег дубраву. И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господнему, которое провозгласил человек Божий, предрекший события эти, когда Иеровоам во время праздника стоял перед жертвенником. Потом, обратившись, увидел могилу человека Божиего, предрекшего эти события, и сказал Иосия: «Что это за памятник, который я вижу?» И сказали ему жители города: «Это могила человека Божиего, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты сделаешь над жертвенником Вифильским». И сказал он: «Оставьте его в покое, никто не трогай костей его». И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Также и все капища высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия и сделал с ними то же, что сделал в Вифиле. И заколол всех жрецов высот, которые там были на жертвенниках, и сжег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав: «Совершите Пасху Господу, Богу вашему, как написано в этой книге Завета. Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18-й год царя Иосии была совершена эта Пасха Господу в Иерусалиме. И вызывателей мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле Иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хилкия священник в доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде него, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всею душою своею и всеми силами своими, по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему. Однако же Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Манассия. И сказал Господь: и Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город этот и Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». Прочее об Иосии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В одни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Евфрат, и вышел царь Иосия навстречу ему. И тот умертвил его в Мегиддоне, когда увидел его. И рабы его повезли его мертвого из Мегиддона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосии, и помазали его, и воцарили его вместо отца его. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле Ефамской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил пени на землю, 100 талантов серебра и 100 талантов золота. И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосии, вместо Иосии отца его, и переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. И серебро, и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли, по оценке своей, он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Зебудда, дочь Федаии из Румы. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делали отцы его.
1: Теперь обратимся к Новому Завету.
0: Деяния апостолов. Глава 25. Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его в пути. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей, и что он сам скоро отправится туда. И так, — сказал он, — которые из вас могут, пусть пойдут со мной, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угодное иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего такого нет, в чем эти обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: ты потребовал сюда Кесарева. К Кесарю и отправишься. Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павла, говоря: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я спросил, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом, но так как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августа, то я велел содержать его под стражей до тех пор, пока не пошлю его к Кесарю. Агриппа же сказал Фесту: «Хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, — отвечал тот, — услышишь его». На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест: «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И так как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, поэтому привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него».

0: Вопрос от Алексея из США. Сегодня очень распространено видение церкви как корпорации. При этом существует жесткая вертикаль власти. Кто кому подчиняется. Система наказаний за вольнодумие. Как на это смотрит Писание?
1: Очень хороший вопрос. И в действительности этот вопрос касается природы церкви, как она создана Иисусом Христом. И важно понимать, помнить, каким образом церковь создана, для того, чтобы правильно понимать свое место в церкви и свою ответственность перед телом Иисуса Христа. Значит, прежде всего, церковь – это не корпорация. Церковь – это организм, живой организм, созданный Иисусом Христом и строящийся Святым Духом. Послание к Ефесянам, 2 глава, там 20 стих и дальше говорится о том, что церковь стоит на основании апостолов и пророков новозаветных, Иисус Христос – краеугольный камень, и Дух Святой созидает или встраивает каждую душу в этот святой храм в Господе. Вот это то, что мы видим ясно сказано. Кроме того, много других мест, которые говорят о продолжающемся действии Святого Духа, формирующего церковь. То есть церковь это прежде всего сверхъестественное соединение человека и Бога в душах спасенных людей, объединенных совместным действием Святого Духа. Дух Святой действует в каждом из нас, и Он соединяет нас друг с другом, и мы взаимно можем воздействовать друг на друга, укрепляя и, в общем, созидается Святой Храм Господа. И вот это основа христианской церкви. В этом суть. Церковь Христова живет не приказами начальников, не программами, которые могут разработать руководство, не так называемым видением нашей церкви, видение вот такое. Церковь Иисуса Христа развивается под действием Святого Духа через Божье Слово на основании святой жертвы Иисуса Христа, принесенной за нас на Голгофском кресте. Вот это нужно помнить. Теперь, кроме этого, мы видим, что Господь Иисус Христос создал определенную структуру церкви. Написано в Ефесянам 4 глава, в 11 стихе, и Он, то есть Иисус Христос, поставил апостолов и пророков Нового Завета, мы читали о них во 2 главе, в 20 стихе, и дальше сказано евангелистов и пастырей и учителей. То есть Он поставил евангелистов, пастырей, учителей, для того, чтобы мы могли снаряжать святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть при всем этом, когда мы говорим, что это работа Святого Духа, церковь не хаотична. Это не значит, что здесь полная анархия или, как некоторые говорят, демократия. То есть это люди проголосовали, и они хотят что-то сделать. Нет, эта работа регулируется структурой, установленной самим Иисусом Христом. Есть служители, есть пастырь и учитель, которым Бог дал дарование. У них есть определенный уровень зрелости, который больше, чем у остальных. И они с этим поручением от Бога, с этой позицией, на которую поставил их Господь, они занимаются конкретным делом. Посмотри, это дело – снаряжать святых на дело служения – для созидания тела Христова. Как они это делают? Через то, что они помогают каждому христианину прийти в уровень мужа совершенного, в познании Сына Божьего, в меру полного возраста Христова. То есть мы, служители, отвечаем за то, чтобы люди в церкви могли познавать Христа больше, наполняться им сильнее и отображать Его точнее в своей жизни. Это нужно для них прежде всего, потому что это лучшее, что они могут иметь в своей жизни. И это нужно для церкви, потому что это делает их эффективными созидателями тела Иисуса Христа. И дальше в 16 стихе сказано, что из Иисуса Христа все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя любви. То есть это предполагает участие всех людей в жизни и развитии церкви. И вот здесь многие люди не совсем понимает это. Вот смотри, мы уже отметили, что это духовный процесс, движимый Святым Духом, в результате которого, который действует через Божье Слово на основании Евангелия Иисуса Христа, и в результате которого церковь растет. Церковь растет только в результате действия Святого Духа. И духовно, и количественно. То есть это не, церковь не растет в результате наших корпоративных решений. Это невозможно. Только Дух Святой может это сделать. При этом этот процесс не хаотичен, а организован. Он направляется более одаренными людьми, которых Господь поставил для того, чтобы взращивать всех остальных и позволять всем остальным взаимно созидать друг друга в общем росте, в возрастании в теле Христова. То есть мы можем сказать, что это работа дела Духа Святого, направляемая пастырями, служителями, которых Господь избрал. И заметь, как вот эта идея, она совершенно далека от корпорации. То есть здесь совершенно иные вещи. Это духовная природа. И вот здесь многие люди пытаются, когда мы говорим «направляемое», вот здесь они пытаются применять разные варианты, некоторые известные в мире. Ну, например, некоторые говорят о корпоративной идее, что здесь есть корпоративное руководство, менеджмент, вот, и есть все элементы корпоративной жизни. Многие люди именно так и думают. И это совершенно неправильное мышление. То есть мы сейчас здесь планерки, эти все отчеты, все процессы, в которых функционирует корпоративный мир. Это абсолютно корпоративный мир, построен совершенно на других принципах. Или же другие говорят о том, что нет, это демократия. И мы должны все здесь сделать так, что все мы вместе решаем, и каждый голосует. Нету ни одного, ни другого в Священном Писании. То есть жизнь церкви, она может принимать различные формы в разных местах. И нам нужно быть очень чуткими к тому, чтобы понимать. Ну, например, вот буквально перед тем, как мы начали эту запись, у нас была встреча руководства нашей церкви, и там диаконский комитет принес нам вопрос о том, как правильно подойти к установке нового кафедра. Какую идею вообще вы? И мы им говорим, братья дорогие, это ваша ответственность. Мы не будем выбирать карпет. Это мы здесь не корпоративный офис, который решает эти вещи. Мы только вам скажем, что у нас вот такие возможности, и у нас есть общая идея. Подберите что-то такое, что было бы более выносливо и было бы соответственно тому, что происходит в церкви. И мы полностью отдаем это им, они сами это решают. То есть вопрос, который стоит здесь, это наша церковь на данном этапе, и мы, когда подходим к этому вопросу, мы думаем не о том, какое же правильное решение найти здесь, а мы думаем о том, как это решение, оно поможет нам в достижении общей цели роста церкви и не будет мешать этому. Ты можешь за карпет поругаться и вместо того, чтобы приблизиться ко Христу, удалиться от Него. Или же ты можешь иметь карпет немножко хуже, чем он максимально возможный был бы, допустим. Но зато сохранить мир и вместе поддерживать друг друга немножечко больше в нашем поиске Иисуса Христа и жизни. То есть вот это главная мысль. Поэтому, когда говорят о вертикали власти, о всяких... Ну, Писание говорит, повинуйтесь служителям, наставникам вашим, послание к евреям. Писание говорит так. Но это не говорит о том, что я как наставник, я буду выбирать теперь карпет. Это не говорит о том, что я как наставник буду выбирать, сколько там инструментов должно играть в оркестре. Или я буду micromanage какие-то вещи. Я как наставник, мы как пастыри, мы определяем духовную составляющую жизни церкви. И тогда, когда люди восстают против этой духовной составляющей, когда они разрушают единение церкви, когда они что-то приносят такое, что блокирует достижение этой цели, вот здесь мы проявляем власть, здесь мы запрещаем, здесь мы говорим в соответствии с тем, что Господь поручил нам. Этого нельзя делать, этого не будет здесь, по причине того, что мы отвечаем перед Богом. Но как ты замечаешь, что это совершенно далеко от корпорации и от вертикали власти.
0: Вот система наказания, да, говорит, за вольнодумие. Вольнодумие – это вообще не библейский образ мысли.
1: Вот смотри, когда речь идет о вольнодумии, то, скорее всего, здесь мы имеем дело с более широкой проблемой, которая уходит своими корнями в том, что, скорее всего, руководство церкви, оно не создало атмосферу, обстановку, которая бы направляла людей к единению в главном и позволяло им иметь разные точки зрения во второстепенных вещах. И когда этого нет, то тогда и будут, знаешь, искушения, и они часто есть, искушения каким-то образом регулировать все эти вещи. Но в данной ситуации, ну, на мой взгляд, это более системный сбой в общем подходе к устроению церкви.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич.
2: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp плюс 1-360-977-21-82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Да благословит вас Бог!
3: Вначале было Слово, все создав собою, в нетленной славе вечного Отца, стоит теперь перед глумящейся толпою в кровавых ранах от тернового венца. Был выведен на суд перед своим творением, в земную плоть одетый Божий Сын, на тех, кем встречен был с безумным поношением, смотрел с помоста Бог и властелин. «Что истина есть?» — был вопрос Пилата, и не дано было ему в тот час понять ту истину, что вскоре будет им распята, ее лишь только можно истиной назвать. Вот суть его не в том, что исцеляет, творит с великой силой чудеса, на том кресте, что воин поднимает, там тот, кто есть он, истинный.

Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет книгу Олі Халлісбі о молитве. Профессор Олі Халлісбі рассказывает о сущности молитвы, о трудностях, связанных с молитвой, о борьбе и неправильном отношении к молитве, о формах и секрете молитвы и ведет к более полному пониманию общения с Богом. Мы помолились и сказали Богу все, что волнует наше сердце в отношении как нас самих, так и других. Нередко со мной бывает так, что у меня больше ничего нет, о чем нужно поговорить с Богом. Если я буду продолжать молиться словами, я буду вынужден повторить то, что я уже сказал. И тогда так чудесно просто сказать Богу: «Мне больше нечего сказать тебе, но мне так хочется тихонько посидеть с тобой, ощущая твою близость». Боб Джордж о молитве.

молитва и пост. В Евангелии от Марка, в главе 9, стихе 29, Иисус говорит: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Здесь Иисус ведет нас в самую трудную молитвенную борьбу. В то время как Он и три апостола были на горе Преображения, один человек привел к остальным ученикам своего бесноватого сына. Они пытались изгнать из него беса, но это им не удалось. Когда же пришел Иисус, отец привел своего сына к нему, и Иисус исцелил мальчика. Как только апостолы остались наедине с Иисусом, они спросили его, почему они не могли изгнать злого духа. И Иисус ответил: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Прежде чем мы рассмотрим связь между молитвой и постом, нам необходимо кратко пояснить, что понимается под словом «пост». Поститься значит в течение короткого или длительного времени воздерживаться от пищи и питья. Пост был узаконен в Израиле. Весь народ должен был один раз в году поститься. После пленения были введены различные дни поста. Фарисеи постились даже два раза в неделю. Соответствующее еврейское слово означает «смиренное сокрушение души перед святым Богом». Поэтому стали поститься в великий день искупления, когда народ давал ежегодный отчет Богу, а также во время национальных бедствий. Иисус не отменяет поста, но из законной обязательности Ветхого Завета Он переводит его в свободу Нового Завета. Пост – это внешнее действие, которое должно совершаться лишь тогда, когда к этому имеется внутренняя необходимость. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 14 и 15. Кроме того, Иисус предостерегает от того, чтобы использовать пост для демонстрации своей набожности перед людьми. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 16 и 18. Итак, нужно ли нам поститься? Этот вопрос волнует некоторых христиан. Они считают пост внешним исполнением ветхозаветного закона, которое практикуется у католиков с их показной, основанной на делах, праведностью. Но то, что пост нужен свободным, евангельским христианам, кажется им совершенно чуждой, почти невозможной мыслью. В этом пункте мы очень далеко ушли от Христа и его апостолов. И теперь самое время нам, изнеженным, слабовольным и жадным до наслаждений христианам, поинтересоваться тем, что говорит нам Писание об этом пункте, касающемся нашего освящения и нашей молитвенной жизни. Пост – это не только воздержание от пищи и питья. Пост означает добровольное, целенаправленное воздержание от различных жизненных потребностей – пищи, питья, сна, отдыха, общения с людьми и так далее. Смысл этого воздержания состоит в том, чтобы на более или менее длительное время прекратить связи, которые привязывают нас к материальному миру и нашему окружению, чтобы таким образом сосредоточить все силы души на невидимом и вечном. Таким образом, христианский пост основан не на том, что мы на все эти жизненные потребности смотрим как на нечто нечистое и несвятое. Нет. Вместе с апостолом мы познали, что нет ничего в себе самом нечистого, и что пища сотворена Богом, чтобы мы с благодарностью пользовались ею. Пост основан на том, что наша душа время от времени хотела бы сконцентрировать все свои силы на какой-то проблеме, и поэтому временно воздерживается от того,
что само по себе разрешено и полезно для нас. Таким образом, к посту относится все то, о чем мы говорили, касаясь тихих молитвенных часов. По сути, он является их продолжением. И то, и другое нужно нам не ради Бога, но ради нас самих. Это мы нуждаемся в посте. О нем можно говорить много, но мы ограничимся лишь вопросом значения поста для молитвы. Мы исходим из сознания того, что великой тайной молитвы является дух молитвы. Поэтому самым важным для нас является то, чтобы в нашей молитве происходило соединение с этим духом. Молитвенная борьба в конечном итоге является борьбой с внешними и внутренними препятствиями, которые стараются нарушить нашу связь с этим духом молитвы. Пост представляет из себя предусмотренное Богом средство против самых опасных препятствий для молитвы. Он должен быть добровольным, говорит Иисус. Поэтому христианин прибегает к посту, когда видит, что есть нечто особенное, препятствующее его молитве. Это может быть какая-то особая трудность, которую он сознает как препятствие, а также это может быть нечто такое, чего он не понимает. Он только чувствует, что есть нечто, препятствующее его молитвенному общению с Богом. И он прибегает к посту, чтобы свою обращенную к внешнему миру душу на время оторвать от материальной жизни и мирского окружения и открыть тем самым доступ Духу Святому, чтобы он мог осветить его внутреннего человека и показать, чем он огорчил дух молитвы, чтобы восстановить беспрепятственное соединение с ним, а вместе с ним и с обильным потоком божественной силы. Теперь мы рассмотрим некоторые случаи, побуждающие христианина к посту. Во-первых, это период особых искушений. Когда Иисус был поведен духом в пустыню для искушения от дьявола, сразу же после того, как он, крестившись, получил помазание для своего служения, он постился. И постился он долго, 40 дней. Так серьезно отнесся Иисус к борьбе с искушениями. Из этого мы можем понять, как легкомысленно мы относимся к нашим искушениям. Таким образом, даже для Иисуса, который был безгрешен, знакомо было побуждение посредством поста сконцентрировать свою душу перед поединком с сатаной. Мы также видим, что Иисус после чуда насыщения в пустыне, когда народ хотел сделать его царем, постился, пусть даже проще и короче. Он отказался от ночного сна, чтобы в спокойном общении с Отцом сконцентрировать свою душу и получить полную силу для борьбы с Искусителем, который и здесь преследовал его. Если наши искушения одолевают нас, как это порою бывает, то это потому, что мы не ищем посредством поста святой божественной близости, чтобы вооружиться против Искусителя. Во-вторых, мы ощущаем необходимость поста перед серьезными решениями. Когда Иисусу предстояло совершить великое дело избрания апостолов, он всю ночь перед этим пребывал в молитве. Евангелие от Луки, глава 6, стих 12. Хотя он и находился в состоянии непрерывного общения со своим Отцом, и его духовный рассудок никогда не был омрачен каким-либо грехом, он, тем не менее, чувствовал потребность укрепить свою душу в спокойном общении со своим Отцом, чтобы в предстоящем на следующий день избрании быть в состоянии следовать руководству Отца. В связи с этим мне хочется вспомнить маленькую историю
рассказанную в «Деяниях апостолов». Глава 13, стих 2. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их“». Таким образом, когда они постились, случилось то, что Дух Святой сказал им решающее слово, которое направило Павла на его первое миссионерское путешествие, слово, положившее начало языческой миссии. Мы не принимали бы так часто поспешных решений и не стояли бы беспомощно перед важным выбором, если бы посредством поста дали Духу Святому возможность взять в свое распоряжение нашу обычно такую занятую и труднодоступную для него душу. В-третьих, в период подготовки и выполнения особенно трудных задач. В «Деяниях апостолов», в главе 13, стихе 2, и главе 14, стихе 23, мы читаем, что первые христиане посредством поста готовились к важному служению в церкви, назначение пресвитеров и отправка миссионеров. Речь для них шла лишь о том, чтобы сосредоточить свои души и полностью предоставить себя в распоряжение Духа Святого, чтобы посредством их молитвы и возложения ими рук могла сообщиться та благодать, которую Дух Святой хотел даровать этим братьям. Первые христиане, исполненные Духа Святого, ощущали в этом необходимость, в то время как сегодняшние бедные духом христиане поступают так, как будто и не нуждаются в посте. Конечно, наш пост должен быть добровольным. Лишь Дух Святой может сделать нас настолько смиренными, что мы с благодарностью будем использовать все средства, которые Господь даровал нам. В-четвертых, в период особого напряжения сил. Иисус говорит: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Этим объясняет он тот факт, что ученики оказались бессильными по отношению той одержимости. В то же время нам сказано, что бывают периоды большого напряжения сил. Они требуют особой силы свыше. Иисус указывает на пост как на средство получения верующим этой силы. Пост можно сравнить с электрическим проводником. Чем большее количество энергии нам надо передать, тем более мощным должно быть соединение с силовой станцией. То есть в нашем распоряжении должен быть более толстый кабель. Как мы уже видели, молитва является тем проводником, посредством которого на землю передаются небесные силы. И Иисус говорит, что чем больше величина силы, которую необходимо передать, тем более сильным и глубоким должно быть молитвенное соединение души с Богом. Как мы уже неоднократно видели, все зависит от духа молитвы. Наша молитва ослабевает в той самой степени, в какой мы во время молитвы уклоняемся от того направления, в котором хотел бы вести нас дух молитвы. И она станет еще слабее, если мы при этом вступим в спор с духом молитвы и огорчим его. Таким образом, пост предназначен для такой концентрации сил нашей души, чтобы нам стало ясно, к чему направляет нас Дух Святой и о чем нам нужно молиться в этом особо трудном положении. В то же время он помогает нам очистить нашу душу от всех нечистых побуждений, которые возможны, когда мы просим о большей силе. И очищение это происходит таким образом, что мы в тишине и сосредоточенности поста обнаруживаем в себе тщеславие и другие мотивы, вмешивающиеся в нашу молитву. Мы получаем силу полностью отдаться Господу и сказать: «Пусть лучше не произойдет чудо, чем я посредством своего тщеславия обесчещу Твое имя и буду злоупотреблять молитвой. Но если Ты можешь сотворить чудо,
без того, чтобы мною была унижена Твоя слава, тогда соверши его, Господи».

Просите и не получаете, потому что просите не на добро. Прежде всего, у всех нас несколько неверное представление о молитве. Наше себялюбие не знает границ. Все то, что встречается нам в нашем окружении, мы наивно воспринимаем как нечто специально для нас предназначенное, что мы можем поставить на службу себе и использовать для нашей выгоды. Различные предметы, растения, животных, людей, собственные наши члены, даже свою душу, буквально все мы рассматриваем как средство достижения наших целей. Даже Бога мы не исключаем из этого числа. С того момента, как мы встретились с Ним, мы смотрим на Него как на средство удовлетворения наших желаний. Всякое отношение человека к Богу в большей или меньшей степени основано на этом. Как наилучшим образом могу я использовать Бога для своей пользы? Как может Он помочь мне теперь и в будущем? С этой точки зрения рассматривает человек и молитву. Как получить мне от нее наибольшую пользу? Именно поэтому человек не находит нужным молиться регулярно. Это требует так много напряжения, так много времени, и уже потому невыполнимо, что о ней просто забываешь. Но когда те же самые люди начинают испытывать какую-то нужду, не будучи в состоянии помочь себе, а также не получая помощи от людей, они находят, что стоит обратиться к Богу. Тогда они начинают молиться, взывать и вопиять в своей нужде. И если Бог не тотчас отвечает им, они глубоко обижены. Зачем, собственно говоря, нужен Бог, если Он не предоставляет себя в распоряжение тех, кто в Нем нуждается? Им и в голову не приходит, что Бог может существовать для чего-то другого. Многие после такого результата своей молитвы вообще перестают молиться. Если не получаешь того, о чем просишь, зачем молиться? Для нас, открывших себя духу молитвы и научившихся кое-чему в отношении молитвы, нетрудно понять, что эти люди имеют совершенно неверное представление о молитве. То, как они ее употребляют, является настоящим злоупотреблением ею. Такое ее употребление полностью противоречит ее сущности. Ясно, что это и не может привести к положительному результату, а получается одно лишь разочарование. Но не только обыкновенный человек таким образом злоупотребляет молитвой. И мы, верующие, нередко бываем виновны в этом. И у нас живет ветхий Адам. Если он может получить какую-то выгоду или освобождение от страданий, он не имеет ничего против молитвы. Наоборот, он проявляет удивительное стремление к молитве. Нам необходимо сознавать, что искушение к злоупотреблению молитвой свойственно всем нам и автоматически проявляется у каждого верующего. В Евангелии от Матфея мы имеем типичный пример такой неправильной и неисполненной молитвы. Оба сына Завидеевы вместе со своей матерью обращаются к Иисусу и просят Его о самом высоком положении в Его царстве, которое, как они надеются, скоро будет воздвигнуто. Их просьба, конечно, весьма наивна и простодушна. Эти ученики вместе с Петром занимают особое положение в кругу других учеников Иисуса. Теперь им очень хочется, чтобы Иисус уже сейчас гарантировал им их руководящее положение в Его грядущем царстве. Когда остальные ученики услышали об этом, они вознегодовали на двух братьев. Но Иисус иначе смотрит на это. Он просто и спокойно говорит им, что не может исполнить их просьбу. Дружески и сочувственно Он поясняет им, почему Он не может сделать это. В Его тоне столько теплоты и нежности, что и наша душа согревается. Мы узнаем здесь, как

0: относится Иисус к нам, когда мы просим Его, чтобы Он удовлетворил все наши потребности и устранил все опасности и неприятности. Он не сердится на нас, как можно было бы ожидать. Он понимает нас и пытается объяснить, как нам нужно употреблять молитву. Именно это делает дух молитвы, когда мы в своем себялюбии и эгоизме злоупотребляем молитвой. Дружелюбно и нежно, но вполне определенно он напоминает нам о том, что смысл молитвы заключается не в том, и показывает нам, что мы молимся неправильно. Он кладет свой перст точно на больное место. Сначала мы, возможно, и не поймем его. Мы чувствуем лишь внутреннее беспокойство, как во время молитвы, так и после нее. А затем мы испытываем то, что наша молитва не исполнена. Для честного молитвенника этого достаточно. Он начинает проверять себя и свою молитву. И дух молитвы может говорить с ним. Он узнает, что злоупотребляет молитвой, и что к нему относятся слова Иакова: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Как только он поймет это, он будет удивлен и в то же время встревожен, сознавая, насколько его забота и просьба о деле Божием и нуждах христианского труда зависят от его собственного участия. Если, к примеру, у него должно быть собрание, как горячо и искренне молится он о том, чтобы это были благословенные Богом часы. Но если такое же собрание намечено у его соседа, он, возможно, и забывает молиться об этом. Если ему предстоит проповедовать или свидетельствовать в собрании, он снова и снова молится об этом. Если же говорить должен другой, тогда его молитве не достает огня. Или должно решаться очень важное дело. Он молится, чтобы Бог руководил им при этом решении, чтобы он мог познать и исполнить волю его. Но затем он обнаруживает, что по сути его молитва направлена не на познание воли Божией, но на то, чтобы побудить Бога одобрить и благословить его собственную волю и план в этом деле. Когда он несколько раз поймал себя на злоупотреблении молитвой, он чувствует себя глубоко смирившимся в своей молитвенной жизни. Он видит эгоизм своего сердца и сознает, насколько его молитвенная жизнь пронизана этим чувством. Это заставляет его от всего сердца воскликнуть: «Господи, научи меня молиться!» И в его молитвенной жизни наступает перемена. Не ручаясь за себя, он в своей беспомощности хватается за дух молитвы. Его сердце жаждет свободы от злоупотребления молитвой. Теперь путь свободен. Снова и снова Дух Святой может показывать ему, в чем состоит смысл молитвы и как нужно употреблять ее по воле Божией.
1: Мы слушали книгу Оли Халисби о молитве. Текст читал Николай Козий. В следующий раз слушайте продолжение.

0: Внимание! Объявление!
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вам книгу Ирины Веролайнен «Жизнь с Богом». Настоящий сборник состоит из двух частей. В первой – стихи, прославляющие Господа. Во второй – проза и личные свидетельства о духовном пути. По вопросам приобретения книги обращайтесь на студию семейного радио «Эли» в Нарве или Ихве, либо звоните по телефону 51 99 90 90. Стоимость книги 15 евро.

0: Что думаете о семейном радио Эли вы, наши дорогие радиослушатели?
1: Мои дорогие сотрудники радио Эли, я ваша постоянная слушательница, живущая в Ленинградской области, Лужский район. Я бываю там, живу на даче 5 месяцев и слушаю вас, только вас, потому что телевизора у меня там нет, чему я очень рада. Я вас всех люблю, мои дорогие. Знаю вас всех по именам. Я вас всех люблю. Всего вам самого доброго. С Богом, мои дорогие.
0: Семейное радио работает только благодаря добровольным пожертвованиям. Наибольшая часть средств – это добровольные пожертвования от церквей и слушателей из Эстонии, России, Украины и Белоруссии.

каждом времени спрятан пророк. В каждом времени спрятана вечность. И любовь, как всегда, между строк. И подтекст бытия — бесконечность.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Эстонии сейчас 14:00. В эфире выпуск христианских новостей. У микрофона Алексей Мюллер. Сначала коротко о главных событиях. В Индии проверяют финансирование христианских миссий и готовят ужесточение закона. Большинство евангельских христиан в Британии настороженно относятся к христианскому национализму. В США анонсировали национальное молитвенное служение. А фильм «Jesus Freaks» рассказывает о вере и внутреннем кризисе современного поколения. Подробнее об этом. Власти Индии одновременно усиливают контроль за иностранным финансированием и расследуют возможные нарушения, связанные с христианскими организациями. Эти процессы вызывают обеспокоенность у религиозных лидеров и правозащитников, которые говорят о рисках для гражданского общества и свободы вероисповедания, сообщает христианский мегапортал InVictory. В стране обсуждается новый законопроект, который может значительно ужесточить контроль над иностранным финансированием некоммерческих и религиозных организаций. Поправки к закону, внесенные в парламент в марте этого года, предусматривают возможность передачи государству активов организаций, если их регистрация аннулируется или не будет продлена. Христианские лидеры, а также представители других религиозных и общественных организаций резко раскритиковали инициативу. По их словам, закон может позволить государству брать под контроль школы, больницы и благотворительные учреждения, созданные на пожертвования без достаточных юридических процедур. Представители церкви отмечают, что большинство лишений лицензий в последние годы связано не с мошенничеством, а с техническими нарушениями. При этом, по данным правозащитников, значительная часть организаций, потерявших право на иностранное финансирование, связано с христианскими инициативами. В Великобритании опубликовано новое исследование, которое показывает отношение евангельских христиан к политике, обществу и так называемому христианскому национализму. Опрос провел Evangelical Alliance UK. Согласно данным исследования, большинство евангельских верующих считают, что христианство сыграло важную роль в формировании страны. 85% опрошенных уверены, что именно христианские ценности помогли сформировать демократию и политическую культуру Великобритании, сообщает InVictory со ссылкой на Evangelical Focus. Почти 94% респондентов согласны с тем, что у христиан есть данная Богом ответственность влиять на общество, участвовать в обсуждении важных вопросов и вносить свой вклад в развитие страны. Эта позиция, как отмечают исследователи, уходит корнями в историю, когда верующие активно выступали за социальные реформы и моральные изменения. Отдельное внимание в исследовании уделено отношению к христианскому национализму, идеи, которая соединяет религию и политическую власть. Несмотря на то, что половина респондентов считает, что христианство должно иметь более заметное влияние в политике и обществе по сравнению с другими религиями, большинство все же настороженно относится к таким тенденциям. 64% опрошенных заявили, что их беспокоит рост христианского национализма. В США 17 мая готовится крупное религиозное событие. На Национальной аллее в Вашингтоне пройдет масштабная встреча под названием Ready Decade 250. Организаторы ожидают тысячи участников со всей страны. Главная цель – призвать американцев вновь обратиться к Богу накануне 250-летия основания США. Мероприятие станет частью общенационального празднования, посвященного годовщине подписания Декларации независимости. Программа рассчитана на целый день. Утром участники соберутся на молитву у здания Капитолия, а завершится все вечерним концертом с музыкой и выступлениями. Пастор Роберт Джеффрес из Первой Баптистской Церкви в Техасе сравнил предстоящее событие с известной христианской конференцией, которая собрала более 80 тысяч молодых людей и стала важной частью движения Jesus Movement. Тогда проповедовал известный евангелист Билли Грэм. По мнению Джеффреса, новое мероприятие может быть не менее масштабным. Новый христианский фильм «Jesus Freaks» с участием Кевина Сорбо, известного христианам по циклу «Бог не умер», пытается ответить на растущее духовное недовольство среди молодых людей и вновь привлечь внимание к теме духовного пробуждения. Картина, снятая режиссером Ниной Мэй, основана на реальных событиях и рассказывает историю молодой пары, чьи жизни радикально меняются во время движения Иисуса в 70-х годах, сообщает христианский мегапортал InVictory со ссылкой
Америка на The Christian Post. В отличие от многих подобных фильмов, действие перенесено с привычной Калифорнии в восточное побережье США, во Флориду. Сейчас фильм уже доступен для просмотра на платформе Faith Channel. По прогнозам синоптиков, в Эстонии облачная с кратковременными дождями погода. В некоторых местах возможны дожди с грозами. В Северной Эстонии осадки будут более интенсивными. Ветер от 2 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 5 до 15 градусов тепла. В последующие дни ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, в Южной Эстонии до плюс 25 градусов. На этом у меня все. Я рассказал обо всех ключевых новостях на сегодня. С вами был Алексей Мюллер. Я желаю вам благословенной трудовой недели.

0: Ларец христианской мудрости.
1: Смотри, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Это слова Священного Писания. Тема нашей сегодняшней встречи замечательной. На интернет-сайте одной молодой женщины я прочла такие слова. «Мне хочется просто быть любимой, кем-то замечательным». Будем откровенны, не того ли хочется и всем нам? Чувствовать любовь и заботу кого-нибудь замечательного. Тот, кто наилучшим образом для этого подходит, это, друзья, Иисус Христос. В проявлении беспримерной любви Он оставил Небесного Отца и пришел на землю младенцем, рождение которого мы празднуем с вами каждый год. Затем, прожив совершенную жизнь, Он пожертвовал собой ради нашего спасения, поскольку справедливость требовала смертного наказания за наши грехи. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, а 3 дня спустя Бог Отец воскресил Его из мертвых. Когда мы каемся и принимаем дар спасения, Христос становится нашим Спасителем, Господом, Учителем и Другом. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Если вы еще, друзья, ищете того, кто любил бы вас, я думаю, что поиск окончен. Иисус любит вас больше, чем на то способен любой человек. Разве это не замечательно? Помните и не забывайте. Самое великое чудо – это то, что Бог любит нас.
2: На сегодня все. Закрыв ларец христианской мудрости, будем ждать новой встречи, чтобы узнать что-то новое для своих.

0: на семейном радио Эли.
1: Лучшие мысли человечества. Победа достанется тому, кто вытерпит на полчаса больше, чем его противник. Японская поговорка. Побеждающий других силен, а побеждающий самого себя могуществен. Лао Цзи. Вдохновение рождается только от труда. Петр Чайковский.

0: Ну а сейчас у нас на очереди повтор утреннего интервью для тех, кто не успел его послушать в ежедневной программе «Будильник».
1: Друзья, когда мы говорим о проповеди, мы часто представляем себе золотые купола или строгие залы. Но сегодня наши гости доказывают, чтобы встретить Бога, иногда достаточно просто свернуть с трассы и зайти в обычную брезентовую палатку. Палаточное служение – это не просто миссия, это Евангелие на ветру, это проповедь в пыли дорог, это христианство без стен и пафоса. Интересно, почему люди иногда охотнее идут в палатку, чем в здание? Мы об этом сегодня поговорим с нашими утренними гостями. Сегодня с нами на Zoom-линии Юлия и Герман Андреевы. Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе.
3: Доброе утро всем.
1: Скажите, пожалуйста, как вот остаться христианином, когда твою церковь пытается унести штормовой ветер? Я вот приветствую вас. Первый вопрос вообще, что вас повлекло вот в это приключение, да, вот у вас на заднем плане эти палатки, в которых вы постоянно проводите миссионерские какие-то служения. Что вас увлекло, выдуло из такой стационарной церкви? Где вот этот момент был, когда вы приняли для себя «это мое служение, я хочу там служить»? Пожалуйста, кто из вас первый возьмется?
3: Это было 25 лет назад, когда нас пригласили первый раз на палатку евангелизационную в город Марду под Таллином. И мы вкусили вкус этой жизни, потому что спасение душ и проповедь Евангелия чисто, без всяких прикрас, это действительно совершенно другое.
2: Палатка была старая, брезентовая, с дырками. А город Марду, он как бы на берегу и как бы немножко на горе. И однажды пришел сильный ветер, и мы там примерно полночи под дождем держали за эти столбы, за веревки, чтобы не улетела палатка. И в один прекрасный момент ветер так дунул, что прямо над нами порвался купол, мы увидели небо. И для нас это было даже как-то еще что-то таким пророческим, что мы увидели небо вот в таком деле.
1: Ну вот вы сказали, 25 лет назад. Это большое количество времени, да, то есть это четверть века. А вот в 2026 году палаточное служение, насколько оно еще актуально? Или это просто по привычке? Или вы видите, что и сейчас палаточное служение тоже, оно актуально, оно имеет место быть? Вот есть ли какие-то изменения в этом палаточном служении? На ваш взгляд, вы как практикующие служители?
3: Конечно, да, есть. Ведь не только люди идут в ногу со временем, изменяются, но и палаточное служение немножко трансформируется, становится как-то современнее. Допустим, сегодня уже не используются брезентовые палатки. Мы уже сами изготовляем палатки из материала ПВХ, который сам по себе очень красивый и красочный. Поэтому и все изменяется, и палаточное служение изменяется.
2: Ну, в разных регионах по-разному. Последние 4 года мы ставили палатки в странах, на Балканах. Румыния, Болгария, Албания, еще что-то, Черногория, кажется. И в некоторых таких странах там не надо делать такую рекламу в соцсетях и все, потому что люди живут еще немножко в таком социальном, как бы, не знаю, как выразиться. Пока палатку ставишь, кругом собираются дети, все смотрят, всем интересно. И когда первый вечер фестиваля, открытие фестиваля, уже много людей, потому что, сами жители уже разнесли молву кругом, то здесь у нас в Эстонии это по-другому. Здесь нужна реклама, здесь нужно работать через социальные службы и так далее.
1: На ваш взгляд, как людей, которые уже 25 лет в этом служении, в чем особенность или, по-современному сказать, фишечка палатки? Почему люди охотнее все-таки приходят в такую палатку, нежели в обычную стационарную церковь, которая постоянно на месте, там все время какие-то мероприятия проходят? Вот в чем эта особенность, на ваш взгляд?
2: Давайте пальцы загибать. Во-первых, это... пальцы не видно. Во-первых, это нейтральная территория. Это не территория церкви. Например, многие русскоязычные, предположим, человек считает себя православным, а нужно идти, его зовут в какую-то протестантскую церковь. Для него уже какая-то психологическая преграда. палатка на улице, где-то в центре города, в доступном месте, привычном месте, то она как бы на нейтральной территории. Это в некотором смысле мы, верующие, выходим из стен наших церквей и идем в этот мир. Поэтому люди, даже просто проходя мимо, например, в Астрахани мы, ну это давно было, делали палатку, а кругом девятиэтажные дома, такой спальный район. Такой, а там вечер наступает очень резко, южная территория, и так темно становится очень резко, а палатка хорошо подсвечена, хорошая музыка, хорошая молодежная группа была, прославление. И у нас каждый вечер полная палатка, хотя мало рекламы, потому что это привлекает. То есть, во-первых, доступное место, нейтральная территория. Во-вторых, у людей ассоциируется все-таки палатка, такой шатер, что что-то клоуны приехали какие-то, какой-то цирк, что-то интересное. Люди заходят посмотреть. А потом мы рекламу делаем, стараемся такую, ну... Мы только внизу пишем там слово «священнослужитель», а так клоуны, музыкальные группы, фестиваль. Вот в Нарве у нас будет называться фестиваль семьи, семейный Family фестиваль. Fest. Да, такие нейтральные как бы вещи.
3: Ну, чтобы... В конце концов, люди же любопытные, поэтому вот эта фишечка, стоит палатка, они не знают, что они мимо идут, они заходят, и мы так с ними знакомимся, и раскрываются люди.
2: А потом в течение дня внутри палатки, ну, разные проходят мероприятия. Вот у нас будет в Нарве примерно в 9 утра завтрак с другом. Вот, когда мы будем приглашать 50 человек, ну, разных каждый день. Они будут получать продуктовые пакеты, они придут на завтрак, мы приготовим, поставим столы. На самом деле палатки будут в Нарве стоять две. Одна большая на 250 человек и рядышком на 150 человек. Вот на 150 человек там будет организовано для завтрака с другом. Люди будут садиться за столы, мы будем их обслуживать, наши сестры в фартуках, ходить будут, чай, кофе там. А на сцене в это время свидетельство, живая музыка. Вот. И у нас на некоторых фестивалях, например, даже вот в Палдиске в Эстонии мы делали «Завтрак с другом» и вечерний фестиваль. И мы везде делаем молитву покаяния, призываем людей помолиться. У нас на этих завтраках людей больше молилось вот первый раз в жизни, чем на вечерних фестивалях. Потом будет детская программа в 12 часов, да, Юль?
3: Вот, да, поэтому палатка также развивается, как и современные технологии. Завтрак с другом мы не делали 20 лет назад. Эта идея пришла, вот, наверное, лет 10, может, назад, 15. Угу. И мы видим ее успех. Люди, знаете, в сегодняшнее время хотят на самом деле общения. И даже вот вчера у нас был выезд на природу, и больше половины людей у нас, подростки, были неверующие. И мы видим, насколько им хочется общения. Действительно, люди скучают. Они сами того не знают, но когда они попадают в эту среду, где с ними начинают разговоры, вот евангелизация эта палаточная, то их это цепляет.
2: Там двое ребят бегали, кричали: «Это лучший день в нашей жизни!» Ну, мы поставили баню, тоже сделанную из ПВХ-материала, баню, лодка, костер, и было интересно. И вот на палатке будет тоже такое движение, детская программа, и потом основной вечерний фестиваль, где приглашаются разные служители. Мы Андрея Кочкина ожидаем. Вот для тех, кто давно верующий, это очень, очень, так сказать, известная личность. Разные коллективы, с Финляндии команда, и с Нарвы, с наших церквей, участвуют 6 церквей города. И поэтому будет... Поэтому он и называется фестиваль, то есть разные выступления, разные номера, и клоуны будут на сцене, которые будут с детишками играть, и поэтому это интересно. Помимо фестиваля вот основного, будет еще молодежная программа.
3: Да.
1: Ну, если мы переходим уже к фестивалю, я хотела, конечно, проспросить вас о самом палаточном служении, но вижу, что время, да, у нас поджимает. Вот именно этот фестиваль, о котором мы сегодня говорим, с 16 по 21 июня он будет проходить в Нарве. Нарвитяне, они увидят, конечно, что палатки будут ставиться, но мы заранее уже объявляем об этом, чтобы люди готовились, чтобы люди не удивлялись, знали, приглашали. Вот немножко вы уже сказали про завтрак. Мне это интересная тема. Вот вопрос, а как вы будете приглашать? То есть это будут какие-то пригласительные специальные или как, на каком основании люди будут приходить? Ведь может прийти не 50 человек.
3: Но мы определенно заранее сделаем количество пригласительных. И вот кого мы лично знаем, на самом деле у нас есть возможность обратиться в социальный департамент, и они дадут нам эти контакты. Но по факту мы видим, что мы сами справляемся. Вокруг нас есть эти семьи, с которыми мы когда-то работали, когда-то им что-то сказали. И видим, что они есть желание. И мы убеждаемся, что они придут, даем этот пригласительный. То есть мы работаем с этой семьей.
2: Не только мы, не нет, только нет. Наша община, но это и другие церкви, которые еще участвуют.
3: Да, допустим, у нас есть 50 приглашений, 50 продуктовых наборов, от этого мы ориентируемся, делим это количество и зовем вот эти семьи. Но не так, что, знаете, отдали приглашение и все, забыли. Нет, это более серьезная работа.
2: В конце завтрака вот по этому приглашению человек получит продуктовый пакет.
1: То есть это будет не только чаепитие, там какой-то завтрак, бутерброд, но
2: да,
1: это будет
2: там еще... продуктовый пакет человек получит. И...
1: Ну, как мы понимаем, что должно быть и Евангелие. Что будет на завтрак в плане Евангелия?
2: Ну...
3: Пока они сидят за столами, на сцене спокойная музыка, что-то там, знаете, как в ресторане сидят. Вот. Наша задача познакомиться с ними поближе. То есть обязательное условие за столом должен быть человек, который их ведет. Обращает внимание на сцену, то есть немножко понимает, что здесь происходит, он верующий, и начинает дружить с ними. Может, это тот близкий человек, который их пригласил, знакомый это. А на сцене идет спокойно программа, кто-то поет, кто-то свидетельствует, говорит.
2: Вот эти и утренние завтраки, и детские служения, это также является такой предрекламой вечернего фестиваля. Мы через это приглашаем на вечерний фестиваль. На вечернем фестивале каждый вечер один из служителей будет делиться посланием, там 15-20 минут и призыв к покаянию. На завтраке с другом тоже есть короткое послание и призыв к покаянию. Но мы через все эти мероприятия, более мелкие, обращаем людей, их направляем на вечерний фестиваль.
1: Раз вы такое большое мероприятие, вы сказали, что несколько церквей задействовано, могут ли кто-то из людей просто вот... попроситься к вам в команду, у кого сердце зажглось тоже, они, может, хотят там вот за этим столом посидеть, да, пообщаться с людьми, или, ну, чем-то вообще помочь, там, убрать, я не знаю, помыть, потому что всегда, наверное, рук не хватает. Каким образом, приглашаете ли вы еще в команду людей, если ли вакантные места, и если да, то как это сделать?
2: Вакантное место директора занято уже.
3: Конечно, если кто-то хочет служить, это всегда здорово. В палаточном служении очень много возможностей служить, и человек каждый найдет себе место.
2: Да, если кто-то хочет найти применение себе, своим дарам, талантам, то обращайтесь к нам, вот... Может быть, наш телефон где-то прочтут, высветят.
1: Можно его и сказать звуковым, потому что не все смотрят нас в Ютубе, да, что я не стала печатать, поэтому.
3: Скажите. Мой телефон 56-213-570. Вы можете связаться по любому способу, вайберу, ватсапу, телеграмму. И можете написать, можете наговорить, что угодно.
1: А также в Фейсбуке Юлию можно найти, да, да, да. Тоже Германа. И...
3: Юлия Андреева, да.
2: И вы... Герман Андреев. У тебя моя фамилия.
3: Да?
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот, может быть, есть какая-то история покаяния или изменения жизни из вашей практики палаточника? И вот эта история греет ваше сердце больше всего и как-то поддерживает в моментах, когда кажется, что нет сил больше дальше служить. И вот вы вспоминаете эту историю, и она вас поддерживает.
2: Ну, вот у меня очень такая история. Когда мы в Бурятии, в городе Улан-Удэ, проводили палаточный фестиваль, это уже... До этого мы за год провели маленький фестиваль в одном маленьком городе Кабанске, и церкви понравилось, и на следующий год мы уже спланировали большой, уже в столице, в Улан-Удэ. И наш друг Ингемар со Швеции, он в Нарве тоже будет служить, он рокер, ну, на мотоцикле. И вот наш друг он прилетел со Швеции туда, в Улан-Удэ. Он, можно сказать, половину всех расходов покрыл палаточного фестиваля, а проводить евангелизацию требует денег, это за все отвечает серебро. Вот. Но местные церкви так и не нашли ему переводчика. И мы проповедовать, вот первый день фестиваля, человек приехал, оплатил ему проповедовать, а переводчика нету. И вот он немножко в раздражении, вот ходит по городу, молится в русскоязычном городе, там бурятский язык русский, но никак не шведский, не английский. И вот он ходит и слышит как английскую речь. Какая-то женщина кому-то что-то рассказывает. Оказывается, женщина переводчица, она работает переводчицей, сопровождает двух иностранцев. И Ингемар к ней подошел, а можно это самое, можете мне помочь? И он ее нанял. Нанял, и она его переводила. И вот в этот первый день фестиваля, когда она переводила его проповеди, она стояла на сцене, она подбирала слова, потому что многие наши слова, они христианские, а она таких по-английски не знает, как перевести на русский. И в концу проповеди, когда Ингемар уже призывал к покаянию, она прямо на сцене разрыдалась, заплакала. Она покаялась прямо там. И сейчас она прихожанка церкви, по-моему, «Слово жизни» в Улан-Удэ. Вот такая история замечательная.
1: Это удивительно. Вот я уже второй раз слышу, как вот переводчики уверуют. У меня тоже есть знакомая здесь в армии спасения. Она тоже ее наняли, и она уверовала. Я первый служитель уже много лет. Это правда удивительно. Это просто как Бог действует. Еще так нашел, да, в середине города, просто так.
2: Да, историй много, даже не все мы их знаем, потому что для нас палатка – это время такого труда. Мы все в труде. В одном городе мы ставили большую палатку на 800 мест, привозили с братом скамейки нам на большой машине, разгружали и смотрим, палатка стоит, сестры так около палатки так агрессивно молятся, сатана пошел вон там. Я думаю, что они там с палатки, какого сатану выгоняют? Я зашел, смотрю, голый мужик стоит. Мужик стоит голый и вот так рычит, рычит прямо, одержимый, бесноватый, и сестры молятся. Ну, я-то брат, я сразу уехал. Мы уехали, у нас большой труд. Вечером, когда я уже стоял на сцене, я проповедовал, и я смотрю, этот одержимый человек сидит в первом ряду, одетый, со здоровым лицом, с глазами ясными, рядышком с ним пастыра, у него хороший костюм пастыра ему купили. Вот так вот. Я не знаю, как это, что произошло, освобождение, но вот это вот так вот.
1: Угу. Слава Богу. Юлия, может быть, ты хотела бы тоже поделиться чем-то?
3: Для меня, наверное, то, что греет сердце больше всего, всегда после палаточных служений, после любых евангелизаций, когда люди верующие становятся смелее, дерзновеннее и идут в народы, я вижу, что они становятся такие смелые, что даже в магазине могут подойти к кому-то. И через какую-то помощь они начинают служить этим людям. Вот это мне нравится, когда церкви преображаются и становятся такими реальными сосудами, через кого Бог использует, чтобы Царство Божие распространялось, чтобы люди не сидели в стенах церкви и выходили вот на улицы. Идя до магазина, ты можешь говорить людям, вообще помощь предложить, да что угодно.
2: Не, вообще во всем нужно здравомыслие, водительство Духа Святого. И, не так просто направо-налево, как бисер перед свиньями, но Господь направляет конкретным людям.
3: Да, когда есть дерзновение у людей, они просто смелые в этом.
1: Угу. Вот я, например, вижу тоже вот эта тема, Юля, которую ты затронула, я вижу, что у многих людей страх перед людьми, у верующих людей страх перед, какой-то вот, я не знаю, как это объяснить или даже назвать, не знаю, какое название, может быть, не страх, стеснение, или не хочется навязывать свою веру, или еще что-то, Что бы вы сказали тем, кто вот хочет вроде бы служить Богу и понимает из Библии, он видит, что я призван идти и нести Евангелие, но вот они боятся выйти из церкви, из зоны комфорта, встать со своего стула, наконец, да, хотя бы даже просто на месте засвидетельствовать, уже начать хотя бы с этого. Что им посоветовать? Как бы ободрить людей и сказать, что, ну, как бы уже пора?
2: Ну, мы не можем сделать это сейчас в рамках вот этих, осталось несколько минут. А вообще мы совместно с другими евангелистами каждый год у нас проходят миссионерские школы. В Болгарии, в Испании, в Москве, сейчас там невозможно. В Эстонии было 2 раза. Сейчас не могу вспомнить, ну, во многих регионах мы, палаточные евангелисты, нас, не знаю, может быть, человек 30, может быть, больше, с разных стран, с разных регионов, из разных церквей, из разных союзов, но у нас сердце за Евангелием, мы, так сказать, стоим. И вот мы проводим миссионерские школы, и в этих миссионерских школах обязательно практика. И мы вместе с людьми с этими выходим на улицы, мы где-то выставляем аппаратуру прямо на улицах, проповедуем. Мы учим брать разрешение у властей города на... Не везде можно вот так вот выйти и поставить. Иногда, как и у нас в Нарве, нужно получить разрешение.
3: Но я бы сказала, что если этот человек действительно хочет, он хочет лично сам или потому что ему говорят идти служить на улице, евангелизировать, кому-то проповедовать. Если ему говорят, но внутри этого нету, не надо это делать. Надо поступать по духу, по своему убеждению, не то, что кто-то тебе говорит. Но если у него есть сердце, и он хочет этого, то пусть найдет человека, который рядом будет с ним. Иисус отправлял по двое, пусть пойдет вместе с кем-то.
2: И это... Да, у нас прямо на палатке, вот на этой, у нас будут организованы 2 или 3 команды.
3: Ну, 2, наверное, посмотрим.
2: 2 команды, которые пойдут на улицы с флаерами, с христианской литературой, они будут и приглашать, и молиться за людей. И там одна сестра, скажем так, специалист в этой теме с Чехословакии должна приехать.
3: Ну, она уже не приедет.
2: Уже не приедет. Хорошо, друг других Господь пошлет.
3: Поэтому нужно делать то, что в своих силах, и попробовать. Но не всем дано, как Герман уже сказал, не надо думать, раз идти я не могу на улицу, значит, со мной что-то не то. Значит, Господь тебе дал другие дары и таланты, да, которые ты можешь реализовывать в теле Христа.
2: Каждое утро на палатке мы будем начинать с молитвы для верующих, и после этой молитвы у нас будет такой небольшой разбор полетов, кто пойдет на улицы, кто будет тем заниматься. И если вы хотите найти себя в чем-то, вы можете приходить на палатку утром, это я не знаю, в 9 или во сколько утра там будет.
3: Да, в 9.
2: Вот. Ну и помимо того, что Юлечка сказала, телефон, скажи еще раз.
3: 56-213-570.
2: Да, свяжитесь с нами, и мы найдем применение вашим талантам, а они обязательно у вас есть.
1: Спасибо большое, да, это было очень вдохновляющее утро. Прям я так подумала, что осталось-то времени не так уж много, чуть-чуть больше месяца всего лишь, да, чтобы Бог благословил вас тоже и команду. И пускай люди присоединяются, да, вот вы слышали, дорогие, объявляли номер телефона, или можете в Фейсбуке найти Юлию и Германа и связаться с ними, и тогда, может быть, это будет ваш первый шаг в народ, в люди, или вы просто увидите, как Бог через вас может действовать, это вас вдохновит расти духовно. Спасибо вам большое, благословение. Я надеюсь, что мы еще будем делать какие-то репортажи тоже с фестиваля самого, потому что это очень вдохновляет и ободряет. И
3: это было бы здорово.
2: Да, можно репортажи прямые делать прямо с фестиваля. У нас неоднократно ребята из Таллина, с радио эстонца, они прямо на фестивалях выставляются со своей аппаратурой и ведут репортажи.
1: Да, это прекрасно было бы, да. И людям это, кто не может приехать, да, кто издалека тоже поучаствовать, помолиться и побыть в этой атмосфере, атмосфера праздника, атмосфера Евангелия. Спасибо большое. Напомню, что с нами сегодня были из Нарвы наши гости, организаторы палаточного фестиваля, семейного фестиваля Family Fest, который будет проходить в Нарве с 16 по 21 июня. С нами были Герман и Юлия Андреева. Присоединяйтесь к команде, молитесь за команду. Если вы не чувствуете побуждения идти в народ, но вы можете молиться всегда, это можно сделать на любом месте, поддержать и присоединиться к большой команде, к армии имя молитвенников, чтобы люди приняли Евангелие, чтобы жизни людей менялись.
2: Да, добро пожаловать.
1: Да, с Богом, до свидания.
3: Будьте благословенны.
2: Богом.
0: Это был повтор утреннего интервью, подготовленное нашими коллегами, ведущими утренней программы «Будильник».

0: В эфире передача «Молитвенная беседа».
1: Есть просьба молиться за семью.
2: Я прошу помолиться за моего мужа.
1: Пожалуйста, помогите.
2: Прошу помолиться за него вместе.
3: Пожалуйста, помолитесь.
0: Молитвенная беседа.
4: Времени суток, уважаемые радиослушатели. Вы на семейном радио и слушаете передачу «Молитвенная беседа». Сегодня за ваши просьбы будут молиться Андрей Иванов.
5: Приветствую вас, дорогие радиослушатели.
4: Никита Савунов.
6: Приветствую.
4: И Сергей Михайлов.
7: Приветствую.
4: А нашу передачу мы начнем с чтения Библии. Слушаем псалтырь, да?
5: Да. Я хочу прочитать свой любимый псалом 22-й. Я думаю, что многие-многие его знают, любят и утешаются в нем. Итак, читаем 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Аминь. Этот псалом нам напоминает, что в каких бы обстоятельствах мы ни находились, кто-то из нас может быть на пажитях тихих, вод тихих, а кто-то, может быть, из нас находится в долине смертной тени, и угрозы, или болезни, и другие несчастья, как испытания в нашей жизни присутствуют. Мы должны всегда вспоминать, и в этом наша вера, что Господь пастырь мой, и Он заботится обо мне. Он знает мои нужды, подкрепляет настолько, чтобы я мог перенести все свои испытания. И мы должны быть благодарны Богу, замечать Его руку, Его действия, обращаться к Нему в молитве, с мольбою, чтобы Он сопровождал нас, чтобы Он нам помогал, посылал помощь через братьев наших, через сестер, даже через ангелов. И мы знаем, что если мы в мире с Богом, если мы в общении с Ним, то любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Поэтому, братья и сестры, в каких бы обстоятельствах мы ни находились, будем радоваться, что Господь все сделал для нашего спасения. Он наш пастырь, пастырь добрый. Он заботится о нас. Будем сохранять Ему верность. И Он также сохранит верность и поможет нам, и даст нам спасение. Слава Богу. Аминь.
4: Аминь. У нас есть автоответчик. Сейчас мы его послушаем и будем молиться.
8: Здравствуйте. Обращается к вам за молитвой об исцелении Жанны из Эстонии. Помолитесь, пожалуйста, об исцелении меня от подагры и от высокого кровяного давления, чтобы не принимать таблетки всю жизнь. Спасибо вам, с Господом.
4: Жанна просит молиться за здоровье.
7: Отец Небесный, Господь Бог наш, мы просим Тебя за Жанну, которая из Эстонии. Благослови, Господь, здоровьем, дай ей сил, любви, терпения, искать Тебя, Господь, и найти. Да будет, Отец, все во славу Твою. Аминь.
4: Аминь. Аминь. Звонила сестра и просила молиться за своего брата Ивана Ильича, ему 72 года, за его покаяние. Она говорит, может быть, молитвы родителей уже придут на память, и наши мы присоединим, пожалуйста. 72 года – это, конечно, уже хороший возраст. Вот за Ивана Ильича.
6: Боже, Отец Небесный, слава Тебе, величие, Боже, благодарим Тебя за такую возможность, за то, что можем сейчас молиться, Боже, обращаться к Тебе и просим Тебя, вот сестра просит за своего брата, за его покаяние. В своей жизни он слышал о Тебе, слышал Твое Слово Божие. Родители молились, Боже, просим вот вместе с сестрой, вместе за его покаяние, чтобы Ты коснулся его сердца своей рукой, Боже, и чтобы он был числе тех спасенных, Боже, которые будут с Тобою там. Боже, просим Тебя, даруй в нужное время слово людей вокруг, Боже, для того, чтобы приобрести его к себе в свое царство. Аминь.
4: Аминь.
5: Аминь.
4: Написала Ольга: «Помолитесь, пожалуйста, за Таню, жену моего сына Вани, чтобы Бог убрал проблемы с сердцем, чтобы врачи поставили правильный диагноз и сделали правильное назначение, и за ее полное исцеление».
5: Мама Ольга.
4: Мама Ольга просит молиться за невестку Татьяну.
5: За сердце и диагноз.
4: Да.
5: Да, Господи, во имя Иисуса Христа приходим к Тебе с просьбой за это семейство. Благодарим Тебя, что Ольга, мама, она продолжает заботиться и благословлять своих детей, и сына Ваню, и его жену Татьяну. Господи, просим, будь в этой ситуации, благослови Татьяну, благослови ее исцелением в сердечных ее заболеваниях, благослови врачей, которые лечат ее, чтобы они поставили правильный диагноз, чтобы они назначили хорошее лечение. Но самое главное, Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты сам пришел в эту ситуацию, в эту семью, и чтобы Таня видела, что вера Ольги и Вани, то, что как он из христианской семьи, чтобы она увидела, что обращение к Тебе в молитве, что Ты слышишь, что Ты отвечаешь, что Ты всесильный, любящий Бог, и Ты можешь помогать. И пусть эта ситуация, когда вот мы молимся, люди незнакомые, но мы молимся за нее, чтобы она восприняла это как церковное дело, как часть семьи нашей духовной, что мы молимся друг за друга. А Ты наш Отец, Ты знаешь наши нужды, наши проблемы, и Ты готов слышать и отвечать на наши молитвы. Просим Тебя, благослови всю эту семью, чтобы Татьяна получила исцеление и физическое, и духовное, и примирилась с Тобой, и стала Твоим дитя. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
4: Аминь. Звонил Руслан из Воронежской области. Он пастор, и там несколько групп у него по Воронежской области. Он ездит там, группка там. Ну, пасторов не очень много, так скажем. И зимой разморозилась система отопления. Дети позвонили, папа вот погасло, и он всю эту семью перевез к родственникам, теперь восстанавливает.
7: Да, это у него.
4: У него дома, да, у него дома, чтобы... Ну, там, наверное, надо и деньги, и время, и может быть, еще люди. Но чтобы Господь его благословил. Он очень жертвенно служит людям, а пусть Господь поможет ему восстановить вот эту свою систему. И сейчас как раз он этим занимается.
7: Отец Небесный, Господь Бог наш, мы собрались здесь, чтобы молиться за пастора Руслана. Ты видел и знаешь, какие у него нужды есть с жильем, как ему сложно и тяжело, но он уповает на Тебя и надеется, Господь, и Ты видишь сердце его. И мы также в молитве, Господь, по заповеди Твоей просим Тебя, Господь, чтобы Ты помог ему в его нуждах. Даруй ему, Господи, силы, терпения, мудрости. Аминь.
4: Аминь.
5: Аминь.
3: Вы слушаете передачу «Молитвенная беседа».
4: Переписываемся мы с Катей из Брянской области. У нее четверо детей, и они хотят продать дом и перебраться ближе к родственникам, к ее. И она говорит: вот пришли, посмотрели дом, все вроде довольны, и пропали, и уже нет этих покупателей. А надо все сделать за летний период, все бумаги, потому что у нее три школьника. Просят: помолитесь, поддержите нас. Она одна.
6: Великий Бог, приходим к Тебе в просьбе за нашу сестру, за Екатерину, Боже. Ты видишь, какая ситуация сейчас в ее жизни происходит, Боже. Нужно продать жилье для того, чтобы была возможность и финансовая какая-то, Боже, и для того, чтобы уехать к своим родственникам, Боже, и быть с ними. Просим Тебя, Ты благослови, Боже, усмотри все для того, чтобы действительно все бумажные вопросы тоже она смогла решить вот за этот летний период, Боже, и также, чтобы нашлись покупатели, которые бы смогли приобрести жилье, Боже. Просим Тебя, чтобы Ты посодействовал, уповаем на Тебя, Боже, и доверяем Тебе все эти вопросы, приносим Тебя и отдаем в Твои руки. Аминь.
4: Аминь.
5: Аминь.
4: Я тут как-то ехала в поезде, вот буквально на 10 дней назад, и в поезде женщины. Ну, она такая уже за 70, и говорит, у меня два сына, и вот одного я как-то люблю, а второго не очень. И мне так стало жалко вот того, которого она не очень любит. Вот я не могу, как это, я этого сына люблю, а этого не люблю. И, наверное, сын это чувствует. Наверное, ему... А, эти сыновья уже свои семьи имеют, внуки уже есть. И как-то вот, чтобы... Пока она живая, вот эти отношения наладить с Божьей помощью. Я не знаю, как их зовут, никого не знаю. Но Господь знает и видит их всех. Пожалуйста.
5: Да, помолимся и за эту женщину, да. И за других матерей и сыновей, которые в такой ситуации могут находиться. Это так, думаю, бывает часто. Помолимся. Господи Боже, благодарим Тебя за встречи, которые Ты в нашей жизни устраиваешь, когда мы узнаем обстоятельства жизни наших попутчиков. Узнаем, что что-то, может быть, не гладко у них происходит в отношениях с близкими, с родными, с сыновьями. И мы, Господь, имеем желание помолиться за эту женщину, чтобы она в своем сердце, Господь, через Твое действие Святого Духа, чтобы она поменяла свое отношение к сыну, которого, может быть, не очень любит, чтобы их самоотношения наладились, чтобы появилась теплота, доверие, какие-то чувства. Господи, пока мы живы, пока наш земной путь продолжается, мы имеем возможность все поменять с Твоей помощью, и мы просим, Ты вмешайся, Господь. Надеемся, что эта встреча останется у нее в памяти, что разговор о Боге, о вере, о любви Отца, о правильной, истинной любви, чтобы она, Господь, взяла пример от Тебя, и чтобы она действительно полюбила по-настоящему каждого из своих сыновей, чтобы у нее хватило любви на каждого из них. А Ты, Господь, дай взаимное чувство, чтобы и сыновья также с благодарностью приходили к матери, благодарили, общались с нею, и чтобы такая же ситуация во всех наших семьях, чтобы мы никого-то не уделяли, чтобы мы любили каждый своего ближнего по заповеди Твоей, и чтобы в этом проявлялся Твой характер, Твоя любовь, и имя Твое прославлялось. Господи, благослови эту семью, благослови всех нас в любви к ближнему. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
4: Аминь. Написала смс-сообщение Нина, я не знаю откуда, просит молиться за Георгия, он желает гибели, он не хочет жить.
9: Вот, гибели?
4: Гибели. Вот, ну, то, что написано, то я читаю. Поэтому он не хочет жить. Значит, какие-то проблемы. Обстоятельства, да, и он хочет уйти из жизни, но это же не решение проблемы. Поэтому пусть Господь поможет Георгию. И кто это, Нина ему, я тоже не знаю. Ну вот, что есть, то я вот говорю.
7: Отец Небесный, Господь Бог наш, мы, пребывая в молитве, просим Тебя, Господь, помоги Георгию прозреть,
4: да,
7: увидеть силу Твою, любовь Твою, Господь, раз он так несчастен в этой жизни, ему очень тяжело, и, может быть, он и страдал много. Господи, Ты видишь его сердце. Мы просим Тебя, Господь, коснись его. Мы верим в это, Господи, и умоляем Тебя, Господь, о нем. Спаси душу эту. Приведи его, Господь, в церковь Твою. Даруй ему спасение Твое. Аминь.
4: Аминь. Аминь. Я хочу напомнить, что, наверное, год назад мы молились за Лену, которая тоже хотела уйти из жизни. Я вот очень переживала, и кто мог, все молились у меня, все. Уже год прошел, она ныне здравствует, и, по-моему, у нее уже таких мыслей нету. Ну, там какая-то была ситуация. Поэтому и надеюсь, что Георгий тоже не дойдет до этого, чтобы уйти из жизни добровольно, что мы Господь его коснется. Мы же не зря молимся. Сила Божья в наших молитвах. Поэтому слава Богу, что мы можем молиться. Да. Никита звонил, Руслан тоже сказал, что он Руслан, и у них специфическая работа, и вот сейчас работы нет, и он говорит, все, депрессия ко мне подходит, а надо же кормить семью, надо же детей кормить. И ничего сделать по-человечески мы не можем. Но у Бога много всяких работ и предложений. Поэтому я прошу, чтобы он доверял Богу, а Господь смотрит все остальное.
6: Великий Бог, приходим к тебе в молитве за Руслана, за его жизненную ситуацию, в которой он сейчас находится. Ты видишь, что нету сейчас работы. Господь, возможно, ты проводишь его через этот этап в его жизни для того, чтобы что-то показать. Возможно, чтобы он чему-то научился, чтобы, возможно, он умел доверять тебе в таких ситуациях, Боже. Потому что мы знаем, что каждый трудящийся достоин пропитания, Боже, и ты никогда никого не оставишь без пропитания. И всегда, Боже, заботишься о своих детях и даешь все самое необходимое для того, чтобы они имели здесь жизнь. Боже, просим тебя, ты благослови Руслана в доверии. Тебе, Боже, даже в этом вопросе работы, возможно, ты сейчас ответишь на наши молитвы, Боже, и дашь ему какую-то работу, Боже, а возможно, ты поведешь его дальше и готовишь его к чему-то. Боже, мы не знаем, но доверяем тебе во всем этом и уповаем на тебя. Аминь.
4: Аминь.
5: Аминь.
3: Вы слушаете передачу «Молитвенная беседа».
4: Звонил Эдуард Иванович. Мы с ним по телефону так периодически общаемся. Он очень такой скромный, жертвенный человек, потихонечку, кому-то не глядя, раз денежку в кармашек, кому-то так это дал. Он хочет иметь свою студию. Он музыкант, и это будет ему. И плюс его финансов. И, наверное, он будет помогать записываться и бедным, и богатым. Ну вот такая мечта есть у человека – иметь свою студию. Если Богу угодно, да будет так. Вот, Эдуард Иванович.
5: Да, хорошо. С радостью поддержим нашего хорошего знакомого Эдуарда Ивановича, про которого мы знаем, что сердце у него доброе, что он помогает, кому может, Господи. И мы сейчас во имя Иисуса Христа приходим и просим, чтобы ты также исполнил желание его сердца, чтобы вот его задумка иметь свою студию музыкальную для записи, чтобы это осуществилось, Господи. Мы не знаем, каким образом это можно сделать. Но мы, Господь, просим, чтобы были и финансы, чтобы были и помощники, чтобы были и те, кто может чем-то посоветовать, добрым каким-то советом, Господи. Просим Тебя, сам приди в эту ситуацию и помоги, чтобы было больше возможностей и у Эдуарда, чтобы были возможности у его знакомых и друзей, кому он может предложить эту студию. Господи, просим, будь посреди, будь тем, кто устроит все пути решения этой задачи, этой цели, этой мечты. А мы, Господь, Тебя благодарим, как любящего Бога, который знает наши желания и исполняет их в нужное

0: Пускай они признают Тебя, выберут Тебя. Господи, просим Тебя об этом. Огромная семья. Какое счастье будет для нас, для всех, и как бы мы хотели этого. И молим Тебя об этом, Господь. Приведи их. Ты видишь сердце каждого. И мы просим Тебя об этом, Господь. Возьми их за руку, Господь. Пускай они будут в доме молитвы Твоем и идут за Тобой. Аминь.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: Еще нам написала Мария, она тоже частенько пишет, мы переписываемся в телефоне. У нее 3 детей, она одна без мужа. У нее назначена встреча с депутатом или ну, с кем-то власть имущим. Она снимает квартиру и работать не может. То одна болеет, то другой ребенок болеет. Ну, 3 детей. Все родственники живут в Сибири, она одна здесь в европейской части. И тоже надеется только на Божью помощь и просит нас, ну, периодически она мне пишет, чтобы мы ее поддержали. Держали. За Марию и за ее детей.
3: Боже, Отец наш Небесный, просим Тебя вот за сестру нашу Марию. Достаточно непростая ситуация, в которой она находится. Просим Тебя за то, чтобы Ты посодействовал, Боже, действительно помог нашей сестре. Ты видишь, в каких трудных ситуациях находится много кто из наших братьев и сестер. Боже, просим Тебя, Ты благослови. Просим Тебя за детей, которые тоже находятся в этой ситуации и переживают все это, Боже. Ты даруй свой покой для того, чтобы они не переживали, для того, чтобы, Боже, возможно, через это Ты провел их и в будущем показал и явил свою любовь через это все, Боже. Просим Тебя, Ты также научи их доверять Тебе, Боже. И поэтому видим, что сестра просит молиться, уповает на Тебя, Боже, и приходит к Тебе во всех этих трудностях, Боже. Просим Тебя, благослови, посодействуй, усмотри все. Аминь.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: У нас в церкви есть 2 дальнобойщика. Они всегда просят за дорогу, за благословение. И Виктор рассказал, что он уснул на дороге, сбил все знаки, но слава Богу, что хозяин машины или начальник предприятия, я не знаю, кем он там приходится, не взимает с него плату за ремонт автомобиля. За свой счет начальник делает, просто Виктор ремонтирует. Поэтому их благословим на этих дорогах еще и еще раз.
4: Господи Боже наш, благодарим Тебя за то, что наши братья имеют работу. Эта работа у них связана с транспортом, они дальнобойщики. Большую часть времени проводят в дороге, в неудобных условиях, обстоятельствах. И мы часто молимся за них, и мы знаем, что Ты благословляешь, помогаешь, и даже вот произошла эта ситуация аварийная, Ты уберег и жизнь нашего брата, и груз уберег, и машина не сильно пострадала, Господи. Благодарим Тебя за то, что, проходя через эти испытания, мы утверждаемся в вере, что Ты контролируешь ситуацию, что Ты не допускаешь ничего особо непреодолимого. И мы, Господь, продолжаем дальше молиться Тебе за наших братьев, чтобы и дальше они могли свидетельствовать о Твоей помощи в их работе, чтобы они также могли встречать всех людей, которые они могут свидетельствовать. Такие встречи часто бывают, и мы о них слышим, Господи. Мы, Господь, просим, чтобы работа у братьев была стабильная, чтобы Ты, братьев, уберегал от снова таких, может быть, ситуаций аварийных. А мы, Господь, благодарим Тебя и славим, и уповаем на Тебя. Да будет слава Тебе всегда и во всем. Аминь.
1: Аминь.
5: Вы слушаете передачу «Молитвенная беседа».
1: Звонила Елена и просила молиться за свою свекровь Людмилу. Ей 86 лет, ее почему-то не хотели положить в больницу, но наконец положили в больницу, и у нее с сердцем проблемы. Но Елена просит больше за покаяние. 86 лет, уже сердце уже какое есть, такое есть. Но чтобы свекровь была с Богом, она пока очень противится Божьему слову.
0: Вот.
1: Свекровь Людмила. Просит невестка Елена.
0: Господь Бог наш, мы просим Тебя за свекровь Людмилу. Просим Тебя, Господь, коснись сердца ее, даруй ей мудрости, любви, Господь, раскаяние, чтобы она увидела всю свою греховность. Мы все грешники и не идеальны, Бог наш. И даруй ей это признать. Признаться Тебе в своих грехах, ощутить любовь и милость.

0: есть твое. Раскается Господь, прийти к тебе, мы просим тебя об этом. Аминь.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: Мы вот сейчас находимся в церкви, и тут посторонние шумы, за что я извиняюсь, но я хочу поблагодарить, что у нас есть хор. Не в каждой церкви есть хор, и хочется, чтобы они учили новые гимны. Не все с музыкальным образованием сидят, может быть, кто-то даже нот не знает, но когда они все вместе поют хором, это красиво, это люди радуются, и я благословляю нашего регента, нашего каждого хориста, и пусть они развиваются и в этом продвигаются, и чтобы в каждой церкви был хор. Где нету, пусть будет, а у нас есть. Благодарность Богу за это.
3: Боже, Отец Небесный, Ты достоин всей хвалы Божией, и вот хор – это одно из тех служений, где мы можем прославлять Твое имя. Боже, это действительно удивительно, когда люди столь разные, с разными образованиями, кто-то имеет, кто-то не имеет музыкальное образование, но столь едино соединяются голосами для того, чтобы прославить Твое имя, Боже. И есть в этом такая сила, которая достойна вот именно прославить Твое имя, Боже. Какие действительно удивительные слова бывают, Боже, о которых даже иногда не думаешь, которые звучат в этих гимнах. Боже, просим Тебя, Ты благослови все те церкви, в которых нету хора. Может быть, он начнется с какой-то группы маленькой, Боже, и вырастет в что-то, нечто большое, Боже. Просим Тебя, Ты благослови для того, чтобы люди прославляли Тебя и через это. Там, где есть хор, Боже, благослови еще большим количеством людей, которые бы действительно горели бы этим служением. Благослови регентов, которые действительно занимаются этим служением. Оно действительно очень непростое. Боже, каждого нужно научить, и нужно все подобрать, Боже. Поэтому просим Тебя о мудрости. Даруй вовремя отдыха для того, чтобы действительно как-то не перегореть, Боже, и были силы на это все. Просим Тебя, Ты благослови это служение, и будь за все прославлен. Аминь.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: Частенько пишут просьбы, что есть группочка какая-то верующих и нет пастора. Сегодня я хочу помолиться за город Но. В Псковской области есть город Но, там есть молитвенный дом, там есть пастор, но там людей очень-очень-очень мало. Чтобы Господь туда приводил людей. Хороший пастор, хорошая гостеприимная церковь, уютная, приятная. Пусть жители города Но приходят в эту церковь. И пусть пастор не отчаивается, что он пока один.
4: Да, Господи, благодарим Тебя за то, что у нас есть община в городе Дно, Псковской области, что есть хороший дом молитвы, что есть маленькая община, что есть пресвитер Юрий, Господи. И мы снова и снова просим Тебя, чтобы Ты коснулся и дал возрождение в этом городке, чтобы люди, которые ищут Тебя, которые хотят спасения, чтобы они узнавали об этой церкви, об общине, о христианах, чтобы они приходили, чтобы церковь наполнялась, чтобы служение Тебе продолжалось без перерывов, Господи, чтобы общение было полное, чтобы слава Твоя была известна всем там. Господи, восполни всякую нужду духовную и материальную. Дай, Господь, живое слово Духа Святого Твоего, чтобы люди откликались, чтобы люди просыпались от этого сна греховного, чтобы люди, ища спасение от земных бед, находили спасение небесное в Царстве Твоем, Господи. Просим, благослови брата Юрия, благослови членов церкви там, для того, чтобы христиан становилось все больше и больше. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Уважаемые слушатели, если у вас есть просьбы, вы можете написать мне смс-сообщение по телефону плюс 7-953-242-32-97. А сегодня за вас молились Андрей Иванов, Никита Савунов, Сергей Михайлов, а записала передачу Лариса Давыдова. Будьте благословенны.

В эфире радиобеседа «Капля росы», посвященная последовательному изучению Священного Писания. Ведет передачу известный христианский поэт и прозаик, основатель газеты «Наши дни» и журнала «Вера и жизнь» Николай Водневский.

0: дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капли росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Продолжим ознакомление со вторым посланием Петра. Откройте, пожалуйста, все, кто имеет. Прочтем стих 9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Так звучит 9 стих со 2 послания Петра, глава 3. Все обещания Господа, друзья мои, полны милосердия, полны любви и в то же время неизменны. Никто из людей не может изменить Божьих предначертаний. Мы вместе с апостолом Павлом можем воскликнуть: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все от Него, им и к Нему. И Ему слава во веки. Аминь». Так читаем послание Римлянам, стихи, глава 11, стихи 32 по 36. Скажем же и мы, верующие, аминь. Апостол Петр говорит здесь о втором пришествии Христа. Уже в те времена верующие жили ожиданием Его второго пришествия. И многим казалось, что Христос по какой-то причине медлит. Но в чем эта причина? Апостол Петр по вдохновению Духа Святого отвечает на этот вопрос. Этот вопрос многократно повторяется в последнее столетие. Где же Его второе пришествие? А апостол говорит, что Господь не медлит исполнением Своего обещания, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все люди пришли к покаянию. Чудными путями Господь нашел путь, если так можно выразиться, к моему сердцу. Мое покаяние и примирение совершилось 14 августа 1948 года, примерно 8 часов вечера. Если бы Христос пришел в этот же день в 7 часов вечера, я остался бы погибшим, без спасения, за станом. Слава Богу и благодарение Ему, что Он долготерпелив, что Он и сегодня по-прежнему зовет людей к покаянию. Апостол Петр подчеркивает эту основную причину, почему до сей поры не пришел Христос судить мир. Бог желает, чтобы все люди, услышав Его зов, покаялись. Вот эта причина. Здесь мы должны сказать несколько слов о покаянии. Это очень важно. Покаяние – это одна из основных истин Библии. Вместе с тем, очень немногие люди правильно понимают, что значит покаяние. И несмотря на то, что мы почти с самого детства знакомы с этим словом, тем не менее, многие люди, может быть, большинство людей не знают, что такое истинное покаяние. Человек до тех пор не может принять верою благой вести Евангелия и спасения, пока он не покаялся в своих грехах, не оставил их. Что же такое, что не является покаянием, давайте посмотрим. Покаяние не есть страх перед наказанием за грех или страх перед смертью. Покаяние даже не есть и молитва. Хотя обыкновенно покаяние имеет прямую связь с молитвой. Эта мысль может показаться неправильной, что покаяние не есть молитва. Ведь можно очень много молиться и весьма усердно читать Евангелие, и все же не покаяться, а, следовательно, и не пережить рождение свыше. Покаяние, друзья мои, не есть частичное исправление жизни, не есть оставление некоторых грехов. Можно перестать пить алкоголь, перестать курить, и все же не покаяться, не примириться с Богом. Когда Господь творит свое дело в человеке, Он срубает худое дерево до основания. А что же такое покаяние? покаяние прежде всего обращение к Богу. Это крутой поворот к Богу. Писание говорит так: обратитесь от злых путей ваших. Иезекииля 33 глава, стих 11. Покаяние есть абсолютная перемена во всей жизни человека. Это перемена мышления, перемена жизни, перемена отношения к Богу, перемена отношения к людям. Человек шел в одном направлении, и потом, милостью Божией, делает крутой поворот и идет в обратном направлении, шел подальше от Бога, показывая ему спину. А покаявшись, повернулся лицом к Богу, и не только повернулся к Богу, но он идет этим направлением, идет навстречу ему, и это совершается покаяние, этот момент, этот акт в одно мгновение. Подготовка сердца, подготовка души человека может проходить годами. А само покаяние – это минута, может быть, даже меньше. Друзья мои, покаяние – это не средство умилостивления Бога. Бога не нужно умилостивлять. Бог уже сейчас милостив и свою милость явил на Голгофском кресте. Если вы, друг, сознаете себя грешником, это уже есть первый шаг покаяния. Второй шаг, когда вы твердо решаетесь отдаться Господу. Третий шаг, когда вы открываете Богу свое сердце и в своей простой молитве скажете, что вы грешник и что вы нуждаетесь в спасении, и попросите прощения. Да поможет Господь вам, дорогой друг, сделать эти шаги, если вы все еще не сделали это до сего времени.
1: Радиобеседу «Капля росы» провел для вас Николай Водневский. Запись предоставлена миссией «Свет на Востоке».

0: приглашаем вас принимать активное участие во всех прямых эфирах, используя такие сервисы, как Viber и WhatsApp.
1: Плюс 372 51 99 90 90.
0: Плюс 372 51 99 90 90.
2: Где проходит грань между настоящей верой и напускным благочестием? Во вторник, 5 мая в 19:00 в передаче «Женский взгляд» мы поговорим на тему «Вера на показ или жизнь с Богом». Гостья нашего эфира Ольга Бужак, христианский блогер, поразмышляет с нами о заповедях, как они проявляются в нашей жизни сегодня и почему иногда за внешней правильностью может скрываться пустота. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Мы будем искать ответы вместе. Вас ждет честный и глубокий разговор.

0: главной студии Семинар Радио уже 16 часов.
1: Здравствуйте, друзья! Пришло время ознакомить вас с передачами, которые вы услышите в ближайшее время.
2: В 16:10 по страницам Библии.
3: В 17:00 литературная передача «Продолжение следует».
4: «Женщина с книгой. Повесть о жизни и труде английской миссионерки в Китае Глэдис Эдвард». Читает Арина Висолаускас.
2: 17:45 повтор передачи «Три минуты для Библии». В 18:00 приглашаем всех вас на молитвенную беседу в прямом эфире из Нарвы. В 19:00 студия «Откровение» представляет передачу «С песней по жизни». В 19:40 «Голос мучеников». Ровно в 20:00 ждем юных радиослушателей на передачу «Детские истории». В 20 часов 20 минут чтение Библии, Ветхого и Нового Заветов. В 20:40 передача «Библия говорит». В 21:00 вас ждет выпуск христианских новостей. В 21:15 повтор передачи «Продолжение следует». В 22 часа блок передачи «Трансмирового радио». А завершит нашу программу в 23:45 повтор передачи «Ларец христианской мудрости».

0: Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 758-я встреча у нас с вами сегодня. И мы завершаем наш цикл бесед по песне «Песни Соломона». Мы возвращаемся сегодня к 6 главе, но я хотел бы забежать вперед, потому что я понимаю, что мы с вами не все сегодня прочитаем. И завершающие фрагменты «Песни», завершающие главы вам придется читать самостоятельно. Часто люди, которые проповедуют по этой книге, обращают внимание на то, что последние главы — это семья уже в преклонном возрасте. Это люди, которым уже немало лет. Я хочу обратить ваше внимание на 8 главу, 5 стих. Мы потом вернемся несколько раньше, мы вернемся назад. Но пока давайте прочитаем. «Песни», 8 глава, 5 и следующие стихи. «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя. Там родила тебя мать твоя. Там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные. Она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Сегодня многие думают о том, что, ну вот, знаете, как в таком полудетском стихотвореннице, любовь приходит и уходит. А тут про совершенно другую любовь. Любовь, которую не могут погасить большие воды. И люди в этом мире зачастую задаются таким вопросом. Откуда такая любовь происходит в принципе? Вот это что должно быть? Это такая какая-то принципиально особенно сильная любовь. Вот она настолько сильна, что ее нельзя погасить. Я думаю все-таки, и думаю не безосновательно, что это не вопрос силы, это вопрос принципиального отличия. Понимаете, разница между слоном и мышонком заключается не просто в том, что слон сильнее мышонка. Это вот один мышонок, увеличенный во много-много раз. Это принципиально другое животное. Разница между человеком и слоном также заключается не в физической силе. Она заключается в том, что это принципиально другой вид, другое творение. Разница между Богом и человеком ровно такая же. Он творец, мы творение. Это не то, что вот он человек во много раз увеличенный. Нет, он наш творец. Различие между Божьей любовью и любовью, которая происходит просто из человеческого сердца, не в том, что Божья любовь принципиально сильнее, в том, что она принципиально другая. Мы с вами говорили о том, что песнь состоит, скорее всего, из 5 песен, которые написал Соломон. Перед нами сейчас 5-я песня, она самая важная, и она, пожалуй, самая обширная. Началась она еще в 5 главе, когда началась беседа дочерей Иерусалима с нашей героиней. Она ищет своего жениха, она ищет своего возлюбленного. Он ушел, и она спрашивает о нем у дочерей иерусалимских. Они говорят, что ну забудь о нем, он такой, как все, там все мужики такие, все они иногда убегают, ну ты просто забудь о нем и все. Найди себе другого. Нет, они совершенно не одинаковые, говорит она. И начинает описывать своего возлюбленного в мельчайших деталях. И тут выясняются две вещи. Во-первых, выясняется, что она его очень хорошо знает. И мы тоже с вами призваны сегодня знать Иисуса Христа, если мы хотим свидетельствовать о Нем. Знать Его лично и очень-очень близко. Но, во-вторых, она Его не просто знает, она Его любит. Любит всем сердцем. Общение с Иисусом Христом — это не сделка, как в мире бизнеса. К сожалению, есть даже такие проповедники. Сейчас их меньше, но они есть. А те, кто были раньше, уже наделали достаточно вреда. И, к сожалению, и более чем достаточно. Ну, проповедники, которые преподают Евангелие и преподносят Евангелие как некую сделку между Богом и человеком. Да, вот, заключи сделку с Богом. Я даже такое название проповеди как-то слышал. Слушайте, друзья, какая сделка? Мы о чем вообще, а? Нам нечего предложить Богу. И даже сейчас, когда Он спас нас, когда Он искупил нас, мы ничего Ему не можем предложить. Мы говорим, ну мы же поклоняемся Ему. А вы действительно можете честно сказать, что достаточно в своей жизни поклоняетесь Богу? Мы говорим, ну как же, я выражаю Ему любовь. Вы действительно считаете, что вы достаточно выражаете Ему любовь? А при этом Иисус лучший. Его святость своей красотой напоминает не памятник, отлитый в бронзе, не монумент, а скорее розу в ее цветении. Да, Он и есть роза из долины Саронской. Иисус принимает нас, грешных людей. Иисус вкушает пищу вместе с ними. Он приходит в грешную жизнь человека, как чистый ручей проникает в застоявшееся, заболотившее место. Он велик. Он по-настоящему умеет сострадать. Не просто постоять рядом, почесать в затылке или повслипывать носом. Он видит множество людей без пастыря. Все, что страдает, приходит к Иисусу. Даже когда Иисус гневается на фарисеев, делает Он это потому, что сострадает тем, кого эти фарисеи гонят. Он видит, как тяжело вокруг. И Он видит, как эти люди не исполняют доверенного им служения. И вот поэтому, именно поэтому Он гневается на них. Он прикасается к людям, которых считали неприкасаемыми, к прокаженным.

очень-очень бедном районе. Она долго пыталась помочь одной девочке. Этой девочке было лет 15-16. Но девочка эта в своей жизни увидела уже всю грязь этого мира. В свои 16 лет она стала циником. И взрослая женщина, христианка, пыталась ей помочь. Девочка постоянно брыкалась. Помощь она, конечно, принимала, но постоянно говорила взрослой христианке что-нибудь очень обидное. Самое спокойное, самое безобидное из всей той гадости, которую она говорила, звучало так. «Ну да, вы мне, конечно, помогаете. Просто потому, что в рай хотите попасть». Это было совершенно несправедливо. Но переубедить маленькую девочку, которая нахлебалась всей гадости этой жизни, переубедить ее было невозможно. К тому же девочка была еще больна, ей нужна была помощь, ей нужно было просто выхаживать. Но вот пришел момент, когда она выздоровела. Она столь же скверно материлась, она была столь же циничной. И тогда Бог как-то показал этой взрослой христианке, что эти отношения никуда не ведут. Их нужно прекращать. Ну, потому что бесполезно. Она долгое время пыталась как-то расположить к себе эту 16-летнюю девушку. Ничего не получалось. И тут она говорит, «Все, мы с тобой больше не увидимся, ты здорова, ты во мне не нуждаешься». А потом вдруг Господь как бы подсказал ей. И она, взрослая христианка, говорит этой девушке, «Можно я тебя поцелую?» Что-то происходило и в 16-летней девочке. Она кивнула. Она даже не сказала «да», она просто кивнула. Это должен был быть поцелуй при последней встрече. Человек, который рассказывал эту историю, пересказывает случившееся дальше такими словами. «И чистые уста, которые знали лишь молитвы и песнопения, встретились с губами, полными злобы, горечи и сквернословия, губами, испытавшими на себе мужскую ласку самой страшной похоти. И через этот поцелуй Господь коснулся загрубевшего сердца этой 16-летней девушки». Я не знаю, чем там кончилось, я хотел бы рассказать красивую историю. Вот девочка пришла в церковь, покаялась. Я предполагаю, что так оно и было. Подробностей, однако, не знаю, поэтому пересказывать не буду. Знаю лишь, что Бог коснулся ее. Понимаете, Христос умеет касаться даже тех людей, которых мы считаем безнадежными. Он прикасался к неприкасаемым. А что вы считаете сейчас, сегодня? Ситуация изменилась, что ли? А, кстати, помните первые слова «Песни песней»? Я как раз сейчас, в связи вот с этой сценой, которую пересказал, первые слова были такие: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Он хочет сегодня расцеловать каждого из нас, даже тех, у кого губы осквернены похотью, сквернословием, ложью. Он готов даровать свою любовь, свою благодать, свою милость. Готов даровать все это каждому из нас. И той 16-летней девушке тоже. И тут, мы с вами вспоминаем, книга пророка Исаии, 53 глава. Помните, как дщери иерусалимские говорили, да кто он такой? Этот самый возлюбленный. Зачем он тебе? Интересно, что все это отражает историю, которая была и со Христом. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей

0: изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что мы поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Слышали? Мы думали, а он делал. Мы думали все совершенно не так. Кстати, вот на минуточку, вы можете себе представить, чтобы Иисус качал права? Да, он имел право, но он не требовал этих прав. Именно в общении с грешными людьми, с нами, проявились его смирение и любовь. Помните, как Иисус разговаривал с Никодимом? Предельно ясно, предельно четко. Он говорил истину, но не сказал ни одного слова, которое могло бы ранить самоуважение иудейского учителя по имени Никодим. Он сказал ему очень мягко: «Ты учитель закона? Неужели ты этого не знаешь?» А еще женщина, взятая в прелюбодеянии, как ей было сказано: «Иди и больше не греши». С каким терпением, как мягко, как тактично, как аккуратно он раскрывает глубочайший источник Божьей милости, Божьей благодати. Но при этом он абсолютно не идет на компромисс с грехом. Напротив, умелыми, четкими движениями он исцеляет язву греха. Слово было полное благодати и истины. Евангелие от Иоанна, 1 глава. И благодати, то есть Божьей милости, и истины, то есть Божьей правды, не уклоняясь ни в ту, ни в другую сторону. Древние завоеватели, да и не только древние, кстати говоря, приносили с собой трофеи из завоеванных мест. Вот военнокомандующий завоевал город, завоевал страну, он приносит с собой трофеи. А помните, какой трофей взял Иисус с собой в рай? Помните, кому он сказал: «Ныне же будешь со мной в раю»? Трофеем Иисуса Христа стала спасенная душа разбойника. Потому что он пришел на землю как раз ради этого трофея, ради этого разбойника, ради этой души, ради нас с вами, бывших подобными разбойниками. Мы тоже его трофеи. Он тоже берет нас с собой.
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
0: Мы, конечно, не успели сказать сегодня, да и не сможем сказать никогда обо всех совершенствах Христа, потому что их не счесть. Его мягкость никогда не бывает слабостью. Его смелость не бывает жестокой. Познавайте его. Проходите за ним его евангельский путь. В прошлый раз я посоветовал вам читать Евангелие от Луки. Кто-то скажет: «Но это слишком долго, слишком длинно». Тогда начните с Евангелия от Марка. Кто-то скажет: «Но я хочу больше задуматься». Тогда начните с Евангелия от Иоанна. Кто-то скажет: «Ну, я так люблю Ветхий Завет». Тогда начните с Евангелия от Матфея. Для каждого из вас будет и уже есть эта точка входа в созерцание Христа. Смотрите на Него. Смотрите на Него в Его рождении, в Его служении, в Его жизни. Смотрите на Него, когда Его арестовывали. Смотрите на Него перед первосвященником. Смотрите на Него, когда Он стоял перед Пилатом, перед Иродом. Смотрите, как Его избивали, как над Ним насмехались. И при этом снова и снова проявлялось Его величие. Ни разу Он не теряет своего самообладания. Ни разу не выходит из себя. А дальше проследуйте за разъяренной толпой, устремившейся ко кресту, но не для того, чтобы поклониться Христу. Смотрите, как растянули Христа на грубом деревянном кресте. Услышьте этот страшный звук молотка, когда Ему пробивали гвоздями руки и ноги. Посмотрите на Христа. Услышьте 7 последних Его изречений, так называемые последние слова Христа, эти реплики, которые Он сказал, находясь на Голгофском кресте. Он понес наши грехи в себе, в своем теле. Верующий в Меня имеет жизнь вечную. А теперь перечитайте слова этой девушки из книги «Песнь песней», 5 глава, 16 стих. «Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские. Примите же его своим Господом и Спасителем. Я скажу аминь, возлюбленный мой, превыше всех». Его рождение противоречило законам жизни. Его смерть разрушила узы смерти. У него не было своих полей, но он мог накормить тысячи и тысячи людей. У него даже не было чем почерпнуть воду из колодца. Но он давал воду жизни, воду живую. Когда он умер, мало кто по этому поводу действительно скорбел. Однако тьма покрыла солнце. Вся природа почтила его. И только грешные люди отвергли его. Земля не могла поглотить его. Он не написал книги, не построил церкви. У него не было финансовой поддержки. Однако и сегодня он центральная личность в истории всего человечества. Он единственный, кто может нас по-настоящему обновить. Неужели это был просто сын Иосифа и Марии? Неужели только человеческая кровь пролилась тогда на Голгофе? Какой мыслящий человек может удержаться и не воскликнуть «Господь мой и Бог мой!» Вот он, мой возлюбленный. Героиня «Песни песни» знала и любила своего возлюбленного. Она провозглашает о нем. И вот 6 глава, 1 стих. Те самые дщери иерусалимские, которые были столь скептичны, которые говорили: «Да кто он вообще такой?» Тут вдруг меняют свой тон. «Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейший из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? А теперь смотрите, мы поищем его с тобою. Они тоже хотят увидеть его. Когда-то они были скептичны, но теперь они слышали, они поняли. Христос говорит: приходящего ко мне не изгоню вон». И вот она отвечает им. Дело в том, что она уже нашла его. «Мой возлюбленный пошел в сад свой, цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии». А теперь очень важно. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями». Какая уверенность, какая радость звучит в этих словах. «Се сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение», звучал когда-то голос Бога Отца. «Если вы придете ко Христу, то вы не погибнете. Вам откроется жизнь вечная». Мы прочитаем еще несколько стихов. Здесь же, в 6 главе, 10 стих. «Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?» Кто это? Это другая сторона восхищения Церкви, восхождения Церкви в небеса ко Христу. Знаете, мы всегда смотрим на это событие со своей стороны. Мы говорим, что Господь придет и призовет нас к себе. Он заберет своих. Мы смотрим на это с нашей стороны вечности. Но есть же и другая сторона. Когда Церковь придет в присутствие Божие, это будет одно из величайших восхождений, одно из величайших событий. Помните, как в книге «Бытие» Исаак встречает Ревеку? Он ждет, он наблюдает, он видит, как она подъезжает к нему. Христос будет встречать свою Церковь. И это будет великая и славная картина, когда мы с вами предстанем пред Христом. Ангелы станут свидетелями этой картины. Все небо будет ее свидетелями. А теперь возвращаемся к библейскому тексту. Я прочитаю еще два стиха, 11 и 12. «Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего. Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский?» О чем это? Расскажу вам очень короткую историю. Был один проповедник, которого пригласили сказать слово на очень важной встрече, очень важном банкете. И вот он, в принципе, понимал, что, скорее всего, слушать его там не будут. Но это приглашение льстило его честолюбию. И он пошел. И он стал говорить. И он с самого начала задумался, он вспомнил вот об этом стихе. «Зачем я пришел к этим знатным народам моего? Зачем сейчас?» С самого начала его представили как очень симпатичного, хотя и странноватого джентльмена. Он совершенно не нуждался в таком представлении. Ему не нужно было такого представления. Он стал проповедовать слово, а люди пили и ели. И он говорит: «Я ушел оттуда, молясь за этих людей. Но передо мной стоял лик Иисуса Христа. Я думал о нем, и только этим смог себя утешить». Согласитесь, это высшее, лучшее утешение. Когда-то, когда мы придем пред Христом, мы придем к Нему, вся сотворенная Вселенная увидит нас. Мы этого недостойны, но это будет. Мы не успеваем сегодня прочитать 7 главу. Прочитайте, пожалуйста, ее сами. Скажу лишь вот о чем. Мы начали с фрагмента из 8 главы. Мы начали с верности. Как сохранить эту верность до конца? Если любовь просто очень сильная, то этой верности вы не сохраните. Это должна быть принципиально другая любовь. Любовь Христова. Вот об этой любви и повествует книга, которую мы сегодня с вами завершаем читать. «Песнь, песни Соломон». В следующий раз возвращаемся в Новый Завет, в послание к Колоссянам. А пока всего доброго. Это благословит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

0: что значит семейное радио или лично для вас?
1: Я семейное радио слушаю для души, для своей. Вот именно для души. Меня вот это радует. Вот это все. Я не знаю, конечно, я недавно познала Бога. И проповеди нравятся, и молитвы все нравятся. Главное, молятся, молитва короткая, но емкая. Вот что мне нравится, что она вот именно короткая, в тему, как говорится, и емкая в то же время.
0: Свои отзывы вы также можете присылать нам на автоответчик, Viber, WhatsApp и Skype или записаться прямо на радиостудию в Нарве или Ихве.

0: Библия может ранить тебя правдой,
1: но она никогда не будет успокаивать тебя ложью.
2: Семейное радио Эли. О вере, надежде, любви.

Уходят тени, сияет свет, где луч весенний, зимы там нет. От Божьей ласки душа поет, день светлой Пасхи нам Бог дает.

Студийные часы показывают 17 часов. Продолжение следует. Здравствуйте, любители художественной литературы!

0: Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 26. Наконец, доктор Хуан и Глэдис решили, что на следующее утро они должны уйти. В этот последний день Глэдис получила приглашение от главного ламы. Она до сих пор еще не видела его. Рядовые ламы были родом из китайско-тибетской пограничной области, и многие из них говорили по-китайски. Но Глэдис предположила, что настоятелем такого большого монастыря должен быть только тибетец. Как же нам преодолеть языковой барьер, если он не говорит по-китайски?» — подумала Глэдис. Группа ламаистских священников молча проводила ее в апартаменты своего настоятеля. Там, на сказочно раскрашенной подушечке, сидел главный лама. Затаив дыхание, Глэдис пристально смотрела на тонкое, очень красивое лицо ламы. Его окружали слуги, которые очень внимательно следили за малейшими желаниями господина. Отличаясь изысканностью речи и жестов, они служили ему с благоговением и преданностью. К удивлению Глэдис, лама заговорил на литературном китайском языке, так что она свободно его понимала. По китайскому обычаю он долго расспрашивал ее о положении дел. Наконец, Глэдис осторожно поинтересовалась: «А почему вы допустили меня, иностранную женщину, в свой ламаистский монастырь?» В комнате на минуту воцарилась тишина. Глэдис едва посмела продолжить: «Почему вы разрешили мне беседовать со своими священниками?»
1: «Это целая история», — неспешно ответил лама. «Я вам расскажу, что произошло».
0: На склонах гор вокруг нашего монастыря растет лакричник, корни которого мои ламы собирают и продают в город. Несколько лет тому назад, когда мужчины, нагрузив урожай корней на ослов, поехали вниз, в долину, они встретили в одной деревне мужчину, который держал в руках какие-то листовки. «Кто хочет?» — кричал он. «Читайте вот это и слушайте весть Евангелия. Каждый грешник может получить прощение. Кто обратится и уверует, получит спасение, блаженство и вечную жизнь. Если вы хотите побольше узнать об этом Евангелии, приходите на евангельское собрание в доме миссии». Ламы, пораженные его словами, взяли одну такую листовку и принесли в монастырь. Главный лама показал Глэдис потрепанный кусок бумаги, прикрепленный к стене. На нем были написаны слова из Евангелия от Иоанна. «У нас в монастыре все уже много раз читали эти слова», — сказал главный лама. «А те, кто не умеет читать, снова и снова просили, чтобы им прочитали, пока эти слова не запечатлились в их сердце. Больше такой бумажки ламы не приносили. И лишь из этой мы узнали, что существует Бог, любящий грешников». Окруженный слугами и монахами, главный лама с благоговением прочитал Глэдис слова, написанные в листовке: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Прочитав эти важные слова, лама продолжил свой рассказ. «В следующем году, когда наши мужчины опять увезли урожай корней вниз в город, я им поручил разобраться, где живет этот Бог,
1: который любит грешников. Но за 5 лет им так и не удалось ничего узнать. Тогда тот лама, который принес в монастырь листовку со стихом из Библии, дал в монастыре торжественный обет, что он не вернется, пока не узнает больше об этом Боге. Вместе с другими ламами он совершил долгое путешествие по горам и, наконец, добрался до городка Ланчжоу. Остановив одного из прохожих, они задали ему тот самый вопрос: «Не знаете ли вы, где живет Бог, который любит мир?» «О, да», — ответил тот, — «идите прямо до высоких ворот с 3 иероглифами — вера, надежда, любовь. Входите туда, там могут вам рассказать об этом». Обрадовавшись, они пошли в указанном направлении и дошли до маленького миссионерского пункта китайской внутренней миссии, где задали свой вопрос китайскому благовестнику. Тот рассказал им, сколько мог, и дал по 4 Евангелия на их родном языке. С горячим желанием разделить это со всеми священниками, они поторопились обратно в монастырь. И вот все вместе мы прочитали Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Лама на минуту замолк, потом проникновенным голосом продолжил: «Мы верили, что все написанное — истина, но многое было еще нам непонятно. Один стих из Евангелия показался нам особенно важным. Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Поэтому мы верили, что в один прекрасный день к нам придут вестники, получившие это поручение, чтобы рассказать нам побольше об этом чудном Боге. Единственное, что нам оставалось, это ждать и быть готовыми к приему этих вестников, как только Бог их к нам пошлет. И так мы ждем вот уже 3 года с тех пор, как мы получили Евангелие. Ждем с нетерпением, ибо стремимся поглубже проникнуть в смысл Евангелия. На прошлой неделе 2 лам, отправившись на холмы собирать дрова, услышали пение. «Это вестники, которых мы ждем», — предположил один из них. «Так поют только те, кто знает Бога», — сказал другой. Один лама побежал обратно в монастырь и сообщил нам о доброй вести, чтобы мы здесь, в монастыре, подготовились к приему долгожданных вестников. А другой пошел вам навстречу на склон горы, чтобы вас приветствовать. Вот почему мы сделали все для того, чтобы принять вас как можно лучше». Последовала немая тишина. Глэдис была настолько растрогана, что отвечать не могла. Как дивны пути Божьи! Он хотел использовать ее в качестве одного из своих вестников. Теперь она поняла, почему ламы так радостно встретили ее, спустились вниз по опасному скалистому склону и сопроводили ее по крутой тропе к монастырю. На следующее утро доктор Хуан и Глэдис должны были уходить. Они не спрашивали лам, поистине ли обратились они теперь, после слушания ее рассказов о благодати. Миссионеры принесли в монастырь Слово Божие и рассказали о нем на месте, указанном самим Богом. Принесет ли это плоды? Они не знали. Плоды этого визита надо оставить провидению Бога и труду Святого Духа. Но в одном они не сомневались. Благая весть должна была преподаваться, и имя Господа Иисуса Христа должно было провозгласиться жаждущим душам на этом месте, так высоко в горах Тибета. Миссионеры пустились в обратный путь, и вскоре цветущие холмы, где ламы собирали корни лакричника, сменились суровыми и безлюдными склонами.

Спустя короткое время после чудесной встречи Глэдис Эльверт с ламаистскими священниками, коммунисты из Китая перешли границы Тибета. В своем крайнем неприятии веры в божественное верховное существо они полностью разрушили монастырь. Но ламам удалось заблаговременно покинуть его. 500 лам, облачившись в одежду тибетских крестьян, рассеялись среди сотен тысяч беженцев на китайско-тибетской границе. О некоторых из них стало известно, что они нашли мир с Богом, веруя в Иисуса Христа. Попав в лагеря беженцев, несколько из этих бывших лам стали христианскими проповедниками. Среди убегающих от коммунизма они распространяли Евангелие своего Спасителя, как семя на ветру. Лишь он один знает, где это семя упало в подготовленную добрую почву. В одном из писем Глэдис написала об этом следующее. «Только в вечности мы узнаем результаты моих трудов во время самой чудесной недели моей жизни, которую я провела во время визита в ламаистский монастырь, расположенный высоко в тибетских горах, точно в том месте, которое указал на географической карте один молодой китайский христианин. Да, у нас действительно Бог, который творит чудеса».

Глава 22. Верен до смерти. После посещения Ламаистского монастыря надо было возвращаться. Доктор Хуан намеревался сопровождать мисс Эльверт в течение 5 дней, но вот уже 17 дней прошло с начала их путешествия. Его жена и дети, наверное, беспокоились, и так они поспешили назад, в Ц. Из города Ц Гладис немедленно поехала дальше, туда, где жили молодые студенты-христиане и ежедневно молились о благословении ее труда. Сколько было радости, когда они опять встретились. Гладис Эльверт рассказала своим молодым друзьям о том, что их молитвы были услышаны Богом. Она смогла донести Слово Божие до ламаистских священников в высокогорном краю. Желая поблагодарить за это Господа, она попросила одного из студентов прочесть 125-й псалом. «Уста наши были полны веселья, и язык наш — пения. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними! Великое сотворил Господь над нами!» Мы радовались». Когда студент дошел до слов «Возврати, Господи, пленников наших», у него в горле застрял комок, эмоции были слишком сильны. Все молчали. «Давайте вместе встанем на колени и помолимся о своей теперешней нужде», — предложил другой юноша. Они встали на колени. Студент опять прочитал этот стих как молитву. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень». После короткого молчания все вместе повторили эту молитву. «Возврати, Господи, пленников наших! Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Наступила тишина. Все оставались на коленях. Один из мальчиков начал молиться об охране Божией. Из этой молитвы Гладис узнала, что во время ее путешествия Красная Армия достигла китайско-тибетской границы и скоро объявится в этом краю. Молитвы, по очереди высказанные молодыми студентами-христианами, были впечатляющие. «О Господи, дай мне силу свидетельствовать о Тебе до самой смерти!» — помолилась одна девушка. «О Боже, помилуй меня, я к смерти не готов! Прости мои грехи, Господь Иисус, помилуй меня!» Плакали и умоляли другие. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни!» Прозвучал другой молодой голос, спокойно и утешительно. «Господь Иисус, если нам суждено умереть за имя Твое, пошли нам смерть, которая станет семенем новой жизни для других, еще не познавших Тебя!» Молился следующий. Время летело, но никто не обращал внимания на часы. Казалось, будто они остановились. В душах молодых людей появилось ощущение того вечного мира, который когда-то обретут праведники —

В один из последующих дней в бюллетене евангельского миссионерского пункта было напечатано объявление о том, что требуется благовестник, готовый служить переводчиком для тысяч китайских беженцев, ежедневно прибывающих с севера, чтобы, отдохнув в городе, отправиться дальше в поисках более безопасного места жительства. Студенты-христиане сообщили об объявлении Глэдис, которая сразу решила взять эту миссию на себя. Несколько следующих недель она при поддержке своих молодых друзей совершала интенсивный миссионерский труд среди беженцев, многие из которых еще никогда не слышали ни о единственном истинном Боге, ни о Его святом законе, ни о Евангелии Иисуса Христа. Казалось, что Дух Божий действует чудесно и сильно. Миссионеры сеяли семя Евангелия, а услышанное Слово Божие, как острый лемех, глубоко спахивало сердца слушателей. Открывались скрытые грехи, со слезами признавались перед Богом и людьми в нечистоте, краже, лжи и других проступках. Среди больших групп беженцев разрасталась волна покаяния. Это было похоже на особенное излияние Духа Божьего, который шел по долине духовной смерти, касался душ, давал осознание вины и побуждал к признанию в грехах и к совместной молитве. Люди искали друг друга, чтобы вместе молиться, словно овцы, направляемые рукой пастуха. Под руководством Глэдис Эльверт горстка молодых христиан несла весть о благодати и примирении в Господе Иисусе Христе. Сознавая свою вину, души рождались свыше, и в группах беженцев звучали хвалебные гимны и свидетельства во славу Божию. Слухи об этом распространялись и побуждали многих к размышлениям о вечном спасении. Образовывались новые молитвенные группы. А сколько было тех, кто в уединении молил Бога о личной благодати, прежде чем придет великая скорбь. Это длилось несколько недель. Стало очевидно, что Господь благословил деятельность

долинных под водительством великого пастыря Иисуса Христа. Словно неудержимый цунами, китайская армия генерала Мао ворвалась в город. Коммунистическая партия немедленно взяла под контроль университет, служивший пристанищем 500 студентам-беженцам. Каждому из них вручили бланк. Им велено было заполнить его, ответив на целый ряд вопросов. Гладис достала такой бланк, чтобы узнать, какие сложности могли доставить ее молодым друзьям-христианам вопросы. Некоторые из них были трудными. На некоторые ответить было почти невозможно. Как, например, «От чего умерла ваша бабушка? Сколько детей было у вашего дяди? Сколько денег было у вашего дедушки, когда он умер?» В этих вопросах не было ни слова ни о религии, ни о политических взглядах. Но к концу списка, когда множество бессмысленных вопросов должно было утомить и запутать опрашиваемого, внезапно вынырнул наиважнейший вопрос. Каково ваше личное отношение к новой власти? Если вы голосуете за новое правительство, то поставьте кружок. Если вы против нового правительства, поставьте крестик. Что им ответить на это? Голосовать за новое правительство – это значит соглашаться со всем тем, что будет делаться, выполнять все приказы новых властей. Голосовать против – значит оказаться изгоем. Тогда нельзя будет устроиться на работу, придется проводить жизнь в нищете и в вечном страхе. В последние месяцы большинство студентов приняли христианскую веру. Когда они были больны, за ними ухаживали в маленькой миссионерской больнице. И многие из них признали авторитет Слова Божьего. Они впитывали его и пели гимны и псалмы. Некоторые из них свидетельствовали о своей личной вере. Что ответят эти молодые люди на вопросы анкеты? После вручения и проверки 500 бланков оказалось, что 300 студентов поставили кружок, а 200 – крестик. Контролеры Красной Армии выглядели раздраженно, на их лицах появилось жестокое выражение. Сорвали студентов, поставивших кружок в знак согласия с новой могучей партией и подчинения ей. «Вы правильно заполнили бланки, для вас есть работа», – объявили им. Работа заключалась в том, чтобы согнать 200 студентов, проголосовавших против правительства, и подвергнуть их телесным наказаниям. Вздрогнули 300 молодых людей. Так вот каков результат их подчинения партии. Как они могут согнать своих товарищей по учебе и жестоко обращаться с ними?

Весь следующий месяц продолжались издевательства над непокорными студентами. Потом снова раздали анкеты с предложением ответить на вопросы. К крайнему изумлению партийных контролеров на этих раз оказалось меньше бланков с кружками и больше с крестиками. Началось расследование. Наконец обнаружилось, что студенты-христиане каждое утро собираются на молитвенный час. Лекции в университете начинались в 9 часов утра. Студенты собирались в 8, чтобы вместе позавтракать, а час до завтрака студенты-христиане собирались группами для чтения Библии и молитвы, чтобы получить силы для дня новых испытаний. Обнаружив это, представители новой власти стали делать все возможное, чтобы срывать молитвенные собрания. Молодые христиане решили собираться еще раньше, но и эти собрания были обнаружены. Коммунисты были настроены решительно. «Этим сборищем и молитвам будет положен конец», — заявили они. Молодых христиан взяли под стражу на 3 месяца, во время которых на них пытались оказать давление самыми жесткими методами. Мама Глэдис умоляла сторожей разрешить ей свидание со своими молодыми друзьями, но разрешения не давали.

не было никакой возможности наладить контакт с ними. Глэдис трепетала при мысли о будущем этих молодых людей. Некоторые из них были еще новорожденными младенцами. Они приняли Иисуса как своего Спасителя лишь несколько месяцев тому назад. Единственное, что и оставалось, это молиться о том, чтобы, несмотря на все испытания, их вера не пошатнулась. По истечении трехмесячного срока всех китайских беженцев и жителей городка согнали на рыночную площадь. Прибыв туда, они увидели, как под стражей членов Красной гвардии и милицейских патрулей на площадь были приведены студенты-христиане.

Продолжение повести «Женщина с книгой» вы услышите в следующей передаче. Продолжение следует.

Любовь в действии. Вы знаете, что когда у людей, у которых проблемы во взаимоотношениях, спрашивают, что они считают причиной своих неурядиц, все они дают один и тот же ответ. У нас трудности с общением. И это правда. Мы не говорим друг другу о своих чувствах, мы не слушаем то, что другие на самом деле стараются нам сказать. Многие не разговаривают даже во время общей еды, а вместо этого сидят и едят перед телевизором или с телефоном. Если так получается изо дня в день, мы перестаем по-настоящему общаться и в результате перестаем по-настоящему любить. Выдержка из книги «10 секретов любви».

0: Бытие. Ветхий и Новый Заветы. 66 книг, 1189 глав. Ее писали 40 человек, 1600 лет. Но автор один – Бог. В течение года вы узнаете о 365 важных стихах Библии на 7 разных тем. Слово, Бог, Христос, вера, жизнь, семья, церковь. Один день недели – одна тема. Программа «3 минуты Библии». Стих дня ежедневно.
1: «Сказал им, выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит», и смеялись над ним. Евангелие от Матфея, 9 глава, 24 стих. Здесь описывается история начальника. Матфей не упоминает его имя. В Евангелии Марка же мы видим имя этого человека. Его звали Иаир. Это был начальник синагоги. Его дочка была смертельно больна. И Иаир понимал, что если сейчас Иисус не придет и не сделает что-то, не возложит на нее руки, не помолится за нее, то она умрет. Потому он прибегает и он просит: «Иисус, приди, возложи руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Пока Иисус идет, идет также, двигается и время, и вскоре приходят люди и говорят: «Все, уже не надо утруждать учителя, не надо Иисусу никуда идти, потому что девица умерла». Я представляю себе, что случилось в этот момент в сердце, в душе ее отца. Его глаза потухли. Иаир, возможно, понял, что надежда упущена. И вот тогда Иисус произносит эти слова, слова, которые вселили веру и надежду в Иаира, слова, которые нарисовали в его сознании некоторую другую картину. Ну, а кто знает, может быть, действительно они ошиблись, может быть, она спит, потому что Иисус сказал, она не умерла, но спит. В этот момент люди, которые плакали, вопияли, они начали смеяться. Я думаю, что это показало и их искренность. Не все там плакали искренне. Но меня привлекает сегодня другой момент. Очень часто в нашей жизни, как в служении Христа, происходит именно то, что случилось у Него. Когда мы делаем шаги веры, когда мы слушаемся Господа, и мы понимаем, что нам надлежит сделать, это не обязательно вызывает восхищение и уважение других. Мы можем встретить смех, надсмешки или угрозы. Люди могут сказать: «Ты глуп» или «Ты невежественен», «Ты не понимаешь ничего». Но мы видим, Иисус не остановился из-за этого. И Он исполнил то, что надлежало сделать. Он воскресил дочь начальника синагоги. Это очень важный момент для нас, когда мы сталкиваемся с вызовами веры, и ее не воспринимает никто. Остаться верными Богу. Это был стих дня о вере. Читайте Библию и оставайтесь с Богом.

Каждый понедельник в 18 часов приглашаем вас на прямой эфир передачи «Молитвенная беседа». Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Присылайте нам свои вопросы и благодарности или звоните в прямой эфир. Мы собираемся для молитвенной беседы каждый понедельник в 18 часов.

0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели и зрители канала «Медиа Эли» в Ютубе, в «Одноклассниках» и в «ВКонтакте». Если у вас есть такая возможность, присоединяйтесь скорее к молитвенной беседе, потому что это время молитвы, когда мы собираемся вместе у ног Иисуса Христа. Фактически мы обращаемся к нашему Господу и Спасителю. Это встреча с нашим Господом, которого мы любим, которому поклоняемся и зависимость от которого мы ощущаем каждый день. Смотрите, мы даже в заставке прозвучала мысль такая: непрестанно молитесь. Мы понимаем, что каждый день мы нуждаемся в Боге, в водительстве Его, в мудрости от Него, силах от Него. Иногда мы это осознаем, иногда мы просто это воспринимаем как само собой разумеющееся, но вот именно такие моменты молитвы и обращения к Богу напоминают нам о том, кто мы есть, кто есть наш Господь и насколько мы в Нем нуждаемся. Поэтому пусть Господь благословит нас в эту, на этом молитвенном эфире. А сейчас в Нарвской студии я, Алексей Мюллер, а также мои соведущие Анатолий Соколов и Борис Горелов. Братья, приветствуем вас.
1: Приветствую всех.
2: Добрый вечер, приветствую всех радиослушателей.
0: И по традиции мы, как всегда, начнем с чтения Слова Божьего, с того, чтобы нам сосредоточиться на Божьем Слове, на Его откровении, на Его законах, заповедях и уставах. И для этого попросим Бориса, да, поделиться некоторыми размышлениями, пожалуйста.
1: Аминь. Анатолий, прочитайте сразу Слово.
2: Римлянам 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу».
1: Аминь. Это великое благословение в нашей жизни, что мы призваны Богом. Ибо сам Иисус сказал: «Не вы меня, а я вас избрал». И казалось бы, ну вот Бог нас избрал, должно у нас все в жизни быть тип-топ, все хорошо, Бог благословляет, Бог любит. Бог, как говорится, окружает своей заботой, защищает. Но все содействует ко благу. И бывают такие моменты в жизни многих верующих, что приходят очень тяжкие испытания. Такие, что кажется: ну где Бог, почему ты оставил меня? Почему я должен переносить это? Но вот Слово Божие что говорит? Все содействует ко благу. И вот эти страдания, скорби, когда рушится все, рушится семья, рушится, как это, благополучие, нет работы, друзья отвернулись, все. Но опять это все содействует ко благу. А почему? Потому что в этих скорбях одна из задач Бога – это открыть себя настолько близко, приблизить каждого из нас к себе. Но вот именно через страдания приходит вот это понимание, что Бог дает нам это для того, чтобы мы еще крепче ухватились за Бога. И как сказал Иов, когда он прошел тяжелейшие испытания, которые Бог допустил в его жизнь: «Раньше я слышал краем уха, примерно так, а теперь мои глаза видят, какой ты великий Бог». И, дорогие братья и сестры, служители, это не призыв, а просто, чтобы не происходило в жизни, просто иногда задумайтесь, почему это приходит? Почему Яков написал в 5 главе своего послания: «Кто зло страждет, пусть молится»? Именно у нас молитвенная беседа. И к чему я веду, что в любых страданиях, в первую очередь, молиться, искать Бога. И видите, зло страждет. Значит, злые страдания. Он не говорит, что там терпи. Он говорит: молись, ищи Бога. И удивительно, прославляй Его. За все благодари. И почему Господь хочет, чтобы мы молились за других? Он также дал такое слово в последней главе Иова, когда он сказал Иову: иди, принеси жертву там и помолись. Вот, да, помолись за друзей своих, чтобы я простил их. И когда Иов помолился, Бог возвратил все его потери и здоровье. У него опять было 10 детей, и мелкий крупный скот был. И самое удивительное, все братья и сестры вернулись. Но смотрите, опять момент. Иов только-только пережил все, а Господь говорит: иди молись за своих друзей. Значит, будем молиться. Хочется нам, не хочется. Мы будем молиться. И сейчас я вам прочитаю стихотворение, написанное женщиной, и который бы кто с ней познакомился, сказал: да, здесь только слава Божия. И я это читаю их постоянно, стихотворение. Это Ирина Вероланин. Она так и называется, это стихотворение «Не сдавайся, друг». Не сдавайся, друг, если плохо тебе, если мучит недуг, позабудь о беде. Знаю я, что тебе нелегко, и тебя покидает духовная сила. Жизнь твоя, наблюдение в окно, видишь все, но это не мило. О страданиях твоих только Богу известно, раздели на двоих, коль в душе стало тесно. Подели пополам, станет очень легко, совет добрый я дам. Не держи в себе зло, непрестанно молись, Бог услышит тебя, и в страданиях твоих Он утешит тебя. Не случайен недуг твой, просто Бог бережет от того, где бы ни был, твою жизнь стережет. Улыбнись, все пройдет, повернется фортуна, светлый день превзойдет, о плохом и не думай. Милый друг, не сдавайся, с Богом будут удачи. Верь, надейся, старайся и не думай иначе. Ирина Вералайнен, спасибо тебе, Господь, что есть такие строчки, вот, когда пишет человек, который сам пережил вот это все. Спасибо тебе, Господи. Аминь.
0: Аминь.
2: Аминь.
0: Напомню нашим радиослушателям, что у вас есть возможность присылать свои молитвенные просьбы, а также благодарности. Может быть, вы хотите просто сказать спасибо Богу за какие-то обстоятельства жизненные или ситуации, которые разрешились вот в вашей жизни. То, пожалуйста, можете писать нам, можете звонить нам по номеру телефона +372 51 99 90 90. +372 51 99 90 90. Также с радостью хочу сообщить, что по этому же номеру можно звонить просто с телефона, либо настольного телефона, либо с мобильного телефона. Просто набирайте номер 51 99 90 90, и вы попадете в прямой эфир на семейное радио 51 99 90 90. То есть этот номер теперь работает и как телефон, и как Вайбер, и WhatsApp, и Telegram. Поэтому записывайте его и пользуйтесь им при необходимости. Может быть, за это и поблагодарим Господа. Да, и у нас есть также еще одна благодарность. В четверг вечером у нас здесь, в нашей студии семейного радио Ли, состоялось небольшое общение, встреча, а также запись интервью с Маргаритой Коломийцевой, известной таким вот как спикером, и той, которая проводит конференции, встречи для сестер, и которая также ведет свой блог в Ютубе, свой канал. Поэтому давайте вместе поблагодарим Бога за то, что это все состоялось, это мероприятие, потому что в пятницу и субботу в Нарве проходила женская конференция, которую посетили сестры со всей Эстонии, даже из-за рубежа. Слава Богу за организаторов, участников, саму Маргариту, ее спутников, Надежду, которая тоже принимала активное участие в этой конференции. Поэтому и вообще все это мероприятие стало большим благословением для наших церквей. Так что за это поблагодарим Господа. Это, может быть, Анатолий, соверши молитву, а Борис, поблагодари за вот такое небольшое, но тоже благословение в плане техническом таком, да, что мы можем принимать хорошо звонки на радио, тем более, что мы молились об этом довольно долгое время. Теперь, ну, такая возможность появилась, ее можно будет использовать. Пожалуйста, помолимся, братья.
1: Дорогой Небесный Отец, ты сказал, любовь долго терпит, и ты сказал, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да, пришли такие вот вещи, что, которые от нас не зависят, Господь, но вот именно вера в Тебя, молитвы и терпеливые ожидания, они сделали то, что так нужно было. Телефон, чтобы люди могли просто позвонить в студию. То есть не у всех даже, вот особенно у пожилых, есть компьютер, интернет. И мы хотим прославить, превознести, прославить Твое имя, дорогой Иисус, что Ты открыл эту дверь к благословениям, к престолу Божьему. И мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим и славим Тебя, что теперь можно свободно звонить. В студию звонить и, как говорится, пользоваться теми благами, которые ты даешь через радио. Слава и хвала тебе. И еще раз, Боже, будь превознесен. Мы любим тебя. Аминь.
0: Аминь.
2: Аминь. Отец наш, мы благодарим тебя за это время. Мы благодарим тебя за Иисуса Христа. Мы благодарим тебя за Святого Духа. Мы благодарим тебя, Господь, что ты с нами. Ты здесь, Ты благословляешь нас, Ты изливаешь свою милость, благодать каждый день, каждую ночь, каждое мгновение, Господь, Ты наполняешь нас. Мы благодарны Тебе, Господь, за все Твои блага. Мы благодарим Тебя за эти собрания, эти встречи. Мы благодарим Тебя за конференции, конкретно за женскую, которая прошла на прошлой неделе. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты был с нами. И Ты остаешься с нами, и Ты благословлял нас. Мы благодарим Тебя за организаторов, мы благодарим Тебя за каждого участника. Мы благодарим Тебя, что каждый мог внести какую-то часть себя в это время во имя Иисуса Христа, соединиться в одном духе, соединиться, Господь, с Тобой. И чтобы Твое имя, оно было прославлено, возвеличено, чтобы Твое слово, оно звучало, чтобы Твоя воля, она открывалась и была открыта и понятна для каждого, кто ищет Тебя, для каждого, кто жаждет. Господь, Ты изливаешь свое благословение, мы благодарим Тебя за это время благоприятное, за эти дни, которые Ты благословлял и благословляешь до сих пор. Это слово, которое будет расти и растет, которое укоренено и будет приносить плод во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя и благословляем каждого участника, благословляем каждого, кто был задействован, кто все это устроял во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за дары, за людей, которые принимали в этом и вкладывали свое сердце, частицу себя в это дело, в это мероприятие. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты держал это время в своей руке. Ты благословлял Маргариту Коломийцу, ее помощницу. Господи, Ты дал возможность говорить людям и на радио, и в интервью. Господи, мы воздаем Тебе всю хвалу, что Слово Твое, оно звучит, Слово Твое, оно прославляет Тебя. Слово Твое, оно производит то, для чего Ты говоришь его во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за Твое благословение. Мы благодарим Тебя за милость каждому из нас. Мы благодарим Тебя, что Ты жив, и Ты ведешь нас и направляешь нас по этому земному пути, во имя Иисуса Христа, чтобы к имени Иисуса обратилось еще больше людей, чтобы еще больше узнали Тебя, познали и увидели, как Ты благ, как Ты милостив и кто Ты есть на самом деле. Будь прославлен вовеки наш Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.
0: Аминь. Аминь. Также, дорогие друзья, еще раз напоминаю, что у вас есть возможность присоединиться к молитвенной беседе и прислать нам свои какие-то просьбы или благодарности. Мы вместе поддержим вас в молитве, но вы также можете и молиться о тех нуждах, которые поступают к нам, и тоже таким образом осуществлять этот молитвенный тыл, поддерживать тех, кто нуждается сейчас. Может быть, сегодня у вас все хорошо, и вы чувствуете себя замечательно, вы близки к Богу, вас ни в чем не осуждает совесть, и вы полны, знаете, такого вдохновения, вы готовы обнять весь мир и хотите молиться за всех, желаете всем добра и готовы поддержать любого страждущего. Тогда молитесь, да, за тех, кто, может быть, всего этого не ощущает сейчас, или находится в искушении, или находится в испытаниях, в борьбе какой-то. Кто находится в унынии или просто отягчен какими-то обстоятельствами. Поэтому Иисус создал церковь, и про которую сказал: «Врата ада не одолеют ее». В церкви есть сила, когда мы можем поддерживать друг друга и помогать, да, друг другу в преодолении тех или иных обстоятельств. Связаться с нами можно по телефону, а также через Viber, WhatsApp, Telegram, номер +372 51 99 90 90. Мы молимся вместе с вами по вашим просьбам и готовы поддержать вас. У нас есть несколько сообщений. Давайте посмотрим. Андрей из Украины пишет: «Прошу молиться за исцеление Давида, Руслана, Викторию, Виктора, Николая, Бориса, Андрея, Александру, Анатолия. За мой молитвенный список, мою духовную борьбу, здоровье, работу, допуск к работе, покаяние родни и близких, свидетельство о Христе за мир в Украине и Израиле. Брат Андрей, Украина. Наш постоянный радиослушатель и активный участник молитвенной беседы. Андрей, мы обязательно помолимся и поддержим вас вот в этой молитве. И по вашему духовному списку будем вместе с вами сегодня молиться. Анатолий, я прислал сообщение.
2: Я видел, пришло.
0: Так, и посмотрим, что еще. Вячеслав тоже приветствует нас и напоминает нам отрывок из книги «Псалтирь». «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Кстати, помню, что об этом отрывке Священного Писания была такая мысль, когда вот как раз, как говорят, на душе скребут кошки, когда опускаются руки, когда уныние закрадывается в сердце, наполняет мысли вот как раз таким негативом. Нужно вспоминать о всех благодеяниях Господа, о Его милости к нам и благословлять Его. Вот так здесь сказано: «Благословляй, душа моя». Почему так сказано? Это же как будто бы обращение к душе, немного нестандартная такая форма. А потому что душе нашей иногда не хочется вот это все, не хочется ни благословлять, ни молиться, ни радоваться, ни славословить. И вообще обращаться к Богу, хочется закрыться в себе, хочется замкнуться и только культивировать в себе вот всякого рода негатив. А Писание призывает: нет, нет, нет, благослови, душа моя, Господа. А чтобы какой-то хоть энтузиазм, хоть какой-то малый импульс придать всему этому, написано: не забывай благодеяния Его. То есть нужно вспомнить о том, как милостив и благ Господь к нам с вами. Поэтому спасибо, Вячеслав, за напоминание об этом. Так, есть еще сообщение. Таисия пишет тоже напоминание о том, что Господь благ и милостив, и пусть каждый день будет позитивным, радостным и очень солнечным. Пусть так будет, да. Это то, что нас радует чисто по-человечески. Мы благодарим Бога, хотя иногда и не благодарим, думаем: о, прекрасная погода, и встали, и побежали. А сказать спасибо иногда забываем. Но будем тоже об этом, будем это замечать и благодарить Бога. Есть еще такая молитвенная просьба от Галины. Она пишет: просим молиться за разрушение преград в оформлении документов на дом молитвы. Это сообщение. Вот я не совсем вот тоже вижу, из какой страны это, но Господь знает все наши, да, обстоятельства. Да, судя по всему, это +7, код Россия. Поэтому давайте помолимся. Так, кто без молитвенной просьбы? Борис остался без молитвенной просьбы. Итак,
2: а тогда я...
0: Ты за молитвенный список.
2: Нет, я озвучу Андрея. Для Бориса.
0: А я вот ему передаю. Вот ты... просим молиться. Борис, значит, слушай
3: я
0: внимательно.
3: Слушаю, за Галину, Галина. За молитвенный дом.
0: Ага. Да, молиться за разрушение преград в оформлении документов на дом молитвы. Угу. Так, помолимся, пожалуйста, братья.
1: Слава и благодарение Тебе, Господь. Аллилуйя и поклонение. Ты живой Бог. И вот сейчас пришла такая молитвенная просьба, что враг пытается поставить все преграды, чтобы только люди не собирались и не молились. Потому что где двое и трое во имя Твое, Ты там, среди этих людей. И Ты хочешь отвечать на молитвы, чтобы Царство Твое Божие расширялось. И сейчас вот эта просьба, чтобы, Господь, именем Христа Ты сказал, что все, что свяжете на земле, будет связано на небесах. И мы сейчас связываем, противостоим именем Христа Иисуса и говорим Тебе, враг.

0: которые пытаются помешать, но ты, Господь, сильнее любой власти, потому что ты Творец, а мы все творения. И просим также, чтобы сестра Галина и все, кто с ней молится, противостоят и борются за этот молитвенный дом, где им собираться, чтобы они не опускали руки, молились и благодарили Бога, и искали Его в этой ситуации, чтобы Он открылся и явил всю свою славу, чтобы они потом могли прислать свидетельство, и мы также возблагодарили Бога. И еще раз благословляем и благодарим Тебя, Господь, что Ты совершил, и этот молитвенный дом открыт, и там собираются люди. Слава и хвала Тебе, Отец, Сын и Господь Святой Дух. Аминь.
1: Аминь.
2: Аминь. Отец наш Небесный, мы обращаемся к Тебе, и мы присоединяемся к этому молитвенному списку брата Андрея из Украины. Господь, мы благодарим Тебя, что у Тебя ничего не забыто, ничего не откладывается в сторону. Ты ничего не забываешь, ты вникаешь во всякую нашу нужду, во всякую нашу боль. Ты, Господь, силен сегодня благословить во имя Иисуса Христа. И мы, присоединяясь в этой молитве, мы просим также за исцеление Давида, за Руслану, Викторию, Виктора, Николая, Бориса, Андрея, Александру, Анатолия и весь, который есть там, молитвенный список Андрея. Мы просим у Тебя поименно, Господь, Ты знаешь этих людей, Ты знаешь эту нужду, Ты знаешь эту боль, болезнь. Мы просим о Твоем прикосновении, Иисус, чтобы Ты пришел и благословил, чтобы Ты пришел и укрепил. Через имя Иисуса Христа мы благословляем этих людей, благословляем именем Господним. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твою руку благословляющую, за Твою руку исцеляющую и укрепляющую каждого, кого мы здесь назвали во имя Иисуса Христа. Мы соединяемся в молитве, мы соединяемся и просим у Тебя, Господь, призываем Твою силу Святого Духа, призываем силу исцеляющую этих людей именем Иисуса Христа. Мы просим, чтобы Ты помог Андрею в его духовной борьбе во имя Иисуса Христа, чтобы враг был повержен, чтобы всякая тьма, она отступила во имя Иисуса Христа, так как Твое Слово говорит, враг, может быть, одним каким-то путем придет, но он убежит семью путями. Падут подле Тебя тысячи, Ты сказал, и десятки тысяч одесную Тебя, но к Тебе не приблизится во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, что Ты даруешь победу Андрею в этой духовной борьбе именем Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Христос, что Ты сказал, мужайтесь, я победил этот мир. Ты совершил эту победу, мы благодарны Тебе, Господь, что победа также принадлежит Андрею в его духовной борьбе. Благословляем его здоровье, его работу, допуск к работе именем Иисуса Христа. Мы просим у Тебя, пусть эти двери откроются, пусть, Господь, придет благословение, пусть придет Твой ответ во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, что враг не может закрыть то, что Ты открыл во имя Иисуса Христа. Благословение Твое пусть и зальется, пусть пробьет этот Божий поток и наполнит жизнь Андрея радостью, свободой, славой Божьей, светом с небес во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, и славим Тебя. Мы просим у Тебя за покаяние его родных, чтобы его близкие, они познали Тебя, чтобы они обратились к Тебе. Дай им дух покаяния, Господь, пусть он придет, пусть придет это сокрушение в их сердца, чтобы они познали Тебя во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя о милости для них. Они не знают Тебя, может быть, плюются, может быть, выгоняют Тебя, Господи. Мы просим у Тебя, помилуй их, не вмени им греха, как молился Стефан, не вмени им греха сего, Господи, помилуй и спаси их во имя Господа. Мы просим у Тебя, и мы благословляем родных и близких Андрея, и мы благодарим Тебя, и дай ему слово Твое, слово свидетельства о Христе, чтобы все твердыни, все преграды, все страхи, все сомнения он мог, провозглашая имя Христа, идти дальше и пробивая все стены, которые настроил и выстроил враг именем Иисуса Христа, чтобы все было сокрушено.

0: сокрушено именем Иисуса Христа, как Твое Слово говорит, они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Мы благодарим Тебя, что Ты даровал победу в имени Иисуса Христа. Ты даровал победу в силе слова свидетельства о Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, и славим Тебя, и воздаем Тебе всю славу и всю хвалу и благодарение. Мы, Господь, поклоняемся Тебе и принимаем для Андрея, принимаем для него, для его жизни, для его родных благословение, которое Ты приготовил во имя Иисуса Христа. Мы принимаем Твою победу для него во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. И пусть мир на Украине воцарится. Пусть придет мир в Израиль. Мы говорим это именем Господним. Мир Божий, покаяние Твое на эти земли именем Иисуса Христа. И пусть Христос царствует, господствует в этих местах, в этих государствах и странах именем Иисуса Христа и по всей земле, как Твое Слово говорит. Пусть воля Твоя исполнится и на земле, как и на небе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Слава Изифи еще напоминает текст Писания из 1 Коринфянам 14 глава. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью». Как раз очень так это подходит к молитвенному эфиру. Ободряющие такие слова, напоминающие нам об этой духовном, ну, противостоянии таком, да, потому что молитва — это тоже духовная брань своего рода, которая происходит в духовном мире. У нас есть звонок, сейчас мы пытаемся выйти на связь, принять звонок. Он поступал во время нашей молитвы. Алло, приветствуем вас, как слышно?
2: Хорошо слышно, слава Богу.
1: И у нас тоже замечательно слышно. Лариса, да, приветствуем вас. Вы в прямом эфире Семейного радио на молитвенной беседе.
2: Да, я благодарна всем молитвенникам. И у меня не было некоторое время ни WhatsApp, ни Telegram, наверное, особенности нашей страны, не знаю. Сейчас WhatsApp сегодня появился, молитвенные просьбы посыпались на меня, и нам одной передачи будет мало, но несколько я скажу. Татьяна, молились за нее, она получила квартиру в новом доме, там без газа, без унитаза, без труб, ну вот голые стены. И ее с работы, она еще не уволилась, а уже привели на ее место другого человека. В общем, она вынуждена была уволиться, денег нет, жить не может, ну вот воды даже нет в квартире в этой. Поэтому, чтобы Господь усмотрел для нее финансовый источник. Она одна, вот совсем одна, и уповаем только на Бога. Это из России. Угу. Следующая просьба. Написала сегодня Катя из Брянской области. Она просто написала: «Благодарю вас, что вы молитесь и не забываете о нас». Ну, это вот подтверждение того, что наши молитвы действуют, и она благодарна. Мария написала сегодня из Твери. Она одна живет с девочками, три девочки у нее. И очень хочет поехать летом к родителям, по-моему, в Красноярский край. Ну, куда-то в Сибирь. Или Алтайский край, или Красноярский край, вот туда. И с деньгами сложно, 4 билета надо. И она просит: «Господи, если Тебе угодно, дай возможность встретиться с родственниками, чтобы найти деньги на билеты». Тоже уповает только на Бога. Еще просьба за двух братьев. Я ехала в поезде недавно, я была, и мама про своих сыновей рассказывала без имен. Но она так сказала, что я одного люблю, а второго не очень люблю. И сыновья эти взрослые, у них уже свои дети, но мне почему-то стало очень жалко того, которого мама недолюбливает. И вот просто помолиться за них, чтобы Господь открыл свою любовь, чтобы мама любила, и чтобы этот сын тоже был любимый. Как уж там будет, наверное, он это чувствует. Достаточно? А да. То я тут могу вам...
1: Да, спасибо. Мы успели записать.
2: Да. Да. Может, хорошо. Благословение вам, благословение и благодарность, что молитва – это очень действенная сила. Идут без очереди в любое время с разных стран и городов. И самое хорошее, что Бог отвечает на эти молитвы.
1: Да. Слава Богу, Господь слышит молитвы детей своих. Как здорово, что мы можем объединяться в молитве.
2: Да.
1: Спасибо.
2: Да.
1: Спасибо, да. Лариса, за звонок, за участие. Будем молиться о тех людях, которых
2: да,
1: вы нам рассказали. Да, всего доброго, с Богом.
0: Борис, ты кого
1: зовут? Так, Таня, просто первый. Немножко напомню.
3: Я за Татьяну, да, Татьяна. Которой квартира без труб и без унитаза.
1: Точно, точно. Нуждается в средствах, нуждается в работе.
3: Да, я помню.
1: Так, это тогда Борис. Анатолий, тогда, может быть, Екатерину, вот благодарность за молитвы. Все-таки Писание призывает нас непрестанно молиться, бодрствуя, да, вот с благодарением. И тут как раз вот мы бодрствуем, мы не только просим, но и благодарим Бога за ответы, за разрешение каких-то ситуаций. И Екатерина это отмечает, так что это тоже мы не пропустим. И за Марию из Твери, о поездке к родителям, тоже нехватка средств для этой поездки, а я уже помолюсь о последней просьбе. Хорошо? Пожалуйста, молимся.
3: Дорогой Небесный Отец, хочется поблагодарить Тебя, что люди не забывают о том, что Ты делаешь, и благодарят Тебя. И мы также благодарны Тебе, что Ты, Господь, отвечаешь, чтобы имя Иисуса прославлялось. Благодарим и славим Тебя, Господь. Спасибо Тебе, что Ты открываешь сердца, чтобы они не забывали, от кого мы зависим. Кто нам дал все это, чтобы мы могли славить Того и искать Того? И мы в этой молитве, Господь, благодарность еще раз говорим. Иисус, Ты просто чудный, прекрасный Бог. Слава и хвала Тебе. Благодарение. И сейчас, Иисус, во имя Твое, к престолу благодати мы приносим Татьяну, которую уволили с работы, у которой нет финансового источника, и, получив новую квартиру, в которой нету ничего, только голые стены. Господь, да, они голые, но есть Ты, который можешь дать и трубы, и унитаз, и газовую, и электрическую плиту, все краны, все Ты можешь дать, шторы на окна. И мы сейчас просим, чтобы Татьяна также искала Тебя, умоляла и просила, чтобы Ты помог ей. А мы также, Господь, присоединяемся в молитве согласия к этой просьбе и умоляем Тебя, Господь, чтобы после того, как Ты совершишь это великое чудо, которое Ты уже начал совершать, чтобы Татьяна, она просто не могла удержать в себе и рассказывала, как Ты, Господь, чудным образом наполнил ее квартиру, дал ей финансовый источник, какой Ты знаешь, работу или еще что-то. Ты знаешь, Господь, но мы благодарим Тебя и славим Тебя, что Ты такой благий и милостивый Отец. И имя Иисуса Христа открывает Твое наидобрейшее сердце для того, чтобы помочь этой женщине, которая также является Твоим детем, тем более она одна, и ей кроме Тебя уповать не на кого. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты совершил это чудо, финансовый источник, и также наполнил квартиру всем, чем необходимо для просто обычной, нормальной жизни, и для того, чтобы Татьяна могла нормально питаться и также благословлять других. Тебе слава, Тебе благодарение, за все Тебя благодарим. Благослови душа Господа, и вторая строчка, и не забывай всех благодеяний Его. Аминь.
1: Аминь. Отец наш Небесный, мы просим Тебя и вот за эту семью, о которой рассказала нам Лариса, с которой встретилась она в поезде, в поездке, в семье, в которой вот мать имеет такое разное отношение к одному сыну и ко второму. Одного любит, другого недолюбливает. И это такая трудная сфера чувств, которая действительно встречается у нас, людей. Господь, но это так не должно быть. Помоги, Господь, вот этой матери любить каждого сына, любить материнской своей любовью, проявлять ту заботу, нежность, которую может проявить только мать, чтобы каждый из этих детей ощущал эту любовь со стороны матери. Господь, если есть этому какие-то объяснения, есть какие-то причины, есть обстоятельства, которые влияют, может быть, один послушен, другой нет, может быть, кто-то с мягким характером, у кого-то трудный характер. Господь, Ты все это знаешь, мы не знаем, но мы просим Тебя по просьбе Ларисы, и, ну, действительно, мы присоединяемся своим сердцем к вот этой ситуации и хотим, чтобы любовь Твоя, любовь Божья излилась в сердце этой матери излилась Духом Святым. Потому что если ты наполнишь любовью, тогда она будет способна, вот эта мать будет способна принять и этого ребенка. Мы просим тебя, Господь, потому что наших человеческих усилий порой просто недостаточно. Почему? Потому что мы не способны любить так, как любишь ты. Поэтому мы и просим тебя, Господь, ты наполни сердце любовью этой матери к этому ребенку. И пусть твои чувствования, они доминируют в ее материнском сердце, чтобы твоя любовь и милосердие, и долготерпение, и благость, и принятие вот просто переполнило ее. И от того, как переполнит ее вот эти чувствования твои Христовы, пусть, Господь, это также и отразится на их семейных отношениях, чтобы в этой семье все было по твоему замыслу, по твоему установлению, так, как ты это замыслил при сотворении семьи. Пусть в этой семье отражается тот образ и подобие, по которому, Господь, ты творил людей. Тебе пусть будет единому вся слава, честь и хвала, которой ты достоин, наш Бог, Отец и на Дух Святой. Аминь.
0: Аминь. Господь и Бог наш, мы приносим тебе благодарность, мы приносим тебе хвалу, Господь. Спасибо тебе, что ты сегодня с нами, что мы друг с другом, мы можем встречаться в молитве, мы можем общаться с Тобою, Духом Святым, на основании Твоего Слова. Господь, мы благодарим Тебя за эту коммуникацию, за этот мост общения между нами, которую Ты наладил, которую Ты восстановил, то, что было утрачено в начале. Господи, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа. И мы воздаем Тебе славу, хвалу, благодарность, что мы созданы, Господь, Тобою, Твоими руками, Твоим перстом, по Твоему образу, по Твоему подобию. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем быть похожими на Тебя, Господь. Мы можем быть рядом с Тобой. Господь, во имя Иисуса Христа, этот подарок, этот дар, который Ты дал нам, это то, что Ты сказал, что Ты с нами. Ты с нами, Господь. И мы вместе с Екатериной из Брянска, мы из Брянской области, мы приносим также благодарность за то, что Ты отвечаешь на молитвы, что в молитвах и в ответах на молитву она видит Твою руку, что Ты рядом, что Ты также продолжаешь вести и направлять ее, благословлять ее жизнь. Спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем Екатерину, и мы благодарим Тебя, что Ты будешь продолжать изливать свои благословения и щедроты для нее. Ты будешь хранить ее и дальше, чтобы ввести и чтобы встретиться с Тобой, Господь, лицом к лицу. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты Бог, и Ты Господь, и Ты царствуешь. Во имя Иисуса Христа мы также приносим к Тебе нужду сестры Марии. Она из Твери. Ты видишь и знаешь, Господь, ее желание, намерение съездить на такое, ну, большое расстояние, и для этого нужно финансы, чтобы и эти три девочки также поехали вместе с ней, встретились, родные и близкие, имели бы это тесное общение друг с другом, взаимодействие, Господь, чтобы они увидели, чтобы их сердца также возрадовались, когда они будут лицом к лицу общаться. Во имя Иисуса Христа мы просим у Тебя, ответь на ее желание. Ответь, Господь, на ее просьбу. Ответь, Господь, и пусть придут финансы. Пусть придут эти возможности, чтобы встретиться с родными, чтобы поехать, чтобы увидеть, чтобы вместе порадоваться в общении друг с другом. Во имя Иисуса Христа мы благословляем Марию, благословляем этих девочек. И мы просим у Тебя, возьми их под свое крыло, возьми их под свою заботу, Господь, под свой покров, охрану и защиту, Господь, под свое обеспечение. Именем Иисуса Христа пусть эти источники и возможности откроются для них. Мы благословляем их именем Твоим. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты восполняешь нужды. Ты даешь даже больше, чем мы можем представить или попросить. Господь, Ты силен, и Ты можешь, Господь. Во имя Иисуса Христа прими всю честь, прими всю славу. Мы благодарим Тебя за Твои ответы, которые Ты приготовил для детей Своих, которые Ты приготовил сегодня для Своих возлюбленных чад. Во имя Иисуса Христа прими благодарность. Наш Бог, наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
1: Аминь. Аминь. Так, наш братья из Краснодарского края передают привет. Вместе с нами в молитве стоят. Слава Богу. Это то, что объединяет нас всех. Есть также молитвенная просьба от Романа из Беларуси. Я вот ее тоже сейчас пересылаю Анатолию, чтобы он мог видеть это, чтобы он тоже помолился. Итак, Роман пишет: «Приветствую вас от всего сердца. Помолитесь за мои суставы и спину, и другие болезни. Благодарю за директора дома-интерната, который разрешил посещать церковь, за сестру Любу, чтобы восстановил после инсульта и укрепил духовно, и за дочь Алену, чтобы облегчил ее страдания, а также за моих соседей Гришу и Колю, чтобы познали Бога, путь спасения. Слава Господу за все, да хранит всех вас Бог, Беларусь, Роман». Такая просьба, это вот, Анатолий, ты будешь молиться, потому что перед тобой будет текст.
0: А я хотел, можно озвучить, да, тоже одну нужда пришла.
1: Пожалуйста.
0: Из Сталина сестра Аня просит молиться, это для Бориса, я так, чтобы... Угу. Есть, ну, женщина, она не так давно стала посещать собрание в Таллине, и у нее рассеянный склероз, то есть стал как-то вот ее подкосило и стал прогрессировать. Вот просьба, чтобы Господь дал ей восстановление, чтобы эти процессы, не знаю, прекратились, остановились. Это девушка, не знаю, женщина Светлана Большого. То есть это вот о ее нужде, о ее здоровье просила сестра Аня помолиться и Сталина. Вот это для Бориса, для тебя.
1: Угу. Помолимся тогда, братья, пожалуйста.
3: Дорогой Небесный Отец, слава и хвала Тебе. Слава и благодарение Тебе. Спасибо, Отец, что Ты вот доверяешь нам. Ты, Господь, ищешь тех людей, которые встанут в проломе у стены и молиться за эту землю, за людей. И слава Богу, что Ты нашел нас. Вот хочется поблагодарить и прославить Тебя. И просто сказать, что Ты любящий Отец. Вот даже вот в этих нуждах Ты показываешь, насколько Ты любящий Отец, что Тебе не безразлична любая нужда человека. Ты хочешь участвовать в ней, но так, чтобы прославлялось имя Иисуса Христа. И сейчас мы приносим нашу сестру Светлану. Неважно, сколько она уже... приходит в церковь, много-мало, но это, Господь, Твоя дочь, Твоя возлюбленная дочь. И вот эта болезнь, она очень нехорошая, рассеянный склероз. Но, Господь, Иисус взял на Себя наши немощи. Он победил болезни, потому что Ты, Господь, возложил их на Него, чтобы мы могли верой получать исцеление. И сейчас, Господь, мы молим и благословляем Светлану и говорим этому склерозу, этой болезни, дух немощи именем Иисуса Христа. Источник, засохни и уберись вон во имя Иисуса Христа. И мы просим Твое благословение, милости, Господь, чтобы Ты восстановил ее, чтобы она через эти страдания она познала, что Ты рядом, Ты близко с ней. Ведь это самое ценное и важное в нашей жизни, когда Ты, Господь. Ну, мы знаем, что Ты не покинула, не оставила нас, и пусть вера ее также не оскудеет. Не оскудеет, да, пришло испытание, но мы верим, Господь, что Ты совершил это чудо в Иисусе Христе. Еще раз связываем и противостоим этой болезни, и просим, Господь, чтобы Ты восстановил ее, чтобы она была Твоим свидетелем, Твоим делателем. Во имя Иисуса Христа мы благодарим и славим Тебя. Аллилуйя, что Ты такой благой и милостивый Бог. Отец, Сын и чудесный Святой Дух. Аминь.
0: Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за крест Голгофы. Мы благодарим Тебя, Христос, что Ты пришел с небес, что Ты разрушил дела дьявола здесь, на земле. Мы благодарим Тебя, что Ты разрушил всякое проклятие. Мы благодарим Тебя, Иисус, что Ты пришел, чтобы выпустить измученных на свободу. Благодарим Тебя, Христос, за победу, которую Ты вручил верующим в Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты рядом. Ты готов и сегодня, и сейчас Духом Твоим Святым поддерживать каждого из нас. Каждый, кто упал, Ты протягиваешь руку, чтобы восставить. Каждый, кто болен, Ты протягиваешь руку, чтобы исцелить и благословить. Так каждый, кто связан, Ты благословляешь и разрываешь эти цепи и узы греха и смерти. Мы благодарим Тебя, Христос, что Ты живой сегодня, и Ты силен совершать эти чудеса силою Своей, силою воскресения Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа мы просим у Тебя, и мы соединяем свои сердца, свои уста с этими молитвами, которые возносит Тебе Роман из Беларуси, вновь и вновь обращаясь к Тебе, и мы вместе с ним идем к Тебе с этим списком, мы идем к Тебе с этими словами, просьбами и нуждами, потому что нам больше некуда больше идти. Нету ни в ком ином спасения и избавления, кроме Тебя, Христос, поэтому мы идем к Тебе, и мы обращаем свой взор и свое сердце к Тебе, и просим у Тебя, Господь, чтобы Ты благословил, укрепил, исцелил суставы, спину и другие болезни у Романа именем Иисуса Христа. Восставь его, укрепляй его, Господь, Духом Твоим Святым. Сила исцеляющая, действуй, Господь, в нем именем Твоим. Пусть сила и здоровье будет внутри него. Мы благословляем Романа, благословляем именем Иисуса Христа. Именем Иисуса Христа на Твоем Слове, Господь, на Твоей воле, которую Ты открыл через Свое Слово, открыл через Христа на кресте, мы говорим для него благословение, мы говорим для него укрепление во имя Иисуса Христа. Мы просим у Тебя, Господь, чтобы Ты благословил сестру Любу, чтобы Ты полностью восстановил ее после инсульта, чтобы это духовное укрепление также было в ее душе, в ее духе, в ее сердце. Пришло Твое укрепление и твердость упования на Тебя, Господь, что Ты рядом, что Ты благословляешь, что Ты изливаешь свою благодать и даешь свою силу, чтобы все превозмегши устоять и идти дальше за Тобой, взирая на Тебя во имя Иисуса Христа. Мы просим у Тебя, Господь, за дочь Алену, чтобы Ты облегчил ее страдания, чтобы пришло утешение, чтобы пришло успокоение, чтобы мир Божий, покой был в ее сердце во имя Иисуса Христа. Если это душевные страдания, духовные или физические, Господь, мы просим у Тебя, коснись, чтобы пришло исцеление, восстановление, здоровье. Ты, как врач и целитель, Господь, коснись, мы просим у Тебя, Алену, во имя Иисуса Христа, и мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за соседей, за Гришу и Колю, чтобы они познали бы Тебя, познали и обратились к Тебе, чтобы для них открылся этот путь спасения. Путь спасения в Иисусе Христе. Чтобы слава Твоя пришла в их жизнь именем Иисуса Христа. Мы просим у Тебя, Господь, об их спасении, об их благословении. Благословляем их именем Иисуса Христа. Пусть придет, Господь, в их душу Твое Слово, которое откроет им Тебя, откроет им свободный выход, доступ к Тебе, через эту дверь, которой есть Христос. Мы просим у Тебя, Дух Святой, обличи их о грехе, о правде и о суде, как Твое Слово говорит. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя и славим Тебя, наш Господь, за директора дома-интерната, который разрешил посещать церковь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты расположил это сердце, расположил его, Господь, чтобы можно было спокойно приходить, слышать Слово, славить Тебя, Господь Иисус. Мы благословляем еще директора, благослови, чтобы и он познал Тебя, чтобы и он не остался в стороне от этого спасения, которое Ты приготовил для всех людей. Во имя Иисуса Христа будь прославлен наш Бог во веки и веки. Аминь.
1: Так, у нас есть еще одно сообщение, даже два. Давайте сейчас посмотрим. Жанна из Эстонии пишет нам. Здравствуйте, помолитесь, пожалуйста, чтобы подагра и высокое давление ушли, склонившись перед именем Иисуса Христа. Спасибо вам, Жанна. Это Анатолию будет эта просьба, я прислал ее на Вайбер. А для Бориса, вот от Ларисы сообщение пришло. Лариса, это она пересылает, пересланное сообщение. Лариса, очень прошу, помолитесь за Самуила и его семью. Очень большие испытания и о здоровье. У Самуила 6 детей. Они верующие, верующая семья. Вот такая короткая, но понятно, короткое сообщение, насколько в ней боли и да, нужды в Господе, Его милости и благодати. Итак, помолиться за Самуила и его семью. У них 6 детей. Это верующая семья. У них очень большие испытания. Мы не знаем, какие. Господь знает и о здоровье. Такая просьба к тебе, пожалуйста.
3: Слава и благодарение тебе, Господь. Благодарение, что ты есть единственный тот, кому можно обратиться, и который никогда, никогда, вот именно Господь, никогда не оставишь без ответа, без внимания. Ты даже выслушаешь более внимательно, чем любой человек. И ты всегда глубоко проникаешь в нужды своих детей, даже любого человека, самого отъявленного грешника, потому что ты Бог. И ты любишь людей. И ты доказал это, отдав своего сына, чтобы только вернуть человека, этого человека, который ушел от тебя, согрешил, не хотел знать тебя, но ты все равно сделал все, чтобы вернуть. И сейчас, Господь, мы очень просим и умоляем тебя о Самуиле, о его детях, о супруге, о том, чтобы ты, Господь, открылся им так, как хочешь открыться ты, вот в этих испытаниях, тяжелейших, как это написала Лариса из Пскова. Мы умоляем Тебя и просим, Господь, о Твоей поддержке и о том, как вот, когда Давид возвращался, когда он шел на войну с филистимлянами, его не взяли, он пришел, и город Сикелак был сожжен, его семья была уведена в рабство, в плен. И люди просто помогли ему остаться уповать на Господа, чтобы Самуил и дети, и супруга, они уповали на Тебя, Господь. И Ты совершишь, и совершаешь, и будешь совершать великие избавления. Спасибо Тебе, Господь, чтобы вот это упование было на Господа, и вера не оскудела. Что бы ни было, Господь, Ты рядом, Ты близко, и Ты не оставил Самуила. Просто, Господь, чтобы он, как, не знаю, как дальше сказать, но чтобы он еще больше вот доверился Тебе, еще больше расположил сердце к Тебе, и Ты покажешь ему путь и избавление. Покажешь этот путь, который есть Иисус Христос. Спасибо Тебе. Ты благий и милостивый. Слава и хвала Тебе. Аминь.
1: Аминь.
0: Аминь. Господь, мы благословляем Твое святое имя. Мы благословляем Тебя, наш Бог. Мы благословляем именем Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа мы превозносим здесь, в это время. И Ты, Господь, Ты среди нас. Ты помогаешь нам в этих молитвах. Ты помогаешь нам, Господь, в этих ответах. Ты помогаешь нам в этих просьбах и нуждах. Простираешь свое благоволение, Господь, через Иисуса Христа. Ты сказал в своем слове: благословите ныне Господа, стоящий в доме Господнем, и благословит Тебя, Господь. Господь, мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя, возносим Тебе всю хвалу. И мы благодарим Тебя за Твои ответы, за Твое благословение, и Ты не останешься в долгу. Господь, Ты изольешь больше, чем мы можем предложить Тебе. И все от Тебя, Господь, и все для Тебя. Во имя Иисуса Христа мы благословляем имя Иисуса Христа на этом месте. Благословляем имя Иисуса Христа в жизни Жанны, в жизни ее, там здесь в Эстонии, Господь. Имя Иисуса Христа пусть превозносится, пусть возвеличится в жизни Жанны. Имя Иисуса Христа, чтобы всякое другое имя, имя какой-то подагры или высокого давления, чтобы это было склонено и было бы под именем Иисуса Христа. Господь, Ты здесь на земле, Ты усмирял бурю. Господь, поэтому мы верим и знаем, что Ты можешь успокоить это кровяное давление, эту бурю внутри человека. Ты можешь дать этот мир, покой, тишину. Во имя Иисуса Христа мы говорим именем Иисуса Христа, говорим Словом Господним, умолкни, утихни высокое давление. Пусть придет тишина, покой, мир, успокоение в Иисусе Христе. Именем Твоим, Господь, мы благословляем Жанну. Пусть всякая подагра, она уходит во имя Иисуса Христа, и пусть придет, и придет в ее тело крепость, устойчивость, восстановление, здоровье. Именем Иисуса Христа мы благословляем Жанну, и мы благодарим Тебя, что Ты совершаешь, Ты действуешь, Ты, Господь, Ты царствуешь вовеки. Будь прославлен, будь превознесен. Имя Иисуса Христа. Иисус Христос, Ты наш Господь, Ты Бог, Ты Царь, и Ты царствуешь вовеки, и царству Твоему не будет конца. Мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, и то, что Ты совершил на кресте, Ты сказал, что я клялся, в этом я клялся, в этом Новом Завете, и не будет у меня в этом раскаяния никогда. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты верный этому вечному Новому Завету, который Ты совершил на кресте Голгофы, через Иисуса Христа, заключив Его с людьми, заключив Его с нами. Мы благодарим Тебя, что Ты верный Своему Слову, верный Своим обещаниям, верный то, что Ты изрек, Господь. Мы благодарим Тебя, что Царство Божие, оно говорит, оно не просто в слове, которое написано, но оно в силе, в Твоей силе, в явлении силы Духа. В этом есть Твоя слава, в этом есть Твое величие, в этом есть Твои ответы, Господь. Мы благодарим Тебя и воздаем Тебе всю славу, наш Бог, через Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Дорогие наши радиослушатели, время молитвенной беседы подходит к концу. Остается буквально пару минут, чтобы успеть попрощаться. Я благодарю всех, кто принимал участие, кто звонил, писал, кто молился вместе с нами. Это то, что объединяет нас всех. Мы приходим с дерзновением к престолу благодати Божьей для того, чтобы получить благовременную помощь. И опять-таки Вячеслав напоминает нам еще один прекрасный отрывок из Священного Писания, из книги «Псалтирь», 5 глава, 12 стих. Такие слова: «И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое». Возможно, сейчас вы проходите какие-то пустыни, какие-то переживания, трудности, связанные с болезнями, или одиночеством, или обстоятельствами, или финансами. Но смотрите, Писание дает нам удивительное обетование: «Возрадуются все уповающие на Тебя». То есть рано или поздно для верующих в Господа, для тех, кто уповает на Него, написано «возрадуется». То есть будет момент полного блаженства. То, что сказал Иисус Христос: блаженные все уповающие на Него. И заповеди блаженства все указывают на то, что наступит тот момент, когда вот произойдет наша встреча с Богом. Мы увидим Его таким, какой Он есть, и уже ничто эту встречу не омрачит. И написано, что Господь утрет всякую слезу, и не будет уже болезни, не будет слез, не будет страха, не будет боли, не будет переживаний. Нам необходимо продолжать уповать на Господа и хвалиться именем Его и любить Его. Пусть Господь поможет нам всем в этом. Молитвенная беседа подходит к концу. С вами в Нарвской студии Семейного радио сегодня был я, Алексей Мюллер, а также Анатолий Соколов и Борис Горелов. Прощаемся с вами.
3: С Господом.
0: Благословений вам всем.
4: Каждый понедельник в 18 часов приглашаем вас на прямой эфир передачи «Молитвенная беседа». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Присылайте нам свои просьбы и благодарности или звоните в прямой эфир. Мы собираемся для молитвенной беседы каждый понедельник в 18 часов.

0: В эфире музыкальная передача «С песней по жизни».
1: Там, где умолкает речь, начинается неиссякаемый источник духовной музыки.
0: В студии Константин Масалитинов.
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы вновь на передаче «С песней по жизни». Я, Константин Масалитинов, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня, как всегда, будем слушать христианские песни, поэзию и, конечно же, самое главное, читаем Слово Божие, Библию. И сейчас я предлагаю нашим дорогим радиослушателям, у кого есть такая возможность, открыть Новый Завет, послание к евреям, будем читать 10 главу с 12 стиха.

Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножье ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконие их не вспомину более».

Возглас умирающего Спасителя «совершилось» возвестил о полном спасении. Огромная проблема примирения грешного человека со святым Богом была улажена на кресте раз и навсегда. И у нас есть еще одно подтверждение этого факта. Бог воскресил Иисуса из мертвых, показав тем самым, что Он удовлетворен совершенным на кресте делом. С точки зрения Бога было сделано все, дав полное доказательство человечеству. Теперь Он повсюду распространяет проповедь спасения и ждет ответа от человека. Каждый из нас должен спросить себя, как я отвечаю на то, что Бог сделал для меня? Может быть, в моем сердце есть сомнения? Но такая позиция делает Бога лжецом. Возможно, в моем сердце кроется гордость, которая мешает мне подчиниться Богу? Может быть, я стараюсь рассказать Богу о всех своих добрых намерениях и усилиях, как будто дело Христа не имеет для меня никакого значения? Или я проявляю безразличие? Люди, которые полностью загружают себя повседневными проблемами, забывают о своих грехах. Так они откладывают решение по поводу принятия Христа. Некоторые не хотят подчиняться или оправдывать себя тем, что не желают связываться с разными религиозными догмами. Но есть ли в сердце истинная вера? Вера принимает приговор, вынесенный человечеству, и полагается на то, что Бог говорит нам о Христе. Она проявляет покорность и ведет к благодарению и поклонению. Наш эфир открывает песня в исполнении Ксении Лапицкой «Вера».

«Вы мира свет», — сказал Спаситель. «Светите миру, как свеча. Кто задыхается в неволе греховных склепов и темниц, как тяжко и опасно болен, как много их несчастных лиц, мы им нужны, нужны. Свечу не ставят куда-то вниз и под колпак. Пусть наше пламя боль расплавит, оно любви великий знак. Пусть луч надежды, правды, веры коснется раненых сердец. Для наркоманов, прокаженных и для преступников звучит благая весть. Уже знакомы миллионы с тем, кто есть путь, скала и щит. Как слово важно, актуально, Христова истины благой для ищущих, для всех печальных, томящихся в ужасных зной. О, христиане, будьте светом в всем темном царстве суеты, чтоб озарилась вся планета лучом нетленной красоты.

Мы продолжаем нашу передачу с песней по жизни. Кажется, будто человек может обходиться со всемогущим Богом так, как хочет. Кто-то отрицает его существование, кто-то противится его слову Библии, критикуя ее и говоря, что ее высказывания устарели и уже не важны. Есть и такие, кто насмехается над Иисусом Христом, Сыном Бога, и над делом, которое Он совершил на кресте. И Бог при этом молчит, ничего не происходит. Когда Иисус Христос жил здесь, на земле, все было так же. Люди обходились с Ним, как хотели. Они насмехались, издевались над Ним, и они, в конце концов, добились того, что Ему был вынесен смертный приговор, хотя даже Понтий Пилат, судивший Его, был убежден в Его невиновности. Почему Бог мирится с этим? Потому что Он любит свое творение. Несмотря на все это зло, и не желает, чтобы кто-либо погиб, а хочет, чтобы люди осознали свои грехи и признали свою вину и покаялись. Вот почему Он до сих пор терпит их греховное поведение, Его терпение для нашего же блага. Но так будет не всегда. Бог назначил день, когда нарушит молчание. Его терпение иссякнет. Он призовет людей к ответу, и тогда Спаситель, которого всегда отвергали, станет судьей, поскольку Бог отдал ему весь суд. Тогда последнее слово будет за Богом.

Из тьмы неверия призывает Бог. Из тьмы порочной, гибельной и страшной со всех сторон зовет, со всех дорог, где льется кровь и бой, где рукопашный. Господь зовет, зовет уставших от борьбы греховной, ношей обремененных. Он не отримет пламенной мольбы своих детей в мольбе преклоненных. Он примет сердце боль, услышит крик, с любовью протягивая руки. Ведь в милости он дивен и велик, он есть залог любви, голгофской муки. Приди к нему средь ночи и средь дня, приди к нему, о друг, в любое время. Он укротит неистовость огня и облегчит томительное бремя.

Наша передача подошла к концу. Дорогой радиослушатель, сегодня ты услышал замечательные песни о спасении, о том, что Бог любит тебя и что Он никогда не покинет, не оставит тебя. Эти слова, они приносят нам ободрение и утешение. Но для человека очень важно сделать правильное решение, выбор в жизни, следовать за Богом, надеяться на Него. И первый шаг – это молитва покаяния. Покаяние в вере, что Господь прощает грехи всякому, кто исповедует эти грехи перед Господом. В Библии, в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом написаны такие слова: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И вот на этих словах, на этом обетовании мы основываемся и знаем, что Господь прощает всякого, кто приходит к Нему, кто осознает себя грешником, а Его спасителем. Это первый шаг навстречу к Нему – молитва. Своими словами, попросите Господа, чтобы Он вошел в вашу жизнь и простил, очистил, омыл, освободил. Он умер на Голгофском кресте, чтобы ты, дорогой человек, дорогой наш радиослушатель, был полностью спасен, прощен. Он воскрес для твоего оправдания. И сейчас я предлагаю вместе со мной, если у тебя есть такая возможность, помолиться и обратиться к Господу, сказать: «Господь, прости меня, грешного». Совершай эту молитву от всего сердца, осознавая, что только Он может тебя полностью оправдать, потому что капли крови, которые капали со креста, они пролились для каждого человека. Давайте склонимся для молитвы и обратимся к Господу. А ты от всего сердца, дорогой друг, повторяй слова молитвы вместе со мной. Дорогой Отец Небесный, я прихожу к Тебе и осознаю себя грешником, а Тебя Спасителем. Войди в мою жизнь и прости все мои грехи. Я очень нуждаюсь в Твоем прощении и освобождении. Я верю, что Иисус Христос умер на Голгофе, на кресте за мои грехи. Слава Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогой радиослушатель, верь, что Господь любит тебя. Начни читать Евангелие, Библию, Новый Завет, и твоя жизнь будет меняться. Бог будет говорить твоему сердцу лично. Ну, а с вами был ведущий Константин Мусолитинов. Стихи читала Ольга Ткачук. До встречи, друзья, с Господом!

0: современном мире около 100 миллионов христиан ежегодно подвергаются допросам, арестам и даже убийствам из-за веры во Христа. И еще больше христиан терпят дискриминацию и отчуждение. Каждый год 100 тысяч христиан погибает в религиозных конфликтах. Каждые 5 минут за веру в мире гибнет один христианин.
1: Голос мучеников.
0: Передача о верующих, подвергающихся преследованиям.
2: Куба. Пастор просит о помощи для своего сына, находящегося в тюрьме. Кубинский пастор Луис Бархас просит усиленно молиться за освобождение своего сына из тюрьмы, куда тот попал по сфабрикованным обвинениям. В июне 2025 года сын пастора, Кевин, инвалид, был призван в армию. Семья считает, что это было местью за их христианское служение. Кевин был отдан под суд военного трибунала, когда не смог продолжать службу, и сейчас он содержится в военной тюрьме в ужасных условиях и без достаточного питания. Во время суда мать Кевина, Роксана, была госпитализирована и с тех пор продолжает страдать от проблем со здоровьем. Кроме того, семье отключили электричество, что ограничивает их возможности общения, а экономические трудности на острове сделали транспортное сообщение невозможным. «Мы практически отрезаны от мира», — сообщил Луис другому нашему сотруднику.
3: Помните тех, кто в тюрьмах. Помогайте им так, будто вы и сами находитесь вместе с ними в заключении. Помните тех, с кем плохо обращаются. Проявляйте к ним такое сочувствие, как если бы вы сами были на их месте.
0: Вы слушаете передачу «Голос мучеников».
2: Пакистан. Девочку-подростка-христианку похитили и насильно выдали замуж за мусульманина. В 2025 году 16-летняя Рина, пакистанская христианка, устроилась на работу в ресторане, чтобы помочь финансово своей семье. Пожилой мусульманин, который также там работал, неоднократно пытался обратить ее в ислам, но она отказывалась. В январе 2026 года по дороге домой ее схватили и затолкали в микроавтобус. Родственники сообщили об этом властям и пытались встретиться с этим мужчиной у нее на работе, но им сказали, что Рина приняла ислам и вышла за него замуж. Поскольку в Пакистане браки с несовершеннолетними до 18 лет запрещены законом, семья Рины пытается вернуть ее законным путем, несмотря на угрозы мести со стороны мусульманской семьи. «Пожалуйста, молите, чтобы ее немедленно освободили и вернули семье», сказал один из наших сотрудников. В последнее время мы наблюдаем все больше случаев похищений несовершеннолетних христиан. Наш сотрудник просил молиться о том, чтобы Рина и ее семья ощущали Божий мир и его присутствие во время этого испытания.
4: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».
3: Вы слушаете передачу «Голос мучеников».
2: Китай. Пастор Ван Сяогуан. Пастор Ван Сяогуан арестован в августе 2021 года. «Не унывайте, а радуйтесь, ибо это благословение намного превосходит нынешние страдания». Эти слова пастора Вана Сяогуана из церкви «Золотой светильник», который недавно был приговорен к 8 годам тюремного заключения. В начале 2000-х годов, когда церковная семья «Золотого светильника» начала стремительно расти, власти усилили давление на пастора Янг и ее мужа, пастора Вана. От них требовали зарегистрироваться и официально войти в состав тройственного патриотического движения. Супруги решительно отказались, после чего церковь столкнулась с жестоким преследованием со стороны правительства. Противостояние достигло кульминации в 2009 году, когда власти с помощью бульдозеров уничтожили церковное имущество и направили более 500 агентов в штатском для организации силовых провокаций. В результате пастор Янг и пастор Ван были арестованы и приговорены к 7 и 3 годам тюремного заключения соответственно. В 2016 году после освобождения пастора Янг правительство насильно очистило здание церкви от людей. Затем здание было заминировано и взорвано. Церковь была полностью разрушена. Проведя годы в тюрьме, став свидетелями разрушения здания своего храма, пасторы Янг и пастор Ван оказались перед тяжелым выбором, стоит ли им навсегда уйти из служения или, возможно, следует присоединиться к государственному, тройственному патриотическому движению, чтобы избежать дальнейших преследований. Подобно пророку Иеремии, который сказал: «Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются, я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его». Они знали, что должны продолжать провозглашать Слово Божье, невзирая на последствия. Поэтому они приняли решение остаться верными своему служению Господу и смело проповедовать Евангелие в своем городе. Несмотря на потерю церковного здания, община не распалась. Верующие собирались по домам на открытом воздухе и поддерживали связь через интернет. Сегодня пастор Янг и пастор Ван снова находятся в тюрьме. На этот раз приговор еще более суров. Пастору Янг дали 15 лет заключения, а пастору Ван – 8 лет. Учитывая почтенный возраст супругов, велика вероятность, что последние годы своей жизни они проведут в неволе. Молитесь, чтобы они продолжали видеть в тюрьме место служения, веренное им самим Богом.
0: Иисус Христос знал, что ждет Его последователей, и заранее позаботился об их духовном укреплении. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Матфея 5:11-12.
4: Божьи слова и Дух Божий укрепляли первых христиан во время самых жестоких гонений, продолжают укреплять и в наши дни всех подвергающихся преследованиям за веру.
0: Передача подготовлена по материалам сайта Международной организации «Голос мучеников» и фонда «Варнава».

0: На Нарвской студии семейного радио работает христианская библиотека.
1: В наличии духовная, учебная и художественная литература. Книги для детей дошкольного, младшего школьного возраста, подростков и молодежи. Биографии известных людей, романы, повести и поэзия.
0: Ассортимент регулярно пополняется новыми поступлениями.
1: У вас есть возможность взять книгу для чтения, а также приобрести в личное пользование или в подарок близкому человеку.
0: Наш адрес: город Нарва, улица Кренхольме, 38А. Электронный каталог вы найдете на нашей странице в интернете media.ly.ee. Время работы с 10 до 16.00.
2: Внешне все правильно, но внутри пустота. Почему так происходит и как вернуться к живой, настоящей вере? Во вторник, 5 мая в 19.00 в передаче «Женский взгляд» мы поговорим на тему «Вера на показ или жизнь с Богом». Гостья эфира – Ольга Бужак, христианский блогер. Это будет разговор о заповедях, о напускном благочестии и о настоящих отношениях с Богом. Давайте вместе искать ответы на заданные нами вопросы. Ждем вас во вторник, 5 мая в 19.00. Этот разговор может стать важным именно для вас.

0: Добрый вечер всем радиослушателям. Наши часы показывают уже 20 часов.
1: Привет, ребята! Давайте послушаем увлекательные истории. Мудрецы с Востока покинули царский дворец. Они были разочарованы. Они искали рожденного царя Иисуса в царском дворце. Они пришли поклониться Ему и показать всем, что и для них Он — повелитель. Но в Иерусалиме они Его не нашли. Уже стемнело, когда они вышли из города.
2: Почему царь Ирод выглядел таким обеспокоенным?
3: И зачем ему нужно было точно знать, когда появилась звезда?
2: А вот и она, та самая звезда, которая показала нам, что родился царь иудейский.
1: Мудрецы из Вавилона очень обрадовались, когда снова увидели звезду. Представьте себе, звезда двигалась на небе перед ними, указывая им путь в Вифлеем. Они вошли в город, и там звезда остановилась прямо над одним из домов. В том доме находились Мария, Иосиф и младенец Иисус. Там они поселились, когда закончилась перепись населения, и все приехавшие на перепись возвратились домой. Поиски мудрецов подошли к концу. Они нашли то, что искали. Войдя в дом, они увидели Марию, Иосифа и младенца Иисуса. Они воочию увидели царя, посланного Богом. В изумлении они преклонились перед Иисусом и поклонились Ему. Они хотели, чтобы Он был их царем и царствовал в их жизни. Ребята, а стал ли Иисус вашим царем? Вы послушны Ему? Вы позволяете Ему вести и направлять вас в жизни? Для нас с вами нет ничего прекраснее в этом мире, чем идти за Иисусом, как за нашим царем. Мудрецы отдали всю свою жизнь Иисусу. Они принесли Ему дары в знак благодарности — золото, дорогие ароматы, фимиам и ладан. Это были дары от них вечному царю. Но самый прекрасный дар, который мы должны Ему принести, — это наши жизни. Кто отдает всю свою жизнь Иисусу, тот получит большую награду. До новых встреч, ребята!

0: Что значит семейное радио Эли лично для вас?
1: Я как-то сел в машину, мне тяжеловато что-то было, и вдруг слышу Евангелие, прям, ну, проповедь такая, ну, просто шикарная, просто по Слову Божьему. У меня же изнутри, внутренний мой новый человек, раз проснулся, возрадовался. Я думаю, раз кругом эти все проблемки такие маленькие стали, а Бог такой великий, такой всемогущий, такой любящий, такой настоящий Бог.
0: Помогите своим знакомым и родным открыть для себя семейное радио Эли.

0: Библия как парашют. Она не принесет никакой пользы, пока закрыта.
1: Семейное радио «Эли». Просто о сложном.

0: Представляем вашему вниманию чтение книги Библии «Ветхий Завет».
1: Четвертая книга царств. Глава 23. «И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги,

вещи, сделанные для Ваала и для Астарты и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон и велел прах их отнести в Вифиль. И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному. И вынес Астарту из дома Господнего за Иерусалим к потоку Кедрон, и сжег ее у потока Кедрон, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, и вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы от Гевы до Версавии, и разрушил высоты перед воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса, градоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот. Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвеннике Господнем в Иерусалиме, а пресноки же ели вместе с братьями своими. И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. И отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу перед входом в дом Господен, близ комнат Нифан-Мелеха Евнуха, что в Фаруриме, колесницы же солнца сжег огнем. И жертвенники на кровле горницы Ахаза, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Манассия на обоих дворах дома Господнего, разрушил царь, и низверг оттуда, и бросил прах их в поток Кедрон. И высоты, которые перед Иерусалимом направо от Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавитской, и Милхому, мерзости Аммонитской, осквернил царь. И изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими. Также и жертвенник, который в Вифиле, высоту устроенную Иероваамом, сыном Навата, который ввел Израиля в грех, также и жертвенник этот, и высоту он разрушил, и сжег эту высоту, стер в прах и сжег дубраву. И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господнему, которое провозгласил человек Божий, предрекший события эти, когда Иероваам во время праздника стоял перед жертвенником. Потом, обратившись, увидел могилу человека Божиего, предрекшего эти события, и сказал Иосия: «Что это за памятник, который я вижу?» И сказали ему жители города: «Это могила человека Божиего, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты сделаешь над жертвенником Вифильским». И сказал он: «Оставьте его в покое, никто не трогай костей его». И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Также и все капища высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия и сделал с ними то же, что сделал в Вифиле. И заколол всех жрецов высот, которые там были на жертвенниках, и сжег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав: «Совершите Пасху Господу, Богу вашему, как написано в этой книге Завета. Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18-й год царя Иосии была совершена эта Пасха Господу в Иерусалиме. И вызывателей мертвых, и волшебников, и Трофимов, и идолов,
и все мерзости, которые появлялись в земле Иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел

0: Хилкия священник в доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде него, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всею душою своею и всеми силами своими по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему. Однако же Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Манассия. И сказал Господь: «И Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город этот и Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». Прочее об Иосии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. «Во дни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского, на реку Евфрат, и вышел царь Иосия навстречу ему. И тот умертвил его в Мегиддоне, когда увидел его. И рабы его повезли его мертвого из Мегиддона и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосии, и помазали его, и воцарили его вместо отца его. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле Ефамской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил пени на землю 100 талантов серебра и 100 талантов золота. И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосии, вместо Иосии, отца его, и переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. И серебро, и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли, по оценке своей, он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Зебудда, дочь Федаии из Румы. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делали отцы его.
1: Теперь обратимся к Новому Завету.
0: Деяния апостолов. Глава 25. Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его в пути. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда. И так, — сказал он, — которые из вас могут, пусть пойдут со мной, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угодное иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал: Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего такого нет, в чем эти обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева. Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда Кесарева. К Кесарю и отправишься». Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павла, говоря: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я спросил, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом, но так как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августа, то я велел содержать его под стражей до тех пор, пока не пошлю его к Кесарю. Агриппа же сказал Фесту: «Хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, — отвечал тот, — услышишь его». На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест: «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И так как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, поэтому привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него».

0: Вопрос от Алексея из США. Сегодня очень распространено видение церкви как корпорации. При этом существует жесткая вертикаль власти. Кто кому подчиняется? Система наказаний за вольнодумие. Как на это смотрит Писание?
1: Очень хороший вопрос. И в действительности этот вопрос касается природы церкви, как она создана Иисусом Христом. И важно понимать, помнить, каким образом церковь создана, для того, чтобы правильно понимать свое место в церкви и свою ответственность перед телом Иисуса Христа. Значит, прежде всего, церковь – это не корпорация. Церковь – это организм, живой организм, созданный Иисусом Христом и строящийся Святым Духом. Послание к Ефесянам, 2 глава, там 20 стих и дальше говорится о том, что церковь стоит на основании апостолов и пророков новозаветных, Иисус Христос – краеугольный камень, и Дух Святой созидает или встраивает каждую душу в этот святой храм в Господе. Вот это то, что мы видим, ясно сказано. Кроме того, много других мест, которые говорят о продолжающемся действии Святого Духа, формирующего церковь. То есть церковь это прежде всего сверхъестественное соединение человека и Бога в душах спасенных людей, объединенных совместным действием Святого Духа. Дух Святой действует в каждом из нас, и Он соединяет нас друг с другом, и мы взаимно можем воздействовать друг на друга, укрепляя и, в общем, созидается Святой Храм Господа. И вот это основа христианской церкви. В этом суть. Церковь Христова живет не приказами начальников, не программами, которые могут разработать руководство, не так называемым видением нашей церкви, видение вот такое. Церковь Иисуса Христа развивается под действием Святого Духа через Божье Слово на основании святой жертвы Иисуса Христа, принесенной за нас на Голгофском кресте. Вот это нужно помнить. Теперь. Кроме этого, мы видим, что Господь Иисус Христос создал определенную структуру церкви. Написано в Ефесянам 4 глава, в 11 стихе, и Он, то есть Иисус Христос, поставил апостолов и пророков Нового Завета, мы читали о них во 2 главе, в 20 стихе, и дальше сказано евангелистов и пастырей и учителей. То есть Он поставил евангелистов, пастырей, учителей, для того, чтобы мы могли снаряжать святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть при всем этом, когда мы говорим, что это работа Святого Духа, церковь не хаотична. Это не значит, что здесь полная анархия или, как некоторые говорят, демократия. То есть это люди проголосовали, и они хотят что-то сделать. Нет, эта работа регулируется структурой, установленной самим Иисусом Христом. Есть служитель, есть пастырь и учитель, которым Бог дал дарование. У них есть определенный уровень зрелости, который больше, чем у остальных. И они с этим поручением от Бога, с этой позицией, на которую поставил их Господь, они занимаются конкретным делом. Посмотри, это дело – снаряжать святых на дело служения – для созидания тела Христова. Как они это делают? Через то, что они помогают каждому христианину прийти в уровень мужа совершенного, в познании Сына Божьего, в меру полного возраста Христова. То есть мы, служители, отвечаем за то, чтобы люди в церкви могли познавать Христа больше, наполняться им сильнее и отображать Его точнее в своей жизни. Это нужно для них прежде всего, потому что это лучшее, что они могут иметь в своей жизни. И это нужно для церкви, потому что это делает их эффективными созидателями тела Иисуса Христа. И дальше в 16 стихе сказано, что из Иисуса Христа все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя любви. То есть это предполагает участие всех людей в жизни и развитии церкви. И вот здесь многие люди не совсем понимает это. Вот смотри, мы уже отметили, что это духовный процесс, движимый Святым Духом, в результате которого, который действует через Божье Слово на основании Евангелия Иисуса Христа, и в результате которого церковь растет. Церковь растет только в результате действия Святого Духа. И духовно, и количественно. То есть это не, церковь не растет в результате наших корпоративных решений. Невозможно. Только Дух Святой может это сделать. При этом этот процесс не хаотичен, а организован. Он направляется более одаренными людьми, которых Господь поставил для того, чтобы взращивать всех остальных и позволять всем остальным взаимно созидать друг друга в общем росте, в возрастании в теле Христа. То есть мы можем сказать, что это работа дела Духа Святого, направляемая пастырями, служителями, которых Господь избрал. И заметь, как вот эта идея, она совершенно далека от корпорации. То есть здесь совершенно иные вещи. Это духовная природа. И вот здесь многие люди пытаются, когда мы говорим «направляемое», вот здесь они пытаются применять разные варианты, некоторые известные в мире. Ну, например, некоторые говорят о корпоративной идее, что здесь есть корпоративное руководство, менеджмент, вот, и есть все элементы корпоративной жизни. Многие люди именно так и думают. И это совершенно неправильное мышление. То есть мы сейчас здесь планерки, эти все отчеты, все процессы, в которых функционирует корпоративный мир. А это абсолютно корпоративный мир, построен совершенно на других принципах. Или же другие говорят о том, что нет, это демократия. И мы должны все здесь сделать так, что все мы вместе решаем, и каждый голосует. Нету ни одного, ни другого в Священном Писании. То есть жизнь церкви, она может принимать различные формы в разных местах. И нам нужно быть очень чуткими к тому, чтобы понимать. Ну, например, вот буквально перед тем, как мы начали эту запись, у нас была встреча руководства нашей церкви, и там диаконский комитет принес нам вопрос о том, как правильно подойти к установке нового кафедра. Какую идею вообще выбрать? И мы им говорим, братья дорогие, это ваша ответственность. Мы не будем выбирать карпет. Это мы здесь не корпоративный офис, который решает эти вещи. Мы только вам скажем, что у нас вот такие возможности, и у нас есть общая идея. Подберите что-то такое, что было бы более выносливо и было бы соответственно тому, что происходит в церкви. И мы полностью отдаем это им, они сами это решают. То есть вопрос, который стоит здесь, это наша церковь на данном этапе, и мы, когда подходим к этому вопросу, мы думаем не о том, какое же правильное решение найти здесь, а мы думаем о том, как это решение, оно поможет нам в достижении общей цели роста церкви и не будет мешать этому. Ты можешь за карпет поругаться и вместо того, чтобы приблизиться ко Христу, удалиться от Него. Или же ты можешь иметь карпет немножко хуже, чем он максимально возможный был бы, допустим. Но зато сохранить мир и вместе поддерживать друг друга немножечко больше в нашем поиске Иисуса Христа и жизни. То есть вот это главная мысль. Поэтому, когда говорят о вертикали власти, о всяких... Ну, Писание говорит, повинуйтесь служителям, наставникам вашим, послание к евреям. Писание говорит так. Но это не говорит о том, что я как наставник, я буду выбирать теперь карпет. Это не говорит о том, что я как наставник буду выбирать, сколько там инструментов должно играть в оркестре. Или я буду micromanage какие-то вещи. Я как наставник, мы как пастыри, мы определяем духовную составляющую жизни церкви. И тогда, когда люди восстают против этой духовной составляющей, когда они разрушают единение церкви, когда они что-то приносят такое, что блокирует достижение этой цели, вот здесь мы проявляем власть, здесь мы запрещаем, здесь мы говорим в соответствии с тем, что Господь поручил нам. Этого нельзя делать, этого не будет здесь, по причине того, что мы отвечаем перед Богом. Но как ты замечаешь, что это совершенно далеко от корпорации и от вертикали власти?
0: Вот система наказания, да, говорит, за вольнодумие. Вольнодумие – это вообще не библейский образ мысли.
1: Ну, смотри, когда речь идет о вольнодумии, то, скорее всего, здесь мы имеем дело с более широкой проблемой, которая уходит своими корнями в том, что, скорее всего, руководство церкви, оно не создало атмосферу, обстановку, которая бы направляла людей к единению в главном и позволяла им иметь разные точки зрения во второстепенных вещах. И когда этого нет, то тогда и будут, знаешь, искушения, и они часто есть, искушения каким-то образом регулировать все эти вещи. Но в данной ситуации, ну, на мой взгляд, это более системный сбой в общем подходе к устроению церкви.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич.
2: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Да благословит вас Бог!

Любовь в действии. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их? Но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. Псалом 138:18. Если бы мы жили в соответствии с такой верой, разве не освободились бы мы от тревог и страхов? Разве не чувствовали бы утешения, не ощущали бы величайшую заботу и защиту? И как следствие не искали бы справедливости и мира? А вместо жадности разве не отдавали бы щедро? Разве не были бы терпеливее с нашими супругами? Разве не стали бы внимательнее к нашим детям? Разве не чаще вспоминали бы день покоя и не жили бы без суеты и суматохи? Вопросы, конечно, риторические, скажете вы, но есть над чем задуматься. Советами делится Керт Томпсон.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Эстонии сейчас 21:00. В эфире выпуск христианских новостей. У микрофона Алексей Мюллер. Сначала коротко о главных событиях. В Индии проверяют финансирование христианских миссий и готовят ужесточение закона. Большинство евангельских христиан в Британии настороженно относятся к христианскому национализму. В США анонсировали национальное молитвенное служение. А фильм «Jesus Freaks» рассказывает о вере и внутреннем кризисе современного поколения. Подробнее об этом. Власти Индии одновременно усиливают контроль за иностранным финансированием и расследуют возможные нарушения, связанные с христианскими организациями. Эти процессы вызывают обеспокоенность у религиозных лидеров и правозащитников, которые говорят о рисках для гражданского общества и свободы вероисповедания, сообщает христианский мегапортал InVictory. В стране обсуждается новый законопроект, который может значительно ужесточить контроль над иностранным финансированием некоммерческих и религиозных организаций. Поправки к закону, внесенные в парламент в марте этого года, предусматривают возможность передачи государству активов организаций, если их регистрация аннулируется или не будет продлена. Христианские лидеры, а также представители других религиозных и общественных организаций резко раскритиковали инициативу. По их словам, закон может позволить государству брать под контроль школы, больницы и благотворительные учреждения, созданные на пожертвования без достаточных юридических процедур. Представители церкви отмечают, что большинство лишений лицензий в последние годы связано не с мошенничеством, а с техническими нарушениями. При этом, по данным правозащитников, значительная часть организаций, потерявших право на иностранное финансирование, связано с христианскими инициативами. В Великобритании опубликовано новое исследование, которое показывает отношение евангельских христиан к политике, обществу и так называемому христианскому национализму. Опрос провел Evangelical Alliance UK. Согласно данным исследования, большинство евангельских верующих считают, что христианство сыграло важную роль в формировании страны. 85% опрошенных уверены, что именно христианские ценности помогли сформировать демократию и политическую культуру Великобритании, сообщает InVictory со ссылкой на Evangelical Focus. Почти 94% респондентов согласны с тем, что у христиан есть данная Богом ответственность влиять на общество, участвовать в обсуждении важных вопросов и вносить свой вклад в развитие страны. Эта позиция, как отмечают исследователи, уходит корнями в историю, когда верующие активно выступали за социальные реформы и моральные изменения. Отдельное внимание в исследовании уделено отношению к христианскому национализму, идеи, которая соединяет религию и политическую власть. Несмотря на то, что половина респондентов считает, что христианство должно иметь более заметное влияние в политике и обществе по сравнению с другими религиями, большинство все же настороженно относится к таким тенденциям. 64% опрошенных заявили, что их беспокоит рост христианского национализма. В США 17 мая готовится крупное религиозное событие. На Национальной аллее в Вашингтоне пройдет масштабная встреча под названием «Ready Decade 250». Организаторы ожидают тысячи участников со всей страны. Главная цель – призвать американцев вновь обратиться к Богу накануне 250-летия основания США. Мероприятие станет частью общенационального празднования, посвященного годовщине подписания Декларации независимости. Программа рассчитана на целый день. Утром участники соберутся на молитву у здания Капитолия, а завершится все вечерним концертом с музыкой и выступлениями. Пастор Роберт Джеффрес из Первой Баптистской Церкви в Техасе сравнил предстоящее событие с известной христианской конференцией, которая собрала более 80 тысяч молодых людей и стала важной частью движения Jesus Movement. Тогда проповедовал известный евангелист Билли Грэм. По мнению Джеффреса, новое мероприятие может быть не менее масштабным. Новый христианский фильм «Jesus Freaks» с участием Кевина Сорбо, известного христианам по циклу «Бог не умер», пытается ответить на растущее духовное недовольство среди молодых людей и вновь привлечь внимание к теме духовного пробуждения. Картина, снятая режиссером Ниной Мэй, основана на реальных событиях и рассказывает историю молодой пары, чьи жизни радикально меняются во время движения Иисуса в 70-х годах, сообщает христианский мегапортал InVictory со ссылкой
только на The Christian Post. В отличие от многих подобных фильмов, действие перенесено с привычной Калифорнии в восточное побережье США, во Флориду. Сейчас фильм уже доступен для просмотра на платформе Faith Channel. По прогнозам синоптиков, в Эстонии облачная с кратковременными дождями погода. В некоторых местах возможны дожди с грозами. В Северной Эстонии осадки будут более интенсивными. Ветер от 2 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 5 до 15 градусов тепла. В последующие дни ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, в Южной Эстонии до плюс 25 градусов. На этом у меня все. Я рассказал обо всех ключевых новостях на сегодня. С вами был Алексей Мюллер. Я желаю вам благословенной трудовой недели.

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 26. Наконец, доктор Хуан и Глэдис решили, что на следующее утро они должны уйти. В этот последний день Глэдис получила приглашение от главного ламы. Она до сих пор еще не видела его. Рядовые ламы были родом из китайско-тибетской пограничной области, и многие из них говорили по-китайски. Но Глэдис предположила, что настоятелем такого большого монастыря должен быть только тибетец. Как же нам преодолеть языковой барьер, если он не говорит по-китайски?» — подумала Глэдис. Группа ламаистских священников молча проводила ее в апартаменты своего настоятеля. Там, на сказочно раскрашенной подушечке, сидел главный лама. Затаив дыхание, Глэдис пристально смотрела на тонкое, очень красивое лицо ламы. Его окружали слуги, которые очень внимательно следили за малейшими желаниями господина. Отличаясь изысканностью речи и жестов, они служили ему с благоговением и преданностью. К удивлению Глэдис, лама заговорил на литературном китайском языке, так что она свободно его понимала. По китайскому обычаю, он долго расспрашивал ее о положении дел. Наконец, Глэдис осторожно поинтересовалась: «А почему вы допустили меня, иностранную женщину, в свой ламаистский монастырь?» В комнате на минуту воцарилась тишина. Глэдис едва посмела продолжить: «Почему вы разрешили мне беседовать со своими священниками?» «Это целая история», — неспешно ответил лама. «Я вам расскажу, что произошло». На склонах гор вокруг нашего монастыря растет лакричник, корни которого мои ламы собирают и продают в город. Несколько лет тому назад, когда мужчины, нагрузив урожай корней на ослов, поехали вниз, в долину, они встретили в одной деревне мужчину, который держал в руках какие-то листовки. «Кто хочет, — кричал он, — читайте вот это и слушайте весть Евангелия. Каждый грешник может получить прощение. Кто обратится и уверует, получит спасение, блаженство и вечную жизнь. Если вы хотите побольше узнать об этом Евангелии, приходите на евангельское собрание в доме миссии». Ламы, пораженные его словами, взяли одну такую листовку и принесли в монастырь. Главный лама показал Глэдис потрепанный кусок бумаги, прикрепленный к стене. На нем были написаны слова из Евангелия от Иоанна. «У нас в монастыре все уже много раз читали эти слова», — сказал главный лама. «А те, кто не умеет читать, снова и снова просили, чтобы им прочитали, пока эти слова не запечатлились в их сердце. Больше такой бумажки ламы не приносили. И лишь из этой мы узнали, что существует Бог, любящий грешников». Окруженный слугами и монахами, главный лама с благоговением прочитал Глэдис слова, написанные в листовке: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Прочитав эти важные слова, лама продолжил свой рассказ. «В следующем году, когда наши мужчины опять увезли урожай корней вниз в город, я им поручил разобраться, где живет этот Бог,
который любит грешников. Но за 5 лет им так и не удалось ничего узнать. Тогда тот лама, который принес в монастырь листовку со стихом из Библии, дал в монастыре торжественный обет, что он не вернется, пока не узнает больше об этом Боге. Вместе с другими ламами он совершил долгое путешествие по горам и, наконец, добрался до городка Ланчжоу. Остановив одного из прохожих, они задали ему тот самый вопрос: «Не знаете ли вы, где живет Бог, который любит мир?» «О, да», — ответил тот, — «идите прямо до высоких ворот с 3 иероглифами».

с горячим желанием разделить это со всеми священниками, они поторопились обратно в монастырь. И вот все вместе мы прочитали Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Лама на минуту замолк, потом проникновенным голосом продолжил. «Мы верили, что все написанное — истина, но многое было еще нам непонятно. Один стих из Евангелия показался нам особенно важным. Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Поэтому мы верили, что в один прекрасный день к нам придут вестники, получившие это поручение, чтобы рассказать нам побольше об этом чудном Боге. Единственное, что нам оставалось, это ждать и быть готовыми к приему этих вестников, как только Бог их к нам пошлет. И так мы ждем вот уже 3 года с тех пор, как мы получили Евангелие. Ждем с нетерпением, ибо стремимся поглубже проникнуть в смысл Евангелия. На прошлой неделе 2 лам, отправившись на холмы собирать дрова, услышали пение. «Это вестники, которых мы ждем», — предположил один из них. «Так поют только те, кто знает Бога», — сказал другой. Один лама побежал обратно в монастырь и сообщил нам о доброй вести, чтобы мы здесь, в монастыре, подготовились к приему долгожданных вестников. А другой пошел вам навстречу на склон горы, чтобы вас приветствовать. Вот почему мы сделали все для того, чтобы принять вас как можно лучше». Последовала немая тишина. Глэдис была настолько растрогана, что отвечать не могла. «Как дивны пути Божьи!» Он хотел использовать ее в качестве одного из своих вестников. Теперь она поняла, почему ламы так радостно встретили ее, спустились вниз по опасному скалистому склону и сопроводили ее по крутой тропе к монастырю. На следующее утро доктор Хуан и Глэдис должны были уходить. Они не спрашивали лам, поистине ли обратились они теперь, после слушания ее рассказов о благодати. Миссионеры принесли в монастырь Слово Божие и рассказали о нем на месте, указанном самим Богом. Принесет ли это плоды? Они не знали. Плоды этого визита надо оставить провидению Бога и труду Святого Духа. Но в одном они не сомневались. Благая весть должна была преподаваться, и имя Господа Иисуса Христа должно было провозгласиться жаждущим душам на этом месте, так высоко в горах Тибета. Миссионеры пустились в обратный путь, и вскоре цветущие холмы, где ламы собирали корни лакричника, сменились суровыми и безлюдными склонами.

Спустя короткое время после чудесной встречи Глэдис Эльверт с ламаистскими священниками, коммунисты из Китая перешли границы Тибета. В своем крайнем неприятии веры в божественное верховное существо они полностью разрушили монастырь. Но ламам удалось заблаговременно покинуть его. 500 лам, облачившись в одежду тибетских крестьян, рассеялись среди сотен тысяч беженцев на китайско-тибетской границе. О некоторых из них стало известно, что они нашли мир с Богом, веруя в Иисуса Христа. Попав в лагеря беженцев, несколько из этих бывших лам стали христианскими проповедниками. Среди убегающих от коммунизма они распространяли Евангелие своего Спасителя, как семя на ветру. Лишь он один знает, где это семя упало в подготовленную добрую почву. В одном из писем Глэдис написала об этом следующее: «Только в вечности мы узнаем результаты моих трудов.

во время самой чудесной недели моей жизни, которую я провела во время визита в Ломаийский монастырь, расположенный высоко в Тибетских горах, точно в том месте, которое указал на географической карте один молодой китайский христианин. Да, у нас действительно Бог, который творит

Глава 22. Верен до смерти. После посещения Ламаистского монастыря надо было возвращаться. Доктор Хуан намеревался сопровождать мисс Эльверт в течение 5 дней, но вот уже 17 дней прошло с начала их путешествия. Его жена и дети, наверное, беспокоились, и так они поспешили назад, в Ц. Из города Ц Гладис немедленно поехала дальше, туда, где жили молодые студенты-христиане и ежедневно молились о благословении ее труда. Сколько было радости, когда они опять встретились. Гладис Эльверт рассказала своим молодым друзьям о том, что их молитвы были услышаны Богом. Она смогла донести Слово Божие до ламаистских священников в высокогорном краю. Желая поблагодарить за это Господа, она попросила одного из студентов прочесть 125-й псалом. «Уста наши были полны веселья, и язык наш — пения. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними, великое сотворил Господь над нами, мы радовались». Когда студент дошел до слов «Возврати, Господи, пленников наших», у него в горле застрял комок, эмоции были слишком сильны. Все молчали. «Давайте вместе встанем на колени и помолимся о своей теперешней нужде», — предложил другой юноша. Они встали на колени. Студент опять прочитал этот стих как молитву. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень». После короткого молчания все вместе повторили эту молитву. «Возврати, Господи, пленников наших, сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Наступила тишина. Все оставались на коленях. Один из мальчиков начал молиться об охране Божией. Из этой молитвы Гладис узнала, что во время ее путешествия Красная Армия достигла китайско-тибетской границы и скоро объявится в этом краю. Молитвы, по очереди высказанные молодыми студентами-христианами, были впечатляющие. «О Господи, дай мне силу свидетельствовать о Тебе до самой смерти!» — помолилась одна девушка. «О Боже, помилуй меня, я к смерти не готов! Прости мои грехи, Господь Иисус, помилуй меня!» Плакали и умоляли другие. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни!» Прозвучал другой молодой голос, спокойно и утешительно. «Господь Иисус, если нам суждено умереть за имя Твое, пошли нам смерть, которая станет семенем новой жизни для других, еще не познавших Тебя!» Молился следующий. Время летело, но никто не обращал внимания на часы. Казалось, будто они остановились. В душах молодых людей появилось ощущение того вечного мира, который когда-то обретут праведники —

В один из последующих дней в бюллетене евангельского миссионерского пункта было напечатано объявление о том, что требуется благовестник, готовый служить переводчиком для тысяч китайских беженцев, ежедневно прибывающих с севера, чтобы, отдохнув в городе, отправиться дальше в поисках более безопасного места жительства. Студенты-христиане сообщили об объявлении Глэдис, которая сразу решила взять эту миссию на себя. Несколько следующих недель она при поддержке своих молодых друзей совершала интенсивный миссионерский труд среди беженцев, многие из которых еще никогда не слышали ни о единственном истинном Боге, ни о Его святом законе, ни о Евангелии Иисуса Христа. Казалось, что Дух Божий действует чудесно и сильно. Миссионеры сеяли семя Евангелия, а услышанное Слово Божие, как острый лемех, глубоко вспахивало сердца слушателей. Открывались скрытые грехи, со слезами признавались перед Богом и людьми в нечистоте, краже, лжи и других проступках. Среди больших групп беженцев разрасталась волна покаяния. Это было похоже на особенное излияние Духа Божьего, который шел по долине духовной смерти, касался душ, давал осознание вины и побуждал к признанию в грехах и к совместной молитве. Люди искали друг друга, чтобы вместе молиться, словно овцы, направляемые рукой пастуха. Под руководством Глэдис Эльверт горстка молодых христиан несла весть о благодати и примирении в Господе Иисусе Христе. Сознавая свою вину, души рождались свыше, и в группах беженцев звучали хвалебные гимны и свидетельства во славу Божию. Слухи об этом распространялись и побуждали многих к размышлениям о вечном спасении. Образовывались новые молитвенные группы. А сколько было тех, кто в уединении молил Бога о личной благодати, прежде чем придет великая скорбь. Это длилось несколько недель. Стало очевидно, что Господь благословил деятельность миссионеров. А если действует Бог, кто его остановит? Глэдис написала об этом так. «Казалось, будто мы возвратились к временам первых христианских общин. Мы стали свидетелями чудного излияния Святого Духа. Позже я поняла, что Бог через Твое особенное действие хотел дать нам силу для того, чтобы пережить грядущие испытания и объединить всех обездоленных под водительством великого пастыря Иисуса Христа». Словно неудержимый цунами, китайская армия генерала Мао ворвалась в город. Коммунистическая партия немедленно взяла под контроль университет, служивший пристанищем 500 студентам-беженцам. Каждому из них вручили бланк. Им велено было заполнить его, ответив на целый ряд вопросов. Глэдис достала такой бланк, чтобы узнать, какие сложности могли доставить ее молодым друзьям-христианам вопросы. Некоторые из них были трудными. На некоторые ответить было почти невозможно. Как, например, «От чего умерла ваша бабушка? Сколько детей было у вашего дяди? Сколько денег было у вашего дедушки, когда он умер?» В этих вопросах не было ни слова ни о религии, ни о политических взглядах. Но к концу списка, когда множество бессмысленных вопросов должно было утомить и запутать опрашиваемого, внезапно вынырнул наиважнейший вопрос. Каково ваше личное отношение к новой власти? Если вы голосуете за новое правительство, то поставьте кружок. Если вы против нового правительства, поставьте крестик. Что им ответить на это? Голосовать за новое правительство – это значит соглашаться со всем тем, что будет делаться, выполнять все приказы новых властей. Голосовать против – значит оказаться изгоем. Тогда нельзя будет устроиться на работу, придется проводить жизнь в нищете и в вечном страхе. В последние месяцы большинство студентов приняли христианскую веру. Когда они были больны, за ними ухаживали в маленькой миссионерской больнице. И многие из них признали авторитет Слова Божьего. Они впитывали его и пели гимны и псалмы.
Некоторые из них свидетельствовали о своей личной вере. Что ответят эти молодые люди на вопрос анкеты? После вручения и проверки 500 бланков оказалось, что 300 студентов поставили кружок, а 200 – крестик. Контролеры Красной Армии выглядели раздраженно, на их лицах появилось жестокое выражение. Собрали студентов, поставивших кружок в знак согласия с новой могучей партией и подчинения ей. «Вы правильно заполнили бланки. Для вас есть работа», – объявили им. Работа заключалась в том, чтобы согнать 200 студентов, проголосовавших против правительства, и подвергнуть их телесным наказаниям. Вздрогнули 300 молодых людей. Так вот каков результат их подчинения партии. Как они могут согнать своих товарищей по учебе и жестоко обращаться с ними? –

Весь следующий месяц продолжались издевательства над непокорными студентами. Потом снова раздали анкеты с предложением ответить на вопросы. К крайнему изумлению партийных контролеров на этих раз оказалось меньше бланков с кружками и больше с крестиками. Началось расследование. Наконец обнаружилось, что студенты-христиане каждое утро собираются на молитвенный час. Лекции в университете начинались в 9 часов утра. Студенты собирались в 8, чтобы вместе позавтракать, а час до завтрака студенты-христиане собирались группами для чтения Библии и молитвы, чтобы получить силы для дня новых испытаний. Обнаружив это, представители новой власти стали делать все возможное, чтобы срывать молитвенные собрания. Молодые христиане решили собираться еще раньше, но и эти собрания были обнаружены. Коммунисты были настроены решительно. «Этим сборищам и молитвам будет положен конец», — заявили они. Молодых христиан взяли под стражу на 3 месяца, во время которых на них пытались оказать давление самыми жесткими методами. Мама Глэдис умоляла сторожей разрешить ей свидание со своими молодыми друзьями, но разрешения не давали. Не было никакой возможности наладить контакт с ними. Глэдис трепетала при мысли о будущем этих молодых людей. Некоторые из них были еще новорожденными младенцами. Они приняли Иисуса как своего Спасителя лишь несколько месяцев тому назад. Единственное, что и оставалось, это молиться о том, чтобы, несмотря на все испытания, их вера не пошатнулась. По истечении 3-месячного срока всех китайских беженцев и жителей городка согнали на рыночную площадь. Прибыв туда, они увидели, как под стражей членов Красной гвардии и милицейских патрулей на площадь были приведены студенты-христиане.

0: Внимание! Объявление!
1: Уважаемые радиослушатели, пожертвование для семейного радио можно перевести на карту Сбербанка. Номер счета 48 17 76 00 62 75 79 21 с пометкой «Пожертвование для семейного радио».

0: Что такое семейное радио Эли и какое влияние оно оказывает на слушателя?
1: Это брат Господи Виктор Николаевич из города Подольска. Мне 71 год. Желаю вам обильных Божьих благословений. Будьте здоровы. С Богом оставайтесь. Надеемся, что будет радиостанция слышно дальше. Очень здорово.
0: Обратная связь очень важна для нас. Ваши сообщения, письма и звонки вдохновляют нас для дальнейшего служения.

0: «Идите ко всем народам и сделайте всех моими учениками».
1: In fact, if you're going to go to heaven, the Bible teaches, you have to receive it.
2: مُعَبِّرًا بِهَا عَنْ كَنْهِهِ
3: 他的确符合以上所提的那五个条件。
4: Jesus falou que a nossa luz tem que resplandecer diante dos homens, isso é.
5: Дневник миссионера.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы возвращаемся к 7 главе Евангелия от Иоанна, чтение которой мы начали в прошлой передаче. Мы коснулись лишь немногих сторон первого стиха, который звучит так. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его». Сегодня мы прочтем дальше, со второго стиха, которым Иоанн продолжает описание очередного эпизода Евангелия. «Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо и братья его не веровали в него». В нашей прошлой передаче мы уже говорили, почему Иисус предпочитал оставаться в Галилее, почему там было гораздо безопаснее, чем в Иудее. Но вот, говорит Иоанн, приближался большой иудейский праздник, который отмечался практически всеми иудеями – праздник Кущ. На этот праздник иудеи со всех концов света отправлялись в Иудею, в Иерусалим. Сегодня мы бы, пожалуй, сравнили это с огромным государственным праздником, праздновать который нужно было именно в родном государстве. Или, если брать, скажем, западные страны, мы сравнили бы это с Рождеством, на которое традиционно собираются все семьи тесным кругом, где бы кто ни находился. Вот и праздник Кущ, или праздник Шалашей, говоря современным языком, считался одним из тех праздников, отмечать которые шли в Иерусалим. Не стало исключением и семья Иисуса. Как говорит Иоанн, братья Иисуса собрались в Иерусалим. Здесь мне хотелось бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что братьями эти люди были Иисусу лишь отчасти. Да, как ни странно это звучит, но они были детьми Иосифа, в то время как Иисус был зачат от Духа Святого. Есть, конечно, различные точки зрения на то, что понимать под упоминаемыми братьями. Кто-то считает, полагаясь на предание, что у Марии не было детей после рождения Иисуса. Кто-то с этим не соглашается и, указывая на особенности текста Евангелий, подчеркивает кровное родство Иисуса с упомянутыми братьями. Кто-то же считает их сыновьями Иосифа от другого, первого брака. Но для нас сегодня важно не это. Кем бы ни считать этих людей, действительными или сводными братьями, между ними и Иисусом пролегала огромная пропасть. Все они, в отличие от Иисуса, были поражены грехом. И лишь Иисус, сын Марии, был совершенно безгрешным человеком. Это трудно растолковать, объяснить как-то рационально, используя логический понятийный аппарат и естественно-научную базу. В этом предмет христианской веры. Именно вера помогает нам сначала принять это с первого взгляда парадоксальное явление за истину, за исторический факт, а потом уже видеть все последствия принятого решения не только в сфере абстрактных размышлений, но и в каждом дне своей жизни. Кстати, если вы внимательно нас слушаете, то вы наверняка успели заметить интересную деталь, о которой упоминает Иоанн, говоря о братьях. Он не только признает их существование, но и тут же дает краткую характеристику им, говоря: «Ибо и братья его не веровали в него». На первый взгляд, звучит это утверждение несколько странно, ведь какими бы родственниками ни приходились Иисусу эти люди, они делили с ним один дом, один стол, одно хозяйство. В те дни семья была куда теснее и сплоченнее, чем сегодня. Именно поэтому мы можем говорить, например, о том, что Иисус до времени своего крещения занимался, вероятно, плотницким делом, как и Иосиф, считавшийся его отцом. Но в то время братья Иисуса не принимали Христа всерьез. Писание, правда, указывает, что после того, как Христа распяли и погребли, после того, как Он воскрес из мертвых и вознесся на небеса, Иаков и Иоанн, их Писание и называет братьями Иисуса, уверовали в Него. Но сейчас все только старались обличить Иисуса. Только прислушайтесь к братьям, как вам сразу послышатся знакомые нотки упрека. Нас с вами тоже не раз пытались уличить в нарушении человеческой логики, не правда ли? «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». В этих словах трудно увидеть веру, не так ли? Впрочем, возможно, братьям действительно было странно видеть, как Иисус упускал, как им казалось, прекрасную возможность продемонстрировать множеству народа то, что он являл то здесь, то там, чудеса, свое учение. С точки зрения их логики, каждому человеку должно быть свойственно стремление к величию, карьерному росту, к максимальной реализации своего потенциала. Если есть возможность стать известным, зачем ее упускать? Если уж и творить чудо, то не перед горсткой крестьян, а перед большим собранием. Но не всегда такая логика, такая точка зрения отражает истину. И Христос нередко говорил об этом, заставляя многих людей тогда и сегодня в недоумении пожимать плечами. «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая», — говорил Христос о милостыне. Об этом можно прочитать у евангелиста Матфея. Именно поэтому милостыня считается в христианстве одним из самых больших духовных подвигов. Очень трудно перебороть свое греховное честолюбие и тягу к известности и оказать помощь тому, кто вполне возможно заслуживает не подаяния, а наказания.

Бога. Им было невдомек, что Иисусу не нужно было завоевывать славу людей. Он пришел, чтобы исполнить волю своего Отца, искупить всех грешников от наказания за грех и даровать им дар вечной жизни. А как разговариваете с Иисусом вы, дорогие радиослушатели? Что значат для вас сегодня Его слова, иногда странные, иногда обличающие, но всегда предлагающие самый верный путь, путь любви и спасения? Напишите нам об этом. А сегодня мы прощаемся с вами. До следующей встречи. Да благословит вас Бог!

0: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
1: Дорогие друзья, мира вам, радости и здоровья. Мы снова обращаемся к Библии. Само слово «Библия» происходит с греческого и означает «книги». В наших передачах мы обычно пользуемся так называемым синодальным переводом Библии, который вышел в свет 150 лет тому назад, в 1876 году. Ее называют каноническими священными писаниями. Канонический значит соответствующий определенным требованиям. Боговдохновенность канонических книг подтверждена Христом, апостолами и Церковью. К сожалению, долгое время русскоязычные читатели своей Библии не имели, хотя она уже давно была переведена на основные европейские языки. Но вот в начале XIX века было решено восполнить этот недостаток, и были установлены руководящие принципы для подготовки предложенного перевода, самыми важными из которых были точность, ясность и чистота. К сожалению, работа над переводом Библии скоро прекратилась. Весной 1825 года по распоряжению начальства несколько тысяч недавно отпечатанных экземпляров русского перевода Пятикнижия сожгли в печах кирпичного завода. Позже ситуация улучшилась, и в 1976 году мы получили уже всю Библию. Интересно, что параллельно этому развивалось уникальное для России трезвенническое движение. В 32 губерниях России возникает общество трезвости. Жители поселков и деревень выносят решение о закрытии питейных заведений. Сельские сходы единодушно дают зарок. Ни чарки. И, что особенно удивительно, строго, неукоснительно следует этому добровольно принятому обязательству. Правда, озабоченные убытками госказны, власти постановили решение обществ трезвости о воздержании уничтожить и впредь сходов для сей цели не допускать. Но вернемся к изданию Библии. Как мы говорили, это произошло уже довольно давно, 150 лет тому назад. И многие слова, которые тогда использовались в повседневной речи, устарели. На самом деле сегодня в синодальной Библии много славянизмов, которые сами требуют перевода. Такие слова, как акриды, аламов, ложесна, благоутробный, вежды, вержение, скимны и скнипы, горлица, иго, ланиты, чада, выя. Некоторые слова уже поменяли значение, как брань, колено, окопы, позорище, тьма. Архаичность относится и к конструкциям, стили. Прочитав фразу «в почтительности друг друга предупреждайте» Римлянам 12 глава 10 стих, трудно догадаться, что на самом деле она означает «старайтесь превзойти друг друга в уважительном отношении». Но, в общем, конечно, понять текст несложно. А сегодня любое слово можно уточнить в интернете. Но все это способствует появлению новых переводов. И это неизбежно и оправдано. Хотя в последнее время часто новые переводы делаются не по необходимости, а по финансовым соображениям или стремлению создать свой конфессиональный или личный перевод. В любом случае, со временем синодальный перевод станет одним из переводов в церквах. Однако в богослужении лучше использовать один перевод. Использование разных переводов может запутать слушателей, да и способствовать снижению уровня знания Библии. Но их можно использовать при подготовке к проповеди или в разборах Библии. Думая о разных переводах, мы не должны забывать главного. Библия – Слово Божье. Она написана для того, чтобы мы веровали, что Иисус есть Сын Божий, и, веруя, имели жизнь с Богом. Чтобы, читая ее, были успешны в путях своих и поступали благоразумно. К сожалению, сегодня чтение и знание Библии оставляют желать лучшего. Может, мы не понимаем всей ценности Библии, важность ее для нашей жизни. Представьте себе, что в городе распространился слух, будто бы Михаил Архангел передал одной церкви письмо от Бога, и его будут зачитывать на вечернем собрании. Толпы братьев и сестер устремились бы в дом молитвы, занимая первые скамейки. Однако Библия и есть письмо Божье. Если бы мы сознавали, что через Библию Бог обращается к нам, наше отношение к ней совершенно бы изменилось. А если бы мы еще и помнили, сколько христиан потерпело кораблекрушение в вере, когда их Библии начали покрываться пылью. К сожалению, многие верующие предпочитают черпать духовную пищу просто из хороших книг, а не Библии. Питаются от чужого стола. Это приводит к неустойчивости, нестабильности, зависимости от чужого мнения. Они теряют самостоятельность суждений и повторяют то, что сказал тот или другой проповедник. Надо слушать и проповеди, но чистое словесное молоко куда свежее, куда питательнее. Когда один из проповедников и руководителей церкви на юге Украины в 1862 году впервые увидел русский Новый Завет новейшего синодального издания, большого формата, в красном софьяновом переплете с золотым крестом на обложке, и приобрел его за 1 рубль, он, плача от радости, прижал его к своим губам и груди, восклицая: «Пробил час раскрепощения миллионов жителей России, которые столетиями изнывали от духовного и телесного рабства». Хочу напомнить, что Новый Завет был переведен и уже издан задолго до полного текста Библии, еще в 1822 году. Что еще отвлекает нас от Библии? Занятость. У нас достаточно энергии для работы, бизнеса, удовольствий, хобби. Но хорошенько поработав и затем решив помолиться, мы внезапно испытываем приступ усталости и изнеможения. Разве не любопытно, что всякий раз, когда мы хотим почитать Библию, у нас глаза чуть ли не слипаются? Объясняется ли это чисто физическими причинами? Еще одна причина небрежного отношения к слову – мы не умеем читать, не знаем, как вникать в Писание. Может быть, это в большей степени касается молодых людей, взращенных на видеообразах. Действительно, заключается в том, что дети и подростки вообще не любят читать и больше заинтересованы в коротких роликах или фильмах. Однако способность слушать, читать и реагировать на слово еще не утеряна. Только надо предпринять серьезные усилия, чтобы настроиться на волну Святого Духа, начать слушать Слово Бога с желанием исполнять. И я хочу напомнить о принципах чтения Библии. Методы могут быть разными, но методы не главное. Более важно, читаем ли мы ее вообще. Поэтому я хочу обратить внимание на принципы чтения, с верой и надеждой, что они останутся в нашем сердце. Читайте Библию ежедневно. Как это делали верийцы, Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих. Никакой метод не заменит регулярного чтения Библии. И помните, более важно не то, сколько вы прочитали, а то, сколько времени потратили на чтение и размышления. Думаю, на чтение Библии должно уходить, минимум 15 минут в день. Хотя этого очень мало. Среди американцев известна поговорка: «Одна глава в день уберегает от дьявола». Но если глава действительно прошла через сердце, если мы думаем о некоторых стихах в продолжении дня, лукавому будет трудно приблизиться к нам. Перефразируя слова одного брата, скажем: если вы не почитаете Библию сегодня, ничего не случится. Разве не так? Ведь кто-то сегодня не читал. Если не почитаете завтра, тоже вроде ничего не случится. Но через некоторое время вы обнаружите, что стали совершенно другим человеком. Хорошо, если заметите это вовремя. Читайте и изучайте Библию систематически. Мы много теряем от беспорядочного чтения, упускаем из виду важные темы, и наша христианская жизнь становится несбалансированной, что сказывается и на принятии решений. Так что надо читать и изучать Библию последовательно, стих за стихом, главу за главой, книгу за книгой, чтобы увидеть все аспекты истины. Третье. Читайте и изучайте Библию во всей ее полноте. Читайте и изучайте всю Библию, а не отдельные ее части. Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Вся Библия полезна для научения и обличения. Изучайте Библию во всей ее полноте. Читайте и изучайте Библию внимательно. Лучше внимательно прочитать один стих, чем просто просмотреть 10 глав. Читать Библию желательно с бумажкой и карандашом. Иногда даже предлагают использовать цветные карандаши, отмечая важнейшие темы и ключевые слова. И еще один момент. Изучайте Библию молитвенно. Просите просветить ваш ум, чтобы понять сердцем то, что написано в ней. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего», – молился Давид. «А иначе ничего не поймешь». Одна женщина советовала молить Писание. Она говорила, что вопрос не в том, сколько читать, но как читать. Торопливое чтение она сравнивала с пчелой, которая лишь касается цветка, проносясь над ним. Но моление Писания, по ее словам, это пчела, проникающая вглубь бутона в поисках сладчайшего нектара. Библия – наш духовный хлеб. Никого не надо убеждать в том, что надо есть. Мы не можем иначе. Так же должно быть и с духовным хлебом, который слаще меда и капель сота. Потому верующие поют: «Никогда, никогда я Библию не оставлю». Благослови вас Господь, дорогие друзья, чтобы вы читали Библию и веровали в Сына Божия, о котором она говорит, и веруя имели жизнь вечную.

Наша передача подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу. Программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224-020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Вы слушаете христианское радиовещание. Предлагаем вам передачи, подготовленные в студиях Трансмирового радио.
1: В эфире передача «Библейские искатели».
2: Передача для всех, кто хочет найти удивительные сокровища.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады новой встрече в передаче «Библейские искатели». Вы ведь не забыли, как нас зовут?
3: Меня зовут Кристина.
1: А меня Оля. Сегодня я хочу рассказать вам о чем-то очень простом и дешевом для нас и очень дорогом для многих других людей.
3: Интересно, что же это такое может быть?
1: Кристина, что стоит перед тобой на столе?
3: Стакан с водой.
1: А ты дорого за него заплатила?
3: Нисколько я не платила. Просто открыла кран с водой и налила.
1: Да, вода нам достается очень просто. Правда, это не бесплатно. Родители твои платят за подачу воды. А вот те, кто берет воду из колодца, ничего не платят.
3: Так ты про воду хочешь рассказать? Что же в ней интересного?
1: Про воду. А точнее, про то, как вода попадала в дома, когда привычных нам кранов еще не было. В древние времена люди старались селиться там, где была вода. Ведь без нее невозможно было прожить. Нужно было пить самим, поить домашних животных, поливать поля, стирать одежду, мыться и многое другое.
3: Тогда нужно селиться возле моря. Там воды очень много.
1: Нет, морская вода не подходит для всего этого. Она ведь соленая. Нужна пресная вода, то есть без соли. Такая вода есть в реках, в колодцах. А если город был большой, то колодцев на всех не накопаешь. А каждый раз с кувшином бегать на реку тоже тяжело. Поэтому нужно было подумать, как же доставлять в города воду в больших количествах. Водопроводы придумали давно. Самый древний, возраст которого ученые определяют в 4000 лет, обнаружили в Пакистане. Примерно в это же время в Египте существовали деревянные и глиняные водопроводы. Правда, они снабжали водой не всех людей, а только дворец фараона. Принцип работы таких водопроводов был очень простой. Искали источник воды где-нибудь на возвышенности. Потом из дерева или глины делали трубы и прокладывали их по земле или над землей. Так как вода всегда бежит вниз, то она без труда доставлялась в города. Для деревень и маленьких поселений водопроводы не делали, им хватало колодцев. Примерно за 500 лет до Рождества Иисуса Христа практически во всех библейских государствах уже пользовались водопроводами. Правда, в Древнем Риме их называли акведук. Это название произошло от римского слова «аква», что значит «вода». Правда, вода поставлялась не в дома, а в специальные городские водохранилища, откуда и набирали воду жители. Некоторые водопроводы, построенные еще 2000 лет назад, до сих пор в рабочем состоянии.
3: А в наших местах когда появились водопроводы?
1: А у нас относительно недавно, примерно 150 лет назад. Зато вода поставлялась сразу в дома. Причем воду брали не из рек, а из подземных источников, так как она была намного чище. А если бы не было водопровода, пришлось бы копать колодцы или брать воду из реки. Так что и в библейские времена, и в наше время вода – это драгоценность. Кстати, я вспомнила библейскую историю, в которой жители одного города остались без питьевой воды, хоть вокруг и было много источников. Хочешь узнать об этом подробнее?
3: Конечно, хочу! Я уже открыла Библию!
1: Тогда вперед на поиски питьевой воды!
3: Оля, а куда мы попали?
1: Это город Иерихон.
3: Красивый город! Смотри, вон там! Такие большие поля!
1: Только эти поля не очень хороши. Смотри, какие тонкие колоски на пшенице. Хорошего урожая тут не соберешь.
3: Оля, а куда спешат эти все люди?
1: Даже не знаю. Нужно спросить кого-нибудь. Извините, а вы не знаете, куда все эти люди спешат?
4: Разве вы не знаете? Возвращаются люди, которые ходили искать Илью.
3: Какого Илью? Зачем искать?
4: Вы, видимо, не здешние, раз не знаете про такое.
1: Мы только сегодня пришли в ваш город. Мы не знаем, что у вас тут происходит.
4: Ну ладно, я расскажу вам. Только вы от меня не отставайте. Я не хочу опоздать и стоять позади всех. Так вот, слушайте. Много лет среди нас жил пророк Илья. Господь через него совершал много чудес. Но вот несколько дней назад он пропал.
3: Как пропал?
4: А вот так. Взял и пропал. С ним был его ученик Елисей. От пророка осталась только его верхняя накидка. Несколько человек из нашего города видели, как Елисей поднял накидку Ильи и сказал: «Где Господь, Бог Ильи? Он самый!» И ударил ею по воде. И представляете, вода расступилась перед Елисеем. И тогда те люди, которые видели это, сказали, что на Елисее теперь тот же дух, который был на Илии. То есть Елисей теперь такой же великий пророк.
1: А что же Илий? Его так и не нашли?
4: Те люди пошли навстречу Елисею и поклонились ему до земли. И сказали ему, что среди них есть человек 50 очень сильных. Они могли бы пойти и поискать Илию. Вдруг его унес дух Господень и оставил на одной из гор или на одной из долин. А Елисей сказал: «Не посылайте».
1: Интересно, почему?
4: Даже не знаю. Но те люди все равно уговаривали Елисея, чтобы он отправил кого-то на поиски. И, наконец, он согласился. Тогда послали 50 человек искать пророка Илью. И вот они вернулись. Всем интересно узнать, чем же закончились их поиски. Ой, а вот и рыночная площадь. Вон там на возвышении сидит Елисей. А вот рядом с ним те люди, которые ходили искать Илью. Судя по их лицам, никого и ничего они не нашли.
1: А Елисей, кстати, не выглядит удивленным.
5: Не говорил ли я вам? Не ходите.
4: И в самом деле, Елисей же с самого начала не хотел никого отправлять на поиски. Видимо, знал, чем они закончатся. Но все равно хорошо, что Елисей хоть пару дней побыл в нашем городе. Вот и жители рассказывают ему о нашей самой большой проблеме.
1: А разве в таком красивом городе есть большие проблемы?
4: Есть! Еще какая! Вроде город наш хороший, расположение прекрасное. Только вот вода нехороша, и земля бесплодна. Видите, старейшины города принесли даже Елисею попробовать нашей воды. Может, хотя бы он сможет нам помочь?
5: Дайте мне новую чашу и положите туда соли.
3: Интересно, что он собирается делать?
1: А куда это все пошли за Елисеем?
4: Они пошли к источнику воды. Мы туда ходим набирать воду для дома. Смотрите, Елисей бросил в источник соли. Но разве горсточка соли может исправить дело?
5: Так говорит Господь. Я сделал эту воду здоровою. Не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия.
1: Смотрите, старейшины пробуют воду.
3: У них такие удивленные лица.
4: Ну-ка, я хочу попробовать. Это чудо! Вода стала просто превосходная и вкусная, и чистая. Вот, возьмите, попробуйте.
3: Какая вкусная вода!
1: Да, просто замечательная. Кристина, но нам пора возвращаться. Мы нашли то, что искали.

0: Вот мы и вернулись из наших поисков, во время которых узнали, что даже стакан хорошей воды может стать драгоценностью. Так что мы на самом деле очень счастливые, что нам достаточно просто повернуть кран, и оттуда польется хорошая вода.
1: Оля, а почему Елисей не хотел отправлять никого на поиски пророка Ильи?
0: Просто он прекрасно знал, что случилось с Ильей.
1: И что же с ним случилось?
0: Перед тем, как Илья, как сказала та женщина, пропал, они шли с Елисеем. Илья знал, что вскоре расстанется с ним, поэтому сказал: «Проси, что сделать тебе, прежде чем я буду взят от тебя?» И тогда Елисей ответил: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне».
1: А что это значит?
0: Елисей тоже хотел быть пророком Божиим. Илья на это ответил, что Елисей трудного у него просит. Но если он увидит, как Господь заберет Илью, то тогда его просьба сбудется. И во время их разговора вдруг появилась огненная колесница и кони огненные, и разлучили их обоих. На этой колеснице Илья вознесся на небо, не увидев смерти. От великого пророка осталась только его накидка, которую Елисей забрал себе. С того дня и началось служение Елисея как пророка. И чудо с питьевой водой в Иерихоне было практически первым чудом, которое Господь через Елисея совершил.
1: Теперь я понимаю, почему самая простая вода для кого-то очень дорогая.
0: Да, мы часто не замечаем, сколько всего дает нам Господь в достатке, но нужно помнить о Его милости и быть благодарными за воду, за еду, за дома, за одежду, а самое главное – за Иисуса Христа, который пострадал за наши грехи и победил смерть. А чтобы мы не забывали об этом, мы выучим и положим в наши сердечки драгоценный отрывок из Библии. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 57.
1: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Первое послание Коринфянам, 15 глава, стих 57.
0: Все верно? А время нашей передачи подошло к концу. Нам остается лишь продиктовать адрес, по которому мы с Кристиной ждем писем от наших слушателей.
1: Передача «Библейские искатели», почтовый ящик 45, индекс 22, 40, 20, город Брест, 20, Беларусь.
0: А также наши передачи можно слушать и оставлять свои комментарии в интернете на сайте twr.fm.
1: До свидания!
0: До свидания! Помните, в Иисусе Христе Бог дал нам большую победу!

0: «Слово для тебя». Авторская программа Романа Умельцева.
1: Возьмем такой предмет, как молоток. Молоток – это хорошо или плохо? Думаю, это зависит от того, в чьих руках он находится. Если бы вы дали молоток в руки нашему маленькому внуку и отпустили бы его на волю, вам бы не понравился результат. Он наверняка причинит этой штукой какой-нибудь вред. Но я наблюдал, как тот же самый молоток делает очень хорошие вещи в руках опытных мастеров, к которым я не отношусь. В нашем доме, в нашем офисе, я видел, как молоток используется для создания некоторых вещей, которые действительно полезны. Однако, если этот молоток попал в руки ребенку, берегись, берегись всякий, кто оказался рядом. Меня зовут Роман Умельцев, и я хочу сегодня поговорить с вами о том, почему ты раздавлен. В жизни тоже есть свои молотки. Страдания, боль, лишения, душевная боль. Вот некоторые из них. Возможно, в последнее время вы чувствуете, что по вам бьет один из этих молотков. Но вы можете не понимать, кто держит этот молот и что он пытается им сделать. Пророк Иона понял это, находясь в животе огромной рыбы. Возможно, вы помните эту историю. Иона был призван Богом передать Божье послание злым жителям города Ниневии. Иона не захотел этого делать и попытался убежать от Бога. Мысли на самом деле странные, если подумать как следует. Иона сел на корабль, надеясь уплыть в далекие края. Ну, конечно, ведь Бог не видит такие далекие края, правда же? Корабль попал в жестокий шторм. Жизнь людей, находившихся на борту, была в опасности. Иона знал, что шторм случился из-за него, и попросил моряков выбросить его за борт, чтобы они могли спастись. Когда он упал в воду, его подхватило и проглотило существо, которое Библия называет огромной рыбой. Чудесным образом, сохранившись в чреве этого чудовища, Иона, как сказано, молился Господу Богу своему. Его ответ – это и есть наше слово на сегодня из Слова Божьего. Мы будем читать со второго стиха вторую главу книги Ионы. «В горе я к Господу воззвал, и Он ответил мне. Я закричал, и Ты услышал мой крик из глубин мира мертвых. Ты в пучину меня вверг. Заметьте, не моряки, а Ты, Господи, бросил меня. В самое сердце морей окружили меня потоки. Все Твои волны, все Твои валы надо мной прошли». Заметьте, Иона смотрит дальше того, что делали с ним люди и что делала с ним погода. Он видит, что это были просто молотки в Божьей руке. Не для того, чтобы уничтожить его, а для того, чтобы в конце концов сделать его таким, каким он должен быть. Молот, который бьет по нам в нашей жизни, может либо сломать нас, либо изменить к лучшему. Если мы будем обращаться к Богу, когда нас бьют, искать Его цели, искать, что Он хочет сделать, этот молот может сделать нас такими, какими мы никогда не были. Если же мы не обратимся к Богу, когда почувствуем удары молота, мы получим боль, но она не принесет пользы. В конце концов, страдания, с которыми мы сталкиваемся, исходят не от людей, не от состояния, не от экономики и не от ситуации, которая, как нам кажется, причиняет нам боль. Они посланы, либо допущены, Богом, который любит нас настолько, что отдал Своего Сына на смерть за нас. Как и в случае с Ионой, Бог может использовать вашу бурю, чтобы вернуть вас к обещаниям, которые вы дали Ему, но не выполнили. Вы сказали Ему, что пойдете ради Него куда угодно, но не сделали этого. Вы давали обещания о своих приоритетах, помните? О своей семье, о пожертвованиях, о служении Ему, но вы отошли от этих обещаний. Может быть, вы сказали Богу, что оставите какие-то греховные пути, но после покаяния вернулись к прежней жизни. Но Бог бьет по вам своим любящим молотом, пытаясь заставить эту бурю разбудить вас и вернуть обратно. Требуется удар, чтобы привлечь ваше внимание. Клайв Льюис правильно сказал: «Бог шепчет через удовольствие, но кричит через боль». Эти удары, как написано в Псалме 148:8, бурный ветер, исполняющий его слово. Их цель не в том, чтобы причинить вам боль, а в том, чтобы исцелить вас. Не в том, чтобы разрушить, а в том, чтобы восстановить. Шторм должен не унести вас прочь, а принести в Божье объятия.

0: Беги, чтобы победить.
1: Большинство из нас верит тому, что пишут в газетах и журналах. В конце концов, ни один критически настроенный ученый не проводит семинары, чтобы развенчать известное издание «Нью-Йорк Таймс». Критики не спешат нападать на уважаемую газету, но они очень быстро и радостно разоблачают Библию. И поскольку Библия постоянно подвергается нападкам за ее точность, возникает вопрос, насколько она надежна? Сегодня мы рассмотрим этот вопрос более подробно. Это программа «Беги, чтобы победить» пастора Андрея Лутцева. Наша серия называется «Семь причин, по которым вы можете доверять Библии». Сегодня пастор начнет разговор о второй причине – достоверности Библии. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
2: Мир вам, дорогие братья и сестры! С вами снова я, пастор Андрей Лутцев, и сегодня мы начинаем новую главу под названием «Достоверность Библии». Друзья, как мы все знаем, Библия – это историческая книга. Это, можно сказать, историческая летопись. Независимо от того, где вы ее откроете, вы прочтете об Аврааме, Исааке, Иакове, Иисусе Христе, о путешествиях апостола Павла. Все это есть в Писании. Можно с уверенностью сказать, что в Библии представлены тысячи событий, которые являются достоверной историей. Библия предназначена для того, чтобы в нее верили. Но вопрос, который мы должны задать сегодня, заключается в том, насколько точна эта история. Насколько она точная и достоверная? И, конечно, ответ зависит от того, кого вы спросите. Например, журнал Time сообщает, что человек по имени Джон Ван Сеттерс из Университета Северной Каролины, выступая перед обществом библейской литературы, с вдохновением и уверенностью заявлял, что ни одна из книг Ветхого Завета не была написана до 587 года нашей эры. Не было Моисея, не было перехода через море, не было откровения на горе Синай. Журнал Times далее приводит свои собственные комментарии. Многолетние поиски доказательств убедили всех, кроме самых консервативных, что Авраам и остальные патриархи были выдумкой библейских авторов. Но позвольте тогда мне задать вам вопрос, когда вы читаете такое заявление, не дрожит ли что-то в вашем сердце? Не начинаете ли вы думать, что в конце концов, независимо от того, что Петр обещал нам во втором послании Петра, возможно, мы верим в сказки? Ваша вера слегка пошатнулась от мысли, что, возможно, пророки и предводители израильского народа были просто басней, выдумкой. Нет Моисея, нет перехода через море, нет Синая. И вы знаете, все это с кафедры он говорит – с уверенностью, достойной римского папы. Меня, если честно, это очень потрясло. Я думаю, возможно, кого-то из вас тоже. Но, друзья, прежде чем отказаться от веры, давайте для начала поймем предпосылки, на которых основаны такие заявления, которые повторяются у некоторых публицистов, с радостью цитируются другими авторами и исследователями. Прежде всего, первое предположение заключается в том, что ни одна часть Библии не может быть признана авторитетной, если она не подтверждена внешними источниками. Поскольку в египетской литературе нет упоминания об исходе, мы не можем принять и библейскую историю исхода. Если во внебиблейской литературе, в каком-либо памятнике или на какой-нибудь табличке нет упоминания об Аврааме, то мы предполагаем, что Авраам и не существовал вовсе. На самом деле, еще много лет назад были люди, которые утверждали, что Давида тоже не существовало. Якобы он тоже был выдумкой библейских писателей. Но вот в последние годы были найдены две ссылки в археологических находках. И теперь, благослови вас Бог, все в порядке. Мы можем авторитетно верить, что Давид существовал. Сегодня это доказано. И разве это не обнадеживает? Итак, это первое предположение. Если мы не можем найти Моисея, высекшего свои инициалы на горе Синай, то этого события не было. Есть и второе предположение, а именно, что, конечно же, никакие чудеса не могут быть признаны или приняты на веру. Это более твердое предположение. Никакие. Теперь можно официально верить в Давида, поскольку он доказан, но, поверив в Давида, мы не можем верить, что, допустим, он писал, говорил и действовал под вдохновением Святого Духа. Нельзя верить, что Бог сошел к человеку и сказал: «Я заключу с тобой завет». Ничего подобного. Фактически, в той же статье в журнале «Таймс» кто-то говорит следующее. Они верят, что Христос не существовал, потому что, как говорится, ни одна надпись первого века не упоминает его. Но заметьте, он упоминается в литературе первого века. Например, Иосиф Флавий описывает историю Христа в своих иудейских древностях. Там говорится, что он был казнен и появился перед учениками позже, через 3 дня. Но это не признается, потому что многие люди говорят, но он не мог этого написать, потому что был евреем, а ни один еврей не упомянул бы о воскрешении Христа, и нет никакой надписи, в которой упоминалось бы о нем. Не сохранилось ни одного предмета или здания, имевшего особое отношение к нему. И поэтому считается, что Христос не существовал. Фух! Давайте разбираться. Итак, теперь вы можете понять, что если у скептиков есть своя Библия, то мы могли бы назвать ее в кавычках «карманной версией Библии». Как только вы отбросите все, что не может быть подтверждено археологическими источниками, как только вы скажете, что чудес не бывает, как только вы будете абсолютно уверены, что Библия должна рассматриваться как чисто человеческая книга и должна быть лишена всего божественного, то у нас с вами тут же остается очень, очень маленькая, очень скромненькая Библия. К счастью, мы смотрим на эти вещи по-другому, не так ли? Если вы были с нами в прошлый раз, то знаете, я уже говорил, что в Библии есть 1500 прямых или косвенных упоминаний о ее божественном авторстве. И вы знаете, что это часть нашей серии проповедей. Было вступительное послание, затем послание прошлое, и сегодня мы подошли ко второй причине, по которой я верю, что Библия является Словом Божьим, а именно к исторической причине. Но видите ли, из-за того, что мы верим, что Библия была богодухновенной, мы должны либо принять ее целиком как богодухновенную, либо отвергнуть ее как потрясающую невероятную подделку. Мы должны принять то или иное решение, как я говорил об этом в прошлый раз. Поэтому мы верим в Писание. Еще до того, как археология смогла подтвердить что-либо из него, мы были уже убеждены, что Библия является Словом Божьим. Мы убеждены, что исход произошел, даже если о нем нет других упоминаний. И, кстати, знаете, что заставляет нас думать, что такая гордая нация, как Египет, зафиксировала бы свое поражение, чтобы археологи могли его найти? Очень часто такие нации никогда этого не делали. Поэтому мы не должны удивляться, что в светской египетской литературе, например, нет упоминаний об исходе. Но мы все равно верили в исход. Верили в Давида задолго до того, как археологи пришли и сказали, знаете что, вот теперь можно в него верить, потому что мы нашли упоминание о нем в 2 надписях. Мы даже верили в историю об Ионе и большой рыбе задолго до того, как зоологи измерили пищевод кита. И сказали нам, что теперь можно в это верить. Более того, мы даже верим, что осел говорил с Валаамом. Мы верили, что осел говорил с Валаамом задолго до того, как некоторые речи библеистов заставили нас понять, что такое явление действительно происходит в новейшей истории. Возможно, я сейчас говорю слишком быстро для некоторых из вас. Я просто хочу, чтобы вы сегодня знали, что Библия ожидает от нас веры в ее историю. И как я укажу через несколько минут, везде, где она соприкасается с историей, везде, где были археологические находки, почти всегда подтверждается именно то, что говорит Писание. А теперь я хочу, чтобы вы взяли свои Библии и открыли 2 главу Евангелия от Марка, чтобы показать вам, как мы не можем отделить историю Библии от теологии, от богословия Библии. Я упоминаю об этом, потому что многие люди говорят нам, что Библия может содержать ошибки в исторических вопросах, но все равно оставаться надежной с богословской точки зрения. Я должен указать вам, что и это абсурд, потому что история и теология настолько переплетены, что многие исторические события являются одновременно и теологическими, и историческими событиями. Итак, смотрите. 2 глава Евангелия от Марка, с 5 стиха и далее мы видим. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному. «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: «Прощают за тебе грехи»? Или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». То есть буквально Иисус говорит следующее: «Позвольте мне сначала задать вам тот же вопрос, который он задавал этим людям. Что легче? Прощают ли тебе грехи твои, или возьми постель твою и иди домой?» Ответ может оказаться не таким, как вы думаете. На самом деле гораздо легче сказать: «Прощают ли тебе грехи твои?» Потому что это можно сказать. Слова ничего не стоят. Вы можете произнести эти слова, но не можете доказать, что это произошло, потому что когда чьи-то грехи прощаются, вы не можете увидеть, как именно они покидают этого человека с помощью видеокамеры, например. Вы не можете это зафиксировать. Это относится к сфере того, что философы называют метафизическим миром. Но сказать кому-то, например, калеке: «Встань, возьми свое ложе и иди домой», это совсем другое дело, потому что это чудо, в которое можно поверить, потому что это можно увидеть глазами. Другие люди могут наблюдать и убедиться, действительно ли этот калека смог ходить. Видите ли, это как раз то, что поддается так называемой эмпирической проверке. И вот в чем суть слов Христа. Христос говорит: «Когда я говорю этому человеку: возьми свою постель и иди домой», когда я произношу эти слова, и вы видите это чудо, это дает вам также повод поверить, что когда я говорю: «Прощаются тебе грехи твои», я имею право делать такое заявление. Теперь моя мысль, и я не хочу, чтобы вы ее упустили, хотя она заключается просто в том, что исторические аспекты Библии, ее события, если хотите, настолько тесно связаны с теологическими, богословскими вопросами, что мы просто не можем разделить их на две части. Библия — это очень цельное полотно. Она либо полностью правдива, либо полностью ложна. Другого просто нет. И многие люди не понимают, что Иисус имел в виду именно это, когда в Евангелии от Иоанна в 3 главе он сказал человеку по имени Никодим: «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, ну как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Иисус говорит: «Поскольку то, что я говорю тебе о земных вещах, является правдой, ты также можешь верить в то, что я говорю тебе о небесных вещах. Это тоже является правдой. И поэтому я говорю вам, что историчность Библии, целостность текста оригинальных рукописей и тот факт, что она является исторически достоверной, становится основой для ее духовного содержания и богословских утверждений». Друзья мои, в наших следующих передачах мы рассмотрим другие причины, по которым можно доверять Библии. Предсказание Библии, сотворение мира, сама Библия, ее канон и ее сила — все это реально. И спасибо, что были со мной сегодня, и я очень надеюсь, что вы присоединитесь к нам и в следующий раз. Мир вам да умножится.
1: Вы прослушали первую часть «Достоверность Библии», третью из 8 проповедей из серии «7 причин, по которым вы можете доверять Библии». В следующий раз мы более подробно рассмотрим историческую точность Слова Божьего. Не пропустите ни одной части этой важной серии. «Беги, чтобы победить» — это то, что поможет вам найти Божью дорожную карту и следовать ей на вашем жизненном пути. Мы представляем библейское учение, чтобы вы могли познавать Иисуса и следовать за Ним каждый день.

нас бы, наверное, не было здесь. И мы для вас не пели бы эти песни, и жить бы было неинтересно. А если бы Христос не воскрес...

0: На семейном радио Эли
1: лучшие мысли человечества. Мудр не тот, кто знает многое, а тот, кто знает нужное. Эсхил. Человек, которому кажется, будто он очень ясно излагает свои мысли, не всегда бывает понятен другим, потому что он идет от мысли к словам, а слушатель – от слов к мысли. Николас Шамфор. Заблуждаются не потому, что не знают, а потому что думают, что знают. Жан-Жак Руссо.

0: Ларец христианской мудрости.
1: Смотри, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Это слова Священного Писания. Тема нашей сегодняшней встречи замечательной. На интернет-сайте одной молодой женщины я прочла такие слова. «Мне хочется просто быть любимой, кем-то замечательным». Будем откровенны, не того ли хочется и всем нам? Чувствовать любовь и заботу кого-нибудь замечательного. Тот, кто наилучшим образом для этого подходит, это, друзья, Иисус Христос. В проявлении беспримерной любви Он оставил Небесного Отца и пришел на землю младенцем, рождение которого мы празднуем с вами каждый год. Затем, прожив совершенную жизнь, Он пожертвовал собой ради нашего спасения, поскольку справедливость требовала смертного наказания за наши грехи. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, а 3 дня спустя Бог Отец воскресил Его из мертвых. Когда мы каемся и принимаем дар спасения, Христос становится нашим Спасителем, Господом, Учителем и Другом. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Если вы еще, друзья, ищете того, кто любил бы вас, я думаю, что поиск окончен. Иисус любит вас больше, чем на то способен любой человек. Разве это не замечательно? Помните и не забывайте. Самое великое чудо – это то, что Бог любит нас. На сегодня все. Закрыв ларец христианской мудрости, будем ждать новой встречи, чтобы узнать что-то новое для своей души. Передача подготовлена на студии семейного радио «Элей». До новых встреч, благословенные!

из вины взял грехи всего мира. Разоренная толпа кричит: «Распни, распни его!» Его святая кровь течет.

0: Всем, кто остается на волне семейного радио, доброй ночи. Вы слушаете расширенный выпуск программы передач. В нем вы сможете узнать о всех передачах, которые прозвучат сегодня ночью. Сразу после выпуска программы передач в эфире богослужение Церкви Слова Благодати.
1: В 2 часа вы услышите выпуск христианских новостей.
0: В 2:15 – 3 минуты для Библии.
1: В 2:30 – чтение Библии Ветхого и Нового Заветов.
0: В 3 часа ночи слушайте передачу от миссии Фриденсштимме. В 3:45 – передача «Капля росы». Продолжение следует вы услышите в 4 часа утра. Ровно в 5:00 – Ларец христианской мудрости. В 5:30 – миссионерский зов.
2: В 6 часов утра – по страницам Библии.
1: Трехчасовую утреннюю программу «Будильник» вы сможете услышать в 7 часов утра.
2: В 10 часов в эфире «Христианские новости».
0: В 10 часов 10 минут – программа передач «На сегодняшний день». В 10:15 – 3 минуты для Библии. В 10:25 – рубрика «Продолжение следует». Ровно в 11:00 начнется богослужение на украинском языке. Ну а сейчас в эфире богослужение Церкви Слова Благодати.

0: Предлагаем вам запись богослужебного собрания Библейской Церкви Слова Благодати, город Батлграунд, штат Вашингтон.
1: Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, очень радостно видеть вас в это воскресное утро. Я хочу поприветствовать вас словами, которые сегодня звучат на восточном, скажем так, восточной части русскоязычного и всего мира. Христос воскрес, дорогие братья и сестры! Христос воскрес! И еще раз, Христос воскрес! Я не знаю, как долго мы будем праздновать, но я хочу, чтобы вы сейчас повернулись и подошли к тем, кому вы еще не сказали сами «Христос воскрес!» и поприветствуйте их. Христос воистину воскрес!

Я приглашаю вас открыть Библии на втором послании Тимофею. Второе послание Тимофею мы будем читать из 3 главы, с 13 стиха. 2 Тимофея 3, 13. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для исправления, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершая дело благовестника, исполняя служение твое». Давайте помолимся. Наш дорогой Господь, мы осознаем, что сегодня все больше и больше мы видим, как злые и нечестивые люди преуспевают во зле. Они сами заблуждаются и вводят других в заблуждение. Сегодня так много людей, которые только имеют вид благочестия, но полностью отреклись от его силы. Но мы знаем, в чем сила. И это Твое безошибочное, непогрешимое Слово, которое полезно для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Господь, благослови нас каждого пребывать в том, чему мы научены. Благослови нас принимать то, что проповедуется. Господь, благослови каждого из нас не слушать басни, которые льстили бы нашему слуху, но быть внимательными к Твоему Святому Слову. Господь, помоги нам любить Тебя и любить Тебя через познание Твоего Слова. Говори к нам сегодня, Господь. Говори к нам сегодня, и пусть Твое Слово станет ярким светильником для нашей жизни. Будь ты прославлен в этом собрании. Аминь.

Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Иисус Христос, Он победитель. Вся честь и слава и хвала сидящему на троне Анцу. Он победу одержал. Прославляй Его.

Писание говорит, и Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Потому что благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Помолимся. Великий Бог, мы исповедуем, что Ты в Сыне Своем даешь нам спасение. Мы были чуждыми и врагами, как говорит об этом Писание. Но Ты явил Свою великую мудрость и милость во Христе, который не только умер за наши грехи, но и воскрес для нашего оправдания, как о том говорит Писание. В Нем Ты соделал нас святыми, непорочными и неповинными пред Собою. Мы ждем, когда Он явится, и наша подлинная жизнь и слава будет явлена вместе с Ним. Помоги нам жить этой надеждой в нашей каждодневной борьбе за святость, уповая на воскресшего Спасителя, на живого Бога. Аминь.

0: наш Спаситель жив. И это радует наше сердце. Это дает надежду. Слава Ему. Садитесь, пожалуйста.
1: Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Церковь. Благодарим Тебя, что здесь, в этой духовной семье, мы можем находить теплое общение. И мы можем находить братьев и сестер, с которыми мы можем вместе радоваться, переживать, приносить свои боли и трудности Тебе. Сегодня мы радуемся вместе с Димой и Дианой. Благодарим Тебя, Господь, что Ты дал им возможность встретить друг друга, полюбить друг друга. И мы просим, чтобы Ты, помилуйся своей, благословил сейчас всю дорогу подготовки к свадьбе. Но самое главное, просим, чтобы, Господь, Ты благословил их семейную жизнь. Мы знаем, что только Ты даешь то благословение, которое никогда не приносит печали, но обогащает. И мы просим, обогати их Твоим обильным благословением познания Сына Твоего. Мы также благодарим Тебя, что мы живем в этой стране, где у нас так много всего доброго и хорошего, и мы сегодня хотим особенно просить Тебя за наше правительство. Господь, Ты ставишь людей, которые находятся у власти, и мы сегодня просим, Господь, благослови, чтобы они жили в страхе Твоем, и дай им особой мудрости свыше, чтобы решения, которые они принимали, осознавая, что они идут, ходят перед Тобой, Господь. Также мы приносим Тебе нашу сестру Аню Свириденко. Ты знаешь все, что происходит в ее организме, знаешь, почему.

0: сильно болеет. Господь, мы просим, восстанови, исцели. И дай восстановление, Господь, сам по милости своей. Также за тех, кто проходит сейчас особые трудности в жизни. Ты знаешь, те, кто переживают этот диагноз, где обнаружили рак, и что-то удаляют, Господь, но мы просим, чтобы Ты в этот момент своей любящей рукой, утешающей, поддержал и дал силы проходить, Господь, через эти обстоятельства, полностью полагаясь на Тебя, а мы молимся, чтобы Ты послал исцеление и восстановление. Благослови, Господь. И также сейчас, когда мы будем участвовать в материальном служении, мы хотим это делать от радостного сердца, поклоняясь Тебе, Господь, через то, что мы принесли. Пусть Тебе будет слава, пусть Тебе будет хвала во всем, что мы делаем и все, что мы жертвуем. Мы молимся ради Христа Господа нашего. Аминь. Садитесь, пожалуйста, мы сейчас выслушаем с вами пение.
1: Мир вам, драгоценные. Сегодня пастор Андрей уже напомнил, что большая часть восточного мира и Европа празднуют Пасху. Уже сегодня многие из них заканчивают ее праздновать. Кто-то закончит завтра. А мы никогда не прекратим ее праздновать. Наша Пасха – Христос. Христос живой, Христос победитель, заместитель. И все, кто умерли со Христом, с Ним воскресли. Друзья мои, мы воскресли. Мы живые в Нем, Он в нас. И мы хотим сейчас ободрить вас этой песней. Это гимн каждого рожденного свыше. Пусть эти слова еще раз вдохновят вас жить Христом.

0: Вы слушаете запись богослужебного собрания Библейской Церкви «Слово Благодати». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Пасха действительно очень значительное событие в жизни каждого христианина, каждого человека на земле. Мы, помню, в России праздновали 40 дней. Каждый раз, когда собирались и поздравляли друг друга этим очень чудесным поздравлением. Вот, и поэтому спасибо, Коля, Эля, спасибо за замечательное напоминание. Жизнь каждого человека на чем-то основана. У каждого из нас, абсолютно у каждого, есть основание, которое мы считаем авторитетным и на котором мы строим свою надежду, строим то, что мы делаем. Мы считаем, что другие люди должны поступать именно так, по причине того, что у нас сложилась какая-то система мировоззрения, обоснованная на чем-то, что мы считаем правильным. Для язычников такими авторитетами были жрецы, шаманы, которые учили их жизни. Для многих людей, считающие себя христианами, таким авторитетом являлась и для кого-то является церковь. То есть ее иерархия, ее предания, традиции. Вот так учит церковь, мнение Папы Римского или Священного Синода становится главной точкой отсчета для многих людей. Но, пожалуй, наибольшее количество людей воспринимали и продолжают воспринимать основным авторитетом науку. То есть мнение ученых, результаты научных исследований, они становятся основанием для оценки действительности в большинстве сфер жизни, причем даже независимо от того, насколько полноценные или научно обоснованные доказательства, подтверждающие ту или иную теорию. Так, например, большинство людей считают теорию эволюции научно обоснованной, хотя никогда она не была научно доказана. Она так и остается просто теорией. Но вот это общее отношение, обожествление науки ставит ее в положение непогрешимости, и люди в общем ссылаются, ну раз ученые так говорят, значит, наверное, так правильно. В последние десятилетия, правда, все большее количество людей вообще отказываются от внешних авторитетов, откровенно отказываются. Они признают за авторитет только свои собственные внутренние ощущения. Заметьте, как это очень ясно видно в ситуации с трансгендерным всем движением. Всем очень ясно, понятно. И вот в этом случае научно точно доказано, что есть хромосомы XX у женщины и XY у мужчины. Но несмотря на то, что человек может иметь одни хромосомы или другие, сегодня общепринято, или так скажем, в Западной Европе это общепринято, в Америке было общепринято до последней администрации, сейчас эта администрация пытается бороться с этим. Общепринятое мнение, что в действительности человек определяет, женщина он или мужчина, не в соответствии со своими хромосомами, а в соответствии со своими ощущениями. Это просто яркий пример общей тенденции. Сегодня все больше и больше людей, в христианском мире включительно, они говорят или они придерживаются такого убеждения, им не нужен какой-то внешний авторитет, они и сами знают, как правильно. Вот это вот «сами знают» основано на ощущениях, основано на каких-то мнениях, сформировавшихся как-то. Человек даже не желает проанализировать их, на основании чего они, эти мнения основаны. Вот он просто так считает, ему так кажется, ему так нравится, и ему не нужно каким-то образом доказывать или найти доказательства основания. Но это чрезвычайно важный вопрос. Чрезвычайно важный. Дело в том, что тактика дьявола, дьявол, вы знаете, в переводе на русский язык, он переводится «обманщик». Тактика дьявола – выдать человеку, человек – разумное существо, выдать ложь за истину, Так, чтобы человек жил, думая, что он делает правильно. На самом деле у него сбой в самой системе координат. Ему туда в процессор истину вставили, и он эту истину, вернее ложь вставили, и он эту ложь обрабатывает, думая, что это истина. Принимает решение, взвешивает, считает что-то и так далее. Чрезвычайно важный вопрос, на который мы решили обратить внимание и посвятить этому несколько недель, для того, чтобы мы с вами вновь вернулись к этой теме. 20 лет тому назад я говорил подобную серию проповедей, но за 20 лет многое изменилось, люди поменялись, у нас много разных других факторов появилось. И я хотел бы вместе с вами обратиться к нескольким местам Священного Писания, которые помогли бы нам увидеть реальную природу Священного Писания, реальное место Священного Писания в нашей жизни и реальную значимость его или причину, почему Священное Писание в действительности обладает абсолютным авторитетом. Нашим основным местом Писания, к которому мы будем возвращаться на протяжении всей этой серии проповедей, будет второе послание к Тимофею. Сегодня уже его прочитал Андрей Владимирович в начале. Третья глава, с 15 по 17 стихи. Вот посмотрите, как апостол Павел говорит здесь о Писании. Что он заявляет? Он говорит, при том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Посмотрите, несколько утверждений, ясных утверждений, которые делает апостол здесь. Первое, он говорит, что Писание богодухновенно. И мы к этому вопросу вернемся, мы разберем, что это значит. Сейчас я только скажу, что это гарантирует его абсолютную авторитетность, непогрешимость и безошибочность. Дальше он говорит о том, что это Писание, богодухновенное Писание, оно может привести нас к спасению, умудрить тебя во спасении. То есть путь к спасению лежит через богодухновенное Писание. Богодухновенное Писание обладает всем необходимым для того, чтобы сообщить человеку о спасении. И кроме того, мы видим здесь, что это же Священное Писание, оно может научить жизни. Оно приведет к полноценной жизни. Посмотрите, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому делу, Божьему делу приготовлен. То есть Писание говорит о себе, что оно безошибочно, оно авторитетно, оно ведет к спасению, и оно является источником полноценной жизни. Это не единственное место, который говорит об этом. Есть множество других текстов, я приведу несколько из них. 1 Петра, 1 глава, говорит с 23 стиха, что мы рождаемся свыше от Слова Божия. Причем он здесь сравнивает, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. И дальше говорит, ибо всякая плоть, как трава. То есть, если мы строим свою жизнь на каких-то плотских, человеческих авторитетах, они как трава, подобные траве. Всякая слава человеческая, они могут казаться величественными, очень значимыми на какой-то момент, но засохла трава, и цвет ее опал. И мы наблюдаем это в истории человечества. Множество разных теорий появляется, философии, религии, и засохла трава, эти люди ушли, и вместе с ними вся эта идеология. Но Слово Господне пребывает вовек. Ясный контраст. Духовный рост происходит под действием слова 1 Петра 2 глава с 1 стиха. Он, в принципе, это продолжение той же мысли. Итак, отложив всякую злобу, коварство, лицемерие, зависть, засловие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. То есть духовный рост возможен только тогда, когда человек реально питается Божьим Словом, И он тогда возрастает. Освящение – результат действия слова Иоанна 17:17. Иисус молится: «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Обретение сердечного мира и свободы является результатом действия слова. Иоанна 8:31 сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то тогда вы истинно Мои ученики». И тогда познаете истину, и истина сделает вас свободными. Об этом же говорится в Ветхом Завете. Иисуса Навина, 1 глава, известные слова, он говорит, что успех в жизни является результатом действия слова. Да не отходит книга, эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях своих. Я привел ряд мест просто для того, чтобы показать, что Библия ясно говорит о том, что Писание очень авторитетно, Писание точно, безошибочно, и Писание крайне необходимо. От того, как вы будете относиться к Священному Писанию, напрямую зависит успех или неудача, полное поражение вашей жизни. Это очевидный факт. Вот почему мы строим свою жизнь на Писании. Вот почему мы даже назвали нашу церковь библейской церковью. Некоторые критикуют это, некоторые думают, что мы якобы выставляем себя как самые библейские. Абсолютно не так. Мы говорим библейская церковь, потому что мы хотим через это показать всем людям, Писание – главный авторитет. Мы любим Библию, мы изучаем Библию, мы хотим жить по Библии, мы проповедуем Библию, мы учим Библию на разных уровнях. Почему? Потому что это источник жизни. Ни традиции, ни истории, ни басни, ни рассказы, а Писание, которое несет в себе жизнь. В этом реальность. Истинное Писание действительно неизменно, оно действенное. Писание, как Слово Божие, обладает наивысшим авторитетом. И здесь возникает вопрос, а чем вы это докажете? Если взять другие книги священные, разных других религий, они тоже, у них там написано, что это правда. Вот здесь в Библии написано, что это правда, и в других книгах написано, что это правда. Сегодня же это, если мы только здесь собираемся и здесь говорим, а наша молодежь идет в колледж, и им говорят: «Не-не-не, подождите, так я вам сейчас расскажу. Вот здесь есть другой совершенно вариант подхода к жизни. Есть другие философии, есть другие теории. Это вы просто выросли здесь. И поэтому вот вы так и верите, и вам так это кажется правильно». Так вот, на протяжении вот этой серии проповедей мы посмотрим на то, каким образом мы гарантированно, точно уверены, мы точно это знаем, что Библия действительно то, за что она себя выдает. Что это действительно источник жизни. Как я уже сказал, это будет серия проповедей, может быть, 8 проповедей, может, не знаю, чуть больше, если посмотрим, как пойдет. Какие-то темы, возможно, нужно больше коснуться. Кроме того, мы будем еще делать вот с Андреем Даниловичем специальные беседы, на которых будет возможность задавать вопросы. И у нас уже был показан QR-код, вы можете пройти, я его буду показывать регулярно. Ссылка есть также в наших рассылках. Вот. Если у вас будут возникать вопросы в течение этой серии, мы хотим, чтобы вы их не оставили в себе. Мы хотим перевернуть все эти камни, чтобы мы могли разобраться в них, и чтобы мы все пришли к ясной, глубокой убежденности в том, что это такое. Итак, сегодня мы коснемся первого вопроса. Я его назвал «Писание и окружающий нас мир». Достоверность Библии подтверждается многими источниками, но самое веское и главное подтверждение мы находим в самой Библии. Это понятно. Почему? Потому что Библия является Словом Божьим, а значит, авторитетно, она несет в себе Божий авторитет, и поэтому ее свидетельство – самое главное свидетельство. Опять-таки, для того, чтобы избежать circular reasoning или круговое мышление, забыл этот термин по-русски, как называется. То есть, когда мы оправдываем источник самим этим источником, для того, чтобы этого избежать, мы покажем сегодня, я сегодня покажу о том, что речь идет не об этом. Когда мы говорим о том, что Писание подтверждает самого себя, или само себя, речь идет о том, что когда мы читаем Библию, мы находим, мы обнаруживаем ее точность, ее верность в ней самой и во всем, чего она касается. Обо всем, о чем Библия говорит, она говорит правильно. Им это легко заметить. Вот сегодня мы поговорим о том, что Библия говорит о происхождении и о природе окружающего нас мира. Есть много теорий, и каждая религия, каждая философская система обязательно отвечает на несколько ключевых вопросов. Она отвечает, кто мы, откуда мы появились, в чем смысл нашей жизни и куда все это движется. Все религии отвечают или пытаются отвечать на эти четыре вопроса. Более того, не только религии. Мы жили в Советском Союзе, где был атеизм. И атеисты тоже отвечают на эти... это тоже религия. Атеизм – это тоже религия. То есть любая философская система, любая религия, она отвечает на эти четыре вопроса. Кто мы? Откуда мы появились? В чем смысл нашей жизни? И куда все это движется? И когда мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что Библия отвечает на эти вопросы наиболее разумно. Говоря о происхождении мира, я хочу сделать первое утверждение. Библия описывает происхождение мира и его устройство в соответствии с действительностью, в соответствии с тем, что мы видим. Библия – единственная книга, которая дает адекватные, соответствующие действительности ответы на все эти вопросы. История человечества знает множество теорий, пытающихся объяснить происхождение известного нам мира. Есть политеизм, есть атеизм, есть материализм, есть разные формы пантеизма. Но главные вопросы, они сводятся к трем основным теориям. Три основных теории заключаются в следующем. Вселенная существовала всегда, то есть Вселенная вечна, не Бог вечен, а Вселенная вечна. И я вам продемонстрирую сегодня, что это невозможно. Второй вариант. Вселенная появилась из ничего, в результате случайности. Это наиболее популярная теория. И она наиболее глупая. Но это не... Просто из ничего, как может быть случайность в ничего? Случайность может быть только тогда, когда что-то есть. И тогда случайно его можно перетасовать как. А когда ничего, то хоть сколько случайно, это глупо. Есть третий возможный вариант. Третий возможный вариант. Вселенная создана разумным Богом Библии. Нам пытаются вот это назвать сказкой, а вторую принимать как за научную теорию. Хотя в действительности ровно наоборот. И мы посмотрим на эти все вопросы в течение этой серии проповедей. Мы сегодня коснемся первой главы книги «Бытие», первой главы Библии. Откройте, пожалуйста, ее вместе со мной. Мы коснемся несколько... интереснейших аспектов, которые мы видим в этой главе. Эта глава говорит нам о трех, в действительности больше, но мы коснемся только трех сегодня, фундаментальных факторов, существующих в Вселенной. И эти факторы, на удивление, удивительно точно, соответствуют тому, что мы наблюдаем. Причем независимо от того, вы наблюдаете как ученый, способный, вы снаряжены и обладаете огромными знаниями, или вы наблюдаете просто как здравомыслящий человек, глядящий или смотрящий на все то, что происходит вокруг. Во-первых, она описывает начало Вселенной. Во-вторых, она говорит о порядке, в рамках которого все существует. И в-третьих, она указывает, эта глава указывает на информацию, на ее источник, ее роль, которая существует во Вселенной. Итак, давайте посмотрим на начало. Бытие 1.1, первый стих, короткий, в нем всего 7 слов. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Здесь очень интересно, есть вот в этом коротком стихе три фундаментальные элементы реальности, в которой мы живем. Посмотрите, пожалуйста, в начале. Время. Сотворил Бог небо, пространство, и землю, материя. Все существующее. Весь известный нам мир. Вселенная, в которой мы живем. Базовые элементы Вселенной – это время, пространство и материя. Причем очень интересно. Ученые, которые изучают это все дело, они говорят о том, что эти три реалии, они возникают одновременно. Они не могут существовать одна без другой. Время не может существовать без материи. Материя не может существовать без пространства. Это высоко... глубокие, фундаментальные истины физики и науки вообще, которые выражены вот в этом простом стихе. Посмотрите еще раз. В начале Бог сотворил небо и землю. Смотрите, Библия – это не учебник физики или астрономии, или геологии, или биологии. Нет, Библия – это книга, отвечающая на ключевые вопросы жизни. Кто мы, откуда, для чего и куда. Но Библия пишет простым языком вот то, что ученым нужно сотни лет для того, чтобы понимать. Это написано Моисеем примерно в 1450 году до нашей эры. И Бог открывает ему фундаментальные аспекты существования Вселенной. И он в этих нескольких словах, он не пишет здесь глобальную диссертацию какую-то. Он просто хочет, чтобы люди знали, что было начало, когда возникло время, и в это же время возникло пространство и материя. В 1916 году Альберт Эйнштейн, известный ученый, опубликовал свое открытие, ставшее известным как теория относительности. Одним из последствий этих открытий был неизбежный вывод, что Вселенная расширяется. Эйнштейн не хотел с этим согласиться, потому что выводы отсюда не устраивали его. И он пытался найти какие-то варианты, чтобы избежать этого вывода. Он ввел космологическую константу. Но потом русский математик с очень русской фамилией Александр Фридман в 1922 году он доказал, что эта космологическая константа, которую придумал Эйнштейн, ошибочна. И пришел к ясному факту, что Вселенная расширяется. После этого американский астроном Эдвин Хаббл, в честь которого назван телескоп Хаббл, который вы, возможно, слышали, в 1927 году окончательно подтвердил, что это так. То есть с тех пор расширение Вселенной подтверждено множеством исследований разными учеными мира. Расширяющаяся Вселенная означает одну простую вещь. Если вы будете отматывать назад, то в конце концов она придет к такой интересной точке. К этой точке, в которой все было сжато до мизерной минимальной точки, которую называют в науке точка сингулярности, singularity. Признание ее означает, что эта точка и была началом времени, пространства и материи. Это, в свою очередь, говорит, что причина появления вот этой точки должна быть не здесь, а вот с этой стороны. То есть она должна быть вне времени, вне пространства и вне материи. То, что вот здесь появилось, оно откуда-то появляется, а значит, появляется из места, где нет всего этого. Вот откуда появляется, или вот где играет роль следующее слово. Посмотрите еще раз, Бытие 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это очень важный фактор. То есть, если мы посмотрим на следующий слайд, то мы увидим Бог, который вне пространства, вне времени и нематериальный. Он родил пространство, время и материю. Он силен это сделать. Он нематериальный, поэтому мы его не можем материально зарегистрировать. Он вне нашей системы законов физики. И поэтому физики, сколько бы ни пытались доказать, Бог есть или нет, они просто инструменты у них не те. Как все равно, как вы можете пробовать каким-то вашим телефоном измерять излучение в воде, которые... Ну, там они есть, какие-то есть, но ваш телефон не приспособлен к этому. Он совершенно другой рейндж, другой спектр регистрирует. Вначале Бог сотворил небо и землю. В следующей главе, объясняя возникновение человека, Бытие называет Бога по имени. И это имя Господь или Яхве. Что означает самосуществующий, сущий? И на протяжении всей Библии Бог открывает себя. Я есть сущий. Он самосуществующий. Ему не нужно никакая причина для его существования. Итак, первый стих Библии представляет наиболее логичное объяснение происхождения базовых факторов Вселенной – времени, пространства и материи. Отсюда можем сделать важное обобщение. Библия – это книга, отвечающая на ключевые вопросы жизни и точно, разумно отражающая существующую действительность. Это очень важно понимать, друзья мои. Это не книга мифов. То есть Библия – это не мифы. Либеральные верующие, они пытаются представить себе так, что Библия – это мифы. Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Нет, это не мифы, это реальность. Вначале Бог сотворил небо и землю. Это жесткое, точное соответствие реальности, высказанное в простой, доступной для людей форме, которое понятно ребенку и понятно ученому. Вот в чем богатство Библии, вот в чем суть этой удивительной книги. Как я уже сказал, это не учебник физики, это не учебник астрономии, это книга о спасении, которая представляет точное объяснение сложнейших процессов Вселенной простым языком, доступным для всех людей на Земле. Итак, это первая грань, которую мы видим, это начало. Библия – единственная книга, которая объясняет начало. Здраво объясняет, разумно объясняет.
0: Вы слушаете проповедь пастора Алексея Коломийцева.
1: Второе – это порядок. Первый вопрос, на который отвечает Библия – это почему что-то вообще существует? Потому что Бог. Второй не менее важный вопрос – почему Вселенная упорядочена? Почему во Вселенной есть вообще какой-то порядок, а он очень строгий порядок? Мы не задумываемся над этим вопросом очень часто, но это очень важный вопрос. Дело в том, что есть ключевой или один из ключевых законов физики, так называемый второй закон термодинамики. Я даже вам в простой форме написал. Второй закон термодинамики, вы будете теперь знать. В замкнутых системах, без внешнего воздействия, без порядка, или, умное слово, энтропия, всегда растет, то есть порядок стремится к хаосу, а энергия рассеивается. Если проще сказать, то если вы закроете какое-то помещение и оставите его лет на 100, ну пусть на 100 вы не доживете, но лет на 30, вот вы придете туда, там что-то было, то вот из того, что там было, порядка больше не будет, а беспорядок будет. Пыль будет, ваша табуретка, она не превратится в электрическое кресло, и все ваши диваны, они, может быть, растлеют, они не станут какие-то более совершенными, более удобными. В этом сути закона термодинамики. То есть все постепенно стремится к хаосу. То есть, если бы оно в действительности и существовало само по себе, то сегодня во Вселенной был бы один большой суп. Вот просто жижа. Какое-то месиво. Потому что все стремится к хаосу. Но мы видим, что Библия с самого начала говорит о том, что мы живем в мире, в котором есть определенный порядок, который Бог установил. Бог упорядочивает творение. Посмотрите, первая глава Бытия, 7 стих. «И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом. Был вечер, было утро, и сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, да явится суша, и стало так. И назвал Бог сушу». Смотрите, что Бог делает. Он структурирует творение. Он категоризирует его, он дает название. Помните, кстати, когда Бог людей сотворил, он сотворил их по образу своему, и он говорит ему: дай название, категоризируй, осмысли все границы, которые существуют. Еще яснее это видно во фразе, которая повторяется в первой главе много раз. Это фраза «по роду своему». 11 стих: «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так, и произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду его, и дерево, приносящее плод, в котором семя по роду его». Что это значит? Вы когда посадили петрушку, арбузы не вырастут. Просто не вырастут, потому что по роду Бог определил определенный порядок. Это не сила вашей мысли заставляет это семя произрасти тот плод, который вы хотите. Вы, может быть, хотели бы так. Но в действительности по роду Бог установил определенный порядок. 21 стих: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных по роду их, и птицу пернатую по роду». 24 стих: «Зверей земных по роду их». 25 стих: «И создал зверей земных по роду их, и скот, и всех гадов земных по роду их». То есть Бог устанавливает четкие границы. Кстати, внутри каждого вида возможны изменения. Например, существует множество пород кошек и множество пород собак, но кошка-собаки нет. Потому что есть границы, которые Господь установил. Может, ваша кошка ведет себя как собака, но это не потому, что она скрещена с собакой. И точно так в любой другой подгруппе или в другом виде животных. Кроме того, вот этот порядок, который Бог устанавливал, он везде. Он вообще везде виден, но он прежде всего виден в законах природы. Кроме того, Бог, используя эти законы, он очень четко организовал жизнь во Вселенной. Например, жизнь возможна только при определенном диапазоне температуры. И именно этот диапазон установлен Богом на Земле. А для того, чтобы установить этот диапазон на Земле, нужно было сотворить Солнце определенного размера и разместить Землю, поставить ее на орбиту, строго определенную расстояние от Солнца. Кроме того, чтобы она еще крутилась, чтобы она могла нагреваться и охлаждаться поверхность Земли. Кроме того, гравитация, она определяется массой Земли, она позволяет людям нормально существовать. Большая сила гравитации сделала бы движение людей сильно затрудненным или даже невозможным. Меньшая гравитация лишила бы стабильности, люди бы падали без конца. Заметьте, какая точность во всем этом. Атмосфера. Известно, что нужна определенная пропорция кислорода, углекислого газа и азота. И вот это то, что Бог сотворил. Больше того, растительный и животный мир дополняют друг друга. Вот смотрите, огромная эта планета, и у нее постоянно поддерживается один и тот же уровень или пропорция, одна и та же пропорция. Причина почему? Да потому что животный мир, люди вдыхают кислород, выдыхают углекислый газ, а растительный мир использует углекислый газ и выделяет кислород. Вот если бы сотворить людей без животных, задохнулись бы скоро, передышали бы весь кислород, превратили бы весь углекислый газ. Сотворить одних растений, как нам рассказывают, без животного мира – точно так же закончился бы углекислый газ. То есть нужно было, чтобы все появилось одновременно. Пчелы не могут существовать без цветов, многие растения не могут существовать без пчел.
2: И таких ситуаций десятки тысяч. То есть, когда мы говорим о порядке, мы говорим о точно настроенной или точной настройке всего творения. Само собой это не может произойти. Мы уже говорили, что второй закон термодинамики, он не позволяет этому случиться. Вещество, существующее во Вселенной, не организуется само по себе, наоборот, движется к большей степени хаоса. Поэтому порядок говорит о том, что есть тот, кто его установил. И мы посмотрим на следующий наш слайд. Посмотрите, когда мы говорим о времени, пространстве, материи, о всем этом мире, здесь есть законы природы. Есть законы, это в полном смысле слова законы, которые никто из людей не может отменить. Люди могут только изучать их. Очевидно, что законы пришли не отсюда, а законодатель есть, который дал их. Именно об этом Библия. Посмотрите, Иеремия, не только Бытие, Иеремия 5:22. «Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мной ли вы не трепещете? Я положил песок границу моря, вечным пределом, которого не перейдет, хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя и бушуют, но переступить его не могут». То есть Бог говорит, я определил законы, по которым существует Вселенная. И показывает на океаны его волны. Это иллюстрация, которая понятна и доступна людям. Он не приводит здесь математические формулы, потому что 99,9% процентов людей не знают, не имеют понятия математических формул. Но он говорит, но они знают, что вот песок лежит, и вода дальше не движется. И даже самый сильный цунами будет, а все равно вода вернется туда-назад. Потому что Бог положил предел. Потому что Бог определил порядок. Кстати, еще одна очень важная вещь, которую нужно понимать. Друзья, особенно для молодежи это очень ценно. Смотрите, порядок установленный вот оттуда, порядок, который установленный Богом, вот отсюда, он позволяет здесь заниматься наукой. Знаете почему? Потому что наука – это изучение этого порядка. Наука вообще возникла в результате библейского взгляда на реальность. То есть она говорит о том, что это предсказуемо. То есть если яблоко падает, Ньютон смотрит на него, он может не только сказать, что все яблоки падают, а он может высчитать скорость, с которой яблоко будет падать, и он может тогда прийти к выводу, что массы притягиваются друг к другу, и он может в соответствии с этим рассчитать, каким должно быть здание, и рассчитать, каким должен быть автомобиль, и позже рассчитать, как летают самолеты, и позже рассчитать даже, как ракету можно вокруг Луны пустить, и она прилетит и приземлится точно в нужное место. Все это возможно только потому, что эти законы predictable, предсказуемы. Почему они предсказуемы? А вдруг тот, кто вот эти законы придумал раз, и завтра их вот вылетели с одними законами, а прилетает, и закон уже по-другому действует. Вы понимаете, это невозможно. Почему невозможно? Потому что Бог говорит, не перейдет. Предел положил, не перейдет. И хоть армии мира соберутся, хоть все ученые соберутся, они не могут изменить так, чтобы океан вышел через этот песок. Нет, он вернется снова назад туда. Все это говорит о том, что есть Бог, который все это определил. Итак, напомним важное обобщение, которое мы сделали. Посмотрите, Библия – это книга, отвечающая на ключевые вопросы жизни, точно отражающая существующую действительность. Вы этого не найдете в Коране, в Кагавад-гите, в каких-то индуистских книгах, в каких-то буддийских трудах, в каких-то, тем более, атеистических. Они вам скажут просто, что шанс из ничего. Абсурд. Но Библия реалистично объясняет, что есть Бог, который создал время, пространство и материи и создал весь этот мир, в котором мы живем. Итак, Библия – это не книга мифов, это очень важно. Для многих верующих людей они купились на это, что там есть кое-что истинное. Нет, Библия – это правда, показанная простым языком. И мы видим, вот сегодня мы смотрим только на окружающий мир. В следующей проповеди, Господь, если позволит, мы будем говорить на другие аспекты. И мы будем смотреть, насколько истинна и точна и глубока Библия для каждого из нас. Это не учебник по физике, но везде, где она касается физики, она говорит точно. Простым языком, но говорит точно. Итак, мы уже говорили о двух гранях реальности Вселенной, точно отраженной в Библии. Она реалистично говорит об образовании Вселенной. Она точно объясняет наличие упорядоченности. Она разумно объясняет, почему во Вселенной есть порядок. Есть третье, не менее важное, это информация. Начало, порядок, информация. Дело в том, что когда мы смотрим на Вселенную, мы обнаруживаем, что Вселенная переполнена действенной информацией. Информация, которая высоко организована, и она пропитывает собой буквально все творение. Возвращаясь к первой главе Бытия, мы видим очень интересную деталь в описании творения. Заметьте, Бог творит своим словом. Это подчеркнуто много раз. Посмотрите третий стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Это не просто так, не написано, что Бог сделал какую-то суперлабораторию, и эта лаборатория прогенерировала каким-то образом, и появился свет, явление, как свет с фотонами и так далее. Нет, Бог сказал. Некоторые думают, что это как будто волшебник. Волшебник, вот он что-то магическое сделал, в данном случае сказал какие-то заклинания, и что-то произвелось. Не-не, это совершенно об ином. Совершенное об ином. Шестой стих. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды». И стало так. Девятый стих. «И сказал Бог, да соберется вода». И стало так. Одиннадцатый стих. «И сказал Бог, да произрастет земля зелень». И стало так. Четырнадцатый стих. «И сказал Бог, да будет светило». И стало так. 32-й псалом. Псалмопевец говорит об этом. «Словом Господа сотворены небеса». Дело в том, что Слово Божие – это высокоорганизованная информация, обладающая силой и целенаправленной действенностью. Слово Божие – это выражение Его самого, это выражение Его разума, это выражение Его идей. Вот когда написано «И сказал Бог», Бог изобретает концепт света. Ученые до сих пор не могут понять, что такое свет. Мы пользуемся им. Но вот точно так это движение частиц или это волна. И точно так о многом другом. Я изучал электричество в молодости, когда учился в техникуме. И нам рассказывали о том, что электрический ток – это целенаправленное движение электрически заряженных частиц. Но никогда никто этих частиц не видел. Электрическим током пользуются все, но не знают, что это такое. Точно так же, как не знают, что такое сила притяжения. Ее рассчитали, ей пользуются. Но что это такое? Почему одна масса притягивает другую массу? Не знают люди. Почему? Потому что этот концепт, эти идеи родились в уме Бога. Это сложнейшее явление. И он, he speaks it out. Он говорит. Это слово, это могущественный поток информации, который творит. В этом красота Библии. В этом ее удивительная точность. В этом ее удивительная сила. Принести в наше творение такую огромную массу высокоорганизованной информации мог только гигантский разум, способный это сделать. Я приводил уже эти примеры. Еще раз хочу вам показать просто несколько важнейших вещей. Евангелист Иоанн пишет свое Евангелие и начинает его с объяснения действительности. Это объяснение такое. Вначале был Логос. Я заменяю слово Логосом, потому что в оригинале там стоит именно Логос. И Логос был у Бога, и Логос был Бог. Он был вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Логос – это разум, это идея, это сложнейшая, высокоорганизованная информация, которая обладает мощью, которая действенна, которая создает. И создает не просто так, как современные художники бросают что-то на полотно. Нет, создает высоко организованно, точно продуманно. Настолько продуманно, что сегодня люди не в состоянии все это расшифровать. Самые мощные ученые с самыми мощными компьютерами. Я когда-то сравнивал информацию, содержащуюся в одном ДНК. ДНК – это та часть живой клетки, которая управляет ее развитием. В одной ДНК содержится информация, сравнимая с 1000 объемов энциклопедии Британика. Если вы посмотрите на энциклопедию Британика, в ней 32 тома, примерно по 1000 страниц в каждой. Объем ее текста 44 миллиона слов. Подумайте, миллионы. Примерно, представляете, 6 нулей. 44 умножьте на 1000. Причем эти слова – это не хаос. Это строго организовано. Умные дядьки писали, ну, не только дядьки, наверное, и женщины тоже там участвовали в этом деле. То есть умные люди писали, которые должны были закончить там супер-супер университеты, доктора, супер-доктора, чтобы написать. В одной...

меньше миллиметра, кубического миллиметра. Вы можете себе представить, каким образом все это упаковано? Ну ладно, это еще не все. Вот смотрите, эта энциклопедия лежит себе и лежит. Возможно, и у вас где-то лежит, и вас не трогает. И вы ее тоже. Она вам не нужна, и вы ей особо не нужны. Клетка действует. ДНК не лежит себе спокойно. Оно размножается. Когда клетка размножается, то в каждой новой клетке новая молекула ДНК со всей этой информацией. Она скопировала саму себя. Больше того, она перепроверяет саму себя, точность написания этого кода, и сама ремонтирует ошибки. То есть, когда мы говорим обо всем этом, и потом мне кто-то рассказывает про шанс, про случайность, это глупо. Это просто глупо. Это просто невозможно. Информация, которой мы окружены во всем, ясно говорит, что тот, кто ее туда вложил, супер-супер-супер умный. И здесь мы приходим к третьему нашему слайду, который, я думаю, нам важно посмотреть. Мы уже говорили о том, что появилось пространство, время и материя. Мы говорили о том, что все это управляется, очевидно, управляется законами. Ученые, которые пытаются опровергать существование Бога, они делают это в рамках законов, которые не они установили, а Бог установил. То есть они стреляют себе в пятку. По сути дела. И дальше мы говорим о том, что вот эти законы и все, что здесь происходит, оно связано с информацией, пропитано. А это говорит о том, что есть разум. А это все говорит о том, что есть личность. Но это уже на следующий раз. Мы поговорим подробнее о личности Бога и почему это важно. И почему это абсолютно очевидно из того, что мы имеем. Арно Пензиас, нобелевский лауреат, который открыл космическую радиацию, он говорил когда-то следующее. «Лучшие данные, доступные для нас сегодня, точно соответствуют тому, что я бы предположил, не имея ничего более, кроме пяти книг Моисея, Псалмов и Библии в целом». Очень важное и очень точное утверждение. Я еще раз прочитаю. Лучшие данные, доступны для нас сегодня, точно соответствуют тому, что я бы предположил, если бы я читал только Библию. То есть Библия очень точно соответствует окружающей нас действительности. Итак, еще раз это обобщение. Библия – это книга, отвечающая на ключевые вопросы жизни, точно отражающая существующую действительность, простым языком, доступным для всех людей на Земле. Это не книга мифов, это не учебник физики, геологии или астрономии, или биологии. Нет, это книга о спасении, это книга о смысле жизни. Но она соответствует всему тому, что мы видим вокруг. Она правда. Она соответствует реальности. Итак, мы уже говорили в этой проповеди о трех важнейших вещах. Я их напомню. Библия представляет единственное разумное объяснение образования Вселенной. Библия точно объясняет упорядоченность и организованность Вселенной, то есть ее законы. И третье, Библия объясняет происхождение высокоорганизованной и действенной информации, которой наполнена Вселенная. Теперь давайте вернемся еще раз к одному тексту в Новом Завете теперь уже. Послание к Римлянам, 1 глава, 20 стих. «Ибо невидимо его». Вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимое. Вот о чем говорит Библия. Библия говорит о том, что если ты честно будешь смотреть на то, что тебя окружает, ты неизбежно увидишь Бога. Ты неизбежно придешь к Библии, которая единственно точно говорит о Нем. Честное наблюдение за тем, что происходит в окружающей нас Вселенной, неизбежно ведет нас к Богу Библии. К сожалению, люди смотрят на это и не видят, но об этом в следующий раз.
А сегодня я хотел бы...

задать вам вопрос, пару вопросов. Как ты относишься к Библии? Что она для тебя? И второй вопрос. Что является основанием твоей жизни? Что стало реальным авторитетом, на основании которого ты функционируешь? Ты можешь не дать сегодня этот ответ. Но от того, что ты убежишь от ответа, не изменится то, что ты все равно чего-то придерживаешься. И для тебя чрезвычайно важно, дорогой мой друг, быть уверенным, что ты стоишь на основании истины, а не лжи.

0: Действительно, наш великий Бог сотворил все настолько удивительно, но открылся нам в Писании. И это то, что мы хотим помочь вам еще глубже осознать. Кстати, хочу напомнить, что у нас будет семинар с Кеном Хэм. Это следующий понедельник, не вот завтра, а через неделю, в понедельник, 20 апреля, Кен Хэм с Answers in Genesis и астронавт. У нас есть один астронавт, это еще один, еще его зовут Барри Уилмор. Он будет тоже здесь. Так что я знаю, что там регистрация уже закрылась. Там они открыли, по-моему, на 1200 человек, и все желающие, кто хотели, уже зарегистрировались. Если вдруг вы не зарегистрировались и хотите прийти, я думаю, вам можно будет прийти постоять где-то в коридоре. Но вообще я хочу поощрить вас. Придите, очень, я думаю, будет полезным и важным, и нужным. Как раз на эту же тему они будут говорить. Кен будет говорить о том, как запуск истины по книге «Бытие». Поступила у нас еще просьба помолиться за Максима Лихонина. Ему всего лишь полтора годика, и во вторник предстоит ему операция. Помолимся, друзья, сейчас с вами об этом. Господь, благодарим Тебя. Благодарим, что у нас есть авторитетное, безошибочное и непогрешимое слово, к которому мы можем приходить всегда и знать, что мы видим Тебя, там великого Бога. Из этого слова мы можем знать, какой Ты, мы можем знать, что Ты любишь и что абсолютно неприемлемо в Твоих глазах. Но самое главное, Господь, благодарим, что через Твое слово, мы можем знать о пути спасения, который открылся нам в Господе нашем Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты даешь нам через Свое слово. И мы просим, благослови нас любить Твое слово и жить Твоим словом реально в каждом дне жизни. Сейчас также мы просим Тебя за этого мальчика Максима Лихонина, которому предстоит операция. Господь, благослови его. Благослови руки врачей, благослови, чтобы операция прошла успешно и чтобы восстановление прошло быстро и без осложнений. Мы все отдаем в Твои руки. Господь, и просим, храни нас в этой неделе, веди нас по милости Своей. Аминь.
1: Вашему вниманию была представлена запись богослужебного собрания Библейской Церкви Слова Благодати, город Батлграунд, штат Вашингтон.
2: Сегодня 5 мая, вторник.

0: Обратная связь очень важна для нас. Ваши сообщения, письма и звонки вдохновляют нас для дальнейшего служения.
1: Меня зовут Клавдия, мы все любим семейное радио. Я говорю про свою семью и про многих людей, которых я знаю. И пожелать вам дальнейших ваших успехов в вашем таком благородном, можно сказать, труде, что вы нас поддерживаете. И духовно, и пища духовная такая просто замечательная. Спасибо, спасибо, спасибо. Пожилые люди, у многих плохое зрение, они не читают Библию, но вот ваше семейное радио, оно просто поддерживает их. Они очень многие слушают. Слава Богу за вас.
0: Свои отзывы вы также можете присылать нам на автоответчик Viber, WhatsApp и Skype или записаться прямо на радиостудию в Нарве или Ихве.

0: В Эстонии 2 часа ночи.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире выпуск христианских новостей. У микрофона Алексей Мюллер. Сначала коротко о главных событиях. В Индии проверяют финансирование христианских миссий и готовят ужесточение закона. Большинство евангельских христиан в Британии настороженно относятся к христианскому национализму. В США анонсировали национальное молитвенное служение. А фильм «Jesus Freaks» рассказывает о вере и внутреннем кризисе современного поколения. Подробнее об этом. Власти Индии одновременно усиливают контроль за иностранным финансированием и расследуют возможные нарушения, связанные с христианскими организациями. Эти процессы вызывают обеспокоенность у религиозных лидеров и правозащитников, которые говорят о рисках для гражданского общества и свободы вероисповедания, сообщает христианский мегапортал InVictory. В стране обсуждается новый законопроект, который может значительно ужесточить контроль над иностранным финансированием некоммерческих и религиозных организаций. Поправки к закону, внесенные в парламент в марте этого года, предусматривают возможность передачи государству активов организаций, если их регистрация аннулируется или не будет продлена. Христианские лидеры, а также представители других религиозных и общественных организаций резко раскритиковали инициативу. По их словам, закон может позволить государству брать под контроль школы, больницы и благотворительные учреждения, созданные на пожертвования без достаточных юридических процедур. Представители церкви отмечают, что большинство лишений лицензий в последние годы связано не с мошенничеством, а с техническими нарушениями. При этом, по данным правозащитников, значительная часть организаций, потерявших право на иностранное финансирование, связано с христианскими инициативами. В Великобритании опубликовано новое исследование, которое показывает отношение евангельских христиан к политике, обществу и так называемому христианскому национализму. Опрос провел Evangelical Alliance UK. Согласно данным исследования, большинство евангельских верующих считают, что христианство сыграло важную роль в формировании страны. 85% опрошенных уверены, что именно христианские ценности помогли сформировать демократию и политическую культуру Великобритании, сообщает InVictory со ссылкой на Evangelical Focus. Почти 94% респондентов согласны с тем, что у христиан есть данная Богом ответственность влиять на общество, участвовать в обсуждении важных вопросов и вносить свой вклад в развитие страны. Эта позиция, как отмечают исследователи, уходит корнями в историю, когда верующие активно выступали за социальные реформы и моральные изменения. Отдельное внимание в исследовании уделено отношению к христианскому национализму, идеи, которая соединяет религию и политическую власть. Несмотря на то, что половина респондентов считает, что христианство должно иметь более заметное влияние в политике и обществе по сравнению с другими религиями, большинство все же настороженно относится к таким тенденциям. 64% опрошенных заявили, что их беспокоит рост христианского национализма. В США 17 мая готовится крупное религиозное событие. На Национальной аллее в Вашингтоне пройдет масштабная встреча под названием Ready Decade 250. Организаторы ожидают тысячи участников со всей страны. Главная цель – призвать американцев вновь обратиться к Богу накануне 250-летия основания США. Мероприятие станет частью общенационального празднования, посвященного годовщине подписания Декларации независимости. Программа рассчитана на целый день. Утром участники соберутся на молитву у здания Капитолия, а завершится все вечерним концертом с музыкой и выступлениями. Пастор Роберт Джеффрес из Первой Баптистской Церкви в Техасе сравнил предстоящее событие с известной христианской конференцией, которая собрала более 80 тысяч молодых людей и стала важной частью движения Jesus Movement. Тогда проповедовал известный евангелист Билли Грэм. По мнению Джеффреса, новое мероприятие может быть не менее масштабным. Новый христианский фильм «Jesus Freaks» с участием Кевина Сорбо, известного христианам по циклу «Бог не умер», пытается ответить на растущее духовное недовольство среди молодых людей и вновь привлечь внимание к теме духовного пробуждения. Картина, снятая режиссером Ниной Мэй, основана на реальных событиях и рассказывает историю молодой пары, чьи жизни радикально меняются во время движения Иисуса в 70-х годах, сообщает христианский мегапортал «Invictus» со ссылкой на The Christian Post. В отличие от многих подобных фильмов, действие перенесено с привычной Калифорнии в восточное побережье США, во Флориду. Сейчас фильм уже доступен для просмотра на платформе Faith Channel. По прогнозам синоптиков, в Эстонии облачная с кратковременными дождями погода. В некоторых местах возможны дожди с грозами. В Северной Эстонии осадки будут более интенсивными. Ветер от 2 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 5 до 15 градусов тепла. В последующие дни ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, в Южной Эстонии до плюс 25 градусов. На этом у меня все. Я рассказал обо всех ключевых новостях на сегодня. С вами был Алексей Мюллер. Я желаю вам благословенной трудовой недели.

0: Библия. Ветхий и Новый Заветы. 66 книг, 1189 глав. Ее писали 40 человек, 1600 лет. Но автор один – Бог. В течение года вы узнаете о 365 важных стихах Библии на 7 разных тем. Слово, Бог, Христос, вера, жизнь, семья, церковь. Один день недели – одна тема. Программа «3 минуты Библии». Стих дня ежедневно.
1: «Сказал им, выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит», и смеялись над ним. Евангелие от Матфея, 9 глава, 24 стих. Здесь описывается история начальника. Матфей не упоминает его имя. В Евангелии Марка же мы видим имя этого человека. Его звали Иаир. Это был начальник синагоги. Его дочка была смертельно больна. И Иаир понимал, что если сейчас Иисус не придет и не сделает что-то, не возложит на нее руки, не помолится за нее, то она умрет. Потому он прибегает и он просит: «Иисус, приди, возложи руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Пока Иисус идет также, двигается и время, и вскоре приходят люди и говорят: «Все, уже не надо утруждать учителя, не надо Иисусу никуда идти, потому что девица умерла». Я представляю себе, что случилось в этот момент в сердце, в душе ее отца. Его глаза потухли. Иаир, возможно, понял, что надежда упущена. И вот тогда Иисус произносит эти слова. Слова, которые вселили веру и надежду в Иаира. Слова, которые нарисовали в его сознании некоторую другую картину. Ну, а кто знает, может быть, действительно они ошиблись. Может быть, она спит. Потому что Иисус сказал, она не умерла, но спит. В этот момент люди, которые плакали, вопияли, они начали смеяться. Я думаю, что это показало и их искренность. Не все там плакали искренне. Но меня привлекает сегодня другой момент. Очень часто в нашей жизни, как в служении Христа, происходит именно то, что случилось у Него. Когда мы делаем шаги веры, когда мы слушаемся Господа, и мы понимаем, что нам надлежит сделать, это не обязательно вызывает восхищение и уважение других. Мы можем встретить смех, надсмешки или угрозы. Люди могут сказать: «Ты глуп» или «Ты невежественен», «Ты не понимаешь ничего». Но мы видим, Иисус не остановился из-за этого. И Он исполнил то, что надлежало сделать. Он воскресил дочь начальника синагоги. Это очень важный момент для нас, когда мы сталкиваемся с вызовами веры, и ее не воспринимает никто. Остаться верными Богу. Это был стих дня о вере. Читайте Библию и оставайтесь с Богом.

один лишь звон, надрывный звон в ушах. Упал Христос и в придорожной пыли комок скатался пота, крови, слез. Скатались горечь, желчи и полыни, звенящих болью брызг кровавых звезд.

Тут и мы. Следы Марии и следы Пилата, следы Иуды и следы Петра, следы мои соседа, друга, брата, следы любви, сомнения.

мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой

0: На семейном радио Эли
1: лучшие мысли человечества. Вы говорите, время идет. Безумцы, это вы проходите Талмуд. Человек, который осмеливается потратить впустую час времени, еще не осознал цену жизни. Чарльз Дарвин. Имей в виду, что любой день может оказаться для тебя последним. Гораций.

0: Представляем вашему вниманию чтение книги Библии «Ветхий Завет».
1: Четвертая книга царств. Глава 23. «И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета этого, написанные в книге этой. И весь народ вступил в завет. И повелел царь Хилкии первосвященнику и вторым священникам и стоящим на страже у порога вынести из храма Господнего все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон и велел прах их отнести в Вифиль. И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному. И вынес Астарту из дома Господнего за Иерусалим к потоку Кедрон, и сжег ее у потока Кедрон, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, и вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы от Гевы до Версавии, и разрушил высоты перед воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса, градоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот». Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвеннике Господнем в Иерусалиме, а пресноки же ели вместе с братьями своими. И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. И отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу перед входом в дом Господен, близ комнат Нифан-Мелеха Евнуха, что в Фаруриме, колесницы же солнца сжег огнем. И жертвенники на кровле горницы Ахаза, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Мносия на обоих дворах дома Господнего, разрушил царь, и низверг оттуда, и бросил прах их в поток Кедрон. И высоты, которые перед Иерусалимом направо от Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавицкой, и Милхому, мерзости Аммонитской, осквернил царь. И изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими». Также и жертвенник, который в Вифиле, высоту устроенную Иеровоамом, сыном Навата, который ввел Израиля в грех, также и жертвенник этот, и высоту он разрушил, и сжег эту высоту, стер в прах и сжег дубраву. И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господнему, которое провозгласил человек Божий, предрекший события эти, когда Иеровоам во время праздника стоял перед жертвенником. Потом, обратившись, увидел могилу человека Божиего, предрекшего эти события, и сказал Иосия: «Что это за памятник, который я вижу?» И сказали ему жители города: «Это могила человека Божиего, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты сделаешь над жертвенником Вифильским». И сказал он: «Оставьте его в покое, никто не трогай костей его». И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. также и все капища высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия и сделал с ними то же, что сделал в Вифиле. И заколол всех жрецов высот, которые там были на жертвенниках, и сжег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав: «Совершите Пасху Господу, Богу вашему, как написано в этой книге Завета. Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18-й год царя Иосии была совершена эта Пасха Господу в Иерусалиме. И вызывателей мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле Иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хилкия священник в доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде него, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всею душою своею и всеми силами своими по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему. Однако же Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Манассия. И сказал Господь: «И Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город этот Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». Прочее об Иосии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В одни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского, на реку Евфрат, и вышел царь Иосия навстречу ему. И тот умертвил его в Мегиддоне, когда увидел его. И рабы его повезли его мертвого из Мегиддона и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосии, и помазали его, и воцарили его вместо отца его. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле Ефамской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил пени на землю 100 талантов серебра и 100 талантов золота. И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосии, вместо Иосии, отца его, и переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. И серебро и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли, по оценке своей, он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Зебудда, дочь Федаии из Румы. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делали отцы его.
2: Теперь обратимся к Новому Завету.
1: Деяния апостолов. Глава 25. Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его в пути. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей, и что он сам скоро отправится туда. «И так, — сказал он, — которые из вас могут, пусть пойдут со мной, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его». Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угодное иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал: «Я стою перед судом кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего такого нет, в чем эти обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда кесарева. К кесарю и отправишься». Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павла, говоря: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я спросил, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом, но так как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августа, то я велел содержать его под стражей до тех пор, пока не пошлю его к кесарю. Агриппа же сказал Фесту: «Хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, — отвечал тот, — услышишь его». На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест: «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И так как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, поэтому привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него».
3: Если вы ищете опору в жизни и нуждаетесь в теплом человеческом общении, семейное радио «Эли» для вас –

0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую передачу миссии Фриденштиме из Германии, цель которой – распространять Евангелие, благую весть о спасении в Иисусе Христе. Мы рады приветствовать вас именем Господа Иисуса Христа и поделиться важными словами из Святого Писания. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 18 стих. «Ибо видимое временно, а невидимое вечно». В мире, где все быстро меняется и проходит, Бог обращает наш взгляд к вечному. То, что мы видим сегодня, временно, но есть нечто неизменное, вечное. Это Божья истина, Его любовь к человечеству и жизнь вечная. Дорогой слушатель, пусть ваше сердце не привязывается к земному, но ищет того, что имеет вечную ценность. Господь призывает нас жить верой, доверять Ему и смотреть дальше видимого. Пусть Бог укрепит вас, даст мир и надежду, и направит ваш путь к вечному. Да благословит вас Господь!
1: О духовной жизни Первой Церкви поговорим сегодня. И это была их жертвенность, радость и простота в общении, свидетельство миру и рост Церкви.

Дорогие радиослушатели, я приветствую вас во имя Господа Иисуса Христа. Мир Божий да пребудет с вами. Тема сегодняшней проповеди – духовная жизнь Первой Церкви, и это уже третья часть. В первых двух частях мы говорили о том, из чего состояла духовная жизнь Первой Церкви. За основание мы взяли Деяния апостолов, 2 глава с 40 по 47 стихи. Конечно, духовная жизнь Первой Церкви не ограничивается только этим отрывком Священного Писания. Изучая Новый Завет, мы видим очень много элементов духовной жизни, которые присутствовали в жизни Первой Церкви. Но изучая этот отрывок в Деяния святых апостолов, мы видели, что в практической жизни Первой Церкви присутствовало 4 основных элемента. Первый элемент – это учение апостолов, второй элемент – это общение, третий – это преломление хлеба, и четвертый – это молитва. В 42 стихе написаны такие слова: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах». Мы с вами, изучая это место Священного Писания, можем увидеть, что отрывок разбит на две больших темы. Первая тема – это практика духовной жизни. Вот эти 4 элемента относятся к первому разделу этого, или первой части этого отрывка, к практике. То есть, что практического они делали. Вторая часть отрывка, она посвящена плодам духовной жизни. И вот об этом как раз-таки сегодня мне и хотелось поразмышлять. Плоды духовной жизни Церкви. Этот раздел также имеет 4 основных элемента. Правильная духовная жизнь, она обязательно будет иметь свои плоды, добрые плоды. Правильная духовная жизнь, с другой стороны, будет обязательно видна, ее невозможно спрятать. Дорогие радиослушатели, давайте мы вместе посмотрим, какие же были плоды вот этой духовной жизни Первой Церкви, когда они жили, будучи движимы Духом Святым.